0: Добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
2: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина, и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить, но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
2: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они ни в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, приличное лето вашим летом. Пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что

0: Никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: берите Донбасс, а если хотите, то все. Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять на мужичка очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уж, давайте в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события и развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, процентов 70 на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным планом. Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла, и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. прогресс, она очень быстро была захвачена реваншистами, она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно, но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию, потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения, если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминаются вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана Благодара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Гадару было, да, Аркадий Годар. Гадару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность, я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который рождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала, от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти. Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю, что не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хейли Фабер и Алжбеты Карасковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Thank you to the Academy. Thank you to our family. Thank you.
8: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит, когда бесчисленное количество раз человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации.
7: How we could produce it and consume it. Face a moral choice.
8: Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
7: And here's Pasha Talankin, the main character of our film.
9: Thank you. Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
10: Но получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
11: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
12: демилитаризации.
11: По демилитаризации и денацификации.
10: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям, у них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
10: Финансовая
3: мотивация. Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
10: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Может, лучше это сейчас скажем, чтобы потом...
10: Насколько вообще ты снимал...
3: 2 года.
10: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
10: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ. Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит то, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч и говорит: Павел Ильич, я вас поздравляю, теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
10: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
10: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Я не знаю.
10: Ты внутри говорил фильма, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну.
10: Это для детей?
3: Там был такой, что и взрослые тоже, и был даже такой, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Я говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
10: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе? Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важно.
10: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что-то вот вообще что прочитал. То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
10: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
10: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
10: Просто я пойми мой вопрос. Действительно, людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации. И нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
10: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
10: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
10: Все было в порядке? Вопросов не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Mm-hmm. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
10: Ты боялся?
3: Боялся. Они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот это все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
10: Это летом было?
3: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс. Да?
10: Там, в самолете?
3: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю, как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, это дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
10: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт. Ну вот в таких, как в Стамбуле, это что-то ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, я больше не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот. И мы стали оформлять, как это называется, шенген?
10: Да.
3: Да, мы стали оформлять шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
10: 500 человек в год.
3: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставлю.
10: Ты тут прожил сколько уже? Полтора года?
3: Угу.
10: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Что тебе больше все нравится?
3: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое, не то что удивление, что ли, это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
10: У тебя есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательности. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
10: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
10: Что во снах? Что ты видишь?
3: Да разное.
10: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России. И я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда, если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира. 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны. И школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году. Елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание. И родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, пойдем покурим. В общем, вот. Но разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось, то, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде. А земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Надо посмотреть, к чему это такое.
10: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
10: Слышал?
3: Да.
10: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
10: Вы созваниваетесь?
3: Да.
10: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что Мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
10: Что делать?
3: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Кажется, так это все пройдет. Вот, но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезаете. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Макс себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
10: Ты помнишь, когда ты в последний раз видел маму?
3: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
10: Какое число?
3: Не помню число. Летом.
10: 24-го?
3: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
10: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг. Угу. У тебя есть там любимая книга, вот, которую знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
3: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
10: Хармс.
3: Даниил Хармс, да.
10: И все.
3: Цветаева, Ахматова, Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? А я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс, Даниила. Это чудо.
10: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически ты хотел бы вернуться?
3: Хотел бы. Почему нет? Слушай, нас так много уехало. Мы что же, сейчас тут все останемся. А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
10: Почему?
3: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
10: Ты веришь, что это возможно вообще?
3: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Но я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. И нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь и останетесь? Ну, мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Что-то вот вы засиделись, товарищи. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
10: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
3: Думаю, да. Думаю, да.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
12: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
4: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
12: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
13: Эта тема, как я говорю, богуже, в нынешней добе универсальный.
4: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
13: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
12: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
13: Нескутечне небезпечна.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Идут годы, стареют, ветшают, уходят в небытие труженики дезинформации и клеветы. Бывшие мастера заплечных дел, убийцы, насильники и провокаторы, свившие под теплым крылом американского конгресса свое гнездо в Мюнхене. На смену им идут оказавшиеся на Западе антисоветчики.
3: 70-е?
4: И я помню, как Юрасов рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат и живу себе спокойно.
5: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о самом ярком и сложном десятилетии в жизни радио – 70-х годах. Времени, когда свободу сотрясали внутренние и внешние бури, едва не приведшие к закрытию радио.
6: 70-е годы по существу – это возникновение современного радио, в том виде, в котором мы его знаем. И не только потому, что люди, пришедшие в 70-е годы на радио «Свобода», в общем-то, наши старшие современники, они стали появляться с 71-72 года. Это были эмигранты из Советского Союза. Третья волна, еврейская волна, что и определило краску наших передач. И в хорошем смысле, и в скандальном смысле. В скандальном, потому что встретилась вторая волна, среди которых было достаточно много антисемитов, может быть, и скрытых, а некоторых и явных. И встретились молодые люди, которые исповедовали философию открытого мира, поддержки Израиля, даже если они не все отправились жить в Израиль. Конечно, это не у всех вызывало восторженные чувства, и поэтому у нас было страшно много конфликтов. Шли всевозможные доносы, люди были недовольны программами этой стороны или этой стороны. Начальство пыталось лавировать, было очень сложно. А уж агенты разведки советской, они подогревали эти настроения. Я думаю, что агенты были и среди второй волны, и среди третьей волны. Мы потом в этом убедились. Затем это были люди, которые сами в Советском Союзе на протяжении многих лет слушали западные голоса. То есть они знали, для какой аудитории они сейчас сели в студию и будут рассказывать. Они рассказывают себе и своим друзьям. Я знаю одного из самых первых эмигрантов третьей волны, который появился у нас на радио. Это Леонид Махлис.
5: Этот выпуск необычный, потому что до сотрудников, работавших на радио в 70-е, уже можно добраться и поговорить с ними. Я отправилась в Мюнхен, где радиостанция находилась с момента основания, до переезда в Прагу в 1995 году и где до сих пор живет один из старожилов радио Леонид Махлис. Он пригласил меня к себе в гости в квартиру, из окон которой видно место, где раньше располагалось радио, а теперь стекляшка-банка. Да и сам район сильно изменился. В 70-е годы это была окраина Мюнхена, и на пустыре рядом с радио паслись овечки. Я заранее прошу прощения за то, что в записи будут иногда появляться посторонние звуки. Просто представьте себе, что мы с Леонидом сидим за столом и пьем чай. Сначала буквально пара слов о том, что предшествовало выезду из Союза, где Леонида преследовали власти?
7: Пасли меня с 65-го года, то есть мне было 19 лет, когда меня в первый раз вызвали на допрос в Лефортово в качестве свидетеля по делу о шпионаже в пользу Израиля. Просто там посадили одного человека, который сидел у них под следствием, и они собирали пыльцу. Поэтому опыт накопился очень тяжелый. Причем самое страшное во всем этом, были даже не допросы. Чтобы поймать тебя на лжи, они тебе время от времени показывали какие-то документы. Или там чьи-то показания, или еще что-то. Так вот, мне показали фотокопии писем, моих писем, которые я писал моему брату в 14 лет.
5: В 25 лет Леонид закончил филологический факультет МГУ и сразу подал документы на выезд в Израиль. Разрешение пришлось ждать практически 2 года, а когда оно все-таки было получено, Леонид купил билеты в Израиль через Вену. Никаких планов работы на радио «Свобода» еще не было, а вот как они появились.
7: На радио я пришел в 73-м, но приглашение я получил в день прилета из Москвы в Вену. Так случилось, что со мной

0: Очень интересный был человек, кстати. Он был из первой эмиграции, а его отец был очень известным меньшевиком. Причем он был, если я не ошибаюсь, первым или одним из первых редакторов «Правды». Он мне сделал предложение буквально через 2 часа после прилета, и я отказался. Он говорит: знаете что, я вам пришлю анкету, не торопитесь отказываться, пришлю анкету, заполните, пришлите ее нам, а потом как захотите, мы вас пригласим на интервью в Мюнхен, а там уже будете сами решать. И я им морочил голову, наверное, 1-1.5 года, около 2. Одна из причин, по которой я колебался, ходили слухи все время о том, что каждый второй нашептывал тебе, что на радио сплошные ГБшники. Но это меня как раз меньше волновало, потому что я с ГБшниками, так сказать, наобщался еще в Москве. А с другой стороны, нашептывали, что там полно коллаборантов, значит, которые сотрудничали с немцами. Это тоже создает неприятную атмосферу, что отчасти правда. Потом в 72-м году, в начале 72-го, я поехал в Америку, и я познакомился с еще одним тогдашним ветераном «Свободы», тоже был один из директоров в Нью-Йорке, Джин Сосин. Он пригласил меня в ресторан, мы с ним там долго сидели, общались, и я ему напрямик задал вопрос. Я говорю: слушайте, я говорю, ну вот мне все уши прожужжали, что у вас работать не сахар. А он старый разведчик. Он говорит: ну как вам сказать? Я говорю, он говорит: ну, не хотите, не женитесь. Вас никто заставлять не будет. Но что нам прятать, какие секреты? Наши секреты через 10 минут идут в эфир. Шпион, не шпион, говорит, они идут в эфир. Он говорит: ну, разве что они узнают, с кем спит моя секретарша. Он говорит: честно говоря, мне и самому интересно.
1: В итоге Леонид Махлис переехал в Мюнхен и принял предложение о работе на «Радио Свобода», где проработал следующие 20 с лишним лет. Бок о бок с людьми из второй волны эмиграции. Не всегда это было просто, зато интересно.
0: Ну, было ужасно интересно, потому что не только судьбы, ну и совершенно разные языки, разный опыт, разные вообще представления о мире. Вокруг тебя происходил такой этот самый такой компот, что каждый контакт даже с людьми, которых ты вроде хорошо знаешь, обязательно приносил что-то новое. Скажем, заведовал русским отделом новостей одно время, в начале, человек, который был капитаном советской армии, Лев Андреевич Корнейчук его звали. И он бежал после войны, он служил в группе войск. И он бежал на запад, стены-то еще не было. Он влюбился в немку. Причем немку звали Таня при этом. Он у нее влюбился, и ради нее он бежал. Он даже до конца своих дней он вел себя как нормальный советский человек. Все повадки сохранил, все. Очень славный мужик.
2: Ну, с Таней получилось что-то?
0: Да, они поженились. И она работала у нас. Она прекрасно говорила по-русски уже к этому времени.
1: Общий язык постепенно находился. А вот что самое сложное было в работе?
0: Ну, у меня был свой заскок. Было какое-то гипертрофированное чувство свободы, независимости. Действительно гипертрофированное, потому что прожить столько лет там под этим прессом. Но работал я с энтузиазмом, вроде бы с удовольствием, все дико нравилось. Кроме одного. Работа через глушение и отсутствие обратной связи. Это меня добивало абсолютно. Представьте себе, что вы каждый день заходите в студию, включаете тумблер и что-то говорите в микрофон. Эту железяку. А за железякой никого нет. В середине 70-х, где-то в 76-м году, появилась какая-то свежая, в кавычках, струя в этой паранойи, когда стали появляться в советской печати всякие погромные статьи. Ты открываешь утром газету, и там про тебя пишут всякую хрень, где ни слова правды, масса оскорблений. Вам вроде бы смешно, но это смех сквозь слезы, потому что, во-первых, у вас полно друзей там еще осталось, у вас родственники там, которые это все читают.

0: И непонятно, что они при этом думают. Только благодаря вот этим гадостям ты понимал, что тебя кто-то боится или кто-то тебя не любит, потому что ты здесь. И для меня самым большим открытием было как раз, когда мы приехали первый раз в Союз, вдруг выяснилось, что огромное количество людей, которые тебя знают не только по имени, но у меня были случаи, когда меня по голосу узнавали в разговоре. Это фантастическое чувство, конечно. У меня был случай, когда одна женщина мне сказала: «А чего вы удивляетесь? Я вам про вас знаю достаточно много. Я, например, точно знаю день, когда вы перешли с вашего псевдонима на собственное имя». И это действительно было, потому что у меня там отец оставался, брат еще сидел какое-то время там в Москве. И поначалу я работал под псевдонимом первые 2-3 года. До первой публикации где-то в «Известиях» или в «Огоньке», я уже не помню, когда первый раз я прочел о том, что они там лично против меня имеют.
1: Они раскрыли, получается, псевдоним.
0: Они на него не реагировали, они просто меня назвали по имени. И, значит, вот какой я негодяй. Я вот когда прочел, я понял, что я не буду же с ними играть в эти игры. И вот следующий выход в эфир уже был под своим именем.
2: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Помимо внутренних трудностей, «Радио Свобода» в 70-е годы столкнулась с проблемами внешними. Вскрылось его финансирование ЦРУ, и разразившийся скандал едва не привел к закрытию радиостанции. Под удар попал и старший родственник «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа», которая вещала на страны Восточной Европы. Почему в итоге радио не закрыли и зачем оно было ЦРУ, бегу к Ивану за разъяснениями.
5: Сенатор Уильям Фулбрайт, очень известный человек, возглавлявший комиссию по иностранным делам американского конгресса, он поднял в конгрессе вопрос о том, что финансирование со стороны ЦРУ – это безобразие. Он инициировал статью в американской прессе, и тогда встал вопрос о том, что оба радио должны быть закрыты, потому что обломки холодной войны никому не нужны. Советский Союз и Америка заключают договоры о сокращении вооружения, президенты ездят в гости друг к другу и так далее, и так далее. Потом выяснилось, что и сенатор Фулбрайт, и другие люди, занимавшие сходные точки зрения, очень поддерживались советской и восточноевропейской разведкой. И многие факты были подкинуты, например, польским журналистам, которые связались со своими коллегами в Америке, и эти статьи были напечатаны. Были слушания в Конгрессе, были статьи за и против, было общественное обсуждение на протяжении многих-многих-многих месяцев. Чтобы свести эту историю к короткому ответу, результат был такой. Решено было, что деньги больше не будут передаваться через ЦРУ, а передавались они только потому, что по американскому закону Конгресс не может финансировать ни одно государственное или общественное учреждение, чтобы, так сказать, эта фирма оставалась объективной в своей деятельности. И после произошедшего скандала было постановлено: Конгресс, который нас и сейчас финансирует, деньги направляет непосредственно в BBG, то есть в ту самую организацию, которая обеспечивает взвешенное и справедливое иновещание в Америке. И в 76-м году, это была вторая часть этой перестройки, оба радио объединились. С 1 января 76-го года «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» функционируют вместе как Incorporated. RFRL Incorporated. У нас стало принципиально меньше денег, принципиально меньше сотрудников, меньше часов вещания у некоторых редакций и так далее. Но это была плата за вот такой вот компромисс. это был колоссальный скандал, и его отголоски слышатся в коммунистической печати, в постсоветской печати, слышатся и до сих пор.
2: Но Советский Союз предпринял еще одну попытку прикрыть радио.
5: У Леонида Ильича Брежнева была идея фикс. Раз такие плохие радиостанции, раз уж мы организовали атаку на то, что их финансирует ЦРУ, надо закреплять успех. Тогда Брежнев еще не знал, что успеха не будет. Надо закреплять успех и требовать от американского правительства, уж он-то с Никсоном встречался, закрытия радиостанций. Никсон сказал, что подумает. Посоветовался со своими, и ему эксперты сказали, да нет, это замечательная, так сказать, дипломатическая лазейка и возможность говорить некоторые вещи, которые мы на официальном дипломатическом уровне сказать не можем. Предложите Брежневу, мы готовы закрыть институт по изучению СССР. Тем более, что он давно уже не столь эффективен, и с появлением новой волны эмиграции нужда в этом самом институте немножко архаизировалась. Мы можем этим пожертвовать, тем более, что некоторые сотрудники перейдут на Радио Свобода, перейдут в исследовательский отдел и так далее. В общем, не пропадут. Институт уже давно с 50-х годов не принимал новых сотрудников, и, в общем, это были ветераны, которые вполне ужились бы на пенсии. Брежневу это предложили. А брежневские советники сказали, отлично, хоть так, хоть немножко, с паршивой овцы до шерсти клок. Давайте, пусть закрывает институт. В 1972 году институт был закрыт.
2: В Союзе явно не хотели мириться с существованием «Радио Свобода». Леонид Махлис рассказывал о неприятных статьях, появлявшихся в советской прессе о радио и его сотрудниках. На официальном уровне были запросы о закрытии радио, пусть они и не увенчались успехом, а еще по всему миру действовали советские спецслужбы. В сентябре 1978 года в Лондоне с помощью отравленного зонтика был убит болгарский диссидент Георгий Марков. 7 сентября он проходил по мосту Ватерлоо и от незнакомца получил укол зонтиком. Уже дома Георгий Марков почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а через 4 дня скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало отравляющее вещество рицин. Скандал был колоссальный, а через 2 года, в 1980-м, во Франции вышел фильм с Пьером Ришаром «Укол зонтиком». В общем, на радио процветала шпиономания, и сотрудники боялись за свою жизнь. Как мы убедимся в следующем эпизоде, не без основания. А пока еще несколько голосов свободы из архивной программы о 50-летнем юбилее радиостанции. Беседуют Лев Ройтман, Петр Вайль и Сергей Юрьянин.
6: Я появился на «Свободе», это был декабрь 1973 года, и меня привел, то есть принял на «Свободе», как я полагаю, многих из наших сотрудников, которые пришли уже вслед за мной, да и до меня, Владимир Юрасов. Вот был такой интереснейший человек, писатель, который работал в Нью-Йоркском бюро, бравастый, крупный, действительно, махина человеческая. И он, конечно, производил на нас, на начинающих, так сказать, американцев-аспирантов, совершенно ошеломляющее впечатление вот именно своей фактурой, вот своей вписанностью в американскую, в нью-йоркскую жизнь. Он вел передачу, которая начиналась вопросом «Расскажите о себе». Это, конечно, немножко ошеломляло сначала, потому что начинать надо было рассказывать неизвестно с какого момента. То ли когда ты родился, то ли когда уехал из страны, в которой ты родился, то ли когда ты приехал и так далее. Это было достаточно тяжело, и он вытягивал из вас все, что он мог вот этим первым странным вопросом «Расскажите о себе». Вот это, по сути дела, и была моя, так сказать, первая передача, в которой я рассказывал о себе, не зная, что интересного во мне, в моей личности.
7: Лев, я думаю, все здесь присутствующие помнят Юрасова. Я помню, что он был и первым человеком на Радио Свобода для меня, когда я приехал в Нью-Йорк в начале 78 года. И я помню, как Юрасов, автор романа «Параллакс», мною тогда уже прочитанного, довольно увлекательного, рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат, и живу себе спокойно. Можете представить, какое-то ошеломляющее впечатление на новичка производило.
6: Но потом уже, узнавая людей и того же Володю Юрасова, знаете, я восхищался им еще и потому, что у него был совершенно гусарский. У него был ошеломляющий роман, не буду сейчас называть эту сотрудницу, который тянулся долгие годы с драмами, с расставаниями, со встречами. Скажу больше, со вскрытием вен и так далее. То есть он жил полноценной, мужской, вот такой, знаете, грубой от земли, от крови жизнью. И это было мое первое впечатление на радио. Ну, а первая моя передача, это были «Заметки юриста», она вышла в эфир 1 января 1974 года. И с тех пор вроде бы ничего особенно веселого уже и не было.
8: Это было в Париже, это было 7 ноября 1977 года, когда я сошел на перрон Гар дю Нор и залег на дно до того момента, когда в конце февраля 1978 года в «Фигаро Диманш» вышла с огромной шапкой советский 30-летний писатель «Выбирает свободу во Францию». На следующий день... Это был понедельник, в моей квартире на Рю Рампоно в Бельвилле раздался звонок, который оказался, как выражался тогда Владимир Емельянович Максимов, судьбоносным. Звонок из парижского бюро «Радио Свобода» с приглашением прийти и, так сказать, выступить у микрофона. Париж тогда, русский Париж, не опомнился от шока. За несколько месяцев до моего визита парижское бюро, трагически погиб Александр Галич, и уже тогда КГБ, кажется, в неделю дало понять, что это их рук дело. Конечно, русский Париж бурлил, и мне было, ну что, мне было страшно идти на авеню Раб 20, тем более, что я выбирал свободу не только от Советского Союза, мы это делали одновременно с моей женой, дочерью лидера испанской компартии. Это был очень сложный выбор свободы от мирового коммунистического движения. Мы не были защищены как бы ничем, ни с востока, ни с запада. Я помню, что в этих парижских трущобах спал не с автоматом в руке, а с бразильским мачете.
7: На автомат денег не хватало, да?
8: Не хватало, хотя я уже присмотрел на блошином рынке хороший английский пистолет «Кобра» барабанный и собирал деньги на него. Кстати, вот с первой же передачи на «Радио Свобода» почти половина суммы набралось. Ну и, собственно говоря, после первой передачи последовал цикл, после Парижа последовал Мюнхен, после Мюнхена Прага, и так 25 лет, как вы сказали, пролетело.
9: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники. Сотни тысяч и все похожие вдоль полуны идут дорожки, и случайные прохожие кувыркаются в неотложки. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют

повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто сто по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов. И как в старое время доброе принимает парад уродов. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Прет стеной мимо дома нашего хлам, забытый в углу уборщицей. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорчится. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять ленючие. Но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае. И будут бить барабаны, бить барабаны, бить, бить.

0: вызовы, но лежат, притаившись, гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличия. Им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие. И будут бить барабаны,
1: Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как радио «Свобода» провело 80-е годы и почему многие сотрудники считают эти годы лучшими в жизни радио. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки и пишите комментарии. И оставайтесь с нами на волнах «Свободы». Пока-пока.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Каким вам представляется будущее России?
4: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
5: Будущее России лучше, чем в Америке.
6: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
7: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
8: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о сексуализированном насилии на войне. Не только о тех случаях, которые задокументированы в Украине, но и о том, как наказывали тех, кто совершил преступления сексуального характера во время югославских войн. С вами Александра Вагнер. Сегодня я хотела бы начать с истории Людмилы Гусейновой. Ей 61 год. Она была освобождена по обмену в 2022 году, в самом начале войны. Тогда ее в составе группы из 108 женщин обменяли на бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Во время обмена освободили 100 женщин-военнопленных и 8 гражданских лиц. Гусейнова была среди них. Она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о сексуализированном насилии. С таким насилием она столкнулась в донецкой тюрьме, которую называют «изоляция», так как до начала аннексии Донбасса России в этом здании располагался художественный фонд и арт-центр с таким же названием. Вот что Людмила Гусейнова рассказала о первых днях в изоляции в интервью изданию «Укринформ».
1: Жах почався.
2: Начался ужас. Меня заставили с мешком на голове раздеться догола. При этом я слышала исключительно мужские голоса и чувствовала прикосновение чьих-то рук, людей, которых я не видела. Потом также с мешком на голове приказали одеваться и буквально поволокли меня в камеру. Когда я чуть не упала, какая-то девушка сказала мне, что мешок с головы можно снять. И еще сказала, что это изоляция.
0: Это название «изоляция» Гусейнова хорошо знала. Она попала в эту тюрьму осенью 2019 года. В то время уже было известно о том, что условия содержания здесь приравниваются к пыточным и что приговоры заключенным выносятся без надлежащего расследования. Этому были десятки свидетельств людей, оказавшихся на свободе по обмену после 2014 года. Местные суды были организованы здесь Россией после первой волны агрессии в Донбассе, и решения этих судов не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, так как речь идет о непризнанном территориальном образовании ДНР. До того, как Людмила Гусейнова рассказала о пережитом в изоляции, заключенные там и впоследствии освобожденные по обмену женщины не упоминали о сексуализированном насилии в этой тюрьме. Говорили лишь об отсутствии медицинской помощи, о тесных камерах и пытках, например, током или угрозах убийством. Однако сказать во всеуслышание об унижении по гендерному признаку находят мужество обычной единицы. О сексуализированном насилии жертвы предпочитают либо молчать, либо соглашаются вспомнить об этом травматическом опыте спустя годы. Гусейнова рассказала о том, что женщин в тюрьме не только раздевали догола, но и оставляли с мешком на голове стоять многие часы напролет без возможности поменять позу. Гусейнова обвинили в шпионаже и экстремизме, хотя через некоторое время после того, как она оказалась в заключении, Украина присудила ей премию за личный вклад в защиту прав человека, за помощь детям-сиротам, оказавшимся на оккупированной Россией территории. После оккупации Гусейнова узнала о расформировании интерната в оказавшемся под контролем России селе Приморское Донецкой области. Его воспитанников распределили в семьи местных жителей, которые не были в состоянии их содержать. В Киеве Гусейнова организовала сбор вещей и гуманитарной помощи, которую присылали на ее имя в Мариуполь, и она через линию разграничения привозила их на оккупированную территорию. Бывшим воспитанникам интерната она привозила не только одежду или продукты питания, но и книги на украинском языке, а также открытки, которые дети и взрослые писали ребятам, находящимся в оккупации. Когда началась российская агрессия в Донбассе, Гусейнова жила в городе Новоазовск Донецкой области и до оккупации города России в 2014 году работала на небольшом сельскохозяйственном предприятии. После этого она стала волонтером. Задержали ее как за то, что она привозила на оккупированную территорию Донбасса украинские книги, так и за то, что привезла украинский флаг с надписями от военнослужащих из батальона ВСУ «Львов». На флаге было написано «Патриотам Новоазовска». В заключении Гусейнова провела 3 года и 13 дней.
1: До меня приехали следователи За 2 тижні, мабуть.
2: Следователи пришли ко мне, наверное, через 2 недели после ареста. Я увидела людей, которые меня задерживали, и они начали издеваться, ломать пальцы. Я спросила у них, в чем меня обвиняют. Тогда один из них сказал, что я очень говорливая, и у меня рабочий рот, и именно так его и будут использовать.
1: У меня рабочий рот, и именно так его будут использовать.
0: Гусейнова рассказала о том, что с процедурой раздевания в изоляции столкнулась каждая женщина. Никаких специальных комнат или надсмотрщиков женщин в тюрььме нет. Сексуализированное насилие на войне считается в международном праве военным преступлением, таким же, как, например, убийство мирных жителей или разрушение гражданской инфраструктуры. Последнее было четко закреплено в Женевских конвенциях 1949 года, которые определяли границы ведения войны и были подписаны всеми странами-членами ООН, включая СССР. Россия, как страна военного конфликта в Украине, также несет ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершенного представителями ее армии в Украине. Весной этого года Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека опубликовала свой 3-й доклад, в котором описаны случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. В частности, в докладе описаны 4 случая изнасилования, произошедшие в 2022 году, по одному в Киевской и Запорожской области, а также 2 случая в Херсонской области во время оккупации этих регионов российской армией. В докладе подробно описываются все 4 случая. Вот цитата, то есть описание одного из них.
3: В марте 2022 года в одном из сел Киевской области 2 российских солдат ворвались в дом и по очереди неоднократно изнасиловали 42-летнюю женщину на 3-м месяце беременности и 17-летнюю девушку ее сына. Они угрожали оружием жертвам и членам их семей. Потом солдаты вернулись с сыном женщины, завели всех 3 в комнату и снова стали по очереди насиловать женщину и девушку, заставляя юношу на это смотреть».
0: Говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине. О том, почему сексуализированное насилие является военным преступлением и какие международные суды рассматривали дела, связанные с изнасилованием в случае других войн, рассказывает моя коллега Дарья Захарова.
4: Сексуализированное насилие на войне долго не было четко определено как военное преступление. Вероятная причина – такие преступления рассматривались судами как побочный продукт войны, но не как конкретное военное преступление. Однако ряд событий конца XX века лишний раз продемонстрировал мировому сообществу, что сексуализированное насилие может быть инструментом войны и должно быть приравнено к военным преступлениям. Одно из таких событий – геноцид этнической группы тутси в Руанде, совершенный с подачи правительства другой этнической группы хуту в 1994 году. Международный трибунал по геноциду в Руанде пришел к выводу, что как минимум 250 тысяч женщин и детей этнической группы тутси подверглись сексуализированному насилию со стороны представителей хуту. Насилие было не случайным. Представители хуту, по сообщениям Human Rights Watch, намеренно привлекали к изнасилованиям десятки тысяч сторонников больных ВИЧ. Также, согласно Международному трибуналу по Руанде, лидеры хуту не просто одобряли насилие в отношении тутси, но и поощряли калечение половых органов своих жертв. Такая стратегия, по задумке лидеров хуту, должна была лишить представителей тутси иметь в будущем детей и наращивать свою численность. Международный трибунал по бывшей Югославии также пришел к выводу, что некоторые сербские военные намеренно использовали сексуализированное насилие как инструмент войны против боснийцев и хорватов. В трибунале фигурируют уголовные дела по так называемым лагерям изнасилований, развернутым сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Все эти события, а также прогресс международного гуманитарного права, поставили сексуализированное насилие в категорию военных преступлений. В 1998 году большинство стран ООН подписало так называемый Римский статут – документ, очерчивающий границы военных преступлений. 4 года спустя в Гааге был учрежден Международный уголовный суд, который сменил суды ООН, расследовавшие военные преступления ранее. Римский статут впервые включил сексуализированное насилие в международное гуманитарное право сразу по нескольким направлениям – преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Статут предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до 30 лет тюремного заключения, что значительно больше, чем если бы это рассматривалось местными судами как обычное уголовное преступление. Полномасштабное вторжение России в Украину не обошло стороной преступления сексуального характера. На сегодня прокуратура Украины, наряду с международными организациями, расследующими сексуализированное насилие на войне, объявила об около 300 случаях таких преступлений, совершенных российскими военными за 2 года войны. Большинство преступлений совершено в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Прокуратура имеет доступ только к неоккупированным или освобожденным территориям. Однако цифры сильно занижены, отмечают эксперты. Большинство жертв боятся рассказывать о таких случаях и не хотят, чтобы их имена придали огласке, отмечает эксперт правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули.
5: Объем недостаточного количества или вообще отсутствие данных о преступлениях сексуального характера в Украине значительно превышает количество известных нам случаев. Жертвы таких преступлений редко о них заявляют. Поэтому на каждого человека, который рассказывает о сексуализированном насилии на войне, приходится множество других людей, кто не расскажет об этом в ближайшие годы или вообще никогда.
4: Рассказал Брайан Дули в разговоре с «Радио Свобода». Среди причин, на которые указывает эксперт, стигматизация жертвы насилия, а также недоверие к органам власти.
5: В этом есть некое клеймо. У жертв сексуализированного насилия в Украине нет уверенности, что им поверят. А даже если поверят, они не знают, как с ними будут обращаться. В Украине нежелание людей сообщать о том, что с ними происходит, отчасти связано с тем, что их частная жизнь часто не уважается и не защищается должным образом. По этой причине возможно, что если они выступят с заявлением о том, что с ними что-то случилось, то их имя могут разместить на официальном сайте прокуратуры. Об этом узнают, например, их соседи. Им не гарантируется конфиденциальность.
4: Добавил Брайан Дули. Он также отметил, что еще одна причина боязни украинцев с неоккупированных или недавно освобожденных территорий говорить о таких преступлениях связана еще и с тем, что они опасаются возвращения российской армии. Однако рассказы жертв – не единственный источник информации, позволяющий правозащитникам узнавать о сексуализированном насилии на войне в Украине. В десятках перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговоров российских солдат те сами признаются, что совершали такие преступления. Например, в начале прошлого года СБУ перехватило телефонный разговор российского военного, который рассказывал детали отхода его подразделения из украинского лимана. Военный рассказывал о сексуализированном насилии по отношению к местным жительницам. Бывают такие случаи, когда солдаты рассказывают журналистам о такого рода преступлениях. В прошлом году военный из Башкортостана, участвующий в войне в Украине, рассказал о сексуальных преступлениях журналистке газеты «Аургазинский вестник». Газета не напечатала его признание. Однако разговор также перехватила и опубликовала СБУ.
6: Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли. В смысле, наши башкирские или наши аургазинские? Наши башкирские пацаны. А это когда было? Ну, это было где-то 5 дней назад. И на все это глаза закрываются, да? Ну, конечно, ты что?
0: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
7: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
4: С Сексуализированному насилию на войне в Украине подвергаются не только женщины, но и мужчины. Еще в 2017 году коалиция НКО «Справедливость ради мира» на Донбассе отмечала, что треть опрошенных мужчин, прошедших через тюрьмы в непризнанном территориальном образовании под контролем России Донецкой Народной Республики, столкнулась с сексуальным насилием со стороны сепаратистской власти. Жертвами стали в основном участники антитеррористической операции со стороны Украины и лица, симпатизирующие Киеву. Эта же специфика сохранилась и после полномасштабного вторжения. А именно, сексуализированное насилие против украинских мужчин превалирует в заключении и в меньшей степени на территориях, где идут бои, отмечает директор Центра гражданских свобод Александра Матвейчук.
8: Like in the north part of Ukraine.
9: Например, на севере Украины, где шли бои с февраля по март 2022-го, сексуального насилия против мужчин не было. Большинство просто убивали. Для сексуализированного насилия нужно время, которого у российской армии не было. Если же время есть, они будут заниматься сексуальным насилием.
4: Рассказал Александр Матвейчук. Однако украинские солдаты, попадающие в плен на территории России, оккупированных регионов Украины или непризнанных международным сообществом ДНР и ЛНР, часто сталкиваются с сексуальным насилием, отмечает Александра. Она указывает на то, что это может быть элементом пыток.
9: Если говорить об оккупированной территории Украины и солдатах, и гражданских мужчинах, которые были взяты в плен на оккупированных территориях, либо вывезены в Россию, здесь ситуация абсолютно иная. Через пытки там прошли, наверное, около 90% мужчин. И если речь идет о защитниках Украины, это насилие – военный инструмент, чтобы сломить их. И сексуализированное насилие здесь, я не уверена, получают ли насильники от этого какое-то маниакальное удовольствие, но это точно используется, чтобы сломить сопротивление заложников. Говорим ли мы о военных уровня Азов или других солдатах, первая цель, которую преследует сексуализированное насилие со стороны России, уничтожить их идентичность.
4: Добавила Матвейчук. Еще одна из причин такого рода преступлений, совершаемых российскими военными, общая деградация уровня армии и усталость российских солдат от того, что не случилось быстрой победы. Об этом говорит исследовательница сексуализированного насилия на войне из США Мия Блум.
10: I think with the Russian soldiers.
11: Я думаю, что в значительной степени российские солдаты прибегают к насилию потому, что они были настроены на быструю войну и победу за несколько дней. Российские военные и их командование никогда не предполагали, что украинцы могут продержаться 2 года и даже перейти российскую границу, я имею в виду Курскую область. И это вызывает раздражение. Второе. Первое время на войне обычно используется более профессиональная, хорошо обученная армия. Это видно не только по России, но и по США и Израилю. Далее уровень начинает понижаться. Правительство может начать набирать людей с сомнительным или криминальным прошлым. И тогда можно видеть гораздо больше мародерства, вымогательства, сексуализированного насилия всех мастей.
4: Отметила Блум. Актуальным остается вопрос, является ли насилие военной стратегией, как это было, например, в Руанде. Или же это частная инициатива российских солдат. В конце 2022 года специальный представитель по сексуальному насилию в ООН Прамила Паттон отметила в интервью AFP, что сексуализированное насилие – военная стратегия Кремля. Она говорит, что украинские женщины подтверждают, что российские солдаты снабжаются Виагрой, чтобы унижать и насиловать женщин, что является военной стратегией. Однако подтверждений данной информации пока нет. Доклад ООН о военных преступлениях за последний год упоминает случаи сексуализированного насилия российскими солдатами, но не подтверждает слова Паттон о том, что оно является военной стратегией. Из комментариев российской стороны только цитата «Не верим» Дмитрия Пескова в ответ на вопрос журналиста об изнасилованиях в украинском городе Буча. Правозащитники, опрошенные Радио Свобода, считают, что скорее речь идет о том, что военное командование закрывает глаза на существующую проблему.
5: В случае российского вторжения в Украину, я думаю, мы как минимум можем сказать, что российское командование закрывает глаза на сексуализированное насилие, которое их подчиненные совершают в Украине.
4: Отметил Брайан Дулей. Однако некоторые случаи, особенно происходящие в военных тюрьмах на территории оккупированных регионов, говорят о том, что такие решения могли приниматься не просто рядовыми солдатами. В 2023 году по меньшей мере несколько украинских солдат, которые находились в российских тюрьмах и были впоследствии обменены, заявили о том, что в заключении к ним применялось не только сексуализированное насилие, но и калечение половых органов или полная кастрация. Годом ранее видео с кастрацией и последующим убийством пленного украинского солдата в оккупированной Луганской области было размещено в прокремлевских телеграм-каналах. Александр Матвейчук отмечает, что солдаты или сотрудники военных тюрем могут просто получать добро на любые действия в отношении так называемого врага.
9: Есть ли приказ на насилие? Я думаю, в каких-то случаях да, в каких-то нет. Командование может просто сказать: делайте все, что хотите, чтобы получить результат. Например, информацию или же для того, чтобы сломить украинских военных. И у россиян есть, например, негласное разрешение от командира. Любые пытки без ограничений, включая сексуализированное насилие.
4: Комментирует Александр Матвейчук. А дальше включается культура террора, которая, по словам эксперта, в последние годы нормализуется внутри России.
9: Насилие начинает быть нормой и культурой внутри российской армии и других силовых ведомств. Пытки начинают быть нормой в любом месте, где государство использует силу. Что касается насилия, то мы можем просто посмотреть на то, что происходит внутри России. Например, расследование правозащитного проекта ОВД-Инфо и других организаций, публикующих, например, архивы из тюрем, которые показывают, что сексуальное насилие – абсолютная норма.
4: Добавляет Александр Матвейчук. В целом, вне зависимости от того, получали ли российские военные приказы, давали ли им добро на насилие или это была их личная инициатива, ответственность в первую очередь лежит на командовании. Так называемая командная ответственность закреплена и в Римском статуте. Согласно этому документу, военное начальство несет ответственность за преступления подчиненных. Рассказывает профессор Института исследования мира в Осло Ингер Скьёльсбек.
11: Мы видим по судам по бывшей Югославии, что большинство осужденных за преступления сексуального характера – это люди уровня военного командования. Посыл международного права и судов здесь – военные лидеры ответственны за своих солдат и их преступления. Задача лидера – предотвратить военное преступление, или же он сам окажется в тюрьме. То же самое с Руандой и другими подобными случаями.
4: Военные трибуналы и суды прошлых лет, которые рассматривали преступления сексуального характера на войне, также в основном выносили приговоры командирам, нежели самим насильникам. Например, в одной только Боснии и Герцеговине за время войны, согласно оценкам трибунала, от 30 до 50 тысяч человек столкнулись с сексуальным насилием со стороны сербских военных. То есть в преступлениях участвовали минимум тысячи. Однако трибунал по бывшей Югославии приговорил по таким обвинениям чуть больше 30 человек. Непосредственно насильников среди них еще меньше. Например, офицеры и солдаты армии боснийских сербов Драголюб Кунарац, Радомир Ковач и Зоран Вукович, которые курировали и принимали личное участие в одном из лагерей боснийских женщин в городе Фоча. Они получили от 12 до 28 лет тюремного заключения. Другие же, например, генерал армии боснийских сербов Радислав Крстич, получил 35 лет тюремного заключения по принципу командной ответственности, в том числе за сексуальные преступления и геноцид в Серебрянице, совершенные его подчиненными. В целом трибуналы, как международные, так и локальные, отправили за решетку менее 1% насильников времен боснийской войны, подсчитал исследователь Джаред О. Белл. Военные преступления, совершенные российскими солдатами после начала войны в Украине, в Гааге изучают с марта 2022 года. Наряду с прокуратурой Украины и некоторыми западными странами прокуроры Международного уголовного суда расследуют военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Среди обвинений – насильственные депортации, удары по гражданской инфраструктуре и преступления против человечности, в частности, сексуализированное насилие. Пока судом установлено только несколько обвиняемых и вынесены ордеры на их арест. Это Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кабылаш, Виктор Соколов и Сергей Шойгу. Украинская же прокуратура уже вынесла несколько заочных решений против российских солдат, обвиненных в частности в насилии над украинскими женщинами и мужчинами в 2022 году. Эти расследования находятся на начальных стадиях, однако даже если они значительно продвинутся, реализовать обвинительные приговоры фактически можно будет только в случае смены власти в России, которая пойдет на сотрудничество с Киевом и Гаагой, разрешит расследование на ранее оккупированных территориях и будет содействовать выдаче военных преступников, в частности, насильников. Во всяком случае, так происходило с предыдущими военными трибуналами. Правительство Хуту в результате гражданской войны сместил Руандийский патриотический фронт, который выдал военных преступников учрежденному Совбезом ООН трибуналу по Руанде. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич и его военное окружение, которые во многом инициировали войну в Югославии, также были переданы Международному трибуналу новым правительством. Оно пришло ко власти на фоне проигрыша Милошевича в Косовской войне, бомбежек НАТО Югославии, обширных международных санкций против Белграда и массовых протестов и забастовок, охвативших страну.
0: Дарья Захарова рассказывала о сексуализированном насилии во время прошлых войн и о случаях наказания совершивших такое преступление военных. Что касается Украины, то в марте 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Это был четвертый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии во время войны, но сосредоточусь на случае, когда жертвами такого военного преступления становились не женщины, а мужчины. Многие из них десятилетиями после окончания войны молчат о том, что с ними произошло. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники-писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Трещины в кремлевской стене». Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
6: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
5: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник Центра НЕСТ. Добрый день, Коля.
7: Добрый день.
5: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
7: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
5: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, и, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
7: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
5: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
7: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
5: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
7: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
5: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже...

0: экосистемы, да, она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги. То есть, заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
1: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
0: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квазичастных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, поэлементно. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самое сложное задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут. Но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
1: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс,

0: О каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
1: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
0: Это сценарий Дэн Сяопина?
1: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
0: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
1: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
0: А переживет ли эта система смерть Путина?
1: Я думаю, что
0: будет после, вот если попытаться пофантазировать?
1: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня. Да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
0: Ну вот здесь важный вопрос – силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна – ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
1: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом, и это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена, Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
0: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы и насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества? Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником NEST-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
1: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, выступление Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
0: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
1: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
0: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, Появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
1: Думаю,
0: кто-то
1: да,
0: захочет
1: конечно.
0: Продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
1: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
0: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
1: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных, да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да, этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да, да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано. И это скорее вот то, что греки называли охлосом. Да? То есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений. И Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая. Но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал, силы играть какую-то серьезную конструктивную роль.
0: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном варианте, может быть, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
1: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да, и то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют. И независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
0: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? Может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
1: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайшие год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
0: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзажем после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
1: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина он это неоднократно объяснял. Главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот возможно вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
0: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя одну эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
1: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
0: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции украинские, удары, они, конечно, дают определенный эффект, это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент насаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма. потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
0: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это, конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, вот в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
0: Но, в принципе, Кремль может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны? Вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского, да, вот снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
0: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
0: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний: нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим, потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой, это самый большой НПЗ, я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Потому что за счет импорта не могут.
0: Ну да, могут. это не тем более накануне зимы заместить выпадающие объемы.
2: Да,
0: хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу? Он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации?
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что, ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные, да, сценарии. Опять по разным причинам, да. Но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации, но тем не менее есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем, и сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022 года, нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы, да. Да, в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. Но можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
0: да.
2: Может быть, он по-другому об этом подумал.
0: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в сезон, когда месяцы, нет отпусков, да, когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна, как бы, одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот, своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорил, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
0: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: эфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
3: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
4: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
5: Сейчас, вот.
4: Сергей Александрович.
5: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
3: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
6: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
7: Добрый день.
8: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
7: Я вообще рад вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли. Честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
6: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
9: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды, оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
6: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили обсудили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
10: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
6: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки систему включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, очень активно проводит встречи по этой теме. Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
3: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
11: Здравствуйте, дорогие друзья.
3: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе, давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
11: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора. Но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в лоб.

0: идти, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
0: Ну, они почему себя бросили в медийное поле? Понятно, они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектор Ахиллу или Агамемнону, решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный. И самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом. Ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке. Ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает. Именно потому, что Вольдеморт физически не может попросить прощения. Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давай в конце концов, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру, мы будем защищаться любыми

0: средств, мы имеем право защищаться любым. Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, 70% на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... Люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент. Он надеется, что все признают моральную правоту России. Ведь она защищает традиционные ценности, архаику. Она как бы лидер глобального юга. Она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет. Глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспринят это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морке. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что «Ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы». Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
0: Понимаете, какая штука? Устали-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, теперь застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, послушайте, по попытках подцепить такой молодежный слой.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикадах, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти вот «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жана-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это... важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 метра. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который рождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим? Опять же, учитывая Гран-при Канн.
0: Я не видел картину. Верю, еще не Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуация в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса, Гаврилов, Рушадзе, уехали лучшие музыканты, Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций с Овидием стали нежны, когда появился Аттила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я вам благодарю за то, что побывали с нами в прямом
0: Спасибо.
1: Эфире.
0: Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Вторая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. Фильм «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Давайте вспомним этот момент награждения.
5: And the Oscar for documentary feature film goes to Mr. Nobody Against Putin.
6: «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» «Господин Никто против Путина». Это первый «Оскар» и первая номинация для Дэвида Боренштейна, Павла Таланкина, Хелли Фабер и Алжбеты Карасковой.
4: Вот что сказали во время награждения Дэвид Боренштейн и Павел Таланкин.
7: Спасибо Американской киноакадемии, нашим семьям, нашим друзьям и отдельное спасибо другим авторам номинированных документальных фильмов. Вы стали нашими друзьями. «Господин Никто против Путина» – фильм о том, как человек теряет страну. Что мы поняли, работая над этим материалом, так это, что потеря происходит бесчисленное количество раз, человек шаг за шагом становится соучастником. Когда правительство убивает людей на улицах наших городов, а мы ничего не говорим. Когда молчим, глядя, как олигархи захватывают средства массовой информации и контролируют производство и потребление информации. Это моральный выбор, но, к счастью, господин Никто намного сильнее, чем кажется. Здесь Павел Таланкин, главный герой нашего фильма.
8: Вот уже 4 года мы смотрим на звездное небо и загадываем самое важное желание. Но есть страны, где с неба падают не звезды, а ракеты и дроны. Во имя нашего будущего, во имя детей, остановите все войны сейчас. Спасибо.
4: Летом 2024 года Павел Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой. Вы услышите рассказ Павла Таланкина о жизни в Карабаше Челябинской области, об отъезде из России и надежде на возвращение.
9: Ну, а получается, что вот у тех учителей, тех учительниц, которые у тебя в фильме, вот эта женщина, которую все вспоминают, которая не может выговорить слова денацификация, демилитаризация.
10: В феврале 2022 года принял участие в спецоперации по
11: демилитаризации.
10: По демилитаризации и денацификации.
9: Ну, получается, что даже внутри школы сделали так, что этим учителям У них есть финансовая мотивация проводить эту пропаганду, получается так?
3: Ну какая мотивация? У них нет никакой мотивации.
9: Финансовая
3: мотивация. Больше? Сперва ведь их заставили говорить, а потом только про деньги сказали.
9: Почему люди это делают? Почему люди стали проводить эти разговоры о важном? Потому что они, как ты сам думаешь, потому что они верят в это? Потому что на них тоже работает, не знаю, пропаганда по телевизору? Или потому что, не знаю, они боятся быть уволенными? Что из этого?
3: Оба варианта верны. Каждый по-разному. Кто-то из-за того, что верит в это все, кто-то из-за того, что боится быть уволенным, боится потерять работу. Кто-то думает, что, ну, господи, никак это не скажется. Ну, скажу сейчас, я не скажу. Кто-то думает, что это никак не повлияет. Кто-то боится потерять работу. Кто-то искренне в это верит. Кто-то боится связываться с государством. Может, лучше это сейчас скажем. Потом.
9: Да сколько вообще ты снимал?
3: 2 года.
9: Когда ты уже именно работал над фильмом?
3: С самого начала войны я снимал.
9: С 22 до 24?
3: Да. 14 марта пришел приказ. А ты видишь этот приказ? Это вот к вопросу. Мне задали вопрос. Он звучал так. Грубо говоря, мог снять в каком-нибудь Техасе. Это не значит то, что ты показываешь жизнь во всех штатах. Мы когда с Дэвидом работали над этим фильмом, я говорю, слушай, а может быть мы не будем говорить «Карабаш», может быть мы не будем упоминать название этого города, потому что такая ситуация во всей стране. По всей стране идет эта пропаганда в каждой школе, особенно в мелких населенных пунктах. И вот 14 марта приходит приказ. Он же приходит с листами, откуда отправлено. То есть первый лист, откуда отправлено, кто переслал. И, значит, ниже. И вот он приходит от Министерства образования Российской Федерации, Министерства просвещения Челябинской области, из Министерства просвещения Челябинской области в Управление образования Карабашского городского округа. То есть ты видишь всю эту нить, все эти ступеньки. И, значит, на этом приказе написано в целях там воспитания патриотических чувств, значит, провести то-то, опубликовать так-то, с такими-то хэштегами. Материал можете взять отсюда. То есть там ссылки просто в этом письме. Конкретный сайт, куда это все заливать. И там был, по-моему, Яндекс.Диск. Ты его открываешь, и ты видишь все школы. И ты просто в свою папочку все сливаешь. Я чужие, кстати, школу не проверил. Вот это я, конечно, сделал плохо. Я бы... Надо было мне еще и оттуда поскачивать. Да. И вот, и, значит, заливаешь туда все эти отчеты. И звонит мне завуч, говорит. Павел Ильич, я вас поздравляю. Теперь вы еще обязаны все это снимать и опубликовывать. И вот я начал это все снимать и опубликовывать. То есть начал снимать я до того, как позвонил Дэвид.
9: Он позвонил?
3: Написал. Сначала написал, потом позвонил.
9: А как тебе удалось вообще это делать, ну, не знаю, секретно? Я не знаю, мама знала, что ты снимаешь?
3: Я не знаю.
9: Ты внутри говорил в фильме, что ты снимаешь для BBC.
3: Ну?
9: Это для детей? Там
3: был такой, что и взрослые тоже, и был даже такой, что привет передавали. Он говорит, вы куда снимаете? Я говорю, для BBC. Хотите привет передать? Говорю, да, хотим передать привет. Но кто поверит?
9: Как ты сам считаешь, сейчас есть возможность в российской школе... Окей, мы понимаем, что выступить против невозможно. Есть ли опция саботировать пропаганду?
3: Не проводить разговоры важные.
9: Например?
3: И такая опция есть. Допустим, некоторые учителя говорят так. Сегодня у нас разговор о важном. Химия – очень важный предмет. Открываем тетради, записываем тему урока. Газы. В общем, вот. Есть такие, есть люди, которые используют изопов язык. Есть учителя, которые так отвратительно читают то, что присылает министерство, что вот даже я, когда снимал, я ничего не понял. Что там, это вообще что прочитала? То есть формально прочитала, но никто ничего не понял. Это здорово. Здорово.
9: Когда я тебе написал про интервью, ты написал мне приятное сообщение, ну, из которого я понял, что ты нас в настоящее время смотрел.
3: Было дело.
9: И у меня к тебе как бы здесь вопросы, смотрел ли ты нас еще в России?
3: В России-то я вас как раз и смотрел, когда этот объявлял о начале специальной военной операции. Я смотрел «Дождь». Я подумал, что, может быть, они прикалываются как-то. Я потом на вас переключил через YouTube. Нет, это был не прикол, к сожалению, большому.
9: Просто я, пойми мой вопрос, действительно людям нужна независимая информация в России?
3: Да, конечно. Но мне была нужна. Я поэтому смотрел. Ну, много, на самом деле, людей. Не то, что уж все стараются искать информацию, но много людей читают и смотрят то, что пытаются запретить. Конечно, сейчас все сложнее и сложнее находить альтернативные источники информации, и нужно приложить максимум усилий, чтобы там что-то прочитать.
9: Ты рассказал, что ты снимал 2 года. Я из фильма не понял, как было принято решение, что вот сейчас надо уезжать.
3: Пока я там снимал, в Копенгагене собиралась комиссия. Они не знали, что делать. Что делать? Это интересно, но мы не знаем, что делать. Позвонила Хеле, продюсерка, и сказала, фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Все. Мы пересмотрели, перебрали все варианты. Фильм выйдет только в том случае, если ты покинешь Россию. Когда я снимал, я думал то, что, возможно, мне придется сменить регион на Калининград или Владивосток. Нормально. Но не думал, что придется уезжать. Они сказали, придется уезжать. И вот тут я подзадумался. У меня были билеты в Стамбул на 7 дней туда-обратно. Как будто я лечу в отпуск отдохнуть. Я собрал сумку, все, что смог. Все эти русские диски, компьютер, фотоаппарат. И поехал.
9: То есть ты ехал из Карабаша куда?
3: До Екатеринбурга, с Екатеринбурга до Стамбула.
9: Все было в порядке? Вопросов не было?
3: У меня вопросы были, конечно, больше. Так. Но я стоял вот на этой вот, где проверяют. Где-то открывайте сумку. Я открыл. Я заранее все эти жесткие диски наверх положил. Потому что это же невозможно, что ты нигде не спрячешь это. Ты будешь проходить через металлоискатель. Вот. И они посмотрели, сказали, окей, проходите. Я пошел.
9: Ты боялся?
3: Боялся. Тут бы они сказали, а что вы везете? Вы на 7 дней едете, у вас столько много жестких дисков. Вам зачем это вообще? Вы не успеете. Даже посмотреть все это не успеете. А хрена вот это все. Едете на отпуск без плавательных трусов к морю. Здорово. Но ничего не спросили, слава богу. Я же потом, когда прошел, я думаю, как обидно. Я стоял, нервничал, переживал. Они ничего, ни слова не сказали. Развернуться к ним, подойти и спросить. А вы ничего не хотите спросить?
9: Это летом было?
3: Было летом. А они еще вдобавок, вот эта принимающая сторона, они заказали мне, я не знаю, как это называется, двойной обед, что ли, или как это? Ну, типа, питание плюс. Да?
9: Там, в самолете?
3: Да, в самолете. Было много свободных мест. Я пересел к окошку. И тут, значит, по громкой связи звоночек. Я-то сижу, я весь напуганный. Я первый раз, я ничего не знаю, ничего не понимаю. Как с этими жесткими дисками. И слышу, значит, стюардесса говорит, господин Таланкин, где вы сидите? И я, опа, что происходит? Господин Таланкин, мы не можем вас найти, нажмите на кнопку вызова проводника. Я нажимаю на кнопку. Она подходит и говорит, у вас заказан дополнительный обед. Я думаю, господи, этот дополнительный обед чуть поминальным не стал для меня в ту секунду.
9: Ты вообще был за границей? Ты сказал, что ты летел впервые. Угу. Ты был за границей до этого когда-то?
3: Нет, я даже в больших аэропортах не был никогда. Но Москва считается большой аэропорт. Ну вот в таких, как в Стамбуле, это же ужас какой. Я никогда даже с пересадками не летал. А сейчас мне потом пришлось... И это было так страшно, потому что я не знаю, куда идти, что это такое, как это работает. Слава богу, есть GPT. Ты просто фотографируешь билет, фотографируешь табло, он тебе пишет, так, иди туда, не волнуйся, теперь сюда, потом там, потом так. В Стамбуле мы познакомились с чешским продюсером. Я впервые увидел его, я даже не знал, что он существует. Вот, и мы стали оформлять, как это называется, Шенген?
9: Да.
3: Да, мы стали оформлять Шенген. И не было известно, дадут его или не дадут его. Чехия не впускает граждан Российской Федерации. Никого. Но у них есть определенный лимит. Они впускают людей, которым угрожает угроза по политическим каким-то... Короче, они впускают. У них есть лимит.
9: 500 человек в год.
3: Да, 500 человек в год. И я стою, значит, прохожу паспортный контроль. И сотрудник паспортного контроля... Говорит мне по-русски, мы вас не впустим. Разворачивайтесь, заберете свой паспорт вот там, в том окошке. Мы не впускаем граждан Российской Федерации. Вы летите обратно. Я думаю, окей. Я думал, обратно куда? В Стамбул или в Карабаш? Куда я сейчас? Куда мне? Что делать дальше? Я ничего не понимаю. Ведь никого нет рядом, чтобы спросить. Потому что все уже прошли этот контроль. Я подхожу к этому окошку, стою, жду. Выходит оттуда мужчина и говорит, мы знаем про вашу ситуацию. Идите. Я печать поставил.
9: Ты тут прожил сколько уже? 1.5 года?
3: Угу.
9: Есть такое, что ты здесь уже что-то полюбил? Вот. Что тебе больше все нравится?
3: Трамвай. Трамвай. Удивительное место. Трамвай. И для меня такое не то, что удивление, что ли, но это очень здорово, что если кто-нибудь заходит в трамвай, там бабушка какая-нибудь, все тут же встают, без малейшего напоминания. Тут же встают, ей уступают место, она садится там, или девушка с ребенком, с маленьким. И тут даже бывает доругание, типа, я не сяду, нет, вы садитесь, нет, я не буду сидеть, нет, вы сядете. Присядете, простите. В общем, вот, интересно. Это говорит об обществе очень многое. Что в Нью-Йорке, в метро или в автобусе нет. Там такого не дождешься ни от кого.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
9: Есть какой-то город, который тебе больше всех понравился? Ну, в смысле, куда бы ты хотел вернуться? Давай я так спрошу.
3: Везде, где я побывал, я бы хотел бы в каждый этот город вернуться, чтобы просто погулять, потусить, посмотреть этот город, посмотреть музей, посмотреть достопримечательность. Потому что тот режим, в котором я посещал эти города, не позволял этого делать. Я сел в поезд из Праги в Берлин. Я ехал 5 часов, а в Берлине был 4 часа. Показ фильма Q&A, дорога до аэропорта в Лондон. Обидно. То есть я был в Берлине и не видел Берлин. И так с многими городами.
9: А по Карабашу ты сейчас скучаешь? Тебе снится, например?
3: Снится. Иногда, не всегда снится.
9: Что во снах? Что ты видишь?
3: Да разное.
9: Знаешь, какой вот у меня, например, типичный сон? В разных обстоятельствах, с разными деталями. Я часто вижу себя в России, и я оказываюсь в каком-то городе. По-разному это бывает. Это бывает и Москва, и Петербург, и Нижний Новгород. Я вижу себя во сне. Я думаю, блин, а как я здесь оказался? А я, наверное, сейчас не выйду. А как меня пустили вообще? То есть мои сны связаны со страхом, что я оттуда не смогу выбраться снова. У тебя какие?
3: У меня, знаешь, как было? До переезда... Если сон происходит в каком-то помещении, это помещение всегда была моя старая квартира, 32-я, где я вырос, где детство мое проходило. Всегда. Тот же самый вид из окошка. Это может быть, например, но снится мне вот этот кинотеатр. Но это будет моя квартира старая, перестроенная в этот кинотеатр. Понимаешь? То есть этот кинотеатр будет в моей квартире. Если будут окна, там будет вид на город Карабаш. Но после переезда это потерялось. Теперь я вижу сны, и школу вижу, и город вижу, и вот все такое. Мне снилось то, что я стою в школе, что-то оформляю к Новому году, елку наряжаю в этом при входе в фойе. Попутно идет какое-то родительское собрание, и родители спускаются и говорят, вот это ты дал жару. Мы смеялись, говорит, пойдем покурим. В общем, вот, ну, разные сны снятся. Сегодня чего к чему снилось? То, что я грядку ковыряю, что-то там копаю у мамы в огороде, а земля плохая. И она говорит, принеси хорошей земли. И я иду за землей с этим ведром куда-то. Странно. Посмотреть, к чему это такое.
9: То есть ты сегодня маму видел во сне?
3: Слышал.
9: Слышал?
3: Да.
9: А ты по маме скучаешь сейчас?
3: Конечно.
9: Вы созваниваетесь?
3: Да.
9: Как это сейчас работает?
3: Слушай, пока я тебе не буду на этот вопрос отвечать, потому что Мне недавно внесли список иноагентов, и вполне возможно, там у нее будет допрос, и ее будут спрашивать об этом, через какие средства связи вы общаетесь. Мне позвонила правозащитная организация и сказали, что вполне возможно, это не точно, у нее будет допрос. Она может от него отказаться, но если будут вопросы задавать, то один из вопросов будет, через какие средства связи вы поддерживаете общение.
9: Что делать?
3: Ничего не делать. Пускай отказывается. Я думаю, что они там так это скажут. Мы должны вас как бы опросить. Дайте, как будто мы вас опросили. Просто распишитесь вот здесь. Мне кажется, так это все пройдет. Вот. Но не знаю, на самом деле, вырежете этот момент или не вырезайте. На самом деле, это очень важно. Почему об этом? В средствах массовой информации об этом не говорят. То, что Россия строит цифровой занавес, который сложно пробивать. То есть был железный занавес, а сейчас он цифровой занавес. И мне, чтобы позвонить маме, даже если она установит этот новый мессенджер Max себе, я его себе установить не смогу. Потому что он регистрируется только по российской сим-карте. А здесь российские сим-карты не работают. И Telegram — это сложности теперь. Instagram, Facebook — это вообще все суперсложно. И там летят VPN-ы, как осенние листья. Один за другим просто падают, просто перестают работать. И очень часто жалобы идут, и студенты пишут, что вообще нет никакого интернета. В общем, будет цифровой занавес. Он уже есть, но он будет еще жестче, который сложно пробивать.
9: Ты помнишь, когда ты в последний раз увидел маму?
3: Да, перед отъездом. Я весь день с ней провел.
9: Какое число?
3: Не помню число. Летом.
9: 24-го?
3: Да. Весь день с ней провел, потом ночью вызвал такси и уехал.
9: В фильме ты говоришь, что у тебя в комнате стоит 427 книг.
3: Угу.
9: У тебя есть там любимая книга, вот, которую, знаешь, или несколько любимых книг, которые ты мог бы сказать, вы должны это прочитать, это прям маст.
3: Даниил Хармс. «Случаи и рассказы».
9: Хармс.
3: Даниил Хармс, да.
9: И все.
3: Цветаева, Ахматова. Даниил Хармс. Что-нибудь интересно так Хармс. Это просто какой-то ужас. Мы посетили в Лос-Анджелесе, меня привезли в библиотеку. Единственная, самая большая в Калифорнии библиотека, русская библиотека. И они мне говорят, какую книжку ты не успел взять с собой? Я не успел взять Хармса как раз-таки. Я говорю, Хармс, Даниил. И они мне нашли, дали Хармс Даниила. Это чудо.
9: Ты хочешь вернуться в Россию? Я имею в виду не сегодня, не сейчас. Теоретически ты хотел бы вернуться?
3: Хотел бы. Почему нет? Слушай, нас так много уехало. Мы что же сейчас тут все останемся? А режим падет. Он же не вечный. Режим падет. И нам надо будет всем приехать.
9: Почему?
3: Всем вернуться. Потому что если мы не вернемся, это все воскреснет вновь. Нам надо будет вернуться всем дружно и говорить о том, что это все было неправильно. Проводить работу над ошибками.
9: Ты веришь, что это возможно вообще?
3: Возможно. Возможно. И невозможное возможно. Это же тоже невозможность какая-то. Но оказалось возможно. Ну, я так думаю, что да, нам надо будет вернуться. Чем больше людей вернется, тем эффективнее будет работа над ошибками. Многие люди в России за границей-то не были никогда. Даже я до этого. Что ж там, ха-ха. Вот, и нужно будет людям просто объяснять, что это было все неправильно. Вы были обмануты. Я еще думаю, что вот все журналисты мира, вот когда этот режим падет, обязательно должны будут поехать по России в самые маленькие города, в самые маленькие деревушки и просто снять, как это все живет. Потому что потом по всем этим федеральным каналам, у которых сменится руководство тоже, мы должны показать, вот как это на самом деле, вот оно что. Вот так живут там, допустим, в республике Саха, вот деревня. Они живут вот так. Они могут передвигаться по этой реке только зимой. А чтобы летом там куда-нибудь попасть, вам нужно там перебраться. И тут вот в настоящем времени огромное спасибо, потому что у вас есть проект «Неизвестная Россия». Это очень большой вклад, очень большой. Нам нужно будет, чтобы все журналисты собрались и такие, мы в Россию, снимать такой же проект про каждую деревушку. Нам нужен будет хороший завхоз. Нам нужна будет перепись населения, самая честная перепись населения. Нам надо будет много людей. А если вы здесь все останетесь? Мы пригрелись, тут нам хорошо. У меня здесь собака, у меня здесь квартира. Ничего подобного. Готовьтесь. И вы тоже поедете. Да. Я за вами лично займу. Тут вы засиделись, товарищ. Собираемся. Ну, я так думаю. Я не считаю, я не знаю, правильно это, неправильно это, но я так думаю.
9: Как ты думаешь, ты сейчас самый известный уроженец Карабаша?
3: Думаю, да. Думаю, да.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таванкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову о том, как создавался его фильм, о жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Снятая Таланкиным и Боренштейном документальная лента рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях, на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково в интервью «Радио Свобода» рассказала, что жители Чехии хорошо знают о пропаганде милитаризма в школе, по тем временам, когда Чехословакия была коммунистическим государством.
11: Я родилась в 1983 году, и меня это коснулось в меньшей степени, потому что когда мне было 6 лет, и я пошла в школу, это был 1989 год. Но могу сказать, что это на меня тоже повлияло, и я знаю об этом, и это то, что чехам в определенной степени знакомо. Это проявилось, когда мы собирали средства для съемок фильма в рамках «Оскаровской» кампании. Основные средства были получены нами от Чешского государственного аудиовизуального фонда и из еще одного датского фонда. Но этого было мало, а нам нужно было намного больше финансирования. И это невероятным образом нашло большой отклик именно в Чехии. Очень многие люди, я имею в виду частные инициативы, решили, что хотят нам помочь. Именно по той причине, что они видели исторические параллели. А вот в Дании такого большого отклика не было. Для Дании тема фильма оказалась намного более далекой из-за отсутствия того опыта, который жители Чехии непосредственно получили в прошлом.
12: У нас такая прима.
4: Какой из эпизодов фильма был самым сильным лично для вас?
11: Конечно, фильм как целое. Но если говорить об отдельном эпизоде, то есть одна сцена, после которой у меня идут мурашки по коже. Когда один из учеников при испытании оружия в школе смотрит в прицел и направляет винтовку в видеокамеру. Это такой момент, что каждый раз, когда я его вижу, меня охватывает страх. В нынешней ситуации, в которой оказался весь мир, мне кажется, что как фильм, так и награды, которые он получает, свидетельствуют об актуальности рассказанного. Фильм говорит о России на фоне русско-украинской войны, но все это можно перенести на любой другой вооруженный конфликт в мире. Ведь вокруг нас сразу несколько таких конфликтов, и не обязательно военных. Нас окружают и политики, которые находятся у власти в разных странах. Тенденции до определенной степени похожи. Эта тема универсальна.
12: Эта тема, как я говорю, в нынешней добе универсальный.
4: А что касается самой России, по вашему мнению, пропаганда в школах, которая показана в ленте «Мистер Никто против Путина», позволяет говорить о том, какое будущее ждет россиян?
12: Так на то мне аси грозно тяжко отвечать.
11: Мне тяжело ответить на этот вопрос. Я не специалист, и, наверное, лучше спросить у экспертов. Я могу сказать только, что это ужасно. Я мать 2 детей и знаю, насколько хрупким является детский мир, как легко детьми манипулировать. Поэтому манипуляция детьми, которую мы видим благодаря фильму, крайне опасна.
12: Нескутечне небезпечна.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Карасково рассказывала о том, почему лента важна для понимания современного мира. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Другие передачи можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Трещины в кремлевской стене». Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового Евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
2: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
4: Добрый день.
2: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
4: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
2: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
4: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка, получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
2: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
4: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
2: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
4: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
2: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
4: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей.

0: чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн, да, не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
1: Мы уже сравнивали со Сталиным, это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин, начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, зашаталась, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
0: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что в корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самое сложное задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут. Но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
1: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
0: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает.

0: да, и в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
1: Это сценарий Дэн Сяопина.
0: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других
1: Да.
0: лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
1: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника, потому что любое появление
0: Нет.
1: человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
0: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
1: А переживет ли эта система смерть Путина?
0: Я
1: Что
0: думаю, это
1: будет после, вот если попытаться пофантазировать?
0: здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня, да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов, в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
1: Ну вот здесь важный вопрос – силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна – ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
0: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом. И это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
1: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы и насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
0: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена у которого активы находятся в России,
1: Да.
0: которое является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и может быть несогласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, выступление Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
1: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
0: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И
1: да.
0: Каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера, вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
1: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
0: Думаю,
1: кто-то
0: да,
1: захочет
0: конечно.
1: Продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
0: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
1: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
0: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных, да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да? Этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да? Да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано, и это скорее вот то, что греки называли охлосом, да, то есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений, и Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая, но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
1: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
0: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр. Да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то не нужной Кремлю самостоятельности. Да? И то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют, и независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
1: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? Может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
0: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
1: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
0: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то, наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
1: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай.
0: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее жизни.
1: Само собой, да, я понимаю, да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в Кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя трети до 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции украинские, удары, они, конечно, дают определенный эффект, это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент насаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма, потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
1: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане, я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это, конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
1: Но, в принципе, Кремль Может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил? Могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, в Украине другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить, просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
1: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные, это как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
1: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний: нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Потому что за счет импорта не могут.
1: Ну да, это не тем более накануне зимы не заместить выпадающие объемы.
2: Да, это правильно.
1: Хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу? Он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные сценарии. Опять по разным причинам, но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации, но тем не менее есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем, и сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022 года, нужно быть очень осторожным с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. Но можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет, может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем
1: чем сезон,
2: когда нет отпусков, когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета 2-3 месяца назад в Москве и в Питере, что иногда одна башня в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорю, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио Свобода.
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Идут годы, стареют, ветшают, уходят в небытие труженики дезинформации и клеветы. Бывшие мастера заплечных дел, убийцы, насильники и провокаторы, свившие под теплым крылом американского конгресса свое гнездо в Мюнхене. На смену им идут оказавшиеся на Западе антисоветчики.
6: 70-е.
7: И я помню, как Юрасов рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат и живу себе спокойно.
8: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о самом ярком и сложном десятилетии в жизни радио – 70-х годах. Времени, когда свободу сотрясали внутренние и внешние бури, едва не приведшие к закрытию радио.
9: 70-е годы по существу это возникновение современного радио, в том виде, в котором мы его знаем. И не только потому, что люди, пришедшие в 70-е годы на радио «Свобода», в общем-то, наши старшие современники, они стали появляться с 71-72 года. Это были эмигранты из Советского Союза. Третья волна, еврейская волна, что и определило краску наших передач. И в хорошем смысле, и в скандальном смысле. В скандальном, потому что встретилась вторая волна, среди которых было достаточно много антисемитов, может быть, и скрытых, а некоторых и явных. И встретились молодые люди, которые исповедовали философию открытого мира, поддержки Израиля, даже если они не все отправились жить в Израиль. Конечно, это не у всех вызывало восторженные чувства, и поэтому у нас было страшно много конфликтов. Шли всевозможные доносы, люди были недовольны программами этой стороны или этой стороны. Начальство пыталось лавировать, было очень сложно. А уж агенты разведки советской, они подогревали эти настроения. Я думаю, что агенты были и среди второй волны, и среди третьей волны. Мы потом в этом убедились. Затем это были люди, которые сами в Советском Союзе на протяжении многих лет слушали западные голоса. То есть они знали, для какой аудитории они сейчас сели в студию и будут рассказывать. Они рассказывают себе и своим друзьям. Я знаю одного из самых первых эмигрантов третьей волны, который появился у нас на радио. Это Леонид Махлис.
10: Этот выпуск необычный, потому что до сотрудников, работавших на радио в 70-е, уже можно добраться и поговорить с ними. Я отправилась в Мюнхен, где радиостанция находилась с момента основания, до переезда в Прагу в 1995 году и где до сих пор живет один из старожилов радио Леонид Махлис. Он пригласил меня к себе в гости в квартиру, из окон которой видно место, где раньше располагалось радио, а теперь стекляшка банка. Да и сам район сильно изменился. В 70-е годы это была окраина Мюнхена, и на пустыре рядом с радио паслись овечки. Я заранее прошу прощения за то, что в записи будут иногда появляться посторонние звуки. Просто представьте себе, что мы с Леонидом сидим за столом и пьем чай. Сначала буквально пара слов о том, что предшествовало выезду из Союза, где Леонида преследовали власти.
11: Пасли меня с 65-го года. То есть мне было 19 лет, когда меня в первый раз вызвали на допрос в Лефортово в качестве свидетеля по делу о шпионаже в пользу Израиля. Просто там посадили одного человека, который сидел у них под следствием, и они собирали пыльцу. Поэтому опыт накопился очень тяжелый. Причем самое страшное во всем этом были даже не допросы. Чтобы поймать тебя на лжи, они тебе время от времени показывали какие-то документы. Или там чьи-то показания, или еще что-то. Так вот, мне показали фотокопии писем, моих писем, которые я писал моему брату в 14 лет.
10: В 25 лет Леонид закончил филологический факультет МГУ и сразу подал документы на выезд в Израиль. Разрешение пришлось ждать практически 2 года, а когда оно все-таки было получено, Леонид купил билеты в Израиль через Вену. Никаких планов работы на «Радио Свобода» еще не было, а вот как они появились.
11: На радио я пришел в 73-м, но приглашение я получил в день прилета из Москвы в Вену. Так случилось, что со мной летела одна семья друзей из Москвы, и их в Вене встречал их родственник. И этим родственником оказался один из директоров радиостанции. Звали его Макс Равис. Он был директором отдела по изучению аудитории. А как раз в это время, это был такой переломный момент в жизни радио, в результате этого перелома станции подбросили дополнительные деньги для найма свежих журналистов, которые стали приезжать из Союза. Естественно, люди с современным языком, современным ухом. Мы с ним познакомились, с Ралисом в Вене. Очень интересный был человек, кстати. Он был из первой эмиграции, а его отец был очень известным меньшевиком. Причем он был, если я не ошибаюсь, первым или одним из первых редакторов «Правды». Он мне сделал предложение буквально через 2 часа после прилета, и я отказался. Он говорит: знаете что, я вам пришлю анкету, не торопитесь отказываться, пришлю анкету, заполните, пришлите ее нам, а потом как захотите, мы вас пригласим на интервью в Мюнхен, а там уже будете сами решать. И я им морочил голову, наверное, 1-1.5 года, около 2. Одна из причин, по которой я колебался, ходили слухи все время о том, что каждый второй нашептывал тебе, что на радио сплошные ГБшники. Но это меня как раз меньше волновало, потому что я с ГБшниками, так сказать, наобщался еще в Москве. А с другой стороны, нашептывали, что там полно коллаборантов, значит, которые сотрудничали с немцами, это тоже создает неприятную атмосферу, что отчасти правда. Потом в 72-м году, в начале 72-го, я поехал в Америку, и я познакомился с еще одним тогдашним ветераном «Свободы», тоже был один из директоров в Нью-Йорке, Джин Сосин. Он пригласил меня в ресторан, мы с ним там долго сидели, общались. И я ему напрямик задал вопрос. Я говорю, слушайте, я говорю, ну вот мне все уши прожужжали, что у вас работать не сахар, а он старый разведчик. Он говорит, ну как вам сказать? Я говорю, он говорит, ну не хотите, не женитесь. Вас никто заставлять не будет. Но что нам прятать, какие секреты? Наши секреты через 10 минут идут в эфир. Шпионь, не шпионь, говорит, они идут в эфир. Он говорит, ну, разве что они узнают, с кем спит моя секретарша. Он говорит, честно говоря, мне и самому интересно.
10: В итоге Леонид Махлис переехал в Мюнхен и

0: его звали. И он бежал после войны, он служил в группе войск. И он бежал на запад, стены-то еще не было. Он влюбился в немку. Причем немку звали Таня при этом. Он у нее влюбился, и ради нее он бежал. Он даже до конца своих дней он вел себя как нормальный советский человек. Все повадки сохранил, все. Очень славный мужик.
1: Ну, с Таней получилось что-то?
0: Да, они поженились. И она работала у нас. Она прекрасно говорила по-русски уже к этому времени.
2: Общий язык постепенно находился. А вот что самое сложное было в работе?
0: Ну, у меня был свой заскок. Было какое-то гипертрофированное чувство свободы, независимости. Действительно гипертрофированное, потому что ну, прожить столько лет там под этим прессом. Но работал я с энтузиазмом, вроде бы с удовольствием, все дико нравилось. Кроме одного, работа через глушение и отсутствие обратной связи. Это меня добивало абсолютно. Представьте себе, что вы каждый день заходите в студию, включаете тумблер и что-то говорите в микрофон, в эту железяку. А за железякой никого нет. В середине 70-х, где-то в 76-м году, появилась какая-то свежая, в кавычках, струя в этой паранойи, когда стали появляться в советской печати всякие погромные статьи. Ты открываешь утром газету, и там про тебя пишут всякую хрень, где ни слова правды, масса оскорблений. Вам вроде бы смешно, но это смех сквозь слезы, потому что, во-первых, у вас полно друзей там еще осталось, у вас родственники там, которые это все читают, и непонятно, что они при этом думают. Только благодаря вот этим гадостям ты понимал, что тебя кто-то боится или кто-то тебя не любит, потому что ты здесь. И для меня самым большим открытием было как раз, когда мы приехали первый раз в Союз, вдруг выяснилось, что огромное количество людей, которые тебя знают не только по имени, но у меня были случаи, когда меня по голосу узнавали в разговоре. Это фантастическое чувство, конечно. У меня был случай, когда одна женщина мне сказала: «А чего вы удивляетесь? Я вам про вас знаю достаточно много. Я, например, точно знаю день, когда вы перешли с вашего псевдонима на собственное имя». И это действительно было, потому что у меня там отец оставался, брат еще сидел какое-то время там в Москве. И поначалу я работал под псевдонимом первые 2-3 года. До первой публикации где-то в «Известиях» или в «Огоньке», я уже не помню, когда первый раз я прочел о том, что они там лично против меня имеют.
1: Они раскрыли, получается, псевдоним.
0: Они на него не реагировали, они просто меня назвали по имени. И, значит, вот какой я негодяй. Я вот когда прочел, я понял, что я не буду же с ними играть в эти игры. И вот следующий выход в эфир уже был под своим именем.
2: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
3: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Помимо внутренних трудностей, «Радио Свобода» в 70-е годы столкнулось с проблемами внешними. Вскрылось его финансирование ЦРУ, и разразившийся скандал едва не привел к закрытию радиостанции. Под удар попал и старший родственник «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа», которая вещала на страны Восточной Европы. Почему в итоге радио не закрыли и зачем оно было ЦРУ, бегу к Ивану за разъяснениями.
5: Сенатор Уильям Фулбрайт, очень известный человек, возглавлявший комиссию по иностранным делам американского конгресса, он поднял в конгрессе вопрос о том, что финансирование со стороны ЦРУ – это безобразие. Он инициировал статью в американской прессе, и тогда встал вопрос о том, что оба радио должны быть закрыты, потому что обломки холодной войны никому не нужны. Советский Союз и Америка заключают договоры о

0: сокращении вооружения, президенты ездят в гости друг к другу и так далее, и так далее. Потом выяснилось, что и сенатор Фулбрайт, и другие люди, занимавшие сходные точки зрения, очень поддерживались советской и восточноевропейской разведкой. И многие факты были подкинуты, например, польским журналистам, которые связались со своими коллегами в Америке, и эти статьи были напечатаны. Были слушания в Конгрессе, были статьи за и против, было общественное обсуждение на протяжении многих-многих-многих месяцев. Чтобы свести эту историю к короткому ответу, результат был такой. Решено было, что деньги больше не будут передаваться через ЦРУ, а передавались они только потому, что по американскому закону Конгресс не может финансировать ни одно государственное или общественное учреждение, чтобы, так сказать, эта фирма оставалась объективной в своей деятельности. И после произошедшего скандала было постановлено, Конгресс, который нас и сейчас финансирует, деньги направляет непосредственно в BBG, то есть в ту самую организацию, которая обеспечивает взвешенное и справедливое иновещание в Америке. И в 1976 году, это была вторая часть этой перестройки, оба радио объединились. С 1 января 1976 года Радио Свобода и Радио Свободная Европа функционируют вместе как Incorporated, RFRL Incorporated. У нас стало принципиально меньше денег, принципиально меньше сотрудников, меньше часов вещания у некоторых редакций и так далее, но это была плата за вот такой вот компромисс. Это был колоссальный скандал, и его отголоски слышатся в коммунистической печати, в постсоветской печати, слышатся и до сих пор.
1: Но Советский Союз предпринял еще одну попытку прикрыть радио.
0: У Леонида Ильича Брежнева была идея фикс. Раз такие плохие радиостанции, раз уж мы организовали атаку на то, что их финансирует ЦРУ, надо закреплять успех. Тогда Брежнев еще не знал, что успеха не будет. Надо закреплять успех и требовать от американского правительства, уж он-то с Никсоном встречался, закрытия радиостанций. Никсон сказал, что подумает. Посоветовался со своими, и ему эксперты сказали, да нет, это замечательно, так сказать, дипломатическая лазейка и возможность говорить некоторые вещи, которые мы на официальном дипломатическом уровне сказать не можем. Предложите Брежневу, мы готовы закрыть институт по изучению СССР. Тем более, что он давно уже не столь эффективен. И с появлением новой волны эмиграции нужда в этом самом институте немножко архаизировалась. Мы можем этим пожертвовать, тем более, что некоторые сотрудники перейдут на Радио Свобода, перейдут в исследовательский отдел и так далее. В общем, не пропадут. Институт уже давно с 50-х годов не принимал новых сотрудников, и, в общем, это были ветераны, которые вполне ужились бы на пенсии. Брежневу это предложили. А брежневские советники сказали, отлично, хоть так, хоть немножко, с паршивой овцы до шерсти клок. Давайте, пусть закрывает институт. В 1972 году институт был закрыт.
1: В Союзе явно не хотели мириться с существованием Радио Свобода. Леонид Махлис рассказывал о неприятных статьях, появлявшихся в советской прессе о радио и его сотрудниках. На официальном уровне были запросы о закрытии радио, пусть они и не увенчались успехом, а еще по всему миру действовали советские спецслужбы. В сентябре 1978 года в Лондоне с помощью отравленного зонтика был убит болгарский диссидент Георгий Марков. 7 сентября он проходил по мосту Ватерлоо и от незнакомца получил укол зонтиком. Уже дома Георгий Марков почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а через 4 дня скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало отравляющее вещество рицин. Скандал был колоссальный, а через 2 года, в 1980-м, во Франции вышел фильм с Пьером Ришаром «Укол зонтиком». В общем, на радио процветала шпиономания, и сотрудники боялись за свою жизнь. Как мы убедимся в следующем эпизоде, не без основания. А пока еще несколько голосов свободы из архивной программы о 50-летнем юбилее радиостанции. Беседуют Лев Ройтман, Петр Вайль и Сергей Юрьянин.
2: Я появился на свободе, это был декабрь 1973 года, и меня привел, то есть принял на свободе, как я полагаю, многих из наших сотрудников, которые пришли уже вслед за мной, да и до меня, Владимир Юрасов. Вот был такой интереснейший человек, писатель, который работал в Нью-Йоркском бюро, бровастый, крупный, действительно, махина человеческая. И он, конечно, производил на нас, на начинающих, так сказать, американцев-аспирантов, совершенно ошеломляющее впечатление вот именно своей фактурой, вот своей вписанностью в американскую, в нью-йоркскую жизнь. Он вел передачу, которая начиналась вопросом «Расскажите о себе». Это, конечно, немножко ошеломляло сначала, потому что начинать надо было рассказывать неизвестно с какого момента. То ли когда ты родился, то ли когда уехал из страны, в которой ты родился, то ли когда ты приехал и так далее. Это было достаточно тяжело, и он вытягивал из вас все, что он мог вот этим первым странным вопросом «Расскажите о себе». Вот это, по сути дела, и была моя, так сказать, первая передача, в которой я рассказывал о себе, не зная, что интересного во мне, в моей личности.
3: Лев, я думаю, все здесь присутствующие помнят Юрасова. Я помню, что он был и первым человеком на Радио Свободы для меня, когда я приехал в Нью-Йорк в начале 78 года. И я помню, как Юрасов, автор романа «Параллакс», мною тогда уже прочитанного, довольно увлекательного, рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат и живу себе спокойно. Можете себе представить, какое-то ошеломляющее впечатление на новичка производило.
2: Но потом уже, узнавая людей и того же Володю Юрасова, знаете, я восхищался им еще и потому, что у него был совершенно гусарский. У него был ошеломляющий роман, не буду сейчас называть эту сотрудницу, который тянулся долгие годы с драмами, с расставаниями, со встречами. Скажу больше, со вскрытием вен и так далее. То есть он жил полноценной, мужской, вот такой, знаете, грубой от земли, от крови жизнью. И это было мое первое впечатление на радио. Ну, а первая моя передача, это были «Заметки юриста», она вышла в эфир 1 января 1974 года. И с тех пор вроде бы ничего особенно веселого уже и не было.
4: Это было в Париже. Это было 7 ноября 1977 года, когда я сошел на перрон Гар-ду-Нор и залег на дно до того момента, когда в конце февраля 1978 года «Фигаро Диманш» вышла с огромной шапкой. Советский 30-летний писатель выбирает свободу во Францию. На следующий день... Это был понедельник, в моей квартире на Рю Рампоно в Бельвилле раздался звонок, который оказался, как выражался тогда Владимир Емельянович Максимов, судьбоносным. Звонок из парижского бюро «Радио Свобода» с приглашением прийти и, так сказать, выступить у микрофона. Париж тогда, русский Париж, не опомнился от шока. За несколько месяцев до моего визита парижское бюро, трагически погиб Александр Галич, и уже тогда КГБ, кажется, в неделе дало понять, что это их рук дело. Конечно, русский Париж бурлил, и мне было, ну что, мне было страшно идти на авеню Раб-20, тем более, что я выбирал свободу не только от Советского Союза, мы это делали одновременно с моей женой, дочерью лидера испанской компартии. Это был очень сложный выбор свободы от мирового коммунистического движения. Мы не были защищены как бы ничем, ни с востока, ни с запада. Я помню, что в этих парижских трущобах спал не с автоматом в руке, а с бразильским мачете.
3: На автомат денег не хватало, да?
4: Не хватало, хотя я уже присмотрел на блошином рынке хороший английский пистолет «Кобра» барабанный и собирал деньги на него. Кстати, вот с первой же передачи на «Радио Свобода» почти половина суммы набралось. Ну и, собственно говоря, после первой передачи последовал цикл, после Парижа последовал Мюнхен, после Мюнхена Прага, и так 25 лет, как вы сказали, пролетело.
5: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники.

повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Я открою окно, я высунусь, дрожь пронзит, будто сто по Цельсию. Вижу бронзовый генералиссимус, шутовскую ведет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов. И как в старое время доброе принимает парад уродов. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Прет стеной мимо дома нашего хлам, забытый в углу уборщицей. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорчится. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять ленючие. Но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае. И будут бить барабаны, бить барабаны, бить, бить.

0: головы, но лежат, притаившись, гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличия. Им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие и будут бить барабаны,
1: Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как радио «Свобода» провело 80-е годы и почему многие сотрудники считают эти годы лучшими в жизни радио. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки и пишите комментарии. И оставайтесь с нами на волнах «Свободы». Пока-пока.
2: Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
11: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
11: Следователи обязаны тщательнее проверить заявление политзаключенного Азата Мифтахова о пытках, которые он пережил в колонии. К такому выводу пришел Лабытнангский городской суд. В середине июля он признал незаконным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о пытках. В апреле этого года анархиста Азата Мифтахова, осужденного за оправдание терроризма, доставили в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. А уже в начале мая группа поддержки Мифтахова сообщила, что на следующий же день после приезда в исправительное учреждение его жестоко избили. Мифтахова связали скотчем и били деревянным молотком по пяткам, в пах, по лицу и голове, а потом отвели в кабинет сотрудника колонии, где подключили к телу провода и пускали ток, через них угрожая изнасилованием. Как рассказал сам Мифтахов, когда он кричал от боли, сотрудники и заключенные включали громкую музыку, чтобы заглушить его крики. И после каждого отказа подчиняться любым распоряжениям администрации пытки током повторялись.
12: Мифтахов назвал имена тех, кто его пытал. Это сотрудники колонии Михаил Соболев, Павел Киселев и Евгений Тараев, а также заключенные Александр Буланов и Михаил Битец. В июне Следственный комитет провел формальную проверку и в возбуждении уголовного дела отказал. Оспаривая это решение в суде, защита Мифтахова указывала на то, что экспертизу для выявления следов пыток током следствие не назначило. Осмотр помещений провели через 3 недели, когда доказательства уже исчезли. А видео с камер наблюдений в колонии следователь запросил, когда они уже были автоматически удалены после 30 суток хранения. И вот теперь суд в Лабытнанге обязал провести новую проверку.
11: Международная правозащитная организация Amnesty International призвала срочно расследовать заявление о пытках Мифтахова. По мнению правозащитников, то обстоятельство, что в его пытках совместно участвовали сотрудники колонии и заключенные, свидетельствует о системе, в которой, цитирую, «насилие и жестокость используются, поощряются или допускаются администрацией как инструменты запугивания и принуждения».
12: 33-летний математик Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. Сначала его обвинили в хулиганстве за нападение на офис «Единой России» в Москве, а 4 сентября 2023 года на выходе из колонии снова задержали и предъявили обвинение в оправдании терроризма. Наказание по этой статье он сейчас и отбывает. О том, что стоит за преследованием Азата Мифтахова, чего пытались добиться сотрудники колонии, подвергая его пыткам, и приведет ли решение суда в Лабытнанге к расследованию этого преступления, мы поговорили с участницей кампании «Солидарности с Азатом» Александрой Запольской.
13: Азат Мифтахов в 2019 году был аспирантом Московского государственного университета, механико-математического факультета. Я в те времена была очень активно вовлечена в жизнь МГУ. Я выпускница МГУ. Я участвовала в инициативной группе аспирантов, студентов, сотрудников и выпускников МГУ. И Азат, когда столкнулся с трудностью, обратился в нашу инициативную группу. Первоначально с немножко странной просьбой он сказал, что о нем в телеграм-канале «База», если я не ошибаюсь, пишут, что он задержан, а он вот на самом деле не задержан. И он просил инициативную группу опровергнуть эту информацию. А как потом мы узнали, это был просто способ силовиков его провоцировать на страх, на реакции. И действительно, через буквально неделю или две после этого Азата задержали в Балашихе и пытали. И вот так я узнала о том, что Азат подвергается преследованию за свои мировоззрения, за свои политические взгляды.
11: Вот расскажите, пожалуйста, тогда чуть подробнее, как дальше развивалась вся ситуация и с чем непосредственно сталкивались вы, как участники инициативной группы в этом деле.
13: После вот этой вот странной информационной провокативной акции со стороны силовиков последовало уже непосредственно задержание Азата, и оно проходило параллельно с другими задержаниями других анархистов. В тот день многих задержанных отпустили, но стало понятно, что Азат остался в полицейском участке, и человек, который мельком видел его в коридоре, уже увидел, что он совсем бледный, что он доведен пытками до какого-то крайнего состояния, и что он уже готов даже к совсем отчаянным действиям. Стали мы искать, мы из инициативной группы ребят, а также друзья Азата, все, кто узнал об этой ситуации, стали пытаться найти членов общественной наблюдательной комиссии, чтобы они вошли в полицейский участок, искать адвокатов, чтобы адвокаты попытались войти в полицейский участок, где, как мы понимали, вот прямо в режиме реального времени пытали Азата, как мы потом узнали, шуруповертом. Это удалось сделать. В итоге адвокат все-таки зашел, и члены ОНК даже сняли свидетельство того, что действительно Азата пытали, то есть следы на теле его остались от шуруповерта. И дальше был суд по мере пресечения в Балашихе. Я пришла на этот суд тоже, как и многие другие активисты. Там я познакомилась с Леной, которая впоследствии стала его женой. Познакомилась с адвокатом Светланой Сидоркиной. Увидела, собственно говоря, самого Азата. Суд был совершенно формальный в Балашихе. Тогда ему пытались прицепить обвинение в изготовлении взрывного устройства, но через 48 часов оно рассыпалось. И Азата отпустили, но тут же задержали по делу о разбитом окне. Начались суды. В Головинском суде шло это 2 года, как суды рассматривали, бил ли Азат окно в офисе «Единой России» в Ховрино ночью или не бил. И поскольку никак не было невозможно доказать, что Азат участвовал в этой акции анархистов, силовики прибегли к совершенно потрясающей схеме. они нашли тайного свидетеля, который сказал, что он ночью, в час ночи, лично видел Азата, и вот он узнал его по выразительным бровям с расстояния 11 метров, как, значит, тот участвовал в этой акции по разбиению этого окна. Ну и абсурдность этого дела вкупе с замечательнейшей совершенной биографией Азата как блестящего математика привлекала все больше участников общественности, неравнодушных граждан к тому, чтобы вступаться за защиту Азата. И тогда очень много людей из Московского государственного университета, из Высшей школы экономики, математики, правозащитники, просто все неравнодушные, все больше и больше подключались к различным акциям защиты Азата. Это могли быть одиночные пикеты, это могло быть совместное фотографирование около стен МГУ, где мы все сфотографировались большой толпой, чтобы эту фотографию передать Азату. Это были письма, это были хождения на суды. Мы сделали футболки «Свободу Азату Мифтахову». Многие студенты и студентки ходили в этих футболках. Потом их за эти футболки вызывали в учебную часть, пытались их отчислить. Мы собирали подписи внутри университета за Азата, собирали личные поручительства за Азата, собрали 1700 личных поручительств, чтобы на момент следствия, да, чтобы его отпустили хотя бы под домашний арест. И, конечно, мы, как студенты Московского государственного университета, очень хотели, чтобы наш ректор Виктор Антонович Садовничий тоже как-то поучаствовал в судьбе Азата и тоже высказался как-либо в пользу того, что аспиранта необходимо, ну, хотя бы отпустить на домашний арест, пока идет следствие, и вообще как-то, ну, занял какую-то позицию в этом деле. Ну вот эта часть у нас не получилась. Виктор Антонович никак не высказался по поводу Азата Мифтахова, хотя весь университет в течение 2 лет, с февраля 2019 по февраль 2021, вот такое было бурление, да, такое дело Дрейфуса практически, будоражащая общественность. И не сказать, что это было напрасно, потому что все-таки такое внимание помогло, по крайней мере, остановить пытки над Азатом. По крайней мере, все эти 2 года, которые он сидел в СИЗО, его уже не пытали. Силовики знали, что общественность следит за происходящим и уже не позволяли себе тех ужасов, которые они позволили себе в первые дни задержания в Балашихе. Такая была очень бурная общественная кампания, которая продолжалась вплоть до вынесения приговора за разбитое окно. Азату дали 6 лет, после чего уже кампания поддержки продолжалась скорее в форме писем и донатов на адвокатессу и передачки какие-то на поездки жены в колонии, ну, то есть на какие-то необходимые вещи для поддержания жизни заключенного.
11: А на ваш взгляд, почему вцепились в Азата Мифтахова? Ведь когда все это только начиналось, задержали 12 человек, вцепились в него. У них не было никаких оснований его дольше задерживать. Дело с какой-то там взрывчаткой, не взрывчаткой развалилось стремительно, но они почему-то не хотели его отпускать. Вот у вас есть соображения по этому поводу? Почему вцепились в него? Или просто уже он первым попался, а дальше система работала по инерции, ну, не отпускать же просто так.
13: Я думаю, что какие-то личные недоброжелатели в соответствующих органах у Азата вполне могут быть. Это предположение основано, ну, вот в том числе на том, что перед этими задержаниями была вот это вот такая вот информационное запугивание именно в его адрес. Оно не шло в адрес остальных 10-12 человек, которых тогда задержали. Я думаю, что не в последнюю очередь сыграла, ну, его личность, которая входит в прямое противоречие с мировоззрениями людей, которые вот готовы пытать, сламливать. Потому что как раз Азат показал себя в ходе всей этой истории человеком, который может сохранять человеческое достоинство даже в очень тяжелых условиях. Несмотря на все пытки, он не оговорил ни одного из своих друзей, ни одного товарища, он не оговорил себя. Азат проявил себя как человек очень большой внутренней силы. Я думаю, тот факт, что это человек нетривиального интеллекта, тоже очень сильно кого-то раздражает, потому что Азат талантливый математик. Собственно говоря, в 2019 году он должен был уже защищать свою кандидатскую, и статью в рамках этой кандидатской он опубликовал уже в СИЗО в соавторстве. И вот сейчас, когда он продолжает отбывать срок уже по другому делу, он продолжает заниматься математикой. В этом году он решил нерешенную ранее математическую задачу, которую вот ни один из математиков, который имеет доступ ко всем базам данных, ко всем статьям, к дискуссиям с другими коллегами, не смог решить эту задачу, а человек, который только на 1 час получает в свое распоряжение бумагу и ручку, смог решить математическую задачу. Это выдающийся человек. Ну и я думаю, что прямо или подсознательно он вызывает большое неприятие и раздражение у людей такого, вот, скажем, иерархического системного склада.
12: Ну вот вы сейчас сказали, что Азат отбывает наказание по второму делу. Могли бы, пожалуйста, чуть подробнее об этом деле рассказать? И с вашей точки зрения, почему его не отпустили? Почему власть решила его снова преследовать, когда он отбыл полный срок по первому делу?
13: Ближе к концу срока Азата по первому делу о разбитом окне начали поступать разные сигналы, что, возможно, против него готовится второе уголовное дело, смысл которого, по сути, в том, чтобы человек не вышел на свободу. К концу срока начали к нему ходить какие-то оперативные сотрудники, и появились какие-то новости о том, что с участниками дела так называемой организации сети тоже люди политические заключенные, сидящие за анархистские взгляды, что к ним приходят какие-то оперативные сотрудники и задают вопрос по поводу Азата. И вот у нас у группы поддержки возникали такие страхи, что Азата не выпустят, что, может быть, попытаются его как-то к делу сети прицепить или еще придумают какой-то абсурд. Но надо отдать должное фантазии этих людей. Они превзошли все ожидания и вновь показали, что такое абсурд, потому что дело номер два, которое придумали для Азата, это дело о просмотре телевизора. То есть ему предъявили, что, сидя в колонии, отбывая свое заключение за разбитое окно, он, значит, комментировал в разговорах с сидящими с ним людьми поступки других анархистов, в частности, поступок Михаила Жлобецкого. И в рамках этих комментариев Азат якобы одобрял и оправдывал терроризм. И таким образом возникло дело об оправдании терроризма. И, в общем, когда дело о разбитом окне закончилось, сразу началось дело о просмотре телевизора. Азата тут же на выходе из колонии содержали и осудили уже вот за оправдание терроризма. По этому решению он уже находится в совершенно суровых условиях, потому что он считается особо опасным теперь преступником. 1,5 года он был в тюрьме и оставшееся время должен отбывать в колонии. Вот из всех колоний, куда его можно было направить, его направили в колонию печально известного поселка Харп, где в другой колонии был убит Алексей Навальный. И ваш вопрос, зачем это придумывается, почему просто не выпустить человека, приведу мнение Ивана Асташина, бывший политический заключенный, ныне журналист, правозащитник. И вот его анализ многих политических дел показывает, что вот эта практика не отпускания человека, придумывания ему нового дела так, чтобы как только он вышел, его сразу же опять посадить, эта практика становится все более и более распространенной после 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной. Людей оппозиционных взглядов, инакомыслящих, просто не хотят отпускать в нашем все более и более авторитарном режиме.
11: Насколько я понимаю, первый срок, может быть, и не был проведен с полным комфортом и удовольствием Азатом, но, тем не менее, вот я не припомню, чтобы были какие-то сообщения о бесчинствах в колонии над ним. Но вот пытки, которые совершили над Азатом, и то, о чем стало известно вот совсем недавно, в апреле, когда ему удалось сообщить это своему адвокату и жене. Что там произошло? И можете рассказать, пожалуйста, поподробнее об этой истории и его борьбе за привлечение к ответственности тех людей, которые его пытали?
13: Да, это совершенно ужасная история. Азат пытали, когда он прибыл в ИК-18, в колонию, где должен сидеть до конца своего срока. Его пытали очень жестоко. Это и избиение, это и электрический ток, это угроза сексуализированного насилия. Весь спектр ужасов был произведен над человеком с целью его сломить. У нас есть реальный страх, что его могут там, не дай бог, и убить. После того, что произошло, солидарность с Азатом – это не просто поддержка политического заключенного на уровне «давайте добьемся, чтобы к нему допустили врача или чтобы его не сажали в ШИЗО». Теперь поддержка Азата – это борьба за его свободу и жизнь. Оглядываясь назад, кажется, что первый срок он, в общем-то, провел действительно не так уж и плохо. Там были проблемы с недопуском врача, но действительно никаких принципиальных историй острого физического насилия первый год с Азатом не происходило. А тут, конечно, и сама эта колония, в которую его отправили, известная как просто пыточная, и то, как она расположена, То, что она не подключена к сервису, позволяющему писать постоянно политзеку, то есть только Почта России, да, то есть это значит ограничение в коммуникации, и туда трудно добраться. Уже сам факт, что его в такую колонию посадили, это уже был, честно говоря, шок и ужас, ощущение, что все становится хуже. А потом мы узнали, что по прибытии в эту колонию Азата пытали сотрудники, пытали люди, которые работают банщиками в банном комплексе, под наблюдением оперов, пытались сломить его дух. Совершенно ужасные вещи с человеком происходили, а он не мог даже никому об этом сообщить до тех пор, пока к нему, наконец, не пришел адвокат. И только тогда адвокату он смог рассказать о пытках. Он рассказал о своих пытках, впоследствии он рассказал о том, что в этой колонии пытают и других заключенных, не политических. Были поданы соответствующие жалобы на эти пытки, было подано заявление о том, чтобы было проведено расследование. Следователь провел проверку. Тоже такой парадокс. С одной стороны, мы настолько все привыкли к беззаконию, что даже иногда удивляешься, о, ничего себе, то есть можно, оказывается, заявить о беззаконии, и следователь действительно придет и будет проводить проверку. Вот еще, оказывается, какие-то системы правовые работают. С одной стороны, с другой стороны, конечно, эта проверка представляла собой фарс, потому что следователь просто пил чай с руководством колонии, да, они там все, видимо, знакомые, это маленький поселок. По итогам этой проверки следователь не нашел никаких оснований для того, чтобы возбуждать дело против мучителей Азата. Колония даже успела организовать небольшой ремонт в тех помещениях, где Азата пытали, и вообще изобразить, что даже и ничего там не было, и никаких следов нет ни на самом Азате, ни в помещении. А людей, которых опросили, вот мучители, они сказали, а мы даже и не знаем, что это он нас оговаривает. На некоторые ошибки следователя в ходе проведения этой проверки адвокат жены Азата и адвокат еще одной заявительницы указывали в ходе суда, на котором они пытались как раз оспорить результаты этой проверки. И судья принял решение в пользу правды, потому что судья действительно сказал, что да, это не та проверка, и будет в августе проводиться, видимо, еще одна проверка, по итогам которой, может быть, даже и будет возбуждено уголовное дело по поводу пыток Азата. Но, может быть, и не будет. Тут уже мы с вами можем только надеяться на лучший исход, хотя на основе чего нам питать такие позитивные надежды, я уже сейчас не знаю. Но, тем не менее, вот суд принял решение истинное, правдивое. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что понимает, что общественность следит за делом Азата, и что вся эта история приобрела очень широкую огласку, в том числе международную.
12: А что сейчас понятно о том, в каких условиях находится Азат? Насколько эти условия безопасны? Есть ли вообще с ним какая-то связь? Говорит ли что-то он о том, насколько безопасно он себя чувствует и каково его психологическое состояние?
13: Азат сейчас находится в отдельном помещении, то есть вот, как можно сказать, в камере одиночки, или, в общем, это называется помещение камерного типа, ПКТ. Это такой особый режим, куда попадают в качестве наказания за какие-то небольшие нарушения. И в данном случае Азат как бы сам себе создал эти нарушения, чтобы хоть и в таком суровом режиме быть, но, по крайней мере, быть изолированным от других зэков, с которыми он пока не уверен, что ему безопасно находиться вместе. Когда человек сидит в таком помещении, и вот в рамках такого режима у него есть ограничения и на получение посылок, и на свидание с родственниками. Всего лишь на час ему выдают письменные принадлежности. То есть это, в общем, достаточно суровые условия. Но Азат находился в ситуации, когда ему вот нужно было выбирать из двух зол. Вот он сейчас выбрал такой режим. Может быть, через какое-то время он решит все-таки выйти из этого режима, и когда у него закончится, этот месяц примерно у него еще остается, он, может быть, будет вместе с остальными заключенными уже находиться. Во многом зависит от того, как он себя будет чувствовать, и в том числе и в первую очередь, наверное, даже именно психологически, будет ли он готов общаться с другими заключенными, а что скрывать, люди там сидят и за очень серьезные тяжелые статьи, и это могут быть люди, с которыми не просто выстроить безопасные для себя отношения. Связь с ним есть, но, естественно, не в режиме реального времени. К нему приходила на свидание жена и мать. Это такое вот свидание через стекло, и разговор через трубку телефонную, и все разговоры записываются. Вот им дали 4 часа поговорить. Зад рассказал о своем состоянии. Он очень восхищен и впечатлен той поддержкой, которую ему оказали, когда все узнали об этих ужасных пытках в исправительной колонии. Он очень тронут той солидарностью, которую проявили все, кто писали ему письма, все, кто писали заявление о том, что необходимо провести проверку, потому что многие люди не просто написали письмо «задержись», а написали, собственно говоря, заявление в прокуратуру, что же происходит, человека у вас пытают. Тоже это огромнейшая поддержка Азату, благодаря которой он держится, он не сломлен, но, конечно, ему очень тяжело находиться в этой же самой колонии, и, может быть, первичная точка приложения наших усилий, всех тех, кто солидарен с Азатом, может быть, должна стать, чтобы его хотя бы перевели в другую колонию, потому что вот сейчас он остается вот там же, да, где его мучители, там же, где его пытали, и куда ограничен доступ, и где очень холодно, и в том числе и пытки холодом могут быть применены. Поэтому Азат, с одной стороны, да, тронут поддержкой, не сломлен и запуган, но, с другой стороны, конечно, он опасается все равно, что нахождение в этом месте для него небезопасно.
11: Удалось ли выяснить, ну, может быть, в ходе переписок, разговоров с Азатом, может быть, в ходе судебных слушаний, где обжаловалось качество проверки по факту его пыток, а чего этими пытками добивались? Или пытки были сами по себе целью, пытали просто, чтобы пытать?
13: Тут сложно сказать, что, опять же, в голове у этих людей. С одной стороны, колония славится пытками своими, и даже существует такой ужасный термин «приемка». Человек проходит какие-то процедуры, связанные с тем, чтобы его, ну, скажем так, оформить на новом месте содержания. И вот в рамках этих процедур происходит избиение и пытки. Действительно, такая ужасная практика в колониях существует. Зная это, мы могли бы сказать, что да, на самом деле, то, что он там анархист, диссидент, инакомыслящий, человек, выступающий против режима, это все не имело никакого значения. Они там просто всех пытают, потому что вот они, значит, на конвейер поставили бесчеловечное обращение с людьми. Что это просто такой вот ужасный обряд, который производят с каждым вновь прибывшим, чтобы сломить волю человека, чтобы впоследствии с ним можно было обращаться как вот с таким мягким податливым телом, заставлять его делать все, что угодно. И вот это просто такая практика. Но, с другой стороны, мы знаем и то, что вообще-то известных заключенных, да, политических заключенных и людей, за которыми следят глаза общественности, не склонны пытать, не склонны так уж прямо вот впрямую нарушать их права, потому что, ну, потом начнутся, да, вот эти вот жалобы, начнутся следствия. Это человек, у которого есть жена, настоящая соратница, которая будет за него бороться, это человек, у которого есть адвокат, это человек, за которым крупные институции, сочувствующие и солидаризирующиеся с ним. Зачем, собственно говоря, вот такие проблемы? Да, сейчас ведь сотрудники колонии все-таки столкнулись с какими-то проблемами. Все-таки фиктивная, нефиктивная проверка. Но вот этот следователь пришел, значит, надо что-то отвечать, надо с какими-то судами разбираться. В целом не склонны так обращаться с политическими заключенными, как обращались с Азатом. Можно, конечно, предположить, что ну вот они не знали, с кем имеют дело. Ну вот как-то ошиблись, да, вот как-то не погуглили, что называется его. Можно предположить и обратное, что они прекрасно знали, с кем имеют дело, и ведь человек поступает в колонию не сам по себе, с ним есть документы. Может быть, в этих документах стояли на полях какие-то пометочки. Мы не можем говорить, что цель пыток была выбить из него какие-то показания в данный конкретный момент. Цель в любом случае была его сломить. Сломить ли просто так или сломить, чтобы потом из него выбивать какие-то имена? Вот здесь я сказать не могу. Но то, что они пытались сломить его дух этими пытками, это более-менее очевидно.
12: Александра, с вашей точки зрения, как могут дальше развиваться события, каких следующих шагов вы теперь ждете? Вы сказали, что в августе, может быть, будет новая проверка. Вы сказали, что есть цель добиваться перевода Азата в другую колонию. Как минимум, вот могли бы это резюмировать, да, какие-то вот следующие шаги? Может быть, у группы поддержки есть какие-то планы по каким-то кампаниям в поддержку Азата?
13: Это та ситуация, когда мы не знаем, что будет. Ситуация, которая разворачивается на наших глазах в режиме реального времени. И именно поэтому имеет смысл в нее включаться. И именно поэтому имеет смысл бороться. История показывает, что мы можем что-то отвоевывать. История показывает, что и политических заключенных отпускают, и путинский режим отпускает политических заключенных. Проверка будет следовательская, да, потому что суд обязал. Я не знаю, когда она будет, вот в августе или там в сентябре. Дальше мы уже будем знать результаты этой проверки, будут суды. Обо всем этом можно читать в телеграм-канале «Фриазат». А что касается компании «Солидарности» с Азатом, французская ассоциация «Солидарите Фриазат» ведет очень активную международную кампанию, цель которой – привлечь максимальное внимание к делу Азата, привлечь максимальное количество символического и политического капитала к делу Азата с тем, чтобы способствовать его освобождению по линии чьей-то политической воли. Достаточно много крупных организаций выступили в поддержку Азата. Это крупнейший профсоюз Испании, профсоюзы в Африке, организация профсоюзов и безземельных в Бразилии, очень много французских, немецких организаций. За освобождение Азата выступают серьезные политические силы, мнение которых в том числе может быть небезразличное российским властям. Можно работать и в направлении классической правозащиты, то есть добиваться перевода Азата в другую колонию, что, собственно говоря, и делает его суперпрофессиональная адвокатесса Светлана Сидоркина. Если малейший шанс его, на его перевод существует, я уверена, что Светлана этого добьется. Словом, нам следует бороться, не опускать руки. Ну, если их не опускает Азат, если Азат продолжает заниматься математикой после пыток и избиений, если Азат продолжает держать голову гордую свою, ну что же делать нам на свободе? Нам нужно как-то его продолжать поддерживать.
11: Ну и в заключение, пожалуй, как раз о поддержке, о группах поддержки. Что бы вы сказали о том, насколько необходимы такие группы поддержки, насколько они эффективны и насколько безопасно в них состоять и каким-то образом поддерживать российских политзаключенных?
13: В первую очередь скажу, что это действительно необходимо, что это не какой-то символический жест отчаяния, когда уже люди говорят, что ну все вообще безнадежно, делать ничего нельзя, ну вот на худой конец, ну что, ну вот поддержу там, напишу письмо политическому заключенному, это тоже ничего не изменит. Это не так. Я глубоко убеждена, что это первое, с чего начинается вообще наша позиция неравнодушных людей, людей, готовых брать историю в свои руки. Существует довольно много способов инфраструктурно, безопасным образом поддержать политического заключенного. Написать ему письмо просто из дома, и это, в общем-то, безопасно и ненаказуемо. А эффективность такого жеста, она огромная, потому что такая поддержка для человека, который находится в застенках, она бесценна абсолютно. Человеку очень важно знать, что он не один. Тем более, что есть политические заключенные, которые гораздо менее известны, чем Азат, и которым очень мало писем приходит. Поддержка деньгами. Нет тоже никакого запрета на то, чтобы поддержать деньгами работу адвоката политического заключенного. К сожалению, выбор, кого поддерживать, он огромен, потому что очень много людей сидит. Информационная поддержка. Даже просто читать, просто знать, просто говорить со своими друзьями и знакомыми о том или ином политическом деле. Но об этом надо говорить, потому что это не исключительные случаи, а это непосредственно механизмы, которые использует то государство, с которым так уж получилось, мы все связаны.
11: Александра Запольская, участница кампании «Солидарности» с Азатом Мифтаховым, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
12: И я, Наталья Чемпаладова.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на...
14: Безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения. Говорит «Радио Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
15: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
16: Сейчас, как вот.
15: Семь сантиметров.
16: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
14: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридели». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридели», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
17: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридели». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридели», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
18: Добрый день.
19: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
18: Я хочу вас видеть. Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли, честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
17: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридели», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридели» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
20: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
17: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
21: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падал он на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
17: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание взаимопонимания. С развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Фридейли назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
0: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
1: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции, он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
0: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского. Президент Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
1: Ну, они почему себя вбросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает «Горе от ума». Опомнитесь, вы старики, понимаете, да, прилично лето вашим летом.

0: это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана. Но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает. Но поскольку он готов только принимать капитуляцию, и никакие другие форматы его не устроят, по всей вероятности, главная цель письма Владимира Зеленского – это лишний раз продемонстрировать обеим странам соотношение их лидеров.
1: Ну, а поскольку публичная риторика несколько противоречит тому, что вы говорите, что он все прекрасно понимает, что же это, отрицание или это политический ход, попытка поднять немножечко очков в случае переговоров и так далее?
0: То, что он понимает, понимаете, он же, что называется, опытный политик, и, естественно, он видит ситуацию, которую он завел. Но ему никоим образом нельзя поссориться с электоратом, ему нельзя, как он полагает, унизиться. Ну, я читаю сейчас вот этот курс лекций про Гарри Поттера в этой поездке, ведь Вольдеморт тоже все прекрасно понимал, но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Ва-Ван-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем. Так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать: ну давайте, ну что уже, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту же мантру: мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, процентов 70 на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: публичным он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаи.

0: Она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного. На самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем». То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое. А новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть. Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том, об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом.
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что в предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. Вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, но мне она совсем не присуща, это надежда ложная, как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла, революция, заморозок, оттепель, застой, не будет больше этой опричнины, не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, во что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас, если Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное Лефортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, скука это и есть то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я наоборот думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все. Мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда Годару было, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль. Это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного. Это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгнете на 1.20 метра. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастически амбициозные великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, Я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который рождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шар и крест у Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верю Жени Кронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиальная новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившаяся от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нету.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио «Свобода». Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете успеть на вечер.
1: Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная, возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
5: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
4: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
5: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
6: Идут годы, стареют, ветшают, уходят в небытие труженики дезинформации и клеветы. Бывшие мастера заплечных дел, убийцы, насильники и провокаторы, свившие под теплым крылом американского конгресса свое гнездо в Мюнхене. На смену им идут оказавшиеся на Западе антисоветчики.
7: 70-е?
8: И я помню, как Юрасов рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат и живу себе спокойно.
9: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим о самом ярком и сложном десятилетии в жизни радио – 70-х годах. Времени, когда свободу сотрясали внутренние и внешние бури, едва не приведшие к закрытию радио.
10: 70-е годы по существу – это возникновение современного радио, в том виде, в котором мы его знаем. И не только потому, что люди, пришедшие в 70-е годы на радио «Свобода», в общем-то, наши старшие современники, они стали появляться с 71-72 года. Это были эмигранты из Советского Союза. Третья волна, еврейская волна, что и определило краску наших передач. И в хорошем смысле, и в скандальном смысле. В скандальном, потому что встретилась вторая волна, среди которых было достаточно много антисемитов, может быть, и скрытых, а некоторых и явных. И встретились молодые люди, которые исповедовали философию открытого мира, поддержки Израиля, даже если они не все отправились жить в Израиль. Конечно, это не у всех вызывало восторженные чувства, и поэтому у нас было страшно много конфликтов. Шли всевозможные доносы, люди были недовольны программами этой стороны или этой стороны. Начальство пыталось лавировать, было очень сложно. А уж агенты разведки советской, они подогревали эти настроения. Я думаю, что агенты были и среди второй волны, и среди третьей волны. Мы потом в этом убедились. Затем это были люди, которые сами в Советском Союзе на протяжении многих лет слушали западные голоса. То есть они знали, для какой аудитории они сейчас сели в студию и будут рассказывать. Они рассказывают себе и своим друзьям. Я знаю одного из самых первых эмигрантов третьей волны, который появился у нас на радио. Это Леонид Махлис.
9: Этот выпуск необычный, потому что до сотрудников, работавших на радио в 70-е, уже можно добраться и поговорить с ними. Я отправилась в Мюнхен, где радиостанция находилась с момента основания, до переезда в Прагу в 1995 году и где до сих пор живет один из старожилов радио Леонид Махлис. Он пригласил меня к себе в гости в квартиру, из окон которой видно место, где раньше располагалось радио, а теперь стекляшка банка. да и сам район сильно изменился. В 70-е годы это была окраина Мюнхена, и на пустыре рядом с радио паслись овечки. Я заранее прошу прощения за то, что в записи будут иногда появляться посторонние звуки. Просто представьте себе, что мы с Леонидом сидим за столом и пьем чай. Сначала буквально пара слов о том, что предшествовало выезду из Союза, где Леонида преследовали власти.
6: Пасли меня с 65-го года, то есть мне было 19 лет, когда меня в первый раз вызвали на допрос в Лефортово в качестве свидетеля по делу о шпионаже в пользу Израиля. Просто там посадили одного человека, который сидел у них под следствием, и они собирали пыльцу. Поэтому опыт накопился очень тяжелый. Причем самое страшное во всем этом были даже не допросы. Чтобы поймать тебя на лжи, они тебе время от времени показывали какие-то документы. Или там чьи-то показания, или еще что-то. Так вот, мне показали фотокопии писем, моих писем, которые я писал моему брату в 14 лет.
9: В 25 лет Леонид закончил филологический факультет МГУ и сразу подал документы на выезд в Израиль. Разрешение пришлось ждать практически 2 года, а когда оно все-таки было получено, Леонид купил билеты в Израиль через Вену. Никаких планов работы на радио «Свобода» еще не было, а вот как они появились.
6: На радио я пришел в 73-м, но приглашение я получил в день прилета из Москвы в Вену. Так случилось, что со мной летела одна семья друзей из Москвы, и их в Вене встречал их родственник. И этим родственником оказался один из директоров радиостанции. Звали его Макс Равис. Он был директором отдела по изучению аудитории. А как раз в это время, это был такой переломный момент в жизни радио, в результате этого перелома станции подбросили дополнительные деньги для найма свежих журналистов, которые стали приезжать из Союза. Естественно, люди с современным языком, современным ухом. Мы с ним познакомились, с Ралисом в Вене. Очень интересный был человек, кстати. Он был из первой эмиграции, а его отец был очень известным меньшевиком. Причем он был, если я не ошибаюсь, первым или одним из первых редакторов «Правды». Он мне сделал предложение буквально через 2 часа после прилета, и я отказался. Он говорит: знаете что, я вам пришлю анкету, не торопитесь отказываться, пришлю анкету, заполните, пришлите ее нам, а потом как захотите, мы вас пригласим на интервью в Мюнхен, а там уже будете сами решать. И я им морочил голову, наверное, 1-1.5 года, около 2. Одна из причин, по которой я колебался, ходили слухи все время о том, что каждый второй нашептывал тебе, что на радио сплошные ГБшники. Но это меня как раз меньше волновало, потому что я с ГБшниками, так сказать, наобщался еще в Москве. А с другой стороны, нашептывали, что там полно коллаборантов, значит, которые сотрудничали с немцами, это тоже создает неприятную атмосферу, что отчасти правда. Потом в 72-м году, в начале 72-го, я поехал в Америку, и я познакомился с еще одним тогдашним ветераном «Свободы», тоже был один из директоров в Нью-Йорке, Джин Сосин. Он пригласил меня в ресторан. Мы с ним там долго сидели, общались. И я ему напрямик задал вопрос. Я говорю: слушайте, я говорю, ну вот мне все уши прожужжали, что у вас работать не сахар, а он старый разведчик. Он говорит: ну как вам сказать? Я говорю, он говорит: ну, не хотите, не женитесь. Вас никто заставлять не будет. Но что нам прятать, какие секреты? Наши секреты через 10 минут идут в эфир. Шпион, не шпион, говорят, они идут в эфир. Он говорит: ну, разве что они узнают, с кем спит моя секретарша. Он говорит: честно говоря, мне и самому интересно.
9: В итоге Леонид Махлис переехал в Мюнхен и принял предложение о работе на «Радио Свобода», где проработал следующие 20 с лишним лет. Бок о бок с людьми из второй волны эмиграции. Не всегда это было просто, зато интересно.
6: Ну, было ужасно интересно, потому что не только судьбы, но и совершенно разные языки, разный опыт, разные вообще представления о мире. Вокруг тебя происходил такой этот самый, такой компот, что каждый контакт даже с людьми, с которых ты вроде хорошо знаешь, обязательно приносил что-то новое. Скажем, заведовал русским отделом новостей одно время, в начале, человек, который был капитаном советской армии, Лев Андреевич Корничук его звали. И он бежал после войны, он служил в группе войск. И он бежал на запад, стены-то еще не было. Он влюбился в немку, причем немку звали Таня при этом. Он у нее влюбился, и ради нее он бежал. Он даже до конца своих дней он вел себя как нормальный советский человек. Все повадки сохранил, все. Очень славный мужик.
3: Ну, с Таней получилось что-то?
6: Да, они поженились. И она работала у нас. Она прекрасно говорила по-русски уже к этому времени.
9: Общий язык постепенно находился. А вот что самое сложное было в работе?
6: Ну, у меня был свой заскок. Было какое-то гипертрофированное чувство свободы, независимости. Действительно гипертрофированное, потому что ну, прожить столько лет там под этим прессом. Но работал я с энтузиазмом, вроде бы с удовольствием, все дико нравилось. Кроме одного. Работа через глушение и отсутствие обратной связи. Это меня добивало абсолютно. Представьте себе, что вы каждый день заходите в студию, включаете тумблер и что-то говорите в микрофон, в эту железяку. А за железякой никого нет. В середине 70-х, где-то в 76-м году, появилась какая-то свежая, в кавычках, струя в этой паранойи, когда стали появляться в советской печати всякие погромные статьи. Ты открываешь утром газету, и там про тебя пишут всякую хрень, где ни слова правды, масса оскорблений. Вам вроде бы смешно, но это смех сквозь слезы, потому что, во-первых, у вас полно друзей там еще осталось, у вас родственники там, которые это все читают, и непонятно, что они при этом думают. Только благодаря вот этим гадостям ты понимал, что тебя кто-то боится или кто-то тебя не любит, потому что ты здесь. И для меня самым большим открытием было как раз, когда мы приехали первый раз в Союз, вдруг выяснилось, что огромное количество людей, которые тебя знают не только по имени, но у меня были случаи, когда меня по голосу узнавали в разговоре. Это фантастическое чувство, конечно. У меня был случай, когда одна женщина мне сказала: «А чего вы удивляетесь? Я вам про вас знаю достаточно много. Я, например, точно знаю день, когда вы перешли с вашего псевдонима на собственное имя». И это действительно было, потому что у меня там отец оставался, брат еще сидел какое-то время там в Москве. И поначалу я работал под псевдонимом первые 2-3 года. До первой публикации где-то в «Известиях» или в «Огоньке», я уже не помню, когда первый раз я прочел о том, что они там лично против меня имеют.
3: Они раскрыли, получается, псевдоним.
6: Они на него не реагировали, они просто меня назвали по имени. И, значит, вот какой я негодяй. Я вот когда прочел, я понял, что я не буду же с ними играть в эти игры. И вот следующий выход в эфир уже был под своим именем.
9: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Вернемся после короткого объявления.
5: Говорит «Радио Свобода».
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
9: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». Помимо внутренних трудностей, «Радио Свобода» в 70-е годы столкнулась с проблемами внешними. Вскрылось его финансирование ЦРУ, и разразившийся скандал едва не привел к закрытию радиостанции. Под удар попал и старший родственник «Радио Свобода» — «Радио Свободная Европа», которая вещала на страны Восточной Европы. Почему в итоге радио не закрыли и зачем оно было ЦРУ, бегу к Ивану за разъяснениями.
10: Сенатор Уильям Фулбрайт, очень известный человек, возглавлявший комиссию по иностранным делам американского конгресса, он поднял в конгрессе вопрос о том, что финансирование со стороны ЦРУ – это безобразие. Он инициировал статью в американской прессе, и тогда встал вопрос о том, что оба радио должны быть закрыты, потому что обломки холодной войны никому не нужны. Советский Союз и Америка заключают договоры о сокращении вооружения, президенты ездят в гости друг к другу и так далее, и так далее. Потом выяснилось, что и сенатор Фулбрайт, и другие люди, занимавшие сходную точку зрения, очень поддерживались советской и восточноевропейской разведкой. И многие факты были подкинуты, например, польским журналистам, которые связались со своими коллегами в Америке, и эти статьи были напечатаны. Были слушания в Конгрессе, были статьи за и против, было общественное обсуждение на протяжении многих-многих-многих месяцев. Чтобы свести эту историю к короткому ответу, результат был такой. Решено было, что деньги больше не будут передаваться через ЦРУ, а передавались они только потому, что по американскому закону Конгресс не может финансировать ни одно государственное или общественное учреждение, чтобы, так сказать, эта фирма оставалась объективной в своей деятельности. И после произошедшего скандала было постановлено, Конгресс, который нас и сейчас финансирует, деньги направляет непосредственно в BBG, то есть в ту самую организацию, которая обеспечивает взвешенное и справедливое иновещание в Америке. И в 76-м году, это была вторая часть этой перестройки, оба радио объединились. С 1 января 76-го года «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа» функционируют вместе как Incorporated. RFRL Incorporated. У нас стало принципиально меньше денег, принципиально меньше сотрудников, меньше часов вещания у некоторых редакций и так далее, но это была плата за вот такой вот компромисс. Это был колоссальный скандал, и его отголоски слышатся в коммунистической печати, в постсоветской печати, слышатся и до сих пор.
9: Но Советский Союз предпринял еще одну попытку прикрыть радио.
10: У Леонида Ильича Брежнева была идея фикс. Раз такие плохие радиостанции, раз уж мы организовали атаку на то, что их финансирует ЦРУ, надо закреплять успех. Тогда Брежнев еще не знал, что успеха не будет. Надо закреплять успех и требовать от американского правительства, уж он-то с Никсоном встречался, закрытия радиостанций. Никсон сказал, что подумает. Посоветовался со своими, и ему эксперты сказали, да нет, это замечательная, так сказать, дипломатическая лазейка и возможность говорить некоторые вещи, которые мы на официальном дипломатическом уровне сказать не можем. Предложите Брежневу, мы готовы закрыть институт по изучению СССР. Тем более, что он давно уже не столь эффективен, и с появлением новой волны эмиграции нужда в этом самом институте немножко архаизировалась. Мы можем этим пожертвовать, тем более, что некоторые сотрудники перейдут на «Радио Свобода», перейдут в исследовательский отдел и так далее. В общем, не пропадут. Институт уже давно с 50-х годов не принимал новых сотрудников, и, в общем, это были ветераны, которые вполне ужились бы на пенсии. Брежневу это предложили. А брежневские советники сказали, отлично, хоть так, хоть немножко, с паршивой овцы до шерсти клок. Давайте, пусть закрывает институт. В 1972 году институт был закрыт.
9: В Союзе явно не хотели мириться с существованием «Радио Свобода». Леонид Махлис рассказывал о неприятных статьях, появлявшихся в советской прессе о радио и его сотрудниках. На официальном уровне были запросы о закрытии радио, пусть они и не увенчались успехом, а еще по всему миру действовали советские спецслужбы. В сентябре 1978 года в Лондоне с помощью отравленного зонтика был убит болгарский диссидент Георгий Марков.
7: 7 сентября он проходил по мосту Ватерлоо и от незнакомца получил укол зонтиком. Уже дома Георгий Марков почувствовал себя плохо и был госпитализирован, а через 4 дня скончался. При вскрытии выяснилось, что причиной смерти стало отравляющее вещество рицин. Скандал был колоссальный, а через 2 года, в 1980-м, во Франции вышел фильм с Пьером Ришаром «Укол зонтиком». В общем, на радио процветала шпиономания, и сотрудники боялись за свою жизнь. Как мы убедимся в следующем эпизоде, не без основания. А пока еще несколько голосов свободы из архивной программы о 50-летнем юбилее радиостанции. Беседуют Лев Ройтман, Петр Вайль и Сергей Юрьянин.
11: Я появился на «Свободе», это был декабрь 1973 года, и меня привел, то есть принял на «Свободе», как я полагаю, многих из наших сотрудников, которые пришли уже вслед за мной, да и до меня, Владимир Юрасов. Вот был такой интереснейший человек, писатель, который работал в Нью-Йоркском бюро, бравастый, крупный, действительно, махина человеческая. И он, конечно, производил на нас, на начинающих, так сказать, американцев-аспирантов, совершенно ошеломляющее впечатление вот именно своей фактурой, вот своей вписанностью в американскую, в нью-йоркскую жизнь. Он вел передачу, которая начиналась вопросом «Расскажите о себе». Это, конечно, немножко ошеломляло сначала, потому что начинать надо было рассказывать неизвестно с какого момента. То ли когда ты родился, то ли когда уехал из страны, в которой ты родился, то ли когда ты приехал и так далее. Это было достаточно тяжело. И он вытягивал из вас все, что он мог, вот этим первым странным вопросом «Расскажите о себе». Вот это, по сути дела, и была моя, так сказать, первая передача, в которой я рассказывал о себе, не зная, что интересного во мне, в моей личности.
8: Лев, я думаю, все здесь присутствующие помнят Юрасова. Я помню, что он был и первым человеком на радио «Свобода» для меня, когда я приехал в Нью-Йорк в начале 78 года. И я помню, как Юрасов, автор романа «Параллакс», ну и тогда уже прочитанного, довольно увлекательного, рассказывал, что у него есть основания бояться советских спецслужб, как сейчас бы сказали, КГБ. Он говорил, да что, я завел я овчарку, купил автомат и живу себе спокойно. Можете представить, какое-то ошеломляющее впечатление на новичка производило.
11: Но потом уже, узнавая людей и того же Володю Юрасова, знаете, я восхищался им еще и потому, что у него был совершенно гусарский. У него был ошеломляющий роман, не буду сейчас называть эту сотрудницу, который тянулся долгие годы с драмами, с расставаниями, со встречами. Скажу больше, с вскрытием вен и так далее. То есть он жил полноценной, мужской, вот такой, знаете, грубой от земли, от крови жизнью. И это было мое первое впечатление на радио. Ну, а первая моя передача, это были «Заметки юриста», она вышла в эфир 1 января 1974 года. И с тех пор вроде бы ничего особенно веселого уже и не было.
12: Это было в Париже. Это было 7 ноября 1977 года, когда я сошел на перрон Гар дю Нор и залег на дно до того момента, когда в конце февраля 1978 года в «Фигаро Диманш» вышла с огромной шапкой «Советский 30-летний писатель выбирает свободу во Францию». На следующий день... Это был понедельник, в моей квартире на Рю Рампоно в Бельвилле раздался звонок, который оказался, как выражался тогда Владимир Емельянович Максимов, судьбоносным. Звонок из парижского бюро «Радио Свобода» с приглашением прийти и, так сказать, выступить у микрофона. Париж тогда, русский Париж, не опомнился от шока. За несколько месяцев до моего визита парижское бюро, трагически погиб Александр Галич, и уже тогда КГБ, кажется, в неделю дало понять, что это их рук дело. Конечно, русский Париж бурлил, и мне было, ну что, мне было страшно идти на авеню Раб-20, тем более, что я выбирал свободу не только от Советского Союза, мы это делали одновременно с моей женой, дочерью лидера испанской компартии, Это был очень сложный выбор свободы от мирового коммунистического движения. Мы не были защищены как бы ничем, ни с востока, ни с запада. Я помню, что в этих парижских трущобах спал не с автоматом в руке, а с бразильским мачете.
8: На автомат денег не хватало, да?
12: Не хватало, хотя я уже присмотрел на блошином рынке хороший английский пистолет «Кобра» барабанный и собирал деньги на него. Кстати, вот с первой же передачи на радио «Свобода» почти половина суммы набралось. Ну и, собственно говоря, после первой передачи последовал цикл, после Парижа последовал Мюнхен, после Мюнхена Прага, и так 25 лет, как вы сказали, пролетело.
13: Когда в городе гаснут праздники, когда грешники спят и праведники, государственные запасники покидают тихонько памятники.

повторенный тысячекратно. То он в бронзе, а то он в мраморе, то он с трубкой, а то без трубки. И за ним, как барашки на море, чешут гипсовые обрубки. И снова бьют барабаны,

Шутовскую ведет процессию. Он выходит на место лобное, гений всех времен и народов, и как в старое время доброе принимает парад уродов. И снова бьют барабаны, бьют барабаны, бьют, бьют, бьют. Прет стеной мимо дома нашего клан, забытый в углу уборщицей. Вот сапог громыхает маршево, вот обломанный ус топорчится. Им пока скрипеть да поругиваться, да следы оставлять ленючие, но уверена даже пуговица, что сгодится еще при случае. И будут бить барабаны, бить барабаны, бить, бить.

0: ласковы, но лежат, притаившись, гипсовые. Пусть до времени покалечены, но и в прахе хранят обличие. Им бы гипсовым человечины, они вновь обретут величие и будут бить барабаны, бить барабаны, бить, бить, бить.
1: Это был подкаст «70 лет свободы». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как радио «Свобода» провело 80-е годы и почему многие сотрудники считают эти годы лучшими в жизни радио. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки и пишите комментарии. И оставайтесь с нами на волнах свободы. Пока-пока.
2: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
3: Какую Россию мы оставим нашим детям?
4: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
5: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
6: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
7: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
8: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
10: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Россия вчера, сегодня, завтра. Столетие Сергея Есенина. Подготовил и ведет программу Владимир Тольц. Эфир 2 октября 1995 года.
11: Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. Ведет эту передачу из Праги Владимир Тольц. Передача целиком посвящена Сергею Есенину, столетие которого сейчас отмечает Россия.
12: Белтолесье степи дали свет луны во все концы.

0: отец крестьянин, ну а я крестьянский сын.
1: Итак, Есенин. Он в русской литературе остался, хотя многие его современники, дружки, людей, которых он уважал или, наоборот, терпеть не мог, ушли из русской литературы и стали, так сказать, некой музейным слоем. Есенин – слой живой. Его читают, особенно любят, конечно, петь стихи его, ну, на чью-нибудь чужую музыку, хотя он сам бывало подбирал к своим стихам музыку и тоже их пел. Так вот почему? Почему? Почему, скажем, никому не придет в голову читать имажиниста Вадима Шершеневича, с которым они вместе манифесты там разные подписывали? Вот Есенина читают, и значит, он живой.
2: Это говорит академик Александр Михайлович Панченко. Вместе с ним в нашей сегодняшней передаче принимают участие люди самых разных профессий, убеждений, пристрастий, разного возраста даже, и в чем-то разных культур. Это прежде всего сын Сергея Есенина, Александр Сергеевич Есенин-Вольпин, математик, живущий ныне в Соединенных Штатах, а в прошлом узник советской тюремной психушки и известный правозащитник. В передаче участвует также музыковед, специалист по массовой советской культуре Татьяна Чередниченко, поэт Сергей Гондлевский и литератор Сергей Куняев. Вместе с отцом он опубликовал недавно в журнале «Наш современник» их совместное сочинение о Есенине. А теперь оно вышло в серии «Жизнь замечательных людей». Итак, вопрос уже отчасти сформулированный академиком Панченко. Как Есенину удалось пережить своих современников-поэтов, имена и стихи которых помнят ныне лишь немногие, как правило, специалисты-филологи и литературоведы? Почему сотни тысяч, может быть, миллионы наших современников-россиян их не только помнят наизусть, но и любят, поют даже? Почему, в отличие от тех самых своих современников-поэтов, оставим забытых, я говорю сейчас о выдающихся, почему, в отличие от них, Есенин стал важным действующим персонажем, бытующего в национальном сознании российского исторического мифа и является знаковой величиной для современной общественной жизни России? Почему, наконец, именно его, Есенина, ретушированные и покрытые лаком портреты с трубкой и пробором, а не портреты, скажем, Пушкина или Пастернака, украшают жилища многих наших российских современников? Отвечает один из авторов журнала «Наш современник» Сергей Куняев.
3: Дело в том, что с именем Есенина в России связан совершенно удивительный комплекс ощущений и восприятия. Есенин воспринимается не просто как поэт, не просто как фигура литературная. Это нечто судьбоносное в жизни самой России, в жизни российского общества, в жизни русского человека. Об этом, может быть, немного известно, но сама по себе посмертная судьба Есенина, его посмертное бытование в русской жизни представляет крайний интерес. Ну, известны, например, такие факты, как попытки запрета его творчества. Известны попытки борьбы с так называемой «Есенинщиной». Кстати, продолжалось это на протяжении довольно-таки длительного времени, и эта кампания пережила несколько рецидивов. По существу, Есенину была уготована судьба одного из многих поэтов на десятилетия, закрытых от читателя, и где-то, допустим, можно предположить, что его поэзия была бы снова открыта для русского читателя где-то лет через 40, через 50. Но то, что произошло с Есениным в реальной истории России, это нечто совершенно уникальное. Это единственный поэт, который заставил с собой считаться абсолютно всех. Всякая попытка отсечь его от отечественного читателя была изначально обречена. И это поняли все. Это понял и читатель, это понял идеолог, пытавшийся Есенина запретить. И это, в общем, как-то было изначально ясно для всех, что Есенин настолько вошел в русскую жизнь, в русское сознание и в русскую душу, настолько органично и гармонически вообще соединился с образом русского человека в 20-м столетии, что любая подобная попытка была буквально обречена. И Есенин, вопреки всему, оставался в русской жизни, в русской литературе. Будь то на уровне официальном, на уровне неофициальном, на уровне полуподпольном, подпольном, на уровне бытовом, на уровне просто душевного чтения. Он в русской жизни присутствовал, присутствует и присутствовать будет всегда. По крайней мере, до тех пор, пока история России будет продолжаться.
2: Так считает Сергей Куняев. Но в этих его эмоциональных словах лишь констатация минувшего и существующего, а также предсказание, основанное на уверенности надежды. В чем же, однако, секрет живучести Сергея Есенина? Не только его творческого наследия, но и его, ставшего уже легендарным, мифическим, культовым образа, плотно, как я уже сказал, внедренного в нашу жизнь. Мне отвечает сын поэта Александр Есенин Вольпин.
4: Тут трудно сказать, но тут особого даже секрета нет. Какой же секрет, когда столь явно обнаружилась самая природа его характера в этом самом? Это не секрет, а это он сам. Вот насколько он секретен, настолько это секретно. Это просто он жив в известном смысле, только и всего. Но, конечно, требует объяснения причина этого явления. На самом деле Есенин, так сказать, поэт, как и всякий поэт, он имеет много, так сказать, проб пера. Многие его стихотворения являются именно сырым, сыроватой пробой пера, и никто бы их и не вспоминал. Как и не стоит вспоминать его непоэтических поступок. Известно осталось там всякие его приключения и похождения в ресторанах и прочее, тоже известно, но не об этом мы вспоминаем сегодня. Правда?
2: Конечно, правда. Но мы говорим сейчас о тайне популярности, и без этого нам тоже, наверное, не обойтись. Однако, прежде всего, давайте о творчестве.
4: Так вот, если вы, короче говоря, есть, надо различать полное собрание сочинений, включая академическое, которое там готовится, там, вплоть до нецензурной брани, и то, что войдет в любую антологию, избранную в нормальный 3-4-томник, кажется, 6-томник существует, я не все знаю. Так вот, так или иначе, у него есть немножко прозы, тоже вот сюда же подключим то, что входит в, так сказать, избранное, то, что он сам готовил бы к печати, распадается на две, по крайней мере, части. Там есть еще третья, более-менее юношеский цикл, полумистико-религиозный. Есть любители, не буду спорить. Я лично это просто плохо понимаю, мне это далеко. А так, это имажинистическая лирика природы. Это заметно. Вот тоска по поводу наступления техники. Вот в наше время, помню,

0: дышать тобой в марте. Просто антиленинское стихотворение про революцию, вы его знаете. Это, конечно, было раньше, потому что было написано в 18-м году. Ну, Пастернак старше моего отца.
1: Скажите, а какое из стихотворений отца вы более всего любите?
0: Так, поэму «Черный человек». Последнее прощальное стихотворение «До свидания, друг мой, до свидания». Затем вот, разговор с Пушкиным, стою на Тверском бульваре и так далее. «Ты меня не любишь, не жалеешь», вот это. Ну, я мог бы десяток перечислить. Но вот именно из поэм, я ставлю поэму «Черный человек», просто шедевр. «Выпадами ценные и страдания хозяина», многое другое. Но при всем при этом... Я не скажу, что я его ставлю непременно выше Блока и Гумилева. Для меня крупнейшие поэты 20 века. Тут, может быть, надо начать с Анинского, который все-таки прожил почти десятилетие в 20 веке. И я таки поставлю его выше. Но с поправкой на то, что он поэт не 20-го, а 19 века. Пастернак, ввиду его особого характера, на самом деле не может рассчитывать на особую популярность. Как, кстати, Есенин не может тоже рассчитывать на особую популярность специально среди интеллигенции, где больше отдают ему должное, чем ценят и любят. Где больше поэзии, зависит от того, как вы понимаете поэзию. Я сам, было у меня время в молодости ранее, когда я предпочитал Пастернака и Есенину. И сейчас предпочту Блока и Гумилева, например. Но никто не ставил памятники к столетию со дня рождения ни Гумилева, ни Блока, ни Пастернака. А в отношении Есенина это делается. В чем причина? Конечно, как человек, вышедший из широкой народной среды, он очень многим напомнил о том, что они тоже могли бы стать людьми выдающимися. Пастернак напоминает это, но гораздо более узкому кругу людей. Ведь это немаловажно.

0: Секрет Есенина. В этом выпуске программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященном столетию поэта, мы пытаемся понять причины значимости его для нашей жизни. Слово академику Александру Панченко.
1: Дело все в том, что читатель, так сказать, потребитель искусства, и производитель искусства, и писатель, и художник после Ренессанса привык делать ставку на новизну, неожиданность, на предсказуемость, на некий сюрприз. Это чисто городской принцип. Только в городе масса незнакомых людей и масса сюрпризов ожидает каждого, особенно, кстати, крестьянина, приехавшего в город, каким и был Есенин. И поскольку основная масса потребителей и писателей – это люди городские, то этот принцип считается как-то так негласно верным и, может быть, даже единственно верным. На самом же деле все это, конечно, пустяки. Существует другой принцип – ставка на ожидаемое, на банальное. И это есть у всех. Пока мы дети, и мы читаем сказки, а в сказках всегда Иван Дурак становится там Иваном Царевичем, женится на царевне и так далее. И все страшно довольны, что вот получилось так, как ожидается. Но потом человек взрослеет, горожанин, у него другие принципы. А вот Есенин взрослел по-другому. Он ведь начинал тоже с непредсказуемости, с каких-то диалектных таких вещей, которые сейчас очень трудно читать, и они требуют перевода. Вот такая, знаете, некая натужная русскость, если можно так выразиться. А потом он понял, что можно писать так, со ставкой на ожидаемое. Письмо матери, письма сестре, ответ матери. И до свидания, друг мой, до свидания.

0: Все это ожидаемое, ожидаемое, ожидаемое. Потому что банальный поэт, ну, если он, конечно, настоящий поэт, если он талантлив, банальный поэт имеет полное право на существование, так же, как поэт-новатор. Ибо жизнь банальна, она состоит всегда. Это при Гомере или, знаете, при Эйнштейне, это совершенно все равно. Рождение, брак, смерть и так далее. У Есенина это шло, конечно, от природы. Я думаю, что это для него было тяжелее всего, вот это столкновение города и природы. Иногда он писал очень хорошие по этому поводу стихи. Вот, например, 22-го года. «Мир таинственный, мир мой древний, ты как ветер затих и присел. Вот сдавили за шею деревню, каменные руки шоссе. Город, город, ты в схватке жестокой, окрестил нас, как падаль и мразь. Стынет поле в тоске волоокой, телеграфными столбами давясь. Жилист мускул у дьявольской выи, и легкая чугунная гать. Ну да что же, ведь нам не впервые и расшатываться, и пропадать». Вот он и расшатывался, и пропадал.
1: Широко распространено мнение, оно отчасти уже представлено в нашей передаче Сергеем Куняевым, что секрет жизнестойкости творческого наследия Есенина связан с тем, что есенинские стихи и сам его образ, сохраняемый в народном сознании, в советском и российском культурном мифе, о которых мы еще будем говорить сегодня, связан с тем, что Есенин и его творчество являются наиболее адекватным воплощением русского национального сознания и характера.
2: Дело в том, что, пожалуй, в 20 веке в нашей культуре, в нашей духовной жизни Есенин – это, наверное, ключевая фигура. Дело в том, что именно люди есенинского склада в нашем столетии определяли размах основных российских событий. И люди именно вот такого душевного склада, колоссальной широты, вот Федор Михайлович Достоевский писал о таких людях, что широк русский человек, хорошо бы его сузить, но все... всю российскую историю 20-го столетия определяли именно такие люди. Они играли ключевую роль и в лагере монархистов, и в лагере большевиков, и в лагере эсеров, и у казаков, и у антоновцев. То есть нельзя даже указать какую-либо, скажем так, идею в русской жизни 20 века, которую бы не проводили в жизнь люди именно вот этого широкого, безудержного, буйного есенинского склада. Вполне естественно, что именно эти люди не могли удержаться никогда от соблазна перевеситься через край. И оттого и русская революция и стала такой глубокой, великой, кровавой и героической.
1: Сын поэта Александр Сергеевич Есенин-Вольпин смотрит на дело иначе.
3: У его отношение к России, в частности и к русским, явно двусмысленно. Возьмем страну негодяев. Одно название чего стоит. А ведь это входит в его избранное сочинение. Любое собрание сочинений, которое не включит страну негодяев, будет грубо неполным. Может быть, такие издаются. Это просто антипатриотическое стихотворение. Он писал и такие стихи. И что сказать о стихотворении, например, по поводу Ленина, поэма «Ленин», которая заканчивается словами. Для них, имеется в виду бюрократия, все это, не скажешь «Ленин умер, их смерть к тоске не привела». Еще мрачнее и угрюмей они творят его дела. То есть Ленин был плох и мрачен, а теперь еще хуже. Это после смерти Ленина. Такое было напечатано при его жизни. Ну, может быть, это и вызвало то давление, которое либо засунуло его в петлю, либо, как некоторые даже утверждают, он был физически убит, или это сочетание, тут тайны покрыты обстоятельства его гибели. Но ясно, что эта струя многим нравится, они не очень сознаются себе в том, что это нравится. Они будут говорить, что это он из любви к России так писал. Частично, может быть, и так. Вот. Но написал зло, горько и становилось и больно, и страшно многим. Комплекс противоречивых ощущений, выраженных в художественной форме, все-таки очень талантливым, по меньшей мере, очень талантливым поэтом, производит сильное впечатление и создает впечатление прямо уж перед нами гений. Его при жизни никто особенно гением не считал, но именно его смерть привела к взлету его славы. Именно это с ним случилось. И отсюда, между прочим, вытекает, что он, вероятно, это мог ощущать. И некоторые думают, я тоже могу присоединиться, что не нужно было никакого действия особого со стороны властей для того, чтобы он залез в петлю, только с каким-то намеком, с какой-то дымкой вот этой ситуации, которая бы объясняла поступок, потому что это был явный путь к долгой славе. А если бы он остался жив, то ему угрожало нечто худшее, чем смерть в его глазах. Вот же в чем дело. Ему угрожала советская деградация. И вот кто угодно, но не он, мог принять путь советской деградации.
1: Было бы нелепо сегодня представлять путь Есенина, его симпатия, его искание как нечто прямолинейное и статичное. Вот что говорит об этом академик Александр Панченко.
0: И он сам был такой мифологический персонаж. Ну, например, вот его юность петербургская, когда он стал уже известный поэт, там вхож в салоны. Но ведь он не только в салоны был вхож, простите, он в царской семье стихи читал. Федоровский городок ходил, где царица молилась, и царь, и великий княжны, и наследник. Вот. И в этом нет ничего непонятного. Ну, как же, от сказки все это идет. Мечта русская, прямая встреча мужика и царя. Вот когда правду можно сказать царю, и царь послушает эту правду, и будет все хорошо. На самом деле все это не так, но это именно сказочное что-то. Вот так он себя и вел. Потом он, к счастью, понял, что ничего из этого не получится. Ну, царя уже нет, он и не жалел, как не жалело, может быть, 99 из 100 жителей России о том, что кончилась династия и кончилась империя. Началась новая, абсолютно непонятная жизнь, которая, конечно, Есенину была абсолютно чужда. Можно судить человека по одеждам, потому что всегда всякая революция, всякий переворот – это смена одежд, травестия, говоря по ученому. Ну, это как Керенский менял одежды, знаете, в Таврическом дворце уже сразу после отречения он оторвал публично свой стоячий воротничок, он был адвокат и одевался по-адвокатски. А потом очень скоро дошел до известного френча, так и Есенин, от валенок, от расшитой рубахи, от гармошки, с которой он выступал. А он страшно сердился всю жизнь, что Зинаида Гиппиус, который очень его любил, там они называли Лель, пастушок, вот когда он пришел к ним в валенках, она посмотрела в лорнет и сказала, а это что за гетры такие? Хотя она, конечно, знала, что такой валенки, но она была известная питерская задавака. Да, так вот, Есенин от валенок пришел к фраку и цилиндру. Представьте себе Москву времен НЭПа, и ходит человек в цилиндре. Да никто не ходил, кроме него. Вот это его смена одежды. Он не мог найти себя в этом мире. Не мог. А не мог, в частности, потому, что он все-таки никому не примыкал и не искал себе покровителей. Его современники, и Маяковский, и другие, не буду называть их имен, все они так или иначе, ну, разумеется, не все, слава богу, но все-таки очень многие, были связаны с властью. Кому-то служили конкретно или были с ней связаны. Есенин ни с кем не был связан. Ну, это можно назвать гордыней. Конечно, в этом есть некая гордыня, так сказать, быть подальше от власти. Но, знаете, и это смертный грех гордыни, причем первый из семи смертных грехов считается. Но когда все рабы, тогда уж и гордыня хороша. И вот знаменитая его строчка, ставил я на пиковую даму, а сыграл бубнового туза, это психология каторжника, который никому не подчиняется, с бубновым тузом на спине, он клейменный, но не раб. И вот поэтому, потому что не раб, и потому что талантлив, и потому что был банален, то есть обращал внимание и писал о самых важных моментах человеческой жизни. Вот это и обеспечило Есенину бессмертие.

0: говоря сегодня о бессмертии Есенина, мы так или иначе приходим к мысли, что трагическая смерть поэта оказалась важной составной его посмертной славы. Сергей Куняев вместе со своим отцом исследовал обстоятельства гибели поэта, обросшие, как и жизнь Есенина, многочисленными легендами.
1: Ну, достаточно сказать, что наша книга начинается с главы. Первая же глава книги носит буквально такое название – «Бесконечная легенда». Жизнь Есенина легендарна, и его бытие в русской жизни после его гибели, оно тоже легендарно. И, кстати сказать, Есенин понимал это лучше, чем кто бы то ни было. В одной из бесед с Вольфом Эрлихом он бросил буквально такую фразу: «Я ведь теперь автобиографии не пишу и на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят». Он лучше, чем кто бы то ни было, понимал, что значит для поэта существование легенды о нем, и эту легенду он сам творил о себе при жизни. Вот почему чрезвычайно сложно и временами даже нет нужды в том, чтобы резко и однозначно разделять между тем, что было на самом деле в жизни Есенина, с той легендой, которую он о себе сотворил. Кстати, на эту удочку еще при жизни Есенина попался такой талантливый писатель и, прямо скажем, не глупый человек, как Алексей Николаевич Толстой. В рецензии на книгу Есенина «Исповедь хулигана», которую Толстой опубликовал в газете накануне, он писал буквально следующее. Он процитировал стихи Есенина: «Кто видал, как в ночи кипит кипяченых черемух рать, мне бы в ночь в голубой степи где-нибудь с кистенем стоять». И прокомментировал это так: «Да, милый вы, дорогой Есенин, да никогда в жизни вы не стояли с кистенем в голубой степи». Толстой здесь был глубоко неправ. Уже хотя бы потому, что в данном случае речь идет не о пресловутом лирическом герое, а об образе поэта, который у Есенина, кстати, как, наверное, ни у кого более из русских поэтов в 20-м столетии, так органически не сопрягался с образом человека. По существу, в Есенине эти два образа срослись, слились в некое единое целое. И вот это единое целое и стало, собственно, предметом нашего рассмотрения в той книге, которую мы написали.
0: Ну, а загадка смерти Есенина?
1: Понимаете, версию как таковую, так сказать, касающуюся обстоятельств гибели Сергея Есенина, нельзя сказать, чтобы мы ее в этой книге давали. Мы просто суммировали все факты, все обстоятельства, которые сопровождали последний приезд Есенина в Ленинград и последние 4 дня его жизни, проведенные в этом городе. Естественно, что предметом нашего рассмотрения были и те документы, на основании которых была создана официальная версия о его самоубийстве. В общем, по существу мы пришли только разве что к одному выводу. Гибель Есенина остается загадкой. По существу мы оставляем большой знак вопроса. В этом тоже, наверное, есть свой смысл. Все-таки такое явление, как Сергей Есенин, оно было действительно легендарно при жизни, и вполне естественно, что и гибель этого поэта тоже была легендарной.
0: Секрет Есенина. Мы, участники этого выпуска ежедневной программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященного столетию выдающегося русского поэта, каждый по-своему задумываемся сегодня над загадкой жизнестойкости есенинского творчества, укорененности его в современную нам русскую жизнь. Еще одно проявление этой жизнестойкости – музыкальное преломление есенинского наследия. Слово Татьяне Чередниченко.
2: Судьба поэзии Есенина в русской музыке советского периода сложилась достаточно странно. Как известно, Есенин до послевоенного времени был не то что гонимым, но во всяком случае не пропагандировался официальными культурными каналами. В то же время Есенин сделался популярным поэтом, поэтом песенным, поэтом массового сознания, пожалуй, еще до того, как был официально признан. Есенинские тексты лишь в последнее время стали фигурировать в высокой музыке. Я имею в виду то, что начал Свиридов в 70-е годы, в частности, в своем совершенно замечательном, великолепном вокальном цикле «Отчалившая Русь». Но задолго до 70-х и гораздо более мощно есенинская поэзия и подражание есенинской поэзии сделались как бы самостоятельной темой, самостоятельным руслом советской массовой песни. Уже со времен войны его текстом потянулись композиторы, и, пожалуй, в общественное сознание, как поэт, в конце концов, легализованный, Есенин вошел именно благодаря песне. Вот какая странность. Вспомним замечательные стихи Есенина «Проклён ты мой опавший», например, или «Отговорила роща золотая». И мы их вспомним, эти стихи, скорее всего, в той мелодической аранжировке, в той мелодической подаче, которая была в репертуаре грузинского ансамбля «Ареза», который пел совершенно в далекой от русского народного, так сказать, интонационного стиля манере. И именно в этой экстерриториальной по отношению к собственно есенинскому генезису манере слова Есенина доходили до души, до слуха колоссального количества слушателей и были любимы ими вот благодаря этой подаче. Это совершенно удивительно. Как бы знамя такой почвенной российской культуры Есенин стал популярным благодаря как бы экзотизирующей обработке.

масса других песен, в которых были наставлены березки, рябины, клены, в которых одинокая лирическая я исповедовала некую ностальгию в таком как бы квази-есенинском духе.

0: деле, не надо здесь сейчас говорить, что есенинская поэтика далека от этих минорных трех аккордов, что ее внутренняя ритмика, внутреннее просодие есенинского стиха достаточно далека от жестокого романса. Однако массовая советская культура поворачивала есенинские тексты именно в это русло, в русло жестокого романса. Собственно говоря, происходило с этими текстами, с есенинскими, то же самое, что потом, уже не стихийно, а, пожалуй, что и сознательно, делали со своими текстами барды. То есть они писали как бы такой вот как бы художественный текст, отличающийся от бытовой песни, но музыка под него подкладывалась ими же, как бы еще более простая, чем музыка официальной эстрадной песни. И тем самым текст, написанный с лучшими намерениями, очень часто с лучшими художественными, интеллектуальными, мыслительными намерениями, образными, он сводился, нисходил в область такого всеобщего понимания, в область такой спокойной тривиальности, такой чувствительной, прекрасно душной, сладкой, и всем-всем-всем понятной, всех-всех-всех ласкающей, ублажающей и всем показывающим, какие, мол, мы все хорошие, как мы друг друга понимаем. Вот ту же самую роль до апофеоза, до расцвета культуры бардов, такого всеобщего расцвета, и помимо этого расцвета для других групп аудитории, не слушавших бардов, играли есенинские тексты, адаптированные вот этой лирической песенной стихией. Есенина низвели к жестокому романсу.
1: Мне грустно на тебя смотреть. Какая боль, какая жалость.

другая линия его низведения состояла в том, что его низводили как бы к послеесенинской песенной деревенской поэзии. То есть вслед за его текстами создавались чрезвычайно упрощенные, но спекулирующие на некоторых есенинских мотивах, печальные такие тексты от имени традиционной деревни и о ней. Вот так в кавычках повезло Есенину в советской песне. Но и не в кавычках повезло, потому что в итоге он стал, может быть, наиболее популярным из всех поэтов до советского времени, стал наиболее популярным через вот это песенное огрубление, песенную адаптацию, которая с ним произошла. И тут всегда возникает вопрос, который всегда звучит кощунственно. Ну, могло ли с Есениным это не произойти? Не было ли заложено в его поэзии или в мироощущении, не в поэзии, а в той идеологии, что ли, которую несла в себе эта поэзия, чего-то такого, что провоцировало использование его текстов в подобном роде? Разумеется, здесь придется оставить этот вопрос без ответа, но вопрос этот возникает. Надо сказать, что на тексты Есенина и на тексты в духе Есенина написано в советской песенной культуре больше всего. Ни с каким другим поэтом, великим классическим или постклассическим поэтом, Есенин в этом смысле не может сравниться. Он как бы занимает такие же рейтинговые позиции, как, например, Ашанин или Поперечный, что, конечно, не к украшению этого имени Есенин. Иными словами, он действительно выделяется среди генерации великих русских поэтов тем, что его сумело переварить, ассимилировать, вобрать в себя и сделать своим советская массовая культура.

0: В заключение о поэте слово поэту. Сергей Гондлевский.
1: Перед зеркалом, в минуту трезвого отчаяния, Сергей Есенин сказал о своем даровании, что оно небольшой, но ухватистой силы. Эта беспощадная самооценка кажется справедливой. Однако именно к Есенину вот уже 7 десятилетий Россия питает особую слабость. Небольшой силы оказалось достаточно, чтобы взять за сердце целую страну. Мы поголовно болели им в отрочестве, и Москва Кабацкая ходила по рукам наравне с Мопассаном. Потом мы выросли, и жизнь развела нас по сословиям, кругам и компаниям. И если дорога сводила в одном купе шофера, интеллигента, секретаря заводской парторганизации и какую-то тетку из Бобруйска, оказывалось, что им не о чем говорить друг с другом. Они друг другу хуже иностранцев. Но прикончив вторую бутылку водки, купе затягивало, отговорила роща золотая, а проводница подпевала, и время песнопения становилось временем взаимопонимания. Хорошо сближает и Высоцкий. Но нужна гитара, молодая компания, мужественный, артистичный солист. А Есенин во всех ситуациях свой. Мыслимое ли дело трясти случайного попутчика за грудки, за Федю Тютчева или Володю Маяковского? Никому и в голову не придет ни звать их так, ни препираться из-за них. А вот за Серегу Есенина можно и схлопотать. Он и сам тыкал Пушкину и Америке, и впустил всех нас в свою частную жизнь, где дед с портками, мать-старушка в шушуне, женщина 40 с лишним лет, и другая женщина, и еще другая. Он сделал всех нас благодарными зрителями и чуть ли не соучастниками сериала, которому не видно конца, потому что каждое очередное поколение с удовольствием узнает себя в трюмо есенинской поэзии. Ведь как мы живем? Вчерашний день мы еще с трудом вспомним, а уже позавчерашний никогда. На похоронах близкого человека воспарим на мгновение над бытом, чтобы резюмировать. Все там будем. Но есть уже чеканная формулировка. Есть. В этой жизни умирать не ново. Но и жить, конечно, не новей. А что может быть острее чувства собственного старения? И на этот случай у Есенина есть краткое и красивое высказывание. Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Мы ссоримся с любимой женщиной. Есенин и здесь уместен. Взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Мы куда-то уезжаем. Корабли плывут в Константинополь, поезда уходят на Москву. Теперь возвращаемся. Прощай, Баку, тебя я не увижу. Рутинный быт и нервотрепку Сергей Есенин возвел в степень жизни и чувств. Он обвел эту тусклую прозу щемящим пятистопным хореем, и она засверкала, как настенный календарь. Цветов немного, но все яркие. Спасибо ему за это. Есенин назвал себя последним поэтом деревни, а признание обрел у всех, почитай сословий. Потому что во все времена и на всех широтах новое теснит обжитое, старое, и видеть это больно. Я человек городской, но с есенинской обреченной неприязнью смотрю на компьютер. Он был мастером разлуки, расставания. А ведь жизнь в большой мере и есть растянувшееся на годы и десятилетия прощание, понемногу и постепенно со всем и всеми, а после и с нею самой, с жизнью. До свидания, друг мой, до свидания. Редкий, смехотворный гордец дерзнется размерять себя с лирическим героем Лермонтова или Блока, Боротынского или Ходосевича, а вот с героем Есенина сколько угодно. Усиливает сочувствие и тихий омут облика, миловидность и биография сродни самосожжению. Иван Царевич, но такой же, как вы, пропащий. Пусть не покажется, что рассуждения мои грешат интеллигентским высокомерием, мол, все это ширпотреб. Мало кто из обитателей поэтического Олимпа может похвалиться строками такой силы. И деревья, как всадники, съехались в нашем саду. Или... а месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам. Но ведь эти строки и не поют на свадьбах, в поездах и подворотнях, а спели бы, только бы спортили. Есенин народен не только за талант, талантливыми поэтами нас не удивишь, а за то, что вернул заурядной жизни привкус драматизма, а значит и право на самоуважение. Таких услуг люди не забывают. Более того, он послужил и национальному самоутверждению. Есенин силою таланта и обаянием личности, двусмысленные стороны русского темперамента повернул светлой стороной. И там, где одним видится только дикость и рабский разгул, он усмотрел и вольницу молодости, и привлекательную исключительность. Есенин был очередным художником, оставлявшим за Россией особые таинственные права на необщий аршин, широкость, быструю езду. Опасен такой Есенин? Не опаснее многих явлений жизни, от свободы до водки. Трудно не впасть в крайность. Держать равновесие вообще непросто, даже на двухколесном велосипеде.
0: Сергей Гондлевский, последний участник нашей, посвященной столетию Есенина, передачи.

Секрет Есенина. В этом выпуске программы «Россия вчера, сегодня, завтра», посвященном столетию со дня рождения поэта, принимали участие Александр Есенин-Вольпин, Татьяна Чередниченко, Александр Панченко, Сергей Куняев и Сергей Гондлевский. В передаче использованы фрагменты сочинений Георгия Свиридова и популярных советских песен на слова Сергея Есенина. Стандартная музыкальная заставка, как всегда, мелодия Сергея Прокофьева. Продюсер передачи Олег Усков. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.

«Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Столетие Сергея Есенина. Эфир 2 октября 1995 года. Как это было четверть века назад? Вспоминает Владимир Ведрашко.

20 лет назад впервые появилось ощущение, что ветер перемен стихает. Заканчивался период открытий, который начался на рубеже 80-х и 90-х годов. Свободная пресса, захватывающие телепередачи, пьянящая возможность ездить по миру – все это появилось в начале 90-х. А к 97-му году уже стали очевидны признаки разворота. Осталось позади крещение постсоветской России кровью Первой Чеченской войны, крещение новой прессы ложью выборов 96-го года. Я тогда работал в небольшом некоммерческом издательстве, которое издавало книги и журналы о правовом просвещении и истории, в основном на иностранные гранты. Именно тогда, лет 20 назад, в банк, где находились счета издательства, как-то наведался неизвестный мужчина и, показав удостоверение работнику банка, поинтересовался нашим счетом. Скоро кто-то поджег вывеску с названием издательства на нашей двери. Приходили какие-то якобы заказчики, приятно беседовали, уходили. Постепенно становилось противно. И все же инерция, полученная от взрыва свободы в начале 90-х, еще существовала, еще двигала вперед. В то время в российских городах проводились международные семинары о правоприменительной практике европейских стран и об использовании европейского опыта в российских правоохранительных органах. Российские дипломаты еще работали вместе с европейскими коллегами над совместным обустройством системы добрососедства в Европе. Мир оставался открытым и обнадеживающим, а симптомы удушения прав и свобод в России казались отрыжкой советского прошлого, изжогой, которую можно побороть обычными народными средствами здравомыслия или просто терпением. 20 лет назад были свежие впечатления от невероятной трехнедельной поездки в США, которую организовала для двух десятков российских журналистов, московских и региональных, американское посольство в Москве. За 3 недели мы побывали в Вашингтоне, Талсе, штат Оклахома, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Встречались с политиками, учеными, журналистами, полицейскими, тюремщиками, заключенными, правозащитниками. Побывали на телевидении, в Конгрессе, в Колумбийском университете, в американских семьях, в музеях, в винодельческом хозяйстве. Просто гуляли, где хотели, и встречались с кем хотели. Помню, как, оказавшись в Нью-Йорке, рядом со штаб-квартирой ООН, хотел позвонить из телефонного автомата, а он не работал. Тогда я зашел в ближайший ООНовский подъезд и спросил у дежурного полицейского, где тут можно позвонить. Он просто придвинул ко мне телефонный аппарат. Я хорошо понимал, куда меня послали бы в Москве в подобном высоком заведении. И остался в восторге от нью-йоркского полицейского. А всего несколькими днями ранее я шагал по одноэтажной Америке, по предместьям Талсы в штате Оклахома, по краю проезжей части, потому что тротуаров там нет. На перекрестке передо мной притормозил автомобиль, и хозяин предложил довести меня до гостиницы. Спросил, откуда я, и, узнав, что я из России, достал с заднего сиденья альбом с фотографиями из Белоруссии. Американец оказался миссионером, развозившим Библии по постсоветским странам. Он не взял с меня денег, но достал из кармана доллар, написал на нем «Владимир, благослови тебя Бог», и вручил этот доллар мне, как сувенир, на память о нашей встрече.

0: Вы слушали передачу «Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках». Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Не, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Не, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему? Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело. И я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые, сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню, открывает мне дверь человек, и я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит... Не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого, надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль Газданов». Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто, как просто вчера записано, все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: безопасность или рейтинги? На фоне предельной осторожности охраны Владимира Путина ему пришлось чаще появляться на людях, выяснил проект «Фаридейли». Российские спецслужбы временно отключали часть системы безопасности Путина от интернета. Это произошло после гибели верховного аятоллы Хаменеи в Тегеране, где израильская разведка получила доступ к камерам наблюдения.
1: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Владимир Путин – автор афоризмов в стиле «работать надо», а не преемников выискивать надо, отдать ему должное. В своих рабочих поездках довольно продуктивен, ну, как минимум, был. Обычно при какой-то дальней командировке он заезжал по дороге в какой-нибудь российский регион. В августе прошлого года, к примеру, собирался Путин на Аляску в гости к Дональду Трампу ловить тот самый дух Анкориджа и заодно заехал в Магадан, где с ученым видом знатока разглядывал продукцию завода по переработке и рафинированию рыбного жира «Омега-Си».
2: А это мы хотели вам наглядно показать, Владимир Владимирович.
3: Все, вот.
2: Сергей Александрович.
3: Вот, если надо столько выпить обычные миги, значит, чтобы значит, получить такую же дозу полезных веществ, как вот в этих двух.
1: Но по пути к Си Цзиньпину в Китай во время официального визита в мае Путин заезжать в регионы не стал. Давняя традиция в последний раз соблюдалась в ноябре прошлого года. На это обратили внимание авторы телеграм-канала «Фаридейли». Были с ноября два визита в Петербург, но это не совсем считается. Владимир Путин в целом стал реже появляться на публике. Это зафиксировали и «Фаридейли», и чуть раньше издание «Проект». Но в последнее время на фоне падения рейтингов Путину пришлось активнее социализироваться. Как пресс-служба Кремля пытается найти баланс между опасениями за рейтинг и опасениями за безопасность, расскажем в нашем сюжете.
4: Владимир Путин стал чаще появляться на публике на фоне снижения своего рейтинга, пишет телеграм-канал «Фаридейли». Журналисты заметили, что в апреле и мае президент России появлялся чаще, чем за три первые месяца этого года вместе взятые. Резкую активизацию связывают с падением рейтинга. Для спасения имиджа, пишет «Фаридейли», Путин провел в мае две встречи с, цитата, «простыми людьми». Среди них первая учительница президента Вера Гуревич. В мае Владимир Путин два раза был за границей – в Китае и Казахстане. Во время поездки в Пекин Путину организовали встречу с Пен Паем, человеком, с которым российский президент сфотографировался 26 лет назад во время первой поездки в Китай. Тогда Пен Пай был еще ребенком.
5: Пен Пай, добрый день.
6: Здравствуйте, уважаемый президент Путин.
5: Я вообще рад вас
6: видеть.
5: Сразу же хочу поблагодарить журналистов, которые... Вас нашли, честно говоря, для меня это большая неожиданность, встреча с вами. Я этому очень рад.
4: В то же время Владимир Путин избегает поездок по российским регионам. По данным «Фаридейли», с января по май российский президент выезжал из Москвы два раза и оба в Санкт-Петербург. Хотя в прошлом году за аналогичный период Владимир Путин совершил 8 региональных поездок. Ограничение рабочих визитов, говорят источники «Фаридейли» в Кремле, вызваны соображением безопасности.
7: За первые 5 месяцев этого года Путин покидал Москву всего дважды. Оба раза в Санкт-Петербург. Для сравнения, за тот же период прошлого года он совершил 8 региональных поездок. В 2024 году 14, а в 2019 году 17.
4: Государственный ВЦИОМ прекратил публиковать реальный рейтинг Владимира Путина после падения ниже 30%, заметило издание Moscow Times. Реальный рейтинг – это открытый опрос, когда респондентам предлагают самим выбрать политиков, которым они доверяют, заранее не называя Путина. Ранее заметно снизился рейтинг доверия Путину по версии ВЦИОМ, после чего социологи изменили методику опросов, сделав их частично поквартирными. В конце мая опрошенные фондом общественное мнение россияне сочли, что Путин работал хуже всего за год. Ранее издание «Проект» выяснило, госагентства с января по май стали реже писать о Путине, потому что было меньше инфоповодов. Путин увеличил перерывы в рабочих поездках до уровня пандемии коронавируса.
8: На фоне всего этого и радикального сокращения публичной активности рейтинг Путина начал падать. Падало на протяжении нескольких недель, причем эти оценки давали государственные социологические службы ВЦИОМ и ФОМ.
4: Опасения за рейтинг конфликтуют с опасениями за безопасность. Так источники издания Financial Times рассказывают, после убийства в Иране верховного аятолы Хаменеи российские спецслужбы временно отключали часть специальной системы слежки, обеспечивающей безопасность президента Путина и его ближайших соратников, опасаясь похожего сценария. После тщательной проверки системы включили обратно. Financial Times обращает внимание, с развитием искусственного интеллекта в сфере шпионажа произошел технологический прорыв. Израильская разведка использовала искусственный интеллект в Иране для анализа данных со взломанных камер. Опрошенный Financial Times украинский хакер добавил, что камеры вокруг Кремля работают, по-прежнему уязвимы и регулярно взламываются. Примечательно, что источники Free Daily назвали высокие технологии и искусственный интеллект вторым приоритетом Путина. Он, цитата, «очень активно проводит встречи по этой теме». Первый приоритет – встречи с участниками войны против Украины и вдовами погибших.
1: А в студии «Радио Свобода» поэт и писатель Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, здравствуйте.
9: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: У вас сейчас европейский тур проходит. Я очень рад, что мы с вами пересеклись и локацией, и графиками. И удастся обсудить и последние новости. В том числе давайте вот все-таки начнем с этой истории вокруг Владимира Путина. Напрашивается слово «паранойя». Пусть это такой скорее медицинский термин, но все же. Как-то вот она витает в воздухе уже несколько недель. Причем настолько, что вот эти вот оглядывания за спины и прочее, оно немножечко уже вызывают инсайды и в российских медиа, и в западных медиа. Раз за разом несколько историй по этому поводу были. На ваш взгляд, вообще, какие именно события к этому привели? Откуда эта паранойя? С чего все началось?
9: Началось с чудовищно огромного стола, с ковида, с культа личной безопасности, который сейчас, мне кажется, вытеснил там все остальные когниции. Он всецело сосредоточен только на личной охране. Но мне представляется, что это, в общем, не очень интересно. Простите, что я лезу в вашу повестку, у вас же свой план разговора, но мне представляется, что Владимир Путин – это наименее интересная тема в сегодняшней России. Интересно то, что будет после него. Насчет Путина существует, по-моему, полный консенсус. Уже, кстати говоря, Роман Абрамович от его лица слетал в Лондон, в Киев. В Киев как раз поехал он с тайным посланием, а в Лондон поехал Зеленский. Но мне представляется, что сейчас судьбу Владимира Путина решает не он сам. Решает его окружение, которому непосредственно адресуется Зеленский. Решает Киев, решает Запад. А сам Владимир Путин все, что может, уже сделал. Он привел Россию в совершенно безвыходный тупик, не извел ее до таких параметров, которых у нее не было никогда. И интеллектуально, и культурно, и духовно она значительно ниже всех возможных отметок. И поэтому интересно говорить о том, что будет после Путина и как конкретно настанет это после. А в остальном он классический стареющий диктатор, который находится сейчас вот на треке Салазара, на том пути, когда ему уже будут печатать отдельную газету.
1: О том, что будет после, кстати, в принципе, я тоже с вами хотел поговорить. Но давайте тогда сразу перейдем к этому такому заочному, ну, в некотором смысле, диалогу Путина и Зеленского. Было письмо от Зеленского к президенту Украины, в числе прочего, я напоминаю нашим зрителям, что он в очередной раз предложил Путину личную встречу. Но тут подключились так называемые дипломаты со стороны России. Господин Небензи, это постпред России при ООН, он назвал вообще провокацией это все. Господин Лавров, который министр иностранных дел, назвал это все, обвинил вообще Зеленского в том, что он невежливый человек, поскольку он личное письмо продемонстрировал всему миру и вроде бы как тоже намекал на некоторую провокацию. Но благо хоть не ударился в исторические воспоминания, хотя они там тоже на пару десятков лет назад ушли. Вот как вы думаете вообще, почему в медийное поле были вброшены еще и дипломаты, которые должны были как-то подчеркнуть позицию Путина, которую тут уже и так озвучил на недавнем форуме в Петербурге?
9: Ну, они почему себя бросили в медийное поле, понятно. Они в какой степени не являются ни адресатами письма Зеленского, они совершенно не субъектны. И если кому-то Зеленский обращается, то исключительно к Путину. Почему он это делает публично, тоже понятно. Он хочет показать не подобострастный, не просительный, а скорее требовательный, диктующий тон. Коль скоро Зеленский принимает решение о разрешении парада в Москве, наверное, он может обратиться к Владимиру Путину с указанием на возраст. Да, это все вообще очень напоминает горе от ума. Опомнитесь, вы старики! Понимаете, да, прилично лето вашим летом. А пафос этого письма очень простой. Войны заканчиваются лидерами, которые представляют свои народы. Войны заканчиваются мужчинами. Как пересвет с Челубеем, вот вышли на поединок, таким образом мы можем встретиться, и, ну, как, собственно, предлагал еще Гектору Ахиллу или Агамемнону решить судьбу Троянской войны в личной встрече. Если ты мужчина, если ты лидер, если за тобой стоит твой народ, давай разговаривать. За мной мой народ стоит. Более того, Зеленский о необходимости такого разговора говорил еще 8 марта 2022 года. Говорит, давай сядем за нормальный стол, но только не за этот огромный, а за нормальный, и поговорим как мужчина с мужчиной. Если ты мужчина. Если ты не мужчина, давай тогда исходить из этого. На это письмо очень трудно было ответить адекватно, потому что капитан КГБ всегда проигрывает капитану КВН. Понимаете, это совершенно очевидно. Два Владимира, два капитана, но, разумеется, у Зеленского риторика поставлена гораздо профессиональнее. Ответ Владимира Путина – ответ обиженный, риторически неубедительный и, самое главное, показывающий с предельной наглядностью, что никакого мира, никаких переговоров, никакой соревновательности он не хочет. Он хочет, чтобы Владимир Зеленский приехал в Москву, встал на колени, поставил ногу Владимира Путина себе на голову и сказал: «Берите Донбасс, а если хотите, то все». Этого не будет. Владимир Путин прекрасно это понимает, но... А поскольку он готов...

0: прекрасно понимал. Но риторику свою он продолжает, именно потому что Вольдеморт физически не может попросить прощения, Вольдеморт не может совершить ретардацию, не может отступить, не может перестроиться. У Вольдеморта выбора нет. Вольдеморт, или как его называют в России, Вабан-де-Морт, он действительно, как это не ужасно звучит, обреченная фигура. И более того, то, на что он обречен, мы все понимаем, так долго трясти ядерным оружием и практически не иметь успеха со всеми конвенциональными вооружениями, так долго обстреливать Киев и ничего не добиться, это означает загнать себя в единственно возможную ситуацию. Помните, есть такой анекдот, да, когда старик приезжает в родной город, это вообще еврейский анекдот, почему вы в таком зрелом возрасте решили совершить алию или паломничество? Я решил умереть на родине предков. Ну, знаете, когда вы все время говорите про ядерное оружие, вам в какой-то момент могут сказать, ну давайте, ну что уж, давайте в конце концов, ну, мы уже все поняли, мы уже боимся, давайте. И поскольку риторически у Владимира Путина не осталось других ходов, кроме запугивания, а все окружение постоянно повторяет эту мантру, мы будем защищаться любыми средствами, мы имеем право защищаться любыми... Ну, и вот я думаю, отчасти Зеленский имеет и цель... создать новую точку напряжения, спровоцировать новое ускорение, потому что к ускоренному развитию России в ее нынешнем состоянии не готова. Принимать решения, серьезные и важные решения, не готова. Это был локомотив, который готов был медленно ехать еще по кругу лет 20, как бы не больше. Но поскольку Владимир Путин решил форсировать события, развязать маленькую победоносную войну, надо помнить, что для режимов в убывающем тренде, в нисходящем тренде, маленькая победоносная война становится радикальным ускорителем конца.
1: Ну, как раз в одном из дальних интервью вы сказали, что война с Украиной, она, по вашим ощущениям, закончится до конца года, причем даже...
0: Мне хотелось бы так думать, сказал я. Я не даю конкретных прогнозов, потому что все помнят только один мой прогноз. Я сказал, что я надеюсь, процентов 70 на это даю, встречать Новый год на эхе Москвы. Я его и встретил на эхе Москвы, но в Тбилиси. Разумеется, я буду еще неоднократно встречать его на эхе, где бы оно ни было. Но... люди забывают, что были у меня и другие, как правило, сбывающиеся прогнозы. Эту войну я предсказал, и аннексию Крыма, и провал летнего контрнаступления. Я не берусь ванговать, когда закончится эта война. Я вижу, что эта война выдохлась, потому что Россия действительно сделала все, что могла. Она может бомбить мирные города Украины неограниченно долго. Победить она не может, запугать она не может. Поэтому тут, вероятно, остается громко хлопнуть дверью. Как мы знаем из Льва Щеглова, предельная цель всякого маньяка – уничтожить себя. Если они действительно рассчитывают громко хлопнуть дверью, это геббельсовская формулировка, то, вероятно, ближе к этому Россия не подходила еще никогда.
1: Но при этом Путин планирует очень даже и надеется жить очень даже долго, по крайней мере. Помните, эта история, как все они обсуждали, как можно жить до 150 лет, выращивать органы на других животных и так далее. Да, то есть, как будто бы немножко не стыкуется это с его
0: Он искренне надеется, что эта риторика произведет наконец впечатление, все забоятся. Более того, вот это еще очень интересный момент, он надеется, что все признают моральную правоту России, ведь она защищает традиционные ценности, архаику, она как бы лидер глобального юга, она антизападная или ничего подобного, на самом деле нет, глобальный юг совершенно не хочет, чтобы Россия его возглавляла и не верит в нее. Но как бы то ни было, Владимир Путин действует сейчас ровно по пушкинскому стихотворению. «Пора, мой друг, пора». Покоя сердце просит. Идут за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия, и мы с тобой вдвоем предполагаем жить и глядь, как раз умрем. То есть для него, по всей видимости, главная надежда – это продлить свою жизнь до бесконечности и запугать всех свидетелей. Но, к сожалению, наши намерения не всегда совпадают с результатом.
1: Но Россия воспрянет это сна, я поддерживаю ваши статуи.
0: Это не сон. Россия находится в тяжком морге. Конечно, вообще-то Россия все понимает. Там в России подавляющее большинство людей в курсе. Но я прекрасно понимаю и мотивы их стокгольмского синдрома. Они искренне понимают, что если сейчас перестанет существовать опричный режим, который там последние 6 веков правил, начнется что-то совсем новое, а новизна людей пугает бесконечно. Они думают, ну, Путин, ну, хорошо, ну, потерпим, ну, как-нибудь вырулим. Понятно уже, что Путин ведет страну к тотальному поражению и, более того, к распаду, к развалу, скорее всего. Но инерция все еще сильнее. И вот еще, понимаете, вот главный, наверное, российский парадокс. Конечно, между Путиным и народом пропасть.

0: Но эта пропасть ничтожна на фоне действительно гигантской трещины между Россией и остальным миром. Именно поэтому всегда Россию можно возбудить ресентиментом, подсунуть ей польское восстание, подсунуть ей Украину в качестве главного врага, сказать, что мировая война и мы осажденная крепость. То есть внешняя война – это такой безупречный, до сих пор отвлекающий подлый прием. Как только в России осознают, что главный ее враг сидит внутри страны, более того, в Кремле, а к этому осознанию дело близко, видимо, и популярность войны упадет довольно резко. Но пока еще большинство считает, да, война плоха, да, это ужасно, но мы должны закончить его победой, потому что как же иначе? Бывает иначе, потому что если страна фашизируется, она должна признать, восстановив себя против всего мира, она подписала своей опричнине смертный приговор.
1: Ну, к слову, о том... об этом вот попытке осознать реальность внутри России в плане настроения. Вот недавний концерт Макса Коржа в Стамбуле. Десятки тысяч людей из разных совершенно стран. На одной вот танцплощадке оказываются флаги Украины, России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, других стран. Огромный плакат «К черту политику», это я ласково перевожу с английского, там немножко другое слово. Крики «Нет войны», в конце концов, мы тоже видели в соцсетях. И вообще какое-то такое настроение, что, ах, боже мой, это же как в 2018-м, как вот в районе Манежной и Никольской улицы. Вот это вот дружба народов, счастье, радость и так далее. Это ли не демонстрация того, что все-таки как минимум молодые люди, как минимум аудитория Макса Коржа, она настолько устала от войны, что она вот готова это выкрикивать в любой такой юрисдикции, где это точно не воспринимается законом?
0: Понимаете, какая штука? Устать-то они устали. Но они до сих пор не понимают, что даже если война закончится, прежняя реальность не наступит. Она разрушена бесповоротно. И это слава богу, потому что эта стабильность была стабильностью настила на болоте, зыбкой гати, которая вздыхала, дрожала, хлюпала. Но никакой стабильностью там не пахло. Я совсем не хочу вернуться в предвоенное время, потому что предвоенное время было полно тревожных ожиданий, взаимного отвращения. Сейчас, наоборот, рассеянная Россия, она гораздо более солидарна. Я езжу по Европе, встречаю везде, ну, как будто вот полное ощущение, что я иду от Арбата до Никитской. Я на каждом шагу встречаю людей, которые раньше мне попадались навстречу, и я вижу, что мы стали друг другу как-то гораздо нежнее, гораздо, что ли, деловитее, солидарнее. И вообще рассеянная Россия мне нравится больше, чем страна, объединенная кровью и почвой. Вот надежда на то, что будет как раньше, которая есть у кого-то, а мне она совсем не присуща, это надежда ложная. Как раньше не будет. Но зато посмотрите, какая свежесть, какое озоновое чувство при мысли о том, что не будет больше этого четырехтактного цикла. Революция, заморозок, оттепель, застой. Не будет больше этой опричнины. Не будет вечного русского конфликта Родины и Истины. Начнется новая страна. Разве это не пахнет озоном? Вот эта мысль меня, честно говоря, греет и вдохновляет.
1: А как это будет выглядеть, вот эта страна?
0: Ну, это я так далеко я заглянуть не могу. Я только подозреваю, что первое, что Россия должна сделать, это полностью отменить свою нынешнюю пенитенциарную систему и по возможности упразднить тюрьму. Потому что любая тюрьма в России будет превращаться, к сожалению, в пыточный застенок. Нужно что-то новое. Понимаете, нужно миру предложить что-то, чего еще никто не делал. Вот как превратилась там в свое время русская революция в один из главных русских брендов. И все стали молиться на русскую революцию, на русский прогресс. Она очень быстро была захвачена реваншистами. Она превратилась в русский реванш, в сталинизм, а что угодно. Но в 20-е годы озоном попахивало еще, да, каким-то грозовым. Значит, я думаю, что сейчас есть и Россия предложит миру новую образовательную систему, не основанную на опросах и на контроле, или новую тюремную систему, при которой тюрьмы не будет вообще, а, скажем, всех преступников будут экспортировать в другие страны, которые умеют обращаться с тюрьмой, которые могут сделать из тюрьмы не вечное или фортово, не кресты. Или предложить какую-то концепцию лечения или перевоспитания, не знаю, любую нерепрессивную концепцию. Потому что лишение свободы – это инструмент растления. Вот если Россия предложит миру новую концепцию, мир увлечется, пойдет за ней, возникнет дискуссия. А если Россия будет по-прежнему цепляться за свое прошлое, надо сказать, уже полностью выродившееся, уже просто демонстрирующее, ну, все формы зомби, все формы полного рождения. Если это будет очередной повтор, то я боюсь, что и самим россиянам, и их ближайшим соседям станет хуже всего, станет смертельно скучно. Когда страна вызывает только смертельную скуку, я думаю, она начинает быть отвратительна самой себе.
1: А может, какие-то примеры таких стран? Вот, может быть, наоборот, сколько это есть, то самое отсутствие движухи, о которой Владимир Путин теперь периодически говорит, по попытках подцепить такой молодежный слэм.
0: Движуха разная бывает. Движуха же совершенно не обязательно связана с войной. Я, наоборот, думаю, что самая трудная жизнь в стабильных странах, как говорил Марья Васильевна Розенова, самая страшная смерть от скуки. Мне кажется, что глубокая депрессивность как раз западноевропейской культуры в последнее время, она именно с тем и связана, что здесь люди как перестали ставить себе ослепительные глобальные задачи. Максимум того риска, который они могут себе позволить, это довольно примитивная, довольно пошлая философия Марин Ле Пен. А некоторый тупик общественной мысли, отсутствие дерзаний, некоторое нежелание радикально ломать мир. Вот 68-й год, наверное, это было ужасно, но тем не менее, это был все-таки колоссальный взлет вдохновения. Когда мы смотрим с вами фильм «Мечтатели», когда мы смотрим «Восстание парижской синематеки», когда мы видим баррикады или там студентов комитета «Францесс», которые захватили это все, мы понимаем прекрасно, что это левачество, что там портреты Мао Цзэдуна на баррикад, но мы понимаем и то, что все-таки это общественные дискуссии, дуновение свежего ветра. А я думаю, что Европа пересобирается сейчас вокруг Украины. А Украина не боится дерзать, все время придумывает что-то новое. И даже снова с памятника Булгакову для меня это скорее повод к масштабной общественной дискуссии, которая там немедленно началась, а вовсе не к каким-то тоталитарным проявлениям. Я думаю, что постепенно Европа, а потом и весь мир, будет пересобираться вокруг Украины, потому что Украина сейчас живет как бы в таком уже посмертном пространстве. Она перестала бояться чего бы то ни было. И значит, дверь в будущее перед ней открыта шире всего.
1: 68-й год вы упомянули, мне вспоминается вот эти «Будьте реалистами, требуйте невозможного» от Жан-Люка Годара. И моя мысль идет дальше в Канны, откуда он избежал. Ну, не избежал, он приехал в Париж, крича там со сцены о том, что это правда, крайне это важно вернуться в Париж и поддержать студентов, которые начали...
0: Совершенно верно, да, это правда, Годару было бы, да, Аркадий Годар. Годару слабо было сформулировать эту мысль, это или Кон-Бендит, или кто-то еще из левых философов. По-моему, Кон-Бендит, будьте реалистами, требуйте невозможного, это хороший лозунг. Понимаете, вот мне сейчас все говорят, отменить тюрьму невозможно, переформулировать пенитенциарную систему невозможно. Сделать Россию нерепрессивной невозможно. Так будьте реалистами, требуйте невозможного. Пока вы разбегаетесь на 1.5 метра, вы прыгаете на 1.20 м. Чтобы прыгнуть на 1.5, надо разбегаться на 2. Понимаете, надо ставить себе фантастические, амбициозные, великие задачи. Если их нет, зачем мы живем? Зачем мы рожаем детей? Мне в свое время Юрий Шевчук сказал замечательную фразу. Везде ото всех слышу. Молодежная культура умерла, рок-н-ролл умер, а будущее умерло, авангард. Артуми, ребята, вы зачем детей плодите? Я перед своими детьми, которые со мной, кстати, путешествуют, здесь у меня старший сын в Риге, младший со мной ездит, я перед ними чувствую ответственность. Я должен им придумать что-то интересное. А может быть, они сами мне придумают что-то интересное. Понимаете, это страшнее, скучнее русского циклического повтора, который вырождается уже третий век подряд. Не может быть ничего. Попробуйте прорвать этот замкнутый круг. Мне когда-то Сью Таунсенд, великая британская писательница, сказала: от отсутствия исторической воли Россия воспроизводит в истории свой календарный год. Ничего нет скучнее этой природности. Лето, осень, зима, весна. Порвите круг, потому что все христианство имеет своей целью разорвать цикл и создать прямую, ну, как шары кресту Честертона. Я надеюсь, что одно из главных свидетельств бытия Божия – это его сохраняющийся интерес к миру. Мы должны ему показывать что-нибудь нескучное.
1: Ну, в Канны я почему хотел вообще перейти? Успех Андрея Звягинцева там на фестивале. И вот эта дихотомия, уехавшая, оставшаяся, она как будто бы напрашивается в нашем с вами разговоре, учитывая, как вы упомянули, людей, которые встречаются по эту сторону границ. Тут такой вопрос, было ли неизбежно вот это разделение, во-первых. Во-вторых, остается ли влияние русской культуры в эмиграции, на ваш взгляд, хоть сколько-нибудь определяющим, опять же, учитывая Гран-при Канн?
0: Я не видел картину. Верующий Непронченко, она, наверное, хорошая. Тут видите, какая вещь. Принципиальная новизна ситуации в том, что осуществился прогноз Ленина. Ленин сказал, если верить Горькому, кто перетянет всех архимедов на свою сторону, тот и перевернет землю. Если мы перетянем, мы ее перевернем. А если не мы, то, значит, вот так будет. Простите, что я все время провод поправляю, но он выскакивает из уха, это, видимо, от избытка чувств. Так вот, понимаете, сейчас принципиально новизна ситуации в том, что проект существует не в России, а за ее пределами. Тогда, в 20-е годы, когда Россия раскололась на уехавших и оставшихся, был какой-никакой, наверное, во многих отношениях кровожадный, кровавый, но, тем не менее, красный проект, модернистский. Россия использовала свой модерн для того, чтобы разрушить прежнюю систему, а новую построить не сумела. В результате теперь, в последней итерации, когда уже какие-то зомби восстали из ада, гении уехали, а таланты остались. Уехали Сорокин, Акунин Чертишвили, Улицкая, Букша, лучшие издатели, организаторы процесса Гаврилов, Рушадзе. Уехали лучшие музыканты Гребенщиков, Нойс, Монеточка. Шевчук продолжает там оставаться героически, я им восхищаюсь, но тоже он выступает большей частью за рубежом. Иными словами, поменялось соотношение. Раньше Пастернак говорил, здесь дует ветер в России, ветер больших идей, а в Берлине все затхлая скука. И Шкловский повторял то же самое. Сейчас, в общем, наоборот. Сейчас именно рассеянная Россия, освободившись от диктата крови и почвы, демонстрирует и гораздо больший уровень деловитости, и гораздо больший уровень взаимопонимания. Я тут грешным делом написал такой стишок недавно, да? Ни стычки, ни ссоры уже не нужны, всем поровну пепла хватило. Гораций и Савидием стали нежны, когда появился Атила. Я детям оставлю не ржавую жесть, а всю без изъяну планету. Отечество славлю, которое есть, но трижды которого нет.
1: Это был Дмитрий Быков в прямом эфире. Спасибо. На Радио Свобода. Я благодарю вас за то, что побывали с нами в прямом
0: эфире. Спасибо. Приходите, вы еще можете
1: успеть на вечер. Действительно. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Понаблюдаем, например, за исчезновением главы Центробанка. Например, такая довольно-таки внезапная возможная тема наша с вами на завтра. Уважаемые зрители, на этом на сегодня все. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
5: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». В 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
0: «Морозное московское утро. Серебристые инеи на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищам. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах, подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора. «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденной, гениальной по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами, наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
5: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
3: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Когда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация, Сорочинск, под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался со старшего класса. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов. Все вот эти революционные книжки были доступны. Он сам писал стихи. А потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну, тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
6: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
3: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали и наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но как из уст в уста, видимо, это передавалось.
6: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
3: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Хаутского, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положение прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, была циолог и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились. И вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию. Вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
5: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
7: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался. Где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали – трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
5: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
3: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал так 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихорковской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и, возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушка и дедушка говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
5: Три стихотворения Виталия Гармаша.
0: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал, статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах с бумажками от трибунала и направлениями в степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы им ослепительные сны и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
5: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 59 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 51-го года.
3: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 76-м году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
6: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
3: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
6: А сколько всего человек прошло по этому делу?
3: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петрами 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
6: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
3: Когда папа умер в 2007 году. Захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал, вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью. И он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами, такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что что было, какой он был. То есть так немножко закрытый для меня человек. Мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я понимаю, что все дела где-то находятся. Я написал сначала под именем мамы, потому что непосредственно написали в ФСБ. ФСБ нас отправило в главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью. Но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять. Я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника, она живет в Америке, и она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели, это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг, немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно для компенсации этого молчания поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
5: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
8: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
9: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
10: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
11: Очень осторожно.
12: Вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
13: Я не употребляю информацию.
14: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
15: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
16: Иностранные агенты – это наши друзья.
8: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
11: Говорит радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
17: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
11: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
18: Говорит радио «Свобода».
19: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
18: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
19: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении «К поверх барьеров» в программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года.
20: Радио «Свобода», Прага. У микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» — еженедельное приложение к программе «Поверх барьеров».

В этом выпуске Фланнери О'Коннор к 70-летию со дня рождения американской писательницы. Впервые по-русски в переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Зимой серо-голубая громада леса почти сливалась с небом, но сейчас лес был совершенно черен, а небо над ним мертвенно-бледным. «Вы слышали эту историю про искусственные роды?» – спросила миссис Причард. Девочка смотрела на миссис Причард и свою мать, стоявших под окном. Миссис Причард, скрестив руки на животе, стояла, прислонившись к трубе дымохода. Это была грузная женщина с остроконечным лицом и суетливыми глазками. Миссис Коуп, напротив, была маленькой, аккуратной, с большим круглым лицом и черными глазами, которые увеличивались призмами очков, так как будто она все время чему-то удивлялась. Сидя на корточках, она пропалывала клумбу возле дома. На обеих женщины были панамы, некогда одинаковые, но теперь та, что была на миссис Причард, выгорела и вытянулась, а на миссис Коуп оставалась накрахмаленной и ярко-зеленой. «Да, я читала про эту женщину», — сказала миссис Коуп. «Ее фамилия Брукинс, но в девичестве она была Причард, так что мы в родстве, она мне 7- или 8-юродная сестра». «Надо же», — пробормотала миссис Коуп, отшвыривая большой пучок травы. Она накидывалась на сорняки с такой яростью, словно их высадил сам дьявол, чтобы все изуродовать. «Раз она наша родственница, мне уж пришлось сходить посмотреть тело», — сказала миссис Причард, — «и ребенка тоже». Миссис Коуп промолчала. Она привыкла к таким историям. По ее словам, от них у нее истрепались нервы. Миссис Причард, напротив, готова была тащиться за 30 миль, только чтобы поглазеть на чужое несчастье. В таких случаях миссис Коуп всегда переводила разговор на что-нибудь приятное, но девочка замечала, что это раздражает миссис Причард. Девочке казалось, что бледное небо борется с крепостной стеной леса, хочет пробиться сквозь нее. Заросли за ближайшим к дому полем выглядели мешаниной серого и желтого. Миссис Коуп страшно боялась, как бы ее лес не сгорел. По вечерам, когда поднимался особенно сильный ветер, она говорила девочке: «Не дай Господь, начнется пожар, сегодня такой ветер». А девочка в ответ мычала, не отрываясь от книги, или же просто оставляла ее слова без внимания, слишком уж часто их слышала. Летом, когда они сидели по вечерам на крыльце, миссис Коуп говорила девочке, которая торопилась прочесть как можно больше, пока не стемнело: «Взгляни-ка на закат, он великолепен, ты должна встать и посмотреть». И девочка хмурилась и не отвечала, или же бросала взгляд туда, где за лужайкой и полями высилась серо-голубая громада, и продолжала читать, изредка бурча злобно: «Похоже на пожар, ты бы лучше принюхалась, не горит ли лес». В гробу она обнимала его, продолжала миссис Причард, но шум трактора, который негр Кальвер вел от Риги, заглушил ее слова. К трактору была прицеплена тележка, на которой, подпрыгивая, сидел еще один негр. Его ноги плясали в футе от земли. Трактор двинулся мимо ворот, ведущих в поле, налево. Миссис Коу поглянулась и увидела, что трактор проезжает ворота, потому что негру было лень слезть и открыть их. Он собирается сделать такой крюк за ее счет. «Скажите ему, чтобы он остановился и подошел сюда», — крикнула она. Миссис Причард поднялась и замахала рукой, но негр сделал вид, что не замечает. Тогда она подошла к краю лужайки и завопила: «Слезай, говорят же тебе». Он слез и двинулся к ним, всем своим видом показывая, что очень торопится. На его белой шляпе виднелись разводы от пота, поля были опущены и закрывали его красноватые глаза. Стоя на коленях, миссис Коуп ткнула тяпкой в землю. «Почему ты не проехал в ворота?» – спросила она и, зажмурившись, поджала губы, желая показать, что готова к самому чудовищному ответу. «Иди-ка подними лопасти косилки», – сказала она, устало отводя взгляд. Ее негры были такими же вредными и безликими, как сорняки. Глаза, когда она их открыла, расширились, казалось, еще больше. «Подними, тебе говорят», — сказала она, указывая тяпкой через дорогу. Негр ушел. «Им на все наплевать», — сказала миссис Коуп. «У них ни за что нет ответственности. Благодарю Господа, что он меня еще щадит. А то это меня рано или поздно доконает». «Еще как!» Миссис Причард приходилось перекрикивать стрекот трактора. Негр открыл ворота, поднял косилку и выехал в поле. Шум стих. «Сама-то я не видела этой родильной штуковины», — миссис Причард перешла на обычный голос. Склонившись, миссис Коуп снова принялась яростно выдергивать траву.
«Нам есть за что благодарить Господа», — сказала она. «Каждый день нужно возносить благодарственную молитву. Вы делаете это?» «Да, мэм», — сказала миссис Причард, — «ведь она пролежала там 4 месяца, прежде чем умерла. Если бы я оказалась на ее месте, я бы вылезла, наверное. Как вы думаете?» «Каждый день я благодарю Господа», — сказала миссис Коуп, — «и думаю о том, что у нас есть». Она вздохнула. «А ведь у нас есть все». Она оглядела тучные пастбища и холмы, покрытые лесом, и тряхнула головой так, словно все это было бременем, которое она пытается сбросить. Миссис Причард тоже обвела взглядом угодья. «У меня есть только 4 больных зуба», — заметила она. «Вот и будьте благодарны, что не 5», — огрызнулась миссис Коуп, отшвырнув пучок сорной травы. «Или за то, что нас не уничтожил ураган. Я всегда нахожу то, за что можно принести благодарность». Миссис Причард взяла валявшуюся у стены мотыгу и накинулась на торчащий между 2 кирпичами дымохода кустик. «Не сомневаюсь, что вам это несложно», — в ее голосе послышалась презрительная нотка. «А подумать только об этих несчастных европейцах», — продолжала миссис Коуп, — «которых засаживают в телячьи вагоны и отправляют в Сибирь». «Боже праведный», — сказала она, — «мы должны целыми днями простаивать на коленях». «По крайней мере, если бы я была в родовспомогательном аппарате, я бы не стала этим заниматься», — сказала миссис Причард, почесывая концом мотыги голую лодыжку. «Даже этой несчастной женщине есть за что благодарить Господа», — сказала миссис Коуп. «Она может быть благодарна за то, что не умерла сразу». «Разумеется», — сказала миссис Коуп и указала тяпкой на миссис Причард. «Вот у меня одно из лучших хозяйств в округе. А как вы думаете, почему?» «Потому что я работаю, не покладая рук, чтобы спасти и сохранить это место». В такт своим словам она размахивала тяпкой. «Я свято блюду это место и не думаю о всяких несчастьях. Я принимаю беду как есть, если она приходит». «А если вдруг сразу обрушится много всего?» — начала миссис Причард. «Сразу ничего не обрушится», — отрезала миссис Коуп.

Девочке сверху было видно место, где грязный проселок выходит на шоссе. Она увидела, как там у ворот остановился грузовик, из него вылезли три мальчика и двинулись по грязно-розовой дороге. Они шли гуськом, средний раскачивался от тяжести черного толстенного чемодана. «Ну а если и случится, — сказала миссис Причард, — останется только воздеть руки к небу». Миссис Коуп не удостоила ее слова вниманием. Миссис Причард скрестила руки на груди и огляделась так, словно представляла, как все эти холмы начинают сплющиваться. Неподалеку показались трое мальчишек. «Взгляните-ка, — сказала она, — кто бы это мог быть?» Опершись на руку, миссис Коуп обернулась. Направляющаяся к ним троица, казалось, намеревалась прошибить стену дома. Теперь впереди шел тот, что был с чемоданом. Фута за 4 от нее он остановился и поставил чемодан на землю. Все трое были похожи друг на друга, разве что средний, тот, что был с чемоданом, носил очки в серебряной оправе. Один его глаз слегка косил, так что казалось, будто он сразу смотрит в два разных места». На нем была пропотевшая майка с обесцветившимся истребителем, но его грудь была столь худа, что истребитель сполз чуть ли не на живот. Волосы слиплись от пота у него на лбу. На вид ему было лет 13. Два его спутника пронзительно таращили глаза. «Не знаю, помните ли вы меня, миссис Коуп», — произнес он. «Лицо как будто знакомое», — пробормотала она, рассматривая его. «Ну-ка, ну-ка». «Мой отец у вас работал», — подсказал он. «Бойд?» — спросила она. «Твой отец был мистер Бойд, а сам ты И.С.» «Нет, я Павел, второй. Только я чуть-чуть вырос, а папаша мой помер. Помер уже». «Умер», —

0: Она повторила это еще раз, потом спросила: «А это что за мальчики?» и улыбнулась им. «Это Гарфилд Смит, а это Уте Харпер», — представил он сначала рослого, а затем меньшого мальчика. «Как поживаете, детки?» — сказала миссис Коуп. «Это миссис Причард. Мистер и миссис Причард сейчас работают у нас». Они проигнорировали миссис Причард, которая изучала их бисерными глазками. Казалось, они застыли, рассматривая миссис Коуп навечно. «Ну что ж, замечательно», — сказала она, взглянув на чемодан. «Очень мило, что вы решили повидать меня. Это и вправду очень мило». Взгляд Павла сжимал ее клещами. «Вернулся посмотреть, как у вас тут дела», — сказал он хрипло. «Вот что я вам скажу», — подал голос мальчик поменьше. «Все время, пока мы с ним, он твердит нам про тутошние места. Говорил, что тут чего только нету. Говорил, что тут лошади есть. Сказал, что лучшую часть жизни он провел здесь. Только об этом и твердил. Ни разу не затыкал глотку насчет этих мест», — промычал старший мальчик и вытер рукой нос, словно хотел заглушить свои слова. «Все время трепался насчет этих лошадей, что он катался тут», — продолжал меньший. «Он сказал, что нам разрешат на них кататься. Сказал, что тут есть одна лошадь, Джин». Миссис Коуп всегда опасалась, что найдется кто-нибудь, кто сможет причинить ущерб ее хозяйству и отнимет у нее нажитое. «Они не подкованы», — сказала она торопливо. «Была лошадь Джин, но умерла. Так что, я думаю, вы, мальчики, не сможете поездить на лошадях, потому что с вами может что-нибудь случиться. Это опасно». Она говорила очень быстро. Большой мальчик с негодующим звуком опустился на землю и стал выковыривать сор из подошвы своих кедов. Младший начал оглядываться по сторонам, а Павел молча сверлил ее взглядом. Минуту спустя меньшой сказал: «А знаете, леди, что он нам заявил однажды? Дескать, он хочет очутиться в этих местах после смерти». Поначалу миссис Коуп побледнела, затем покраснела, потом, когда она вдруг поняла, что дети хотят есть, странная гримаса перекосила ее лицо. «Они смотрят на нее так, потому что голодны». Оглядев их еще раз, она поспешно спросила, не хотят ли они чего-нибудь поесть. Они согласились, но выражение спокойного недовольства на их лицах не изменилось. Они смотрели на нее так, словно давали понять, что голод им не в новинку, но это не ее ума дело.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика. Рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка наверху покраснела от волнения. Она стояла перед окном на коленях, осторожно выглядывая наружу. Миссис Коуп позвала мальчиков за собой. Для них были вынесены на улицу садовые скамейки. Миссис Причард двинулась за ней. Девочка перебралась из правой спальни в левую и посмотрела вниз. На улице стояли три скамеечки, а между двумя стволами орешника был натянут красный гамак. Девочка была толстой и бледной. Ей было 12 лет, она косила, а ее зубы стягивали металлические скрепки. Она устроилась у окна. Мальчики обошли дом. Старший прыгнул в гамак и раскурил окурок. Меньшой развалился на траве, подложил саквояж себе под голову, а Павел пристроился на краешке скамейки и стал жадно разглядывать все вокруг. Девочка услышала голоса матери и миссис Причард на кухне. Она встала, вышла в коридор и перегнулась через лестничные перила. Ноги миссис Коуп и миссис Причард стояли друг против друга. «Бедные ребятки голодны», – прочувственно сказала миссис Коуп. «Вы обратили внимание на саквояж?» – спросила миссис Причард. «Что, если они вздумают здесь остаться на ночь?» Миссис Коуп ахнула. «Я не могу позволить, чтобы три молодых человека остались здесь в одном доме со мной и с Салли Вирджинии», — сказала она. «Я думаю, они уйдут, когда я их накормлю». «Я только хотела сказать про этот саквояж», — заметила миссис Причард. Девочка поспешила обратно к окну. Засунув сигарету в зубы и заложив ладони под голову, старший мальчик раскачивался в гамаке. Когда миссис Коуп с тарелкой печенья показалась из-за угла, он быстро выплюнул окурок. Она резко остановилась, словно обнаружив у своих ног змею. «Эшфилд», — сказала она, — «подними, будь любезен, я боюсь пожара». «Гарфилд», — возмущенно крикнул меньшой, — «Гарфилд». Старший мальчик безмолвно поднялся, подобрал окурок с

сунул его в карман и застыл, разглядывая вытатуированное сердце на своей руке. Появилась миссис Причард. За горлышки она принесла 3 бутылки Кока-Колы и раздала их мальчикам. «Я все помню насчет этих мест», — сказал Павел, созерцая содержимое своей бутылки. «А куда вы направляетесь?» — миссис Коуп остановила тарелку печенья на ручке скамейки. Он посмотрел на печенье, но не взял ничего. «Я помню, была одна Джин, а еще был Джордж. Мы уехали во Флориду, и мой папаша, знаете, помер, а потом мы двинули к моей сестрице, а потом моя мамаша поженилась, знаете, так что вот мы теперь здесь». «Тут вот печенье», — миссис Коуп устроилась на скамейке напротив. Ему не нравилось в Атланте. Меньшой мальчик поднялся и нехотя потянулся за печеньем. Ему ничего не нравится, кроме вот этого места. Ну и выделывал он штуки, леди, скажу я вам. Мы тут как-то играли в мяч, так он бросил играть и говорит: «Черт возьми, была бы у меня лошадь Джин, я бы все послал к черту, чтобы покататься на ней». «Я уверена, что Павел не мог сказать так грубо. Правда же, Павел?» — сказала миссис Коуп. «Нет, мэм», — ответил он, глядя в бок, словно прислушиваясь к лошадям в поле. «Нет, не нравится мне такое печенье». С этими словами меньшой мальчик бросил недоеденное обратно и встал. Миссис Коуп заерзала на скамейке. «Значит, вы, мальчики, живете в этих милых поселениях?» — сказала она. «Где твой дом можно отличить только по запаху?» — отозвался меньшой. «Они 4-этажные, а всего их 10, один за другим. Пойдем смотреть лошадей». Павел перевел цепкий взгляд на миссис Коуп. «Мы хотели бы переночевать в каком-нибудь сарае», — сказал он. «Мой дядя довез нас на своем грузовичке, а завтра утром он за нами заедет». Миссис Коуп поперхнулась, а девочка в окне подумала: «Сейчас она взлетит со скамейки и врежется в дерево». «Боюсь, это невозможно», — сказала она наконец, резко поднимаясь с места. «В сараях полно соломы, и вы можете поджечь ее сигаретой». «Мы не будем курить», — сказал Павел. «Боюсь, что вы все равно не сможете провести здесь ночь», — она повторила, словно пыталась вежливо объясниться с бандитом. «Ладно, мы устроимся в лесу», — сказал меньшой мальчик. «Мы взяли с собой одеяло. Это вот они в саквояже. Пошли». «В лесу?» — сказала она. «Но нет. В моем лесу сейчас очень сухо. Я не могу позволить, чтобы там курили. Вы можете устроиться в поле, вот здесь, у дома, где нет деревьев». «Где она сможет не спускать с вас глаз?» — сказала девочка вполголоса. «В ее лесу!» — пробормотал старший мальчик, вылезая из гамака. «Мы ляжем в поле», — сказал Павел, не глядя на нее. Его спутники уже двинулись, он поспешил за ними. Женщины остались сидеть рядом с черным саквояжем. «Даже спасибо не сказали», — заметила миссис Причард. «Они только поиграли с тем, что мы дали им поесть», — с горечью сказала миссис Коуп. Миссис Причард заметила, что, может быть, они предпочитают крепкие напитки. «Но они действительно выглядели голодными», — сказала миссис Коуп. К вечеру мальчики появились из леса, грязные и потные, подошли к заднему крыльцу и попросили воды. Они не просили поесть, но миссис Коуп была уверена, что они хотят. «У меня есть холодная цесарка», — сказала она. «Как мальчики, хотите, я дам вам мясо и бутербродов?» «Я не стану есть лысую птицу», — сказал меньшой мальчик. «Я бы съел курицы или индейки, но не цесарки». «Ее даже собаки не едят», — сказал старший. Он снял рубашку и повязал ее вокруг пояса так, что она болталась сзади хвостом. Миссис Коуп избегала смотреть на него. На руке у меньшого мальчика был порез. «Вы ведь не станете кататься на лошадях, раз я вам не разрешаю, а?» — спросила миссис Коуп с подозрением, и они в один голос ответили: «Нет, мэм». Так в деревенских церквах хором повторяют «Аминь». Она вошла в дом приготовить бутербродов и стала из кухни расспрашивать их, кто их родители и сколько у них братьев и сестер, и где те учатся. Они отвечали коротко и односложно, пихая друг друга и посмеиваясь, словно ее вопросы таили какой-то скрытый смысл. «А кто у вас преподает, мужчины или женщины?» — спрашивала она. «И те, и другие, а иной раз и вовсе не разберешь», — рявкнул старший мальчик. «А твоя мать работает, Павел?» — спросила она поспешно. «Она спрашивает, работает ли твоя мать?» — взвизгнул меньшой. «Он прям-таки ошалел от этих лошадей. Его мать, она работает на фабрике и оставляет его следить за малышами, но он не очень-то усердствует. Скажу вам, леди, он как-то засунул своего братишку в ящик и поджег его».
Я уверена, что Павел не может сделать ничего подобного». Она вышла с тарелкой бутербродов и поставила ее на крыльцо. Они мгновенно опустошили тарелку, и она подняла ее и застыла, глядя, как закатное солнце пылает над верхушками деревьев. Солнце, разбухшее и огненное, повисло в сети перистых облаков, словно в любую минуту могло сорваться и провалиться в чащу. Из верхнего окна девочка видела, как мать дрожит и прижимает руки к бокам.

«Нам есть за что благодарить Господа», – внезапно сказала миссис Коуп печально изумленным голосом. «А вы, мальчики, благодарите перед сном Господа за то, что Он сделал для вас. Благодарите Его за все». Ее слова привели их в замешательство. Они кусали бутерброды так, словно те стали безвкусными. «Так как же?» — настаивала она. Они застыли, как воры, и жевали безмолвно. «По крайней мере, я это делаю», — закончила она, повернулась и вошла в дом, и девочка сверху видела, как они вздохнули облегченно. Старший переступал с ноги на ногу, словно выбираясь из капкана. Солнце пылало пронзительно, казалось, сейчас все вспыхнет. Белая водонапорная башня отсвечивала розовым, а трава неестественно позеленела, словно стала стеклянной. Девочка внезапно высунулась из окна, скосив глаза и далеко высунув язык, и захрипела так, будто сейчас ее вытошнит. Большой мальчик поднял глаза и уставился на нее. «Боже мой!» — пробормотал он. «Еще одна баба!» Девочка отпрянула от окна и застыла, прижавшись к стене, прерывисто дыша, так, словно ее ударили по лицу, и она не может понять, кто это сделал. Как только они ушли с крыльца, она пошла на кухню, где миссис Коуп мыла посуду. «Если мне попадется этот высокий мальчишка, я из него дух выбью», — сказала девочка. «Держись подальше от этих ребят», — миссис Коуп резко обернулась. «Леди, не должны ни из кого выбивать дух. Держись от них подальше. Утром они уедут».

0: Но утром они не уехали. Когда после завтрака миссис Коуп вышла на крыльцо, она увидела, как они, собравшись у черного хода, принюхиваются к запаху бекона. «Эй, мальчики», — сказала она, — «я думала, вы выйдете встречать дядю». На ее лице было то же выражение усталой горечи, что и накануне, но сегодня она чувствовала себя обманутой. Старший мальчик мгновенно отвернулся, а меньшой присел на корточки и начал возиться в песке. «Нет, мы не пошли», — сказал Павел. Старший мальчик слегка обернулся к ней и изрек: «Нам от вас ничего не нужно». Он не видел, как расширились ее глаза, но не мог не заметить значительную паузу. Помолчав, она сказала изменившимся голосом: «Не хотите ли, мальчики, позавтракать?» «У нас с собой много еды», — сказал старший мальчик. «Нам от вас ничего не надо». Она перевела взгляд на Павла. Его худое, бледное лицо было обращено к ней, но, казалось, он смотрит сквозь нее. «Вы ведь знаете, мальчики, что я вам рада», — сказала она, — «но я надеюсь, что вы будете вести себя как следует. Я надеюсь, что вы будете вести себя по-джентльменски». Они стояли, глядя в разные стороны, словно ожидая, когда она уйдет. «В конце концов», — сказала она неожиданно резко, — «это моя территория». Старший мальчик неразборчиво хмыкнул, и они все повернулись и пошли, оставив ее стоять с ошеломленным видом, таким, будто среди ночи ее выхватил луч прожектора. Вскоре вышла миссис Причард и встала в проеме двери, прислонившись к косяку. «Полагаю, вы знаете, что они вчера весь день катались на лошадях», — сказала она. «Украли из конюшни уздечку и катались. Холлис их видел. Вчера он выгнал их из амбара в 9 часов, а сегодня утром выгнал их из молочной. Они были все перемазаны в молоке, будто пили прямо из бидонов». «Какой ужас!» Опустив руки, миссис Коуп застыла у раковины. «Какой ужас!» С тем же выражением лица она давеча выпалывала сорняки. «С ними никак не справиться», — сказала миссис Причард. «Самое разумное — оставить их здесь на неделю, покуда не начнутся занятия в школе. Раз уж они решили устроить себе каникулы в деревне, остается только опустить руки». «Нет, я не опущу руки», — сказала миссис Коуп. «Скажите мистеру Причарду, чтобы он загнал лошадей обратно». «Он их уже загнал. Только вы не равняете 13-летнего мальчишку и мужчину вдвое его старше. Никогда не скажешь, что взбредет мальчишке в голову. Никогда не знаешь, где он сейчас носится. Утром Холлис видел их за бычьим загоном, и старший спросил его, можно ли тут где-нибудь помыться. А Холлис сказал, что тут ничего нету, и что вы не хотите, чтобы в вашем лесу бросали окурки. А тот сказал, это не ее лес. А Холлис сказал, что ваш. А младший сказал, слушай ты, эти леса боженькины, и сама она тоже явонная. А тот, что в очках, сказал, на вроде как она и небом над этим местом владеет. А меньшой сказал, есть у нее небеса, да нету аэроплана, чтобы туда взлететь. А старший сказал, дескать, он не видел места, где столько чокнутых баб. А Холлис и не стал с ними дальше разговаривать и пошел в освояси. Я пойду скажу им, что они могут уехать на молочном фургоне». Миссис Коуп вышла, оставив на кухне миссис Причард и девочку. «Послушайте», — сказала девочка, — «я могу вышвырнуть их отсюда куда проще». «Вот как?» — пробормотала миссис Причард, насмешливо на нее глядя. «Это как же?» Девочка стиснула кулаки и оскалилась, словно собираясь на кого-то наброситься. «Они сами уберутся», — сказала она довольным тоном. Потом она вернулась к окну верхней комнаты и увидела, как ее мать отходит от мальчишек, которые, расположившись у водонапорной башни, поедали что-то из коробки для печенья. Она услышала, как ее мать подходит к кухне и говорит: «Они сказали, что уедут на молочном фургоне, и вроде они не голодные, у них много еды в саквояже». «Небось, тоже сперли», — сказала миссис Причард.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
0: Когда приехал молочный фургон, мальчишки куда-то исчезли, но как только он отъехал, они высунулись из прорехи в крыше телятника. «Ну как вам это нравится?» — сказала миссис Коуп, стоявшая у одного из окон второго этажа. «Это не потому, что я им чем-то навредила. Это их собственное отношение». «Тебе никогда ничьё отношение не нравилось», — сказала девочка. «Я пойду и скажу им, чтобы они сматывались немедленно». «Ты к ним и близко не подойдёшь, ясно тебе?» — сказала миссис Коуп. «Почему?» — спросила девочка. «Я сама пойду и научу их уму-разуму». Девочка устроилась у окна и вскоре увидела высвеченную солнцем зелёную шляпу. Её мать двигалась к телятнику. Мальчишки тут же исчезли, старший выскочил наружу, остальные за ним и бросились на утёк. Появилась миссис Причард, и женщины побежали к рощице, где только что скрылись мальчишки. Их шляпы исчезли среди деревьев, а из рощи выскочили беглецы и, перебежав через поле, скрылись в лесу. Когда миссис Коуп и миссис Причард выбрались в поле, там уже никого не было, и им пришлось вернуться обратно. Как только миссис Коуп вошла в дом, за ней прибежала с криком миссис Причард. «Они выпустили быка!» — визжала она. «Выпустили быка!» Черный бык действительно плавно и лениво гнался за ней. По пятам за ним, шипя, двигались четыре гусыни. Бык был непокладист, и миссис Причард и двум неграм потребовалось полчаса, чтобы загнать его обратно в хлев. Поскольку все мужчины возились с быком, мальчики беспрепятственно выпустили бензин из трех тракторов и снова скрылись в лесу. На висках миссис Коуп вздулись голубые жилки, и миссис Причард с удовольствием отметила это. «Ну что, как я и говорила, ничего не поделаешь».

Миссис Коуп поспешно ела обед, даже не заметив, что не сняла шляпу. Заслышав малейший шум, она вскакивала. Сразу после обеда миссис Причард вышла во двор и сказала: «Ну что, хотите вы знать, где они сейчас?» И улыбнулась с радостно всеведущим видом. «Ну так где же?» – спросила миссис Коуп, переходя в состояние боевой готовности. «А вон на дороге швыряют камни в ваш почтовый ящик», — сказала миссис Причард, довольно развалившаяся в дверном проеме. «Пытаются сшибить его со стойки». «В машину», — приказала миссис Коуп. Девочка села с ними, и они выехали на дорогу. Мальчики сидели на обочине, швыряя камни в почтовый ящик. Миссис Коуп остановила машину и выглянула из окна. Они смотрели на нее, словно видели впервые. Старший, пристально и угрюмо, младший, прищурившись, глаза Павла разбегались над потертым истребителем на майке. «Павел», — начала она, — «я уверена, что твоя мать была бы возмущена, если бы узнала, как ты себя ведешь». Она сделала паузу, ожидая эффекта. Казалось, его лицо дрогнуло, но он продолжал безучастно смотреть сквозь нее. «Я терпела все это довольно долго», — сказала она. «Я хотела обойтись с вами вежливо. Разве я была неприветлива к вам, мальчики?» Напротив нее сидели три статуи, и лишь большая заговорила. «Мы даже не на вашей стороне дороги, леди». «Ничего вы с ними не поделаете», — громко прошипела миссис Причард. Девочка сидела на заднем сиденье с краю. У нее был яростный, оскорбленный вид, но она вжалась в сиденье так, что в окно ее не было заметно. Миссис Коуп говорила медленно, четко выговаривая каждое слово. «По-моему, я была приветлива с вами, мальчики. Я два раза вас накормила. Сейчас я еду в город, и если на обратном пути застану вас здесь, позову шерифа». С этими словами она тронула машину. Девочка, быстро обернувшись к заднему окну, увидела, что они не пошевелились, даже не посмотрели вслед. «Вы только их разозлили», — сказала миссис Причард, «и совершенно неясно, что они собираются делать». «К тому времени, когда мы вернемся, их уже не будет», — ответила миссис Коуп. Миссис Причард не выносила, когда напряжение событий падало и сама нагнетала тревогу. «Я знала одного мужчину», — сказала она, — «так его жену отравил ребенок, которого она приютила по доброте душевной». Когда они возвращались из города, мальчиков на дороге не было, и она заметила: «Мне куда больше нравится видеть их, когда они перед тобой, всегда знаешь, что они делают». «Ерунда», — буркнула миссис Коуп, — «я их припугнула, и теперь мы можем спокойно о них забыть». «Я-то их не забуду», — сказала миссис Причард. «Не удивлюсь, если в ихнем чемодане ружье». Миссис Коуп гордилась, что не попадается на удочку миссис Причард. Знаки и предзнаменования, которые всюду видела миссис Причард, миссис Коуп считала признаками разыгравшегося воображения. Но сегодня ее нервы были настолько напряжены, что она лишь отрезала: «Ну, с этим покончено. Мальчишки ушли, все в порядке». «Ну что ж, поживем, увидим», — сказала миссис Причард.

Вечером все было тихо, но за ужином миссис Причард сообщила, что слышала зловещий смех из кустов возле телятника. Это был злорадный, полный тайного смысла смех, и она сказала, что отчетливо слышала его 3 раза. «Я вот ничего не слышала», — сказала миссис Коуп. «Я думаю, они нанесут удар, как только стемнеет», — сказала миссис Причард. Миссис Коуп и девочка просидели на крыльце до 10 вечера, но ничего не произошло. Поквакивали древесные лягушки, да и изредка кричала из темноты козадой. «Они ушли», — сказала миссис Коуп, бедняжке. И она стала объяснять девочке, что им постоянно нужно благодарить Господа, потому что они могли бы жить в поселении, или быть неграми, или сидеть в родовспомогательном аппарате, либо могли быть европейцами, которых возят в телячьих вагонах. И она восторженным голосом начала молиться, но девочка, прислушиваясь к какому-то шороху в темноте, не внимала ей.

0: На следующее утро по-прежнему не было ничего подозрительного. Лес высился голубым гранитным бастионом. Ночью дул ветер, и солнце встало бледно-золотым. Наступала осень. Даже небольшие перемены погоды заставляли миссис Коуп благодарить Господа, но смена времен года всегда вселяла в нее опасение, что ее покинет удача. Как бывало нередко, когда одно дело завершено и предстоит заняться следующим, миссис Коуп обратила внимание на девочку, которая нацепила поверх юбки бриджи, на голову надела мягкую мужскую шляпу и вооружилась двумя пистолетами, запихнув их в декоративную кобуру. Шляпа была очень узкой, и, казалось, от этого кровь прилила к ее щекам. Миссис Коуп смотрела на девочку с трагическим выражением. «Почему ты все время корчишь из себя идиотку?» — спросила она. «Что, на войну собралась? Когда же ты, наконец, вырастешь? Что с тобой творится? Смотрю на тебя, и просто выть хочется. Порой кажется, что ты дочь миссис Причард». «Оставь меня в покое!» — раздраженно пискнула девочка. «Оставь меня в покое! Оставь меня! Я не твоя дочь!» И она побежала к лесу, вытянув шею и зажав в руках по пистолету, будто преследуя невидимого врага. Миссис Причард вышла на улицу. Настроение у нее было хмурое, потому что ничего страшного сказать было нельзя. «Кошмарно себя чувствую», — заявила она, держась за щеку. «Проклятые зубы, каждый как раскаленный».
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка кралась по лесу, заставляя палую листву зловеще звучать под ногами. Солнце поднялось выше и стало лишь белой дырой, чем-то вроде щели, через которую ветер мог убежать в небо, еще более темное, чем он сам. «Я поймаю вас», — бормотала девочка, — «я вас поймаю одного за другим и разнесу в пух и прах. Выходите! Выходите!» Она прицелилась в группу сосен раза в четыре выше ее. Бормоча и пыхтя, она пошла дальше, внезапно наводя пистолет на какую-нибудь безобидную ветку. Время от времени она останавливалась выдернуть вцепившуюся в рубашку колючку, приговаривая: «Оставь меня в покое, говорю тебе, оставь меня!» Щелкала курком и пробиралась дальше. Вскоре она присела на пень передохнуть. Но даже сейчас ее ноги беспокойно двигались, словно она пыталась вдавить кого-то каблуком в землю. Внезапно девочка услышала смех. Она подскочила, по ее телу забегали мурашки. Смех повторился. Потом она услышала плеск и замешкалась, не зная, в какую сторону бежать. Она находилась в двух шагах от лужайки, где пасли коров. Стараясь ступать бесшумно, девочка выбралась на опушку и тут же заметила мальчишек. В 20 футах от нее они плескались в котловане, где мыли коров. Их одежда была сложена за чемоданом в недосягаемости воды, которая выплескивалась через край котлована. Большой мальчик стоял, а меньший пытался взобраться ему на плечи. Павел сидел в воде, глядя прямо перед собой. Его очки были забрызганы. На своих товарищей он не обращал внимания. Деревья, должно быть, казались зелеными водопадами сквозь мокрые стекла его очков. Девочка притаилась за сосной, прижавшись щекой к стволу. «Вот бы всегда здесь жить!» — закричал меньшой мальчик, взобравшись большому на плечи. «Черт возьми, и я бы не прочь!» — выпалил тот и подпрыгнул, пытаясь скинуть свою ношу. Павел сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было сказать, слышит он своих спутников или нет. С застывшим взглядом он был похож на поднявшегося из гроба мертвеца. «Если бы все здесь исчезло, — сказал он, — мы бы и не вспоминали об этом». «Слушайте, — сказал старший мальчик, медленно приседая в воде. Малыш все еще сидел на его плечах. Это все никому не принадлежит». «Это все наше, — сказал меньшой». Девочка не шелохнулась. Павел внезапно выскочил из воды и стал носиться по лужайке. Когда он снова подбежал к котловану, те двое тоже выскочили и погнались за ним. Солнце сверкало на их мокрых телах. Старший мальчик выбился вперед и теперь возглавлял бегущих. Они два раза обежали лужайку и в конце концов свалились возле своей одежды, тяжело дыша. «Знаете, что бы я сделал здесь, будь у меня возможность?» — сказал старший мальчик хрипло. «Что же?» — приподнялся меньшой. «Я бы построил здесь большую автостоянку или что-нибудь вроде этого», — сказал тот. Они стали одеваться. Солнце блестело в стеклах очков Павла, скрывая его глаза. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал он, вытащил что-то из кармана и протянул им. С минуту они рассматривали его ладонь. Затем, не сказав ни слова, Павел поднял саквояж, и они двинулись в лес, пройдя в 10 футах от девочки, на щеке которой остался розовый отпечаток сосновой коры. С изумлением она наблюдала, как, остановившись, они собрали все спички, которые у них были, и принялись добывать огонь. Постепенно между ними и девочкой вытянулась узкая полоска огня, и они прыгали и улюлюкали, глядя, как пламя добирается до ближайших деревьев. Ветер раздувал огонь, и вскоре мальчишки исчезли в дыму, визжа. Девочка повернулась и попыталась было бежать, но ноги ее словно наполнились свинцом, и она еще какое-то время стояла, преисполненная совершенно незнакомой, отчаянной горечи. А потом бросилась на утек. Миссис Коуп и миссис Причард работали в поле за Ригой, когда миссис Коуп увидела дым над лесом. Она вскрикнула, и миссис Причард указала на дорогу, по которой неслась девочка, причитая: «Мама, мама, они хотят выстроить здесь стоянку для автомобилей». Миссис Коуп принялась созывать негров, а миссис Причард, крича, побежала по дороге. Мистер Причард вышел из хлева, двое негров бросили работу и направились к миссис Коуп. «Скорее же, скорее!» — кричала она. «Надо потушить!» Они прошли мимо, не удостоив ее взглядом, и не спеша двинулись к лесу.
Она побежала за ними, крича: «Скорее, скорее! Вы что, не видите?» «Успеется», — сказал Кальвер, и они не прибавили шагу. Девочка подошла к матери и посмотрела ей в лицо, словно видела его впервые. Она различила на нем печать той же самой горечи, что охватила и ее саму, но лицо матери было старше и, казалось, могло принадлежать кому угодно — негру, европейцу или самому Павлу. Девочка быстро отвела глаза и увидела, как за фигурами негров быстро растет и ширится столб дыма в гранитной стене леса. Она напрягла слух и смогла различить далекие дикие вопли радости, словно пророки плясали в огненной печи, в круге, который ангел расчистил для них.

огня». Рассказ Фланнери О'Коннор перевел с английского и читал Дмитрий Волчек. Музыка Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Иоанну». Продюсер Андрей Амочкин. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.

0: «Золотой запас свободы». Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
0: Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть
3: в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Добрый день, говорит Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Трещины в кремлевской стене. Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового Евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
3: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
2: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
4: Добрый день.
2: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
4: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше, тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
2: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
4: Ну, я бы, во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
2: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
4: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
2: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
4: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
2: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, а возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
4: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги. То есть, заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
2: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встают вопросы о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
4: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что... В корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя Палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самое сложное задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это... мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут. Но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
2: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
4: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично,

0: сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной мере замещающих президента и выполняющих какую-то важную часть его полномочий, но осуществляющую от его имени, как полпреды, власть в определенных сферах. И при этом они это будут делать и делают уже сегодня по четко сформулированным, заложенным программам. Да? Никакая программа не в состоянии предусмотреть все детали в нашем турбулентном мире, и у Путина всегда будет возможность вмешаться и что-то поправить. Да? То есть реально я бы описал это как попытку включить автопилот, и вот этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
1: Это сценарий Дэн Сяопина?
0: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
1: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
0: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
1: А переживет ли эта система смерть Путина?
0: Я думаю, это...
1: Что будет после, вот если попытаться пофантазировать?
0: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролировать.

0: Курирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня, да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора-два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
1: Ну вот здесь важный вопрос: силовые корпорации. А разве нельзя предугадать, что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна, ФСБ? Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет условно армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
0: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией, это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом, и это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия.
1: Да.
0: Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет Генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
1: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы и насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, встает вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот из уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит, о возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра, или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
0: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль, он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было, да, и поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, выступление Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
1: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
0: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да, каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? Но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют, ни те, ни другие.
1: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
0: Думаю,
1: кто-то,
0: да,
1: захочет,
0: конечно,
1: продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
0: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
1: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
0: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует. А как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных, да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да. Этого не будет, нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да, да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано. И это скорее вот то, что греки называли охлосом. Да? То есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений. И Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая, но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
1: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
0: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные, независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года-двух, И потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да? И то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют, и независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
1: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? Может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
0: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
1: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
0: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то, наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
1: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя одну эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай...
0: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
1: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в Кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в Кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
1: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя 30-40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет. Потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции,
1: да,
2: украинские,
1: да,
2: эти,
1: да,
2: удары,
1: да,
2: они, конечно, дают определенный эффект. Это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент насаждается неким, я бы сказал, преимуществом, потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО, даже, да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма. Потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
1: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это, конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
1: Но, в принципе, Кремль... Может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны, вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского, да, вот, снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ, по Wildberries и так далее, его убедить, просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
1: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
1: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний: нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Потому что за счет импорта не могут.
1: Ну да, это не тем более накануне заместить выпадающие объемы.
2: Да,
1: Хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны и на фронте, и в российском тылу? Он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что, ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные, да, сценарии. Опять по разным причинам, но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации. Но, тем не менее, есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022, нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружие и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы, да, с сентября. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. Но можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
3: да,
2: может быть, он по-другому об этом подумал.
1: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей, ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в
3: чем
2: сезон,
3: другие
2: когда
3: месяцы,
2: нет отпусков, да. Когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот, своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорю, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
1: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день, вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
5: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о сексуализированном насилии на войне. Не только о тех случаях, которые задокументированы в Украине, но и о том, как наказывали тех, кто совершил преступления сексуального характера во время югославских войн. С вами Александра Вагнер. Сегодня я хотела бы начать с истории Людмилы Гусейновой. Ей 61 год. Она была освобождена по обмену в 2022 году, в самом начале войны. Тогда ее в составе группы из 108 женщин обменяли на бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Во время обмена освободили 100 женщин-военнопленных и 8 гражданских лиц. Гусейнова была среди них. Она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о сексуализированном насилии. С таким насилием она столкнулась в донецкой тюрьме, которую называют «изоляция», так как до начала аннексии Донбасса России в этом здании располагался художественный фонд и арт-центр с таким же названием. Вот что Людмила Гусейнова рассказала о первых днях в изоляции в интервью изданию «Укринформ».
7: Жах почався,
3: Примусили роздягатися.
7: Начался ужас. Меня заставили с мешком на голове раздеться догола. При этом я слышала исключительно мужские голоса и чувствовала прикосновение чьих-то рук, людей, которых я не видела. Потом также с мешком на голове приказали одеваться и буквально поволокли меня в камеру. Когда я чуть не упала, какая-то девушка сказала мне, что мешок с головы можно снять. И еще сказала, что это изоляция.
3: Мешок с головы и сказала, что это изоляция.
6: Это название «изоляция» Гусейнова хорошо знала. Она попала в эту тюрьму осенью 2019 года. В то время уже было известно о том, что условия содержания здесь приравниваются к пыточным и что приговоры заключенным выносятся без надлежащего расследования. Этому были десятки свидетельств людей, оказавшихся на свободе по обмену после 2014 года. Местные суды были организованы здесь Россией после первой волны агрессии в Донбассе, и решения этих судов не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, так как речь идет о непризнанном территориальном образовании ДНР. До того, как Людмила Гусейнова рассказала о пережитом в изоляции, заключенные там и впоследствии освобожденные по обмену женщины не упоминали о сексуализированном насилии в этой тюрьме. Говорили лишь об отсутствии медицинской помощи, о тесных камерах и пытках, например, током или угрозах убийством. Однако сказать во всеуслышание об унижении по гендерному признаку находят мужество обычной единицы. О сексуализированном насилии жертвы предпочитают либо молчать, либо соглашаются вспомнить об этом травматическом опыте спустя годы. Гусейнова рассказала о том, что женщин в тюрьме не только раздевали догола, но и оставляли с мешком на голове стоять многие часы напролет без возможности поменять позу. Гусейнова обвинили в шпионаже и экстремизме, хотя через некоторое время после того, как она оказалась в заключении, Украина присудила ей премию за личный вклад в защиту прав человека, за помощь детям-сиротам, оказавшимся на оккупированной Россией территории. После оккупации Гусейнова узнала о расформировании интерната в оказавшемся под контролем России селе Приморское Донецкой области. Его воспитанников распределили в семьи местных жителей, которые не были в состоянии их содержать. В Киеве Гусейнова организовала сбор вещей и гуманитарной помощи, которую присылали на ее имя в Мариуполь, и она через линию разграничения привозила их на оккупированную территорию. Бывшим воспитанникам интерната она привозила не только одежду или продукты питания, но и книги на украинском языке, а также открытки, которые дети и взрослые писали ребятам, находящимся в оккупации. Когда началась российская агрессия в Донбассе, Гусейнова жила в городе Новоазовск Донецкой области и до оккупации города России в 2014 году работала на небольшом сельскохозяйственном предприятии. После этого она стала волонтером. Задержали ее как за то, что она привозила на оккупированную территорию Донбасса украинские книги, так и за то, что привезла украинский флаг с надписями от военнослужащих из батальона ВСУ «Львов». На флаге было написано «Патриотам Новоазовска». В заключении Гусейнова провела 3 года и 13 дней.
3: До меня приехали следствие. За 2 тижні, мабуть.
7: Следователи пришли ко мне, наверное, через 2 недели после ареста. Я увидела людей, которые меня задерживали, и они начали издеваться, ломать пальцы. Я спросила у них, в чем меня обвиняют. Тогда один из них сказал, что я очень говорливая, и у меня рабочий рот, и именно так его и будут использовать.
3: У меня рабочий рот, и именно так его будут использовать.
6: Гусейнова рассказала о том, что с процедурой раздевания в изоляции столкнулась каждая женщина. Никаких специальных комнат или надсмотрщиков женщин в тюрьме нет. Сексуализированное насилие на войне считается в международном праве военным преступлением, таким же, как, например, убийство мирных жителей или разрушение гражданской инфраструктуры. Последнее было четко закреплено в Женевских конвенциях 1949 года, которые определяли границы ведения войны и были подписаны всеми странами-членами ООН, включая СССР. Россия, как страна военного конфликта в Украине, также несет ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершенного представителями ее армии в Украине. Весной этого года Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека опубликовала свой 3-й доклад, в котором описаны случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. В частности, в докладе описаны 4 случая изнасилования, произошедшие в 2022 году, по одному в Киевской и Запорожской области, а также 2 случая в Херсонской области во время оккупации этих регионов российской армией. В докладе подробно описываются все 4 случая. Вот цитата, то есть описание одного из них.
8: В марте 2022 года в одном из сел Киевской области 2 российских солдат ворвались в дом и по очереди неоднократно изнасиловали 42-летнюю женщину на 3-м месяце беременности и 17-летнюю девушку ее сына. Они угрожали оружием жертвам и членам их семей. Потом солдаты вернулись с сыном женщины, завели всех троих в комнату и снова стали по очереди насиловать женщину и девушку, заставляя юношу на это смотреть.
6: Говорится в докладе комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине. О том, почему сексуализированное насилие является военным преступлением и какие международные суды рассматривали дела, связанные с изнасилованием в случае других войн, рассказывает моя коллега Дарья Захарова.
9: Сексуализированное насилие на войне долго не было четко определено как военное преступление. Вероятная причина – такие преступления рассматривались судами как побочный продукт войны, но не как конкретное военное преступление. Однако ряд событий конца XX века лишний раз продемонстрировал мировому сообществу, что сексуализированное насилие может быть инструментом войны и должно быть приравнено к военным преступлениям. Одно из таких событий – геноцид этнической группы тутси в Руанде, совершенный с подачи правительства другой этнической группы – хуту в 1994 году. Международный трибунал по геноциду в Руанде пришел к выводу, что как минимум 250 тысяч женщин и детей этнической группы тутси подверглись сексуализированному насилию со стороны представителей хуту. Насилие было не случайным. Представители хуту, по сообщениям Human Rights Watch, намеренно привлекали к изнасилованиям десятки тысяч сторонников больных ВИЧ. Также, согласно Международному трибуналу по Руанде, лидеры хуту не просто одобряли насилие в отношении тутси, но и поощряли калечение половых органов своих жертв. Такая стратегия, по задумке лидеров хуту, должна была лишить представителей тутси иметь в будущем детей и наращивать свою численность. Международный трибунал по бывшей Югославии также пришел к выводу, что некоторые сербские военные намеренно использовали сексуализированное насилие как инструмент войны против боснийцев и хорватов. В трибунале фигурируют уголовные дела по так называемым лагерям изнасилований, развернутым сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Все эти события, а также прогресс международного гуманитарного права, поставили сексуализированное насилие в категорию военных преступлений. В 1998 году большинство стран ООН подписало так называемый Римский статут – документ, очерчивающий границы военных преступлений. 4 года спустя в Гааге был учрежден Международный уголовный суд, который сменил суды ООН, расследовавшие военные преступления ранее. Римский статут впервые включил сексуализированное насилие в международное гуманитарное право сразу по нескольким направлениям – преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Статут предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до 30 лет тюремного заключения, что значительно больше, чем если бы это рассматривалось местными судами как обычное уголовное преступление. Полномасштабное вторжение России в Украину не обошло стороной преступления сексуального характера. На сегодня прокуратура Украины, наряду с международными организациями, расследующими сексуализированное насилие на войне, объявила об около 300 случаях таких преступлений, совершенных российскими военными за 2 года войны. Большинство преступлений совершено в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Прокуратура имеет доступ только к неоккупированным или освобожденным территориям. Однако цифры сильно занижены, отмечают эксперты. Большинство жертв боятся рассказывать о таких случаях и не хотят, чтобы их имена придали огласке, отмечает эксперт правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули.
8: Объем недостаточного количества или вообще отсутствие данных о преступлениях сексуального характера в Украине значительно превышает количество известных нам случаев. Жертвы таких преступлений редко о них заявляют. Поэтому на каждого человека, который рассказывает о сексуализированном насилии на войне, приходится множество других людей, кто не расскажет об этом в ближайшие годы или вообще никогда.
9: Рассказал Брайан Дули в разговоре с «Радио Свобода». Среди причин, на которые указывает эксперт, стигматизация жертвы насилия, а также недоверие к органам власти.
8: В этом есть некое клеймо. У жертв сексуализированного насилия в Украине нет уверенности, что им поверят. А даже если поверят, они не знают, как с ними будут обращаться. В Украине нежелание людей сообщать о том, что с ними происходит, отчасти связано с тем, что их частная жизнь часто не уважается и не защищается должным образом. По этой причине возможно, что если они выступят с заявлением о том, что с ними что-то случилось, то их имя могут разместить на официальном сайте прокуратуры. Об этом узнают, например, их соседи. Им не гарантируется конфиденциальность.
9: Добавил Брайан Дули. Он также отметил, что еще одна причина боязни украинцев с неоккупированных или недавно освобожденных территорий говорить о таких преступлениях связана еще и с тем, что они опасаются возвращения российской армии. Однако рассказы жертв – не единственный источник информации, позволяющий правозащитникам узнавать о сексуализированном насилии на войне в Украине. В десятках перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговоров российских солдат те сами признаются, что совершали такие преступления. Например, в начале прошлого года СБУ перехватило телефонный разговор российского военного, который рассказывал детали

0: где-то дней 5 назад. И на все это глаза закрываются, да? Ну, конечно, ты что?
1: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
2: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
3: Сексуализированному насилию на войне в Украине подвергаются не только женщины, но и мужчины. Еще в 2017 году коалиция НКО «Справедливость ради мира» на Донбассе отмечала, что треть опрошенных мужчин, прошедших через тюрьмы в непризнанном территориальном образовании под контролем России Донецкой Народной Республики, столкнулась с сексуальным насилием со стороны сепаратистской власти. Жертвами стали в основном участники антитеррористической операции со стороны Украины и лица, симпатизирующие Киеву. Эта же специфика сохранилась и после полномасштабного вторжения. А именно, сексуализированное насилие против украинских мужчин превалирует в заключении и в меньшей степени на территориях, где идут бои, отмечает директор Центра гражданских свобод Александра Матвейчук.
4: Например, на севере Украины, где шли бои с февраля по март 2022-го, сексуального насилия против мужчин не было. Большинство просто убивали. Для сексуализированного насилия нужно время, которого у российской армии не было. Если же время есть, они будут заниматься сексуальным насилием.
3: Рассказал Александр Матвейчук. Однако украинские солдаты, попадающие в плен на территории России, оккупированных регионов Украины или непризнанных международным сообществом ДНР и ЛНР, часто сталкиваются с сексуальным насилием, отмечает Александра. Она указывает на то, что это может быть элементом пыток.
4: Если говорить об оккупированной территории Украины и солдатах, и гражданских мужчинах, которые были взяты в плен на оккупированных территориях, либо вывезены в Россию, здесь ситуация абсолютно иная. Через пытки там прошли, наверное, около 90% мужчин. И если речь идет о защитниках Украины, это насилие – военный инструмент, чтобы сломить их. И сексуализированное насилие здесь, я не уверена, получают ли насильники от этого какое-то маниакальное удовольствие, но это точно используется, чтобы сломить сопротивление заложников. Говорим ли мы о военных уровня Азов или других солдатах, первая цель, которую преследует сексуализированное насилие со стороны России, уничтожить их идентичность.
3: Добавила Матвейчук. Еще одна из причин такого рода преступлений, совершаемых российскими военными, общая деградация уровня армии и усталость российских солдат от того, что не случилось быстрой победы. Об этом говорит исследовательница сексуализированного насилия на войне из США Мия Блум.
5: I think with the Russian soldiers...
6: Я думаю, что в значительной степени российские солдаты прибегают к насилию потому, что они были настроены на быструю войну и победу за несколько дней. Российские военные и их командование никогда не предполагали, что украинцы могут продержаться 2 года и даже перейти российскую границу, я имею в виду Курскую область. И это вызывает раздражение. Второе. Первое время на войне обычно используется более профессиональная, хорошо обученная армия. Это видно не только по России, но и по США и Израилю. Далее уровень начинает понижаться. Правительство может начать набирать людей с сомнительным или криминальным прошлым. И тогда можно видеть гораздо больше мародерства, вымогательства, сексуализированного насилия всех мастей.
3: Отметила Блум. Актуальным остается вопрос, является ли насилие военной стратегией, как это было, например, в Руанде. Или же это частная инициатива российских солдат. В конце 2022 года специальный представитель по сексуальному насилию в ООН Прамила Паттон отметила в интервью AFP, что сексуализированное насилие – военная стратегия Кремля. Она говорит, что украинские женщины подтверждают, что российские солдаты снабжаются Виагрой, чтобы унижать и насиловать женщин, что является военной

0: стратегией. Однако подтверждений данной информации пока нет. Доклад ООН о военных преступлениях за последний год упоминает случаи сексуализированного насилия российскими солдатами, но не подтверждает слова Паттон о том, что оно является военной стратегией. Из комментариев российской стороны только цитата «Не верим» Дмитрия Пескова в ответ на вопрос журналиста об изнасилованиях в украинском городе Буча. Правозащитники, опрошенные «Радио Свобода», считают, что скорее речь идет о том, что военное командование закрывает глаза на существующую проблему.
1: В случае российского вторжения в Украину, я думаю, мы как минимум можем сказать, что российское командование закрывает глаза на сексуализированное насилие, которое их подчиненные совершают в Украине.
0: Отметил Брайан Дули. Однако некоторые случаи, особенно происходящие в военных тюрьмах на территории оккупированных регионов, говорят о том, что такие решения могли приниматься не просто рядовыми солдатами. В 2023 году по меньшей мере несколько украинских солдат, которые находились в российских тюрьмах и были впоследствии обменены, заявили о том, что в заключении к ним применялось не только сексуализированное насилие, но и калечение половых органов или полная кастрация. Годом ранее видео с кастрацией и последующим убийством пленного украинского солдата в оккупированной Луганской области было размещено в прокремлевских телеграм-каналах. Александр Матвейчук отмечает, что солдаты или сотрудники военных тюрем могут просто получать добро на любые действия в отношении так называемого врага.
2: Есть ли приказ на насилие? Я думаю, в каких-то случаях да, в каких-то нет. Командование может просто сказать: «Делайте все, что хотите, чтобы получить результат», например, информацию или же для того, чтобы сломить украинских военных. И у россиян есть, например, негласное разрешение от командира – любые пытки без ограничений, включая сексуализированное насилие.
0: Комментирует Александр Матвейчук. А дальше включается культура террора, которая, по словам эксперта, в последние годы нормализуется внутри России.
2: Насилие начинает быть нормой и культурой внутри российской армии и других силовых ведомств. Пытки начинают быть нормой в любом месте, где государство использует силу. Что касается насилия, то мы можем просто посмотреть на то, что происходит внутри России. Например, расследование правозащитного проекта ОВД-Инфо и других организаций, публикующих, например, архивы из тюрем, которые показывают, что сексуальное насилие – абсолютная норма.
0: Добавляет Александр Матвейчук. В целом, вне зависимости от того, получали ли российские военные приказы, давали ли им добро на насилие или это была их личная инициатива, ответственность в первую очередь лежит на командовании. Так называемая командная ответственность закреплена и в Римском статуте. Согласно этому документу, военное начальство несет ответственность за преступления подчиненных. Рассказывает профессор Института исследования мира в Осло Ингер Скьёльсбек.
3: Мы видим по судам по бывшей Югославии, что большинство осужденных за преступления сексуального характера – это люди уровня военного командования. Посыл международного права и судов здесь – военные лидеры ответственны за своих солдат и их преступления. Задача лидера – предотвратить военное преступление, или же он сам окажется в тюрьме. То же самое с Руандой и другими подобными случаями.
0: Военные трибуналы и суды прошлых лет, которые рассматривали преступления сексуального характера на войне, также в основном выносили приговоры командирам, нежели самим насильникам. Например, в одной только Боснии и Герцеговине за время войны, согласно оценкам трибунала, от 30 до 50 тысяч человек столкнулись с сексуальным насилием со стороны сербских военных. То есть в преступлениях участвовали минимум тысячи. Однако трибунал по бывшей Югославии приговорил по таким обвинениям чуть больше 30 человек. Непосредственно насильников среди них еще меньше. Например, офицеры и солдаты армии боснийских сербов Драголюб Кунарац, Рада Меркович и Зоран Вукович, которые курировали и принимали личное участие в одном из лагерей боснийских женщин в городе Фоча. Они получили от 12 до 28 лет тюремного заключения. Другие же, например, генерал армии боснийских сербов Радислав Крстич, получил 35 лет тюремного заключения по принципу командной ответственности, в том числе за сексуальные преступления и геноцид в Серебренице, совершенные его подчиненными. В целом трибуналы, как международные, так и локальные, отправили за решетку менее 1% насильников времен боснийской войны, подсчитал исследователь Джаред О. Белл. Военные преступления, совершенные российскими солдатами после начала войны в Украине, в Гааге изучают с марта 2022 года. Наряду с прокуратурой Украины и некоторыми западными странами прокуроры Международного уголовного суда расследуют военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Среди обвинений – насильственные депортации, удары по гражданской инфраструктуре и преступления против человечности, в частности, сексуализированное насилие. Пока судом установлено только несколько обвиняемых и вынесены ордеры на их арест. Это Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кабелаш, Виктор Соколов и Сергей Шойгу. Украинская же прокуратура уже вынесла несколько заочных решений против российских солдат, обвиненных в частности в насилии над украинскими женщинами и мужчинами в 2022 году. Эти расследования находятся на начальных стадиях, однако даже если они значительно продвинутся, реализовать обвинительные приговоры фактически можно будет только в случае смены власти в России, которая пойдет на сотрудничество с Киевом и Гаагой, разрешит расследование на ранее оккупированных территориях и будет содействовать выдаче военных преступников, в частности, насильников. Во всяком случае, так происходило с предыдущими военными трибуналами. Правительство Хуту в результате гражданской войны сместило Руандийский патриотический фронт, который выдал военных преступников учрежденному Совбезом ООН трибуналу по Руанде. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич и его военное окружение, которые во многом инициировали войну в Югославии, также были переданы Международному трибуналу новым правительством. Оно пришло ко власти на фоне проигрыша Милошевича в Косовской войне, бомбежек НАТО Югославии, обширных международных санкций против Белграда и массовых протестов и забастовок, охвативших страну.
4: Дарья Захарова рассказывала о сексуализированном насилии во время прошлых войн и о случаях наказания совершивших такое преступление военных. Что касается Украины, то в марте 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Это был 4-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии во время войны, но сосредоточусь на случае, когда жертвами такого военного преступления становились не женщины, а мужчины. Многие из них десятилетиями после окончания войны молчат о том, что с ними произошло. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит «Радио Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Говорит «Радио Свобода».
8: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
7: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
8: «Радио Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
9: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Фраза полностью характеризует тюрьму.
10: Здравствуйте. Меня зовут Виктор Кульганик. Я автор и продюсер подкаста «Азбука тюрьмы». Весной 2021 года на канале «Настоящее время» вышел документальный сериал режиссера Андрея Сильвестрова «Азбука тюрьмы». Герои этого проекта – люди, которые были осуждены и получили реальные тюремные сроки. Многие из них не согласны с решением суда и считают, что их дела были сфабрикованы. Многие свою вину признают. Вот что говорит об этом проекте режиссер «Азбуки тюрьмы» Андрей Сильвестров.
11: Появилось очень много знакомых и близких людей через вот буквально вот одно рукопожатие, которое по тем или иным причинам этот опыт получает. Это стало уже не чем-то очень далеким. Вот есть там мы, законопослушные ребята, которые соблюдают закон, которые занимаются там, скажем, искусством или наукой, или политикой, или чем-то еще, но делают это в рамках законодательства и, в общем, не связывают свою судьбу с тем, что они могут оказаться в тюрьме. То есть у них как бы такой графы в плане не стоит. А тем не менее, так получается, что в силу разных причин они этот опыт получают. Это касается театральных режиссеров, киноактеров или вот действительно людей, которые так или иначе связаны с политическим активизмом.
10: Среди тех, с кем удалось пообщаться в съемочной группе, люди самых разных профессий, призваний и убеждений. Рассказы некоторых героев вы уже могли слышать в предыдущих эпизодах подкаста. Это и участница группы «Pussy Riot» Мария Алехина, и бывший топ-менеджер компании «Юкос» Владимир Переверзин, и поэтесса Алина Ветухновская. Но большинство имен героев этого проекта вряд ли кому-то известно. Однако от этого их истории не менее интересны и значимы. И их голоса вы тоже обязательно услышите в следующих эпизодах подкаста. Слово режиссеру документального сериала «Азбука тюрьмы» Андрею Сильвестрову.
11: У каждого свой опыт, у каждого своя тюрьма. Каждый пережил этот опыт очень по-разному. Для некоторых это трудное, но интересное приключение. Для некоторых это страшная травма. Для некоторых это такой особый путь, вот там криминальных ребят, особый путь, по которому они должны пройти, как такие самураи. Наибольший мой интерес, конечно, был в общении с людьми, для которых этот опыт был неожидан. Еще раз хочу повторить, для каждого он абсолютно уникален, потому что мы называем тюрьмой, ну, как бы что-то одно, а на самом деле это большое количество очень разных обстоятельств, в которых все зависит от того, ну, от твоего предыдущего опыта, во-первых, во-вторых, вот от той ситуации, в которую ты тебя погружают, потому что все колонии, вот, и все люди имеют, которые у нас снимались, очень-очень-очень-очень разный опыт, как взаимоотношения там с системой, так и взаимоотношения с населением тюрьмы, так и с, ну, своими собственными переживаниями. И вот рассказ о том, что это не, ну, не, ну, не некое единообразное зло, а сумма очень разных опытов, является для нас основой нашего высказывания.
10: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте currenttime.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. Олег закончил финансовую академию, был главой департамента и отвечал за логистику в Почте России. Потом занимался собственным бизнесом. В декабре 2014 года вместе со своим старшим братом Алексеем был осужден по статье «Мошенничество по делу Ифраше». Алексей получил тогда условный срок и был отпущен в зале суда. Олег получил 3,5 года колонии общего режима.
12: Взять подсудимого Навального Олега Анатольевича под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания Навальному исчисляется с 30 декабря 2014 года.
10: Европейский суд по правам человека признал приговор произвольным и необоснованным, но Олег отсидел весь срок – 1278 дней. В заключение Олег Навальный учил языки, рисовал, заочно учился на юриста и вел свой блог. Выйдя на свободу, он написал книгу «3,5 с арестантским уважением и братским теплом». Вот что говорит сам Олег об этом времени.
9: Любая история про тюрьму прям сильно ее описывает. Это такой скучный тупизм бесконечный. Ну, жестокий, скучный тупизм. Вот эта вот фраза полностью характеризует тюрьму.
10: В словаре Брокгауза и Фрона мы можем прочитать следующее описание понятия «воровской язык». Вымышленный, условный язык, на котором изъясняются между собой лица, занимающиеся воровством, мошенничеством, нищенством. Наряду с ним, и отчасти с ним переплетаясь, стоят условные языки матросов, рудокопов, извозчиков, проституток. При изображении быта этих классов знаменитейшие писатели, такие как Шекспир, Диккенс, Гюго, прибегают к выражениям в нем употребительным. Так и герои документального сериала и подкаста «Азбука тюрьмы» не могут в своем бытоописании обойтись без рассказа о том, какое впечатление произвел на них специфический язык зоны.
9: У меня есть любимое слово, оно не слово, это междометие, «урурур». Может быть, слышали его. Я как понял, это тюряжная штука, и это такой оклик. То есть ты когда из-за решетки там кого-то зовешь в камере соседней, ты кричишь ему «урурур». Нужно позвать какого-то человека из соседней камеры или из соседнего корпуса, или просто кого-то позвать. Ну, кричать «эй», там «ты» или по имени. И как я понимаю, может быть, какая-то с этим связана история, что так нельзя. Ну, потому что если по имени кричишь, то как бы ты выдаешь, кому ты кричишь. И поэтому нужно вроде позвать своего, но нужно как-то так позвать обезлично. Поэтому вот как бы кричат «ур-ур-ур», это такой, не знаю, бандитский клич. Но он ужасно смешной. Почему «ур-ур-ур», черт его знает. И поэтому ты просто кричишь там в решетку там «228, ур-ур-ур», или что-нибудь, ну там камеру какую-нибудь, или, ну то есть, и уже человек понимает, за что его зовут. Не знаю, чем это связать, ну то есть мы же тоже окликаем друг друга по имени и так далее. Но никто никому не кричит, конечно, никому «ур-ур-ур». Я просто, ну там, заехал 3 дня сижу или 4 дня сижу. И с нами сидит какой-то еще белорус, какой-то сидит, по которому отсидел уже полжизни. И он там кого-то собирается вызвать, и забирается на решетку, и как во все горло давай орать уруру туда. Я думаю, что происходит, какой-то дурдом, какой-то белорус кричит, как сова в эту решетку. Но вот потом мне объяснил, что уруру это вот такой типа призыв, чтобы не палить имя. То есть нельзя кричать Вася, Петя или Митя, потому что менты могут услышать. И нужно вот крикнуть уруру. Но просто когда тебя об этом не предупредили, и какой-то 50-летний белорус в решетку варит, как сова, это тебе смотрит, ну, это ужасно, ужасно забавно и как-то вообще странно смотрится. Поэтому, может быть, я это слово запомнил. Это ужасно мило, когда такие огромные мужики с сиплыми голосами там кричат урурур, и это разные урурур, и ты знаешь, чье это урурур, и понимаешь, кто тебя как зовет. Это прям ужасно мило. И еще есть другое маленькое короткое слово, тоже у меня без истории, но было бы классно, если бы оно куда-нибудь попало в какие-нибудь там словари или аналоги. Это слово «хохотало». Ну, то есть им как бы называют голову. То есть вот, ну, как голова, и вот она как бы хохочет, поэтому хохотала. И оно ужасно мило звучит, особенно если там кто-нибудь ругается, там говорит, я отобью тебе хохотала. Это прямо вот ужасно. Ужасно смешно, мне кажется, не знаю, это лучшее, что, может быть, что есть вообще в тюремном лексиконе.
10: Как я уже говорил ранее, Олег Навальный долгое время работал на Почте России, где занимался логистикой. Именно поэтому все, что связано с транспортировкой, доставкой, организацией и планированием, вызывало у него самый непосредственный интерес. Вот рассказ Олега Навального о транспортной системе внутри отдельно взятой тюрьмы.
9: Ну, это транспортная система, по которой передаются сообщения или грузы. В общем-то, в тюрьме это делается из всего, из чего можно сделать веревки. То есть обычно все, кто приезжает в СИЗО, они там в первые две недели теряют все свои свитера, шерстяные носки и вот такие вещи, потому что из них постоянно, ну, то есть они распускаются, из них делаются километры этих веревок. Сделал веревку, и у тебя такой длинный конец веревки, и, например, тебе нужно связаться с камерой ниже. Ты там шумишь определенно, есть, ну, урурур, да, кричишь, есть определенная, это там, типа, цинковка называется, это та последовательность стуков или звуков. Где-то ее соблюдают, где-то не очень хорошо соблюдают, ну, типа, все зависит от тюрьмы или от СИЗО. Ну, вот с ними, значит, связываешься, говоришь, давай наладимся. Он говорит, давай наладимся, это, то есть, сделаем эту дорогу между камерами. Ну, и ты ему сбрасываешь, если вот самый простой способ наладки, это когда у тебя камера находится внизу. Ты просто кусок веревки выкидываешь вниз, они делают из чего бы то ни было удочку, так называемую. Удочка это, ну, просто такая длинная фигня с крючком на конце. Вытаскивают в свою решетку эту палочку с крючком, видят, что конец веревки спускается, цепляют его и затягивают к себе. И получается такая веревка между камерами. Она по длине, понятное дело, больше, чем расстояние между камерами. То есть это сложно объяснить без рисунка словами, но я попытаюсь. Ну вот, значит, у тебя есть привязанный один кусок веревки к одной решетке и привязанный кусок веревки к решетке ниже. Ну и все, ты привязываешь какой-то груз к этой веревочке, и снизу эту веревочку могут втянуть внутрь и груз вместе с ним. Периодически охранники их там находят, изымают, режут и всячески с ним борются. Ну и зэки плетут свои, поэтому каждый обыск вот в какой-нибудь бутырке, они, наверное, километра, ну, по 4 этих веревок у зэков забирают. Естественно, этой же ночью зэки, как пауки, плетут еще 4 километра веревок. Вот это и есть дороги. На этом тюрьма стоит, это вот, значит, как это, вены тюрьмы, и вот, значит, кровь нас всех, это вот наши дороги, и дороги должны быть, и вот эти канаты нужно плести. Ты не можешь сидеть и, типа, считаться порядочным арестантом в СИЗО и не держать связь с другим порядочным арестантом. То есть даже если ничего друг другу не отправляется, все равно каждый вечер все эти дороги налаживаются. Ну, по ним же идет информирование. То есть основная это суть дорог, это, понятное дело, сбор вот этого, этих каких-то товаров и разгонка этих товаров, потому что сидит куча зэков, у которых ничего нет, и им там два раза в месяц отправляется немного покурить, немного там каких-то конфет, немного чая. Ну, это как бы символизм, да, некий, но все равно это происходит. Ну и потом самое главное, чтобы они по системе этих дорог курсируют курсовые, важные информационные сообщения от блатных, от смотрящих за тюрьмой. И вот они говорят, что должным образом доводим до вашего сведения, что вот, значит, вот такие-то люди заселились, такие-то люди уехали на этап, или еще там какие-то поводы, по которым там информируют. Это самый прикол, что все, конечно, сидят с телефонами, все на связи и все остальное, и в этом нет никакого вообще смысла, вообще нет никакого смысла. Ну, то есть в бумажечках точно нет никакого смысла, а понятно, груз это не перешишь в телефоны, но все все равно эти дороги. Но потому что иначе будет совсем нечего делать, если не будет вот этой вот движухи, потому что дорога это же не просто, ну там, ниточка. Ее нужно сплести, ниточку нужно спрятать, за ней. Человек должен у этих веревочек стоять, постоянно дергать, что-то там у него должны какие-то конфликты получаться, чтобы их полночи эти конфликты решать из-за этих дорог. И вот как бы вроде веревочка, ну то есть это как кошка, дал зэку ниточку, да, как котенку, дал клубок, и он там типа занят играет, также зэку дал кусок ниток, и он там что-то из них делал, дороги какие-то, и вот там у него такие приколы. Менты тоже понимают, что то есть, если ты зэков вообще лишаешь коммуникации вот такой, они, конечно, будут делать упор на коррупционную коммуникацию. То есть они будут там, ну, типа, пытаться охранникам заплатить, чтобы они что-то там перенесли или сказали и так далее.
10: Олег Навальный рассказывает о структуре, которая обеспечивает бесперебойную работу этих дорог, как об обычном технологическом процессе на любом производстве. Слушаешь эти истории и начинаешь забывать, что речь в них идет о тюрьме.
9: Мне было супер интересно, потому что я же логист, и у них мало того, что есть эти дороги, есть транспортные узлы, есть сопроводительная документация, отдельная сопроводительная документация на груз, отдельная сопроводительная документация на документы. Важные документы выносятся в журналы важных документов. Это там, это вообще, это действительно очень интересная типа штука. Ну, есть, как она называется? Наверное, точковка дорожника, что-то типа того. Точковка – это любой документ, в котором ты отмечаешь что-то важное. То есть у каждого есть много разных точковок. Самое главное – это у какого-нибудь там смотрящего за лагерем, где он точкует, то есть отмечает, кто там сколько отправил там, на черное, там, на лагерь и так далее, и так далее. Чувак, который смотрит за игрой, точкует, что там кто выиграл или проиграл, сколько он отправил, там, кому и прочее, прочее. Чувак, который стоит на дороге, то есть дорожник, который ответственен за все вот эти веревки, стуки и все остальное, у него есть тоже точковка. Это листик, на котором он отмечает, откуда он что куда передал. То есть его камера может быть транзитной. Поэтому если идет какой-то груз через его камеру, он отмечает, что он во столько-то получил груз из камеры, и тогда-то этот груз отправил в другую камеру по его назначению. Если отправляются какие-то важные документы или какой-то маленький типа документы, записочки с сим-картами, там, с чем угодно, со всем остальным, он также делает пометку. Дорожник – это чувак, который стоит у решетки. То есть он, ну, там, вот, если камера такая проходящая, это большой транзитный узел, то есть она может держать связь там с 5-6 камерами еще. Ну, и другие, и все ему там шумят, и он должен отреагировать, затянуть, шумят. То есть они ему кричат: «Ур-ур-ур, 228, прими груз». Он его там тащит себе, там есть все, там принял от души в душу, душевно и так далее, и передает дальше. Ну, такой чувак, который вот с этими веревочками играется. У тебя идет вот этот сшитый мешок, к нему привязана записочка. Записочка строго определенным образом оформляется. То есть она пишет там, опять же, не словами, там, такими символами, да, там, из такой-то в хаты, такую-то в такую-то хату следует груз, такой-то груз, и, значит, с ним его сопровождает малява. Ну, то есть вот этот вот сопроводительный документ.
10: Интересен рассказ Олега Навального и о том, как он столкнулся с настоящей бюрократией во время попытки передать посылку с помощью придуманной арестантами тюремной почты.
9: Было много лука, передатчики же, то есть у нас сидят 4 человека, какие-то есть друзья, родственники, просто сочувствующие люди, они шлют всякую фигню, ну, фигню или не фигню, и вот, ну, типа, холодно, все решили что-то послать нам много лука, чеснока. Родственники мои, там, жена, у чувака, который сидел, ему девушка, там, 3 килограмма этого лука принесла, как белорус тоже чеснок заслали, ну, короче, сидим, у нас куча чеснока, это лук, ну, мы его давай разгонять по тюрьме, а что, ну, а что с ним делать? Так он прорастет весь и испортится. Ну, и вот так все классные, все такие языки сидят, не, ничего нету, такой, бах, килограмм чеснока. Ну, классно вообще, брат, подогрели нас, давайте там поедим чем-нибудь с чесноком. Ну, это типа, такая веслуха. Прикол, я отправлял кому-то то ли чеснок, то ли лук куда-то там через корпуса килограмм. И мне этот лук 2 раза возвращали с половины дороги, потому что говорили, братан, неправильно написал, там неправильно приписал маляву грузу. Маляву я вложил внутрь, а написал, что она прикладывается еще к грузу. То есть как будто можно было бы понять, что, ну, с грузом была записка, и она пропала. Вот как бы так. И вот дорожник, который это пересылал, он боялся, что его обвинят в том, что записка пропала. Ну, потому что мало чего в записке. И потом ему скажут, там было 4 сим-карты, на каждой было 100 тысяч рублей. И он будет весь свой срок эти типа, деньги возвращать. И поэтому, конечно, он не хочет. Поэтому он посчитал меньшим злом отправить груз обратно. Ну и потом скучно ему. Я ему обратно его еще отправил лук. Он там мне опять его что-то отправил. А так вроде и ночь прошла. То есть прям вот прям натурально, если почувствовал, как в почте. Это когда там тебе какой-нибудь транзитный узел возвращает кучу почты обратно, говорит, ну, неправильно, что-то приписали и так далее. Прям один в один такой формализм.
10: Это подкаст «Азбука тюрьмы». Оставайтесь с нами.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
13: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
14: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
15: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать в принципе любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
16: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
17: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать. Заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
18: Я вообще планирую с России уехать. Тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
10: Герой этого эпизода – Олег Навальный, бизнесмен, младший брат российского оппозиционера Алексея Навального. В неволе Олег Навальный рекомендовал учить языки. Причем начинать он советовал с тюремного. Навальный писал: «Тебя поразит его высокий слог и особенности оформления письменных сообщений. Только не сильно увлекайся, чтобы после освобождения не обнаружить, что в деловых письмах ты подчеркиваешь все, что связано с правоохранительными органами, волнистой линией». Конец цитаты.
9: Мойка, да, мойка – это лезвие, ну, одно из лезвий, когда ты разбираешь безопасную бритву. И это офигенный предмет, потому что он делает половину важной работы в тюрьме. Что я делал мойкой? Решетку пилил. Ты берешь обычное лезвие, ну, разбираешь безопасную бритву, там есть два или одно лезвие. Ты его другим, одно берешь лезвие и зазубриваешь второе лезвие, у тебя получается пила такая. И ты берешь это маленькой пилой и пилишь решетку железную. Ну, то есть это делается очень долго, но все-таки делается. То есть сидишь, ты зэк, у тебя время полно, свободного. Два часа сидишь, пилишь решетку, и она распиливается. Можно выпилить решетку. А зачем она выпилится, решетка? Чтобы ты мог через систему этих дорог получать грузы, ну, чуть большего объема. То есть тебе где-то там собрали конфет в мешок. И он большой по размеру, и он в стандартную решетку не пройдет. Потому что стандартная вот эта ячейка этой решетки влазит, пролазит, ну, примерно сигаретная пачка. Если тебе нужно примерно батон хлеба через нее протащить, то, ну, нужно эту решетку выпилить. И вот ее пилят, делают больше отверстия, получают эти грузы. Потом охранники там видят через пару дней, они приходят ее заваривать.

0: тюрьме Олег Навальный много рисовал. Среди его работ были и эскизы татуировок. По этим эскизам он сам набивал заключенным наколки. Вот одна из таких историй.
1: Мне осталось, наверное, пару дней до выхода. И, значит, я сижу в ПКТ с тремя грузинами. Один там какой-то положенец был, другой какой-то бродяга, такими с тремя прям грузинами-грузинами. У них там полжизни отсижены. Один такой говорит: слушай, Олег, вот я хочу от тебя татуировку. Вот чтобы именно ты мне сделал татуировку. Вот там ангелочек, который через такую... У него, значит, здесь одна вот эта звезда отрицаловская или какая-то воровская, не знаю, не буду даже делать вид, что я в этом сильно понимаю. И, значит, он хотел так, чтобы у него здесь была такая цепь, и здесь такой православный крест, и через этот православный крест и цепь ангелочек как бы эту звезду натягивает. Вот такая вот у него была идея, я, значит, отрисовал ему этот эскиз. И он говорит: ну накали ангелочек хотя бы. Я ему говорю: ну как я накалю, мы сидим, а это помещение каменного типа. Это такая штука, где вообще ничего нет. То есть там даже кровати пристегиваются, ну и вообще нет ничего, ну то есть, понятное дело, никакой тату-машинки, ну ничего нет, вода просто и все. И тебе там три раза в день, один раз в день выпускают на прогулку и три раза в день приносят пожрать. Он говорит: сейчас мы все типа сделаем. Он, значит, там шумит в дверь, то есть стучит в дверь. Вот стучит нельзя, говорит, он же говорит, шумит в дверь, зовет охранника, просит у него иголку. Ну, значит, чтобы типа зашить что. Потому что по журналу охранник приносит иголку, и там по журналу он должен сдать ее. Дальше происходит обычный диалог, где он шутливо требует от этого, значит, бродяги-грузина расписаться в журнале за иголку. Тот, естественно, устраивает скандал, потому что не по жизни бродяги из Грузии нигде расписываться. Это вообще какая-то мусорская подстава. Ну, значит, получаем иголку. Он говорит: сейчас сделаем жонку. А он, значит, берет вот эту обычную зайковскую кружку алюминиевую и под ней поджигает станок бритвенный. Вот этого, из которого вытащили из него лезвие, это просто пластмасса черная. Он ее поджигает, она начинает коптить. Он, значит, полностью обкоптил всю эту кружку алюминиевую, взял лезвие, эту копоть этим лезвием собирает. Такая получается горка вот этой черной копоти такой. Далее, потом он берет мыло обычное, мылит им руки, помылил немного руки, у него такие руки все пенные. Берет эту пену, так снимает и перемешивает это с этой черной фигней. Получается такая супер густая черная пена. Ее немножко в ней, ну он прям смотри, говорит, такую спичку в ней ставит, в ней стоит спичка, она супер густая. И он говорит: вот это типа краска. Я говорю: и что, типа эта краска? Он говорит: ну типа бей. Я говорю: а как типа бить? Он говорит: ну вот бери иголку. Берешь иголку, так обматываешь немножко ее ниточкой, ну, чтобы она краску была, макаешь вот в эту черную фигню и прям типа сидишь и колешь чувака. Вы понимаете, что иголка швейная, которую дают, выдает какой-то продольный, это нифига не татуировальная машина. Ну, то есть она толще гораздо. Я когда рисунок это колю, я прям слышу, как у нее прокалывается кожа. То есть прям слышу, он начинает, естественно, кровить, как свинья, ну, потому что нифига себе, я ему типа протыкаю, что значит такое лежит, истекает кровь, я его тыкаю вот этой черной жижей. А у чувака гепатит еще. Гепатит С. И я такой сижу и смотрю, у меня вроде раны на руке нет, думаю, ну это пиздец, нужно просто быть д***ем, чтобы попасть в это в последний день, типа от ситки, просто заразиться гепатитом С от какого-то чувака, просто каляя ему какой-то, просто какой-то грязи, вообще просто тыкая в него, в его тело. Но было весело вообще, собственно говоря. Гепатита не было, и, ну, и этот чувак, которому я холол, был такой более-менее нормальный тип. Опасная, но добрая история.
0: В эссе Иосифа Бродского «Писатель в тюрьме» автор писал: «Тюрьма – это недостаток пространства, возмещенный избытком времени. Для заключенного и то, и другое ощутимо». Олег Навальный словно вторит этой мысли в своих воспоминаниях о тюрьме. «Время – это твой единственный ресурс и твой главный враг одновременно. Если найти несколько занятий и выстроить их в очень плотный график, от которого будешь постоянно отставать, у тебя появится ощущение, что времени постоянно не хватает, и оно летит. Шах и мат время», – пишет Олег Навальный.
1: История про тюремные дрова. Тюремные дрова – это вафельные полотенца. Я не знаю, каким образом и где их изготавливают, и почему их так сделали, но они нифига не дымят. То есть, если ты возьмешь вафельное полотенце и подожжешь его, оно будет гореть, очень хорошо будет гореть, но оно дымить не будет и никакого не будет запаха создавать, ну, практически. Этим пользуются зэки, поэтому, в общем, с помощью этих полотенец готовят себе, разогревают себе еду. То есть, ты берешь вафельное полотенце, нарезаешь его полосками, скручиваешь такими трубочками, чтобы получалось, ну, чтобы у тебя внутри был доступ воздуха. Поджигаешь ее, и она начинает так гореть. И у тебя, ну как, она еще так горит специфически, потому что она вот как бы выгорает. Вот эта выгоревшая часть, она никуда пеплом не становится, она просто как бы застывает. И тебе нужно ее руками отрывать. чтобы пламя было. И если ты не отрываешь руками, то пламя не происходит. И поэтому это выглядит так достаточно забавно. Один зэк стоит с пластиковым пакетом, который натерт мылом каким-то. Значит, ну, с водой, например. В ней снизу, чуть ниже, зэк стоит с этим полотенцем, который горит. И он так руками отрывает у него сверху части. И он, значит, этот пластиковый пакет греет. Если ты смажешь мылом полиэтиленовый обычный пакет, то его огнем, ну, он не расплавится, ничего не будет. Поэтому это выглядит как волшебство. Один зэк берет вафельное полотенце, поджигает, и оно прям реально горит, как дровище. Другой держит просто обычный полиэтиленовый пакет, и он не прогорает, и в нем кипит вода. Ну, или что угодно можно сделать. Можно взять алюминиевую тарелку, положить туда какое-нибудь там мясо вареного, или там просто мясо, которое там пришло тебе в передачке. И вот с помощью вот этих дров просто сделать из него шашлык. Это просто восхитительно. Можно шашлык в камере у себя, как прям дождаться майских, сделать шашлык, типа быть человеком. Это, во-первых, волшебство, потому что ты видишь, у тебя куча огня, делается тепло, вроде никакого нет дыма, и там и сделал еду, и у тебя все эти желтые руки, потому что вот ты этот кусок этого полотенца, когда отрываешь, то есть это не пепел получается, а он, видимо, из какой-то синтетики лютой сделан. Поэтому у тебя красят очень пальцы. А ты же еще моешься раз в неделю, поэтому ты потом полнедели ходишь, у тебя такая желтая рука, и с ней нифига нельзя сделать. Ну, то есть это забавно. Звучит как волшебство.
0: В своем эссе «Писатель в тюрьме», о котором я сегодня здесь уже упоминал, Иосиф Бродский писал: «Ни одна система, созданная человеком, не совершенна. И система угнетения не исключение. Она подвержена усталости, трещинам, которые вы обнаружите с тем большей вероятностью, чем дольше ваш срок. Другими словами, нет смысла смирять свои убеждения по эту сторону стены, потому что вы можете оказаться за ней. Вообще же, в тюрьме выжить можно, хотя надежда – это как раз то, в чем вы меньше всего нуждаетесь. Входя сюда, кусок сахара был бы полезнее». С вами был Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы», сайт-проект одноименного документального сериала, который вышел летом 2021 года на канале «Настоящее время». Героем следующего эпизода «Азбуки тюрьмы» будет гражданская активистка, глава московского отделения партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова Ольга Шалина.
2: У нас был случай на перегоне между Екатеринбургом и Марьинском. Девчонка-цыганушка такая супербоевая была, очень просилась в туалет, ее не выводили, потому что они имеют право открывать дверь клетки, только если они в численном преимуществе. То есть они подходят втроем к клетке, отрывают клетку, выводят тебя. Ментовские правила понятны, но писать-то хочется. Цыганушка обозлилась, пописала в стаканчик. Ну и в следующий раз через эту решетку плеснула в этого мента. А она девка вот ростом там, я не знаю, просто метр там, не знаю, не больше. Ты ее даже не ударишь, потому что она слишком маленькая, это унизительно как бы. То есть мент просто матерился и убежал.
0: Напомню, что сериал «Азбука тюрьмы» вы можете посмотреть на YouTube-канале «Настоящее время Док» и на сайте quarantine.tv. Там же вы можете прослушать и подкаст «Азбука тюрьмы». Также слушайте этот подкаст на сайте свобода.org. Кроме этого, слушайте наш подкаст в iTunes, Spotify, SoundCloud и на других стриминговых платформах. До свидания.
3: Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
6: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
7: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
8: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
9: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: настоящее время на Радио Свобода.
11: Сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно, но они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
12: Начальство в плохой форме. Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
10: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
13: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. «Трещины в кремлевской стене». Так называется новый доклад NEST, New Eurasian Strategies Center, нового евразийского центра стратегий, в котором ставится вопрос об устойчивости российского режима. Летом 2026 года на фоне блокады Крыма, горящих НПЗ и логистических центров России эта тема тем более актуальна. Осознает ли Путин ситуацию? Грозит ли России экономический коллапс, социальный кризис, политическая нестабильность? Какие угрозы несут грядущие выборы и возможная новая мобилизация? И переживет ли система смерть или уход Путина? Говорим в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
14: Спустя 4,5 года полномасштабной войны Кремль пока удерживает контроль над политической системой, но трещин становится все больше. Экономика все сильнее зависит от военных расходов, регионы сталкиваются с дефицитом бюджета, НПЗ регулярно становится целью украинских беспилотников, а проблемы с топливом и инфраструктурой все чаще ощущают обычные россияне. Военкоры критикуют командование, Минфин предлагает урезать гражданские расходы ради войны, а власти ищут новые способы пополнения армии. При этом Кремль по-прежнему избегает новой мобилизации, понимая, насколько болезненной она может стать для общества. Пока Владимиру Путину удается удерживать ситуацию благодаря жесткому политическому контролю, репрессиям и военной экономике. Но главный вопрос остается открытым. Насколько прочной окажется эта система, если война продолжит затягиваться, а внутренние проблемы будут только накапливаться?
13: Это был сюжет Антона Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется Николай Петров, старший научный сотрудник центра NEST. Добрый день, Коля.
15: Добрый день.
13: Россия в огне, Россия в дыму, на фронте стагнация. Осознает ли Путин тяжесть ситуации? Потому что все чаще этим летом доводится слышать, что дедушка только озабочен взятием очередной улицы или двух домов в Константиновке и совершенно не следит за тем, что происходит в стране.
15: Я думаю, что в значительной степени осознает, или, по крайней мере, лучше исходить из этого, чем искать иррациональные объяснения его поведения. И проблему я вижу не столько в неадекватности вождя, сколько в том, что круг его общения ограничен и ограничен специфически. Да? Он такой односторонен. Силовиков в нем больше. Тех, кто раньше мог говорить и высказывать какие-то альтернативные точки зрения или сам что-то предлагать, их сегодня практически не осталось.
13: Ну, то есть вот эти вот пресловутые папочки, которые ему подкладывают, это, собственно, круг общения, силовики, ФСБ, ближайшие советники. Вопрос такой, он не превращается постепенно вот в позднего Салазара, которому печатали газету в одном экземпляре?
15: Ну, я бы... Во-первых, сказал, что удивительно для лидера, который больше четверти века находится у власти, и лидера такого КГБшного толка получать информацию из разных источников и не превращаться в заложника какого-то одного из этих источников. И в этом смысле, мне кажется, у Путина есть замечательное умение, которое все меньше помогает в ситуации с начала ковида и самоизоляции, сейчас в ситуации войны и неизбежного общения с силовиками доминирующего, но тем не менее все-таки удивительным образом какая-то объемная картинка в его голове, мне кажется, существует.
13: Система, вот, собственно, читая доклад, в нем проводится мысль, что система, конечно, она в большой степени это действительно персоналистская автократия, можно даже сказать, персоналистская диктатура. Можно ли сказать, что система как таковая политически является заложником Путина? Что она вся политическая система существует в его голове и, соответственно, связана с его телом, с его судьбой?
15: Думаю, да, конечно, так сказать можно. И сравнивая ее с поздней сталинской, можно даже отметить, что она менее институционализирована. Но Путин, сознательно сделавший систему своей заложницей, одновременно сам тоже является заложником тех шагов, тех решений, которые он сам делал раньше. Он не может сдать назад, может только повышать ставки.
13: Ну да, то есть система, то, что не раз говорились, эта машинка не имеет заднего хода. Она может только идти вперед, поскольку, так сказать, слишком много у нее, так сказать, разных движков, да, приводов на разные колеса, и все двигаются в одном направлении.
15: Да, и это делает Путина заложником того, что сделал он сам, но что очень жестко определяет коридор, в пределах которого Путин может действовать.
13: Ну и вот это ставит очень большой вопрос, которому в докладе уделяется особое внимание, возможность обновления режима. Потому что когда мы смотрим на возраст Путина, на возраст его ближайших соратников, особенно когда мы вспоминаем последние похороны, да, Иванова, мы понимаем, что мы, собственно, уже приезжаем в брежневскую ситуацию геронтократии, в такие поздние стадии авторитаризма. И что будет с системой? Возможно ли, может ли эта система изобрести себя заново, впустить свежую кровь, самообновиться?
15: Я думаю, что, собственно, путинская система, которая построена на личном доверии и знании тех людей, которых Путин ставит рядом с собой на протяжении 20-30 лет, она не имеет блока воспроизводства. И в этом смысле единственный шанс продлить ее жизнь – это такая ручная переналадка системы. Да? Она сама себя не воспроизводит. Людей, которые постепенно теряют возможность эффективно решать те задачи, которые им система предписывает, их можно заменить только вручную. И здесь возникают две проблемы. Одна, связанная с тем, что да, сделать это Путин может. И более того, мне кажется, он активно этим занимается, начиная с 2024 года, с начала нового президентского срока. Но проблему я вижу в том, что заменить старых соратников можно, но для этого Путин использует своих верных слуг, да, телохранителей, адъютантов, детей старых соратников. И проблема, которая при этом возникает, связана с тем, что функционально они заменить своих старших предшественников не могут. Они не обладают ни близостью к Путину, ни способностью что-то говорить без прямой команды. Они такие молчаливые слуги. То есть, заменяя ими старых соратников, а это уже происходит и массово-то с 24-го, но было и раньше, когда, скажем, в РЖД вместо Якунина появился Белозеров, да, и за все те годы, что он находится во главе РЖД, он не превратился в Якунина номер два, он совершенно другой чиновник, бюрократ, который молчаливо выполняет те приказы, которые Путин или кто-то другой от его имени ему передает. И проблема в том, что, меняя таким образом систему, да, Путин может ее годы жизни продлить там на 10-15 лет, но ему надо менять и институциональный дизайн. Да? Не просто новые люди приходят на смену уходящим соратникам, но и сама конструкция должна меняться, чтобы система продолжала действовать сколько-нибудь эффективно.
13: Мы уже сравнивали со Сталином это. Можно ли сравнить вот те чистки, я не знаю, которые Путин начинает, сброс старого балласта, да, скажем, сброс старых питерских друзей. Вот сейчас мы видим, как зашатались вслед за Трабером, загорелась земля под ногами Ротенбергов. Да, даже, ну, положим, Собчак не того калибра человек, но вот, скажем, это тоже из прежнего питерского круга, так сказать, сейчас уже встает вопрос о Ксении Собчак. Ну, вот, скажем, Ротенберге. Избавляется ли Путин от своего старого персонального круга?
15: Я думаю, что механика здесь иная, если сравнивать со Сталиным. И проблема для Путина, для Кремля заключается в том, что... В корпорациях и в бизнес-корпорациях, и самое главное, в силовых корпорациях у власти находятся старые боссы, которых так или иначе надо менять. А в случае бизнес-корпораций, особенно квази-частных бизнес-корпораций, надо решать вопрос о том, кто унаследует этот бизнес. И это решает Кремль и будет решать Кремль, а не так называемые собственники этих корпораций. Да? И вот если, мне кажется, трансформация происходит с 2024 года, она идет по фазам, по элементам. В этом году, например, она охватывает представительную власть, когда и Дума, и Верхняя Палата должны быть заметно переформатированы. А вот дальше приходит черед глав корпораций. И это самое сложное задача, и потому что она достаточно массовая, да, потому что этих корпораций силовых, в частности, у нас в половине находятся старые боссы, что позволяет Кремлю легче контролировать корпорации, но что означает одновременную замену целого ряда руководителей и силовых структур, и бизнес-корпораций. Поэтому я бы в отношении Ротенбергов, если это... мы видим признаки их существенного ослабления, хотя наряду с этими персональными историями есть и истории бизнес-приобретений, которые в пользу Ротенбергов идут. Но здесь ничего личного, а здесь просто необходимость омолодить систему, влить свежую кровь.
13: Хорошо, помимо омоложения персонального, ты уже начал говорить о возможных институциональных изменениях. Как можно, если, так сказать, сейчас все продолжается, да, business as usual, продолжается война, продолжается политический процесс, о каком изменении самого институционального дизайна режима можно говорить? Будем ли мы говорить о неком преемнике Путина после 30-го года или о неком коллективном руководстве, коллективном Путине?
15: Думаю, что если и в той степени, в какой это зависит от Путина лично, этого никогда не будет. И ту конструкцию, которую он выстраивает, я описал бы так, что он сам поднимается еще выше, до уровня небожителя, но держит в своих руках контроль за силовиками и сохраняет, оставаясь президентом, и я уверен, что он в 30-м году будет переизбираться, сохраняет возможность вмешаться в действие в любой сфере. Но сегодня он проводит кастинг таких вице-путиных, людей, которые, не обладая всей полнотой или приблизительно сопоставимой полнотой его власти, будут, тем не менее, отвечать за самые разные сферы. Да? Ну вот, предположим, у нас есть один такой вице-король сейчас уже, это Юрий Трутнев, который отвечает за всю Арктику и Дальний Восток. Это 40% территории страны. Да? Мы о нем довольно мало слышим. Он выполняет какие-то поставленные задачи. Время от времени эти задачи корректируются, и он вполне эффективно это делает. Да? И в лице Дюмина, в лице Краснова, в лице целого ряда других людей мы увидим и видим уже отчасти сегодня как раз таких, я бы сказал, квази-вице-президентов, да, не в полной

0: этот автопилот, механику, будут обеспечивать там, ну, какая-то там несколько человек из таких квази-вице-президентов.
1: Это сценарий Дэн Сяопина?
0: Да, здесь очень важно, что в Китае это можно было делать без наличия у Дэн Сяопина формальных полномочий. Путин прекрасно понимает, а если бы он этого и не понимал, ему бы опыт Назарбаева и других лидеров намекнул бы на это, что никогда нельзя выпускать из рук власти над силовиками и, строго говоря, уступать кому-то, даже самому-самому преданному, пост президента, поскольку в персоналистской системе как просто изменить конституцию в пользу нынешнего лидера, так же просто следующему лидеру повернуть назад или изменить, подкрутить что-то в свою собственную пользу.
1: Сакраментальный вопрос. Эта система не предполагает преемника. Потому что любое появление человека в качестве преемника тут же его делает easy target, да, моментально делает из него мишень.
0: Более того, я бы сказал, что и это мы видим уже на протяжении многих лет, не только последнего времени, система тщательно следит за тем, чтобы в одних руках не оказывались сразу несколько важных видов ресурсов, которые позволили бы человеку, держащему эти ресурсы, играть такую относительно самостоятельную игру. Да? То есть если ты силовик, и у тебя ресурс силовой, то у тебя не может быть ресурса политического, ресурса финансового, и это то, что отсекается от силовиков. И наоборот, если ты бизнесмен, даже уровня Сечина, у тебя не может быть твоего собственного силового ресурса. И в этом смысле вот эта система «разделяй и властвуй», она работает не только на уровне конкретных людей, но и на уровне тех ресурсов, которыми эти люди обладают.
1: А переживет ли эта система смерть Путина?
0: Я думаю, это...
1: Что будет после, вот если попытаться пофантазировать?
0: Здесь важно, когда и как. Все зависит от того, когда это может произойти. И действительно, сценарий смерти Сталина, да, он может наводить на какие-то размышления. Но здесь, мне кажется, ключевой вопрос – это силовики. Да? При всем том, что силовые корпорации во время войны играют гораздо более важную роль, люди, которые их возглавляют, не являются политическими акторами. И это, собственно, способ контроля за силовыми корпорациями. Либо во главе их ставятся люди со стороны, как Белоусов в отношении Минобороны, либо там сохраняются пожилые боссы, которые каждый год переназначаются, то есть им каждый год Путин продлевает срок службы, и которые в силу возраста, там, Бастрыкин или даже Бортников, уже не могут обладать ни политическими амбициями, ни способностями вести какую-то отличную от замыслов Кремля игру. Но их контролирует Путин лично, и их меняет Путин лично. И вот если представить даже не уход Путина, а просто его ослабление, да, он не может больше условно менять руководство силовых корпораций, как это планируется сегодня. Да? И тогда возникает ситуация, когда силовые корпорации смогут сами выдвигать сильных людей из своих рядов в качестве своих лидеров, и вот тогда силовые корпорации начнут играть гораздо более важную политическую роль, чего сегодня нет и не будет, даже если Путин исчезнет в течение какого-то ограниченного времени. Да? Поэтому, когда мы говорим, что будет с системой, важно понимать, что если это будет период такой невнятицы, разберихи, внутренней конкуренции, который протянется год, полтора, два, то силовые корпорации за это время успеют стать мощными политическими игроками, и тогда они будут принимать участие в этой игре в дальнейшем. Если проблема разрешится достаточно быстро, то тогда контроль за ними перейдет в какие-то другие руки, и они своего важного самостоятельного слова могут не сказать.
1: Но вот здесь важный вопрос: силовые корпорации. А разве нельзя предугадать?

0: что, собственно, корпорация такая будет, наверное, одна, ФСБ. Неужели у нее могут быть какие-то конкуренты? Неужели сможет, условно, армия самоорганизоваться и представлять из себя самостоятельную силу?
1: Ну, мне кажется, ФСБ не является корпорацией. Это большой холдинг, внутри которого есть корпорации, конкурирующие друг с другом. И это, собственно, способ, классический способ, как можно контролировать мощную силовую структуру. Да? Она внутри себя разделена. Путин при этом общается не только с Бортниковым, который не является боссом как бы всей корпорации, всецело ею управляющим. Да? И так это работает. Но когда мы сравниваем со сталинским временем, то надо понимать, что во времена Сталина было три такие силовые корпорации, да, НКВД, МВД и армия. Да. Сегодня их у нас там, ну, полтора десятка минимум. И вот даже репрессии, которые сегодня осуществляются и приписываются ФСБ, ФСБ играет там очень важную роль, но ФСБ самостоятельно не может осуществить репрессии от начала и до конца, да, без роли, которую играют суды, без роли, которую играет Генпрокуратура и так далее. А это, с моей точки зрения, означает, что все дирижируется Кремлем, что все делается по политическому заказу или отмашке, и, соответственно, не надо преувеличивать степень самостоятельности и возможность ведения самостоятельной игрой той же структурой ФСБ.
0: Понятно. Ну что ж, это интересный выход на вторую часть нашей беседы о том, какие внутри режима существуют самостоятельные силы, насколько они самостоятельны. И этот разговор мы продолжим буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор об устойчивости и перспективах режима Путина. Обсуждаем доклад НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене». И, естественно, стоит вопрос о том, насколько адаптивно и насколько велик потенциал протеста внутри российского общества. Могут ли некие импульсы перемен исходить со стороны общества? Продолжаем наш разговор со старшим научным сотрудником НЕСТ-центра Николаем Петровым. Коля, вот уже немножко это отшумевший сюжет, но тем не менее он был знаковым и волновал мировую общественность, если волновал в течение почти недели. Вот это вот большая статья и интервью Мельниченко журналу «Экономист». Говорит ли это о каких-то подвижках внутри российских элит? О возможном каком-то расколе элит, о поиске альтернативного центра? Или это все был просто кремлевский заказ и кремлевский пиар?
1: Ну, я думаю, что вот тот раскол элит, который все время обсуждается и которого ждут на Западе, он невозможен в силу, прежде всего, политики самого Запада, который сделал всех людей, включая и бизнесменов, абсолютно зависимыми от Кремля. И Мельниченко – прекрасный пример, да, когда в 23-м, по-моему, году ему надо было выбирать, лишиться части своей собственности или вернуться в Россию, отдать, откупиться и играть по правилам, которые устанавливает Кремль. Он сделал свой выбор, и, в общем, особого выбора-то у него тогда уже и не было. Да? И поэтому наивно сегодня думать о том, что выступление крупного бизнесмена, у которого активы находятся в России, да, который является заложником системы, оно может быть свидетельством какого-то раскола и, может быть, не согласовано, если не полностью подготовлено Кремлем. В этом смысле, мне кажется, выступление Мельниченко надо думать с точки зрения того, какого рода сигнал Кремль посылает Западу, а не того, не свидетельствует ли это, что кто-то готов сбежать с подводной лодки.
0: Ну, как я понимаю, вообще невозможно говорить о каких-либо самостоятельных телодвижениях элиты. Вот это вот традиционная парадигма, да, силовики и технократы, башни Кремля. Этого практически не существует. Каких-то отдельных групп интересов со своими внешнеполитическими или военными там приоритетами.
1: Ну, я бы начал с того, что говорить об элите как о полусамостоятельном акторе, имеющем какие-то свои интересы, а не просто выполняющим роль винтика, в сегодняшней России невозможно. Да? Есть номенклатурная бюрократия, да? И да. каждый винтик этой бюрократии выполняет строго те задания, которые ему передает верхний уровень. И в этом смысле не просто, мне кажется, нет независимых, да? но нет и способных или осмеливающихся думать широко о системе, об ее перспективах, а не о том, как сохранить свое место сегодня и в лучшем случае завтра. Да? И это касается так называемых силовиков и технократов. Да? Их нет как групп идейно выраженных. Да? Мы видим какие-то трения, в том числе вот в связи с интернетом, отключать, не отключать. Но это трение по поводу разных задач и разных винтиков, которые решают поставленные им задачи и реализуют интересы машины, а не свои лично. Да? И не случайно система так легко их перебрасывает. Да? Сегодня Белоусов, вчера, вернее, был экономистом, а сегодня он у нас силовик и важный силовик. Да? Но при этом система так устроена, что даже говорить о силовиках как о какой-то более или менее общей, связанной общими интересами группе, не приходится. Да? Они все разрознены, и это механизм управления ими, стравливания их. Да? И вот с уходом Патрушева с поста секретаря Совбеза, мне кажется, даже минимальная координация силовиков, она ушла. И в этом смысле и они разрознены и атомизированы, и там бывшие либералы, они тоже разрознены, и какой-то консолидированной группы, силы, способной формулировать и тем более реализовывать какие-то свои интересы, они собой не представляют ни те, ни другие.
0: А латентно, если предположить смерть, уход, ослабление Путина, появятся ли разные интересы и разные предложения по дальнейшей траектории России?
1: Думаю,
0: кто-то
1: да,
0: захочет
1: конечно.
0: Продолжение войны, кто-то захочет возврата в мир.
1: Конечно, появятся, и особенно если уход Путина произойдет до того, как он поставит систему на автопилот и поставит всех своих вице-президентов в жесткий коридор, где они будут реализовывать программу, уже в них заложенную. Но об этом можно спекулировать, но здесь настолько много неопределенности и факторов, которые могут сыграть в меньшей степени позиции Запада, который, как всегда, будет к этому не готов и будет обсуждать, что бы такое сделать, если сделать вообще, и хотя его возможное влияние в такой ситуации, наверное, ну, конечно, не определяющее и, может быть, даже не очень большое, но даже небольшого влияния он в этой ситуации оказать не сможет. А вот как будут выглядеть расклады в этой ситуации, это можно только спекулировать.
0: Ну да. Хорошо, с элитой более-менее понятно, что сейчас она не является каким-то агентом перемен, точкой расшатывания режима. Что с обществом? Есть ли какие-то силы, какие-то, может быть, латентные группы, кластеры, в которых могут появиться угрозы режиму? Ну вот, скажем, так сказать, самое ближнее возьмем. Военкоры, условно говоря, да? Z-общественность, патриоты, условный новый Пригожин.
1: Но что касается Z-общественности, я бы не переоценивал их потенциал. Аудитория у них есть, но трудно представить себе, что они играют какую-то самостоятельную роль. И, во всяком случае, мы видели неоднократно, как и Кремль, и Минобороны могли их усмирять и контролировать в ситуации, когда они играли чересчур уж самостоятельно. Да? В армии, да, наверное, если бы появились демобилизованные, в чем я сомневаюсь и почему считаю, что при Путине жесткая конфронтация с Западом, она не закончится, она может принимать разные формы, потому что демобилизация огромной массы людей с оружием и относительно организованных, она представляет собой огромную угрозу для режима, которую он будет всеми силами избегать. А общество, ну, во-первых, надо сказать, это звучит, может быть, не очень хорошо, но общество деградирует, а как может быть иначе, да, когда нет политических практик, да, когда нет выборов там уже 20 лет там, реальных, конкурентных, да, было бы странно ожидать, что люди сохраняют в себе какие-то навыки, и на завтра, если вдруг будут объявлены свободные или относительно свободные выборы, они смогут вести себя как граждане. Да? Этого не будет. Нет инфраструктуры, костяка, который мог бы организовывать общество, будь то какие-то политические партии, будь то структуры типа Навального и так далее. Да? Да. Ничего этого нет. Общество, если о нем можно говорить как об обществе, оно очень сильно атомизировано, и это скорее вот то, что греки называли охлосом, да, то есть есть толпа, у которой есть какие-то интересы, есть колебания настроений, и Кремль, кстати, очень тщательно следит за настроениями, не только манипулируя ими, но и в чем-то им подыгрывая, но при этом нет способности вот у этой дезорганизованной, утратившей во многом социальный капитал силы, играть какую-то серьезную конструктивную роль.
0: Толпа или население, да, как Глеб Олегович всегда говорил, населенцы. Не общество, а населенцы. Хорошо, если говорить о населенцах, а регионы. Вот ты много лет занимаешься, как и политический географ, занимаешься российской региональной политикой. Могут ли в регионах, в том числе в этнических регионах, появиться какие-то... Ну, опять-таки, мы говорим здесь о потенции, о латентном, да, варианте, может быть, да, после ослабления, смерти, ухода Путина. Какие-то альтернативные стратегические центры, элиты региональные? Или это тоже эманации Кремля, эманации одной и той же системы?
1: И да, и нет. Да, действительно, все региональные элиты и губернаторы, и их команды – это во многом люди, которых прислал Кремль, которых контролирует Кремль. И в этом смысле регионы, да, на них можно надеяться, но надо понимать, что как граждане, которые, если объявить выборы, не будут вести себя как цивилизованные избиратели, ну, достаточно долгое время, пока не научатся и выбирать, и контролировать тех, кого они выбирают. Точно то же самое и с регионами. Там могут появиться какие-то относительно сильные независимые региональные элиты, но это тоже вопрос не ближайшего года двух, и потом сначала должен ослабеть центр, да, в ситуации, когда подавляющее большинство регионов всецело зависит от Москвы, от центра, а центр жестко их контролирует, было бы странно ожидать проявления какой-то ненужной Кремлю самостоятельности. Да, и то, что мы видели во время ковида, это была не передача власти, а передача ответственности. И вот такого рода вещи мы видим и сегодня в связи там, с атаками ВСУ и так далее. Но власти реальной и финансовой базы для осуществления самостоятельной власти регионы не имеют. И независимо от того, каково имя сегодняшнего главы, он может смениться, не будут регионы, региональные руководители, региональные элиты играть вот эту самую роль еще довольно долгое время.
0: Мы уже начали говорить об угрозах, о возможных сценариях угроз для режима. Вот давай рассмотрим несколько ближайших возможных. Одну ты уже назвал – массовая демобилизация, назовем ее, да, оппозиционной мобилизацией. Предположим, после выборов объявляется очередной второй раунд уже не контрактного набора, а мобилизации. Условно говоря, Кремлю нужно 500 тысяч человек. Да? Может ли мобилизация, так же, как и демобилизация, скажем, возврат там, полумиллиона человек с оружием, стать каким-то триггером социальной и политической нестабильности?
1: Что касается мобилизации, я не верю в то, что Кремлю это нужно. Кремль имеет, научившись на ошибках 22 года, умеет набирать людей, и ему не нужно для этого объявлять широковещательную масштабную мобилизацию. Более того, он вряд ли может переварить такое количество новых мобилизованных, а сколько он может переварить, столько он, в общем, и набирает или сможет набирать в будущем. Да? Вот сейчас в Думе обсуждается закон, по которому та часть тюремного населения, которая сидит по статьям, ранее не позволявшим быть, я не знаю, использованным в качестве живой силы на войне, она будет подпадать и, соответственно, может быть использована, если у Кремля в этом возникнет какая-то необходимость. Что касается демобилизации, да, это была бы колоссальная проблема. Можно вспомнить Афганистан, где на порядки меньше было демобилизованных, и какую серьезную бандитскую организованную силу часть этих так называемых бывших афганцев собой представляла. А тогда не было заключенных, которые там были с оружием и так далее. Да? Поэтому демобилизации масштабной я бы тоже не ожидал. А что касается угроз, то я бы видел угрозу в первую очередь вот помимо силовиков, которые, если Кремль, Путин перестанет их контролировать, а в ближайший год-два, мне кажется, это будет ключевое время, когда будет меняться руководство силовых корпораций. Если это не получится сделать Путину, то тогда силовики будут играть действительно большую самостоятельную, в том числе политическую роль. Пригожинский вариант я не вижу, потому что Пригожин был как раз исключением, когда Кремль разрешил концентрировать ресурсы медийные, силовые, финансовые в одних руках, и урок, который был извлечен из мятежа, он заключается в том, что больше никогда этого быть не должно, и мы не видим повторения потенциального такого рода вещей. Да? Но угрозу я бы видел еще в балансе, связанном с репрессиями. Да? На мой взгляд, политические репрессии в отношении элиты, в первую очередь, они жестко контролируются Кремлем. Это не самодеятельность силовиков. Но здесь у Кремля, как с Сциллой и Харибда, есть опасность либо не додавить, и тогда вот та номенклатура, та бюрократическая условная элита, которую Кремль будет сейчас заменять, она может проявить свое недовольство. Да? Это вопрос, в конечном счете, политического выживания для них. А если передавить, то наоборот, это как анестезия при операции. Да? Это может привести к тому, что пациент будет не способен вообще предпринимать никакие действия, и когда от силовиков понадобится, от силовиков, и не только от них, от любой бюрократической элиты, номенклатуры, понадобятся какие-то действия, они будут не способны к этим действиям. И вот как правильно выбрать баланс между слишком сильными и, наоборот, слишком слабыми политическими репрессиями, это почти искусство.
0: Последний вопрос. Из нашей беседы я заключаю, что, в принципе, пространство зачищено. Да, мы обсудили, в общем-то, иммобилизованное, атомизированное, не обладающее политическим и социальным капиталом общество. Мы обсудили совершенно курощенные, да, говоря языком Карлсона, элиты, которые не способны к самостоятельному действию. То есть это мы сталкиваемся с неким пейзаж после битвы, абсолютно зачищенное политическое поле. Выходит, что это как бы стареющая склеротическая система, внутри которой и внутри общества, которым она правит, не могут возникнуть какие-либо триггеры к переменам, к изменению, какие-либо риски. То есть все схвачено до тех пор, пока Путин жив, все как бы схвачено и более-менее находится под контролем, несмотря на то, что Россия идет во все более штормовую ситуацию с войной и с внешней ситуацией, с внешней обстановкой.
1: Думаю, что нет. И в этом смысле у меня больше оптимизма. Я думаю, что главные риски для системы исходят от нее самой, от того, как она устроена, и от того, что она сегодня пытается осуществить переналадку. Да? Вот во взглядах Путина, он это неоднократно объяснял, главная беда перестройки Горбачева заключалась в том, что начали реформировать то, что однажды, подвергнувшись первым попыткам реформирования, стало требовать все больше и больше действий и в конечном счете развалилось. Да? Вот то же самое, такой же риск есть у системы сегодня, с той разницей, что внутри нее есть вполне себе прагматичная и гораздо более меритократическая, технократичная система на более низких этажах. Да? Если в окружении Путина вот все эти ключевые люди не могут быть сменены иначе, как вручную самим Путиным, то и в правительстве Мишустина, и в политическом блоке Кириенко работает система и лифтов, и воспроизводство, и приходят какие-то относительно молодые люди, у которых нет идеологии, которые готовы делать абсолютно все, что угодно, выполнять любую программу, любую команду. Но вот, возможно, вполне ситуация, когда та трансформация, которую сегодня проводит Путин, она у него не получится, тем более, что ты прав, и что система входит в ситуацию такого идеального шторма, когда ей надо менять саму себя, но одновременно перед ней возникают все больше внешних вызовов и, соответственно, рисков. А если это не получится, то, наоборот, я видел бы возможную ситуацию, когда Путин переживет свою систему, да, когда он не сможет осуществить вот эту переналадку, вместо его доверенных слуг придут на важные посты люди, отобранные более технократической, более прагматичной, менее идеологизированной системой, и он окажется свидетелем краха вот своей этой личной политической надстройки.
0: Ну что ж, да, это будет тогда горбачевский сценарий в этом смысле. Но я думаю, что да, пройдя эту дорогу один раз, система не уверен, что она захочет снова экспериментировать с такого рода развитием событий. Ну что ж, Николай.
1: Она и тогда не хотела. Это получилось помимо ее желания.
0: Само собой, да, я понимаю. Да, это сложилось само собой, но тогда, конечно, и внешние условия были, я думаю, сильно отличались от тех, что сейчас складываются вокруг России. Ну что ж, Коля, спасибо большое. Николай Петров, старший научный сотрудник НЕС-центра, был с нами на связи в обсуждении доклада «Трещины в кремлевской стене». Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем обсуждение доклада НЕС-центра «Трещины в кремлевской стене» о перспективах и стратегической стабильности режима. Что происходит с режимом летом 2026 года, когда дроны прилетают по НПЗ и логистическим центрам в Москве? Может ли это стать триггером перемен? К нам присоединяется старший эксперт НЕС-центра Джон Лав. Джон, приветствую.
2: Добрый день, Сергей.
0: Ну вот я знаю, что этот доклад готовился в начале года, выпущен он был весной. А если посмотреть на него из июля 2026 года, когда горит Москва, ну не совсем Москва, а когда Москва затянута дымом от горящих логистических центров, от горящих НПЗ, когда выведены из строя 30-40% российских нефтеперерабатывающих мощностей, когда осуществлена блокада Крыма. Вот если бы этот доклад выпускали сегодня, вы изменили бы оценку перспектив режима? Меняют ли эти вещи ход войны, да, ход ударов по России, меняет ли он перспективы режима?
2: Я думаю, что нет, потому что то, что мы сегодня видим в России, вот эти так называемые кинетические санкции украинские, эти удары, они, конечно, дают определенный эффект, это было неожиданно. Но вопрос в том, насколько украинская сторона сможет просто сохранять вот интенсивность вот этих ударов. И я полагаю, что в ближайшее время будет найден некий антидот, да, с российской стороны. Но что здесь интересно? Это все было неожиданно. Я думаю, что никто не думал 6 месяцев назад, что украинская сторона способна добиться некого, я бы сказал, нового соотношения сил, да, в войне. То есть, безусловно, Украина в данный момент наслаждается неким, я бы сказал, преимуществом. Потому что она обнаружила, что у России нет адекватной ПВО. Даже, да, в Москве. И пока они пользуются вот этой возможностью, надо сказать, достаточно эффективно. Поэтому вопрос в том, насколько российские власти теперь могут управлять этим топливным кризисом, настолько они способны либо урегулировать рынок, либо найти другие запасы, насколько они способны организовать логистику для того, чтобы подавляющее большинство регионов получали, да, вовремя нужное количество, да, топлива. Это, мне кажется, достаточно большой вызов, тем более, что это происходит летом, когда спрос на топливо очень высокий. И потом есть тоже вопрос Крыма. Потому что, мне кажется, также никто не прогнозировал, что там будут такие серьезные проблемы. Поэтому я думаю, что в ответ на ваш вопрос, если бы мы это написали 6 месяцев назад, мы, конечно, бы учитывали вот этот фактор, но я не уверен, что мы бы это рассматривали как нечто перманентное в войне, чтобы, да, в принципе, да, что это преимущество будет надолго украинцев.
0: А как ты оцениваешь ситуацию в Крыму? Возможно ли вообще потеря Крыма? И готов ли Путин к потере Крыма, может быть, еще раньше, чем Донбасса?
2: Я уверен, что Путин не готов к потере Крыма. Более того, я не думаю, что это цель украинцев, потому что что, они будут оккупировать Крым? Нет, но это невозможно. Но показать Путину, его соратникам и в широком смысле российским элитам, что здесь игра не стоит свечи, и что продолжение войны чревато серьезными последствиями вплоть до дестабилизации политической системы. В этом плане, я думаю, что эта стратегия, она довольно эффективна. И крымчане теперь, как население в других приграничных регионах, да, в Белгороде, да, в Курске и так далее, они чувствуют, что власть не в состоянии им помочь в данной ситуации. И это, я полагаю, что это создает серьезную головную боль для Кремля. И более того, это конечно, сакральное место для Путина, безусловно. И, ну, потеря Крыма, да, в этом плане, когда его безопасность просто подорвана. То есть это серьезный удар.
0: Но, в принципе, Кремль может ли быть подвинут ближе к идее перемирия, к идее остановки войны? Вот эти вот 40-дневные санкции, да, кинетические санкции Зеленского, о которых он объявил, могут ли они подвигнуть Кремль к изменению позиции? Или она остается неизменной, и Путин готов воевать до упора?
2: Я боюсь, что она остается неизменной. Наверное, Кремль смотрит внимательно на внутриполитическую ситуацию в Украине. Есть там правительственный кризис. Теперь с попыткой Зеленского, да, вот снять министра обороны Федорова. И украинская общественность реагирует. В этом плане, конечно, Украина другая страна с другой политической культурой. Но я полагаю, что для Путина это показатель того, что его стратегия, она срабатывает. Потому что Украина не может справиться, да, с таким просто давлением, да, в системе. И система дает трещины. Я просто пытаюсь здесь вот понять логику, да, Путина. Я не думаю, что вот эти удары по НБЗ по Wildberries и так далее, его убедить просто поменять, да, позицию. Он всегда, мне кажется, думал, что у него гораздо больше прочности в системе, у него гораздо больше экономических ресурсов, человеческих ресурсов. Поэтому победа, в конце концов, гарантирована, если даже нужно вот, воевать несколько лет. И, конечно, он исходил из того в начале, что это будет дело, не знаю, максимум 3 месяцев, если не 3 недель. Поэтому в этом плане, наверное, очень сильно удивился. Но его риторика, она не меняется. Она абсолютно последовательная. И мне кажется, что у него просто нет другого видения, кроме как победа на его условиях.
0: Ну и нету обратного хода, как мы сейчас обсуждали с Николаем Петровым. Как бы это машина, которая не имеет заднего хода. Ни он, ни различные как отряды путинской системы, они не могут включить заднюю. И в этом отношении мы должны быть готовы, в общем-то, к бесконечному, ну не к бесконечному, естественно, у всего есть естественные пределы, но в обозримой перспективе к продолжению войны. Возможно, до того же, скажем, 30-го года.
2: Ну, я согласен, да, с этой оценкой. Я помню, несколько недель назад BBC спрашивала у бывшего министра иностранных дел Украины Кулеба, Дмитру Кулеба, какие шансы на перемирие или прекращение огня вот в этом году, в 26-м году.
0: Да.
2: И он сказал без всяких колебаний нулевые шансы. Нулевые. И я думаю, что он прав. Хотя надо сказать, что наблюдается колоссальная усталость на украинской стороне. И в России, конечно, все не так хорошо складывается. И есть возможность, что вот этот топливный кризис, да, в частности, может в худшем случае дестабилизировать режим. Потому что если украинцы способны действительно сохранять интенсивность вот этих дроновых и ракетных ударов, то возможность, вероятность того, что способности НПЗ в России будут скоро восстановлены, наверное, не очень высокая. И тогда, поскольку украинцы ударили по всем значимым, да, НПЗ по стране, включая даже, да, в Омске, самый большой НПЗ. Я думаю, что это будет очень серьезная проблема. Потому что за счет импорта не могут.
0: Ну да, могут. Это не тем более накануне зимы не заместить выпадающие объемы.
2: Да,
0: хорошо. А вот так вот спрошу. Может ли Путин нанести неожиданный боковой удар, столкнувшись с неблагоприятным для себя сценарием войны, и на фронте, и в российском тылу, он наносит какое-то неожиданное действие. Ну, я не знаю, чисто гипотетически мы можем говорить о ударе по Европе, о ядерном сценарии или хотя бы как минимум об объявлении новой массовой мобилизации.
2: Но все эти возможности у него, они связаны с определенными рисками. Почему он до сих пор не атаковал страну НАТО? Может быть, в Польшу, учитывая, что Польша является очень важным логистическим активом, да, для западных союзников Украины. Но почему-то поставки оттуда еще отправляются в Украину без проблем. То есть он, наверное, об этом думал, но пришел к выводу, что, ну, поскольку американские военнослужащие еще в Европе, и включая и в Польше, что это слишком рискованно. Я лично никогда не верил в ядерные, да, сценарии. Опять по разным причинам,
0: да.
2: Но первая причина заключается в том, что я уверен, что российские военные против такого сценария, потому что это неизбежно приведет к войне с НАТО. Понятно, что это не та НАТО, которая существовала много лет назад, когда я работал в этой организации. Но, тем не менее, есть фактор непредсказуемости. Мы не знаем, как президент Трамп реагирует на такой сценарий. Мы просто не знаем. И сложно его смоделировать. И есть также китайский фактор. Китайцы, безусловно, против этого. Поэтому остается сценарий дополнительной частичной мобилизации. Мы знаем, что мобилизация считается фактором тревоги, фактором номер один тревоги в российской общественности. Мы знаем также, что Кремль это все прекрасно понимает и опасается мобилизации. И судя по опыту сентября 2022 года, нужно быть очень осторожным, да, с мобилизацией. И настолько военная система в состоянии справиться с новой мобилизацией, это хороший вопрос. Ну, в плане просто оборудования, одежды, оружия и так далее. Это хороший вопрос. И тем более в условиях, может быть, еще более серьезного топливного кризиса. Поэтому все на этом на фоне это сложно. Потом у нас думские выборы, да. Да, в сентябре. Понятно, что это не демократические выборы, но все-таки они являются неким референдумом по легитимности президента страны. Поэтому это все выглядит достаточно сложно. Путин, мне кажется, человек в целом довольно осторожный, когда он видит опасность. Но можно сказать, как контраргумент, но он решился за полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году. Это правда, но он исходил из того, что это будет быстро. Если бы он знал, что это будет длиться, ну, как, скажем так, 5 лет,
0: да.
2: Может быть, он по-другому об этом подумал.
0: Подошел бы, да. И это меня подводит к последнему нашему вопросу, потому что мы говорим в конце июля, уже в преддверии августа, по доброй российской политической традиции, которая насчитывает уже 35 лет, с августа 91-го, россияне от августа всегда ждут какой-то особой подлянки. Что может, вот может ли быть какой-то, условно говоря, фактор августа, да, черные лебеди? Что может взломать эту систему? Потому что, честно говоря, и после чтения вашего доклада, и после разговора с Николаем, и после твоих слов, я понимаю, что, в общем, система достаточно сильно заморожена и консолидирована. И вот я пытаюсь понять, что может стать тем неожиданным фактором, который взломает эту систему.
2: Если коротко ответить на такой сложный вопрос, я бы сказал, серия ошибочных решений, которые создают для властей, ну, некий заколдованный круг, из которого не могут выйти. И, может быть, в августе вероятность того, что будут приняты поспешные ошибочные решения, выше, да, чем в
0: сезон,
2: когда нет отпусков,
0: да.
2: Когда люди вот на своих местах и так далее. Я думаю, что есть реально такой повышенный риск. И мы видели, ну, с решением второй службы ФСБ о закрытии мобильного интернета, да, 2-3 месяца назад, да, в Москве и в Питере, что иногда одна башня, да, в Кремле настаивает на своей позиции без того, чтобы учитывать последствия вот, своих решений. И есть, мне кажется, реальный риск того, что, ну, как я говорил, будут приняты, может быть, не самые умные решения, и в результате создается новый кризис, который просто сложно потом остановить.
0: Ну да, понятно. Здесь действительно комбинация слишком много тонкостей и допущений в этой системе, которая кажется весьма устойчивой и консолидированной, но некая комбинация ошибок может запустить цепную реакцию. Ну что ж, Джон, большое спасибо за этот рассказ, за этот разговор. Джон Лав, старший сотрудник, старший эксперт НЕС-центра, руководитель направления внешней политики НЕС-центра, был с нами на связи. Ну, а от себя скажу в завершение этого разговора и прочтения доклада НЕС-центра, что действительно кремлевская стена по-прежнему прочна, хотя по фасаду пошли еле заметные трещины. Система держит страну под контролем и готовится к продолжению войны. Так что по старой русской привычке остается только надеяться на август, самый непредсказуемый месяц новейшей русской истории, и на черных лебедей, которые прилетают в этот месяц. Хотя птицы-лебеди прилетают теперь в Россию каждый день. вынося ее инфраструктуру. И, может быть, они в итоге и окажутся теми самыми агентами перемен, которых мы так долго ждем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
3: Говорит Радио «Свобода».
4: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
4: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Следователи обязаны тщательнее проверить заявление политзаключенного Азата Мифтахова о пытках, которые он пережил в колонии. К такому выводу пришел Лабытнангский городской суд. В середине июля он признал незаконным отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о пытках. В апреле этого года анархиста Азата Мифтахова, осужденного за оправдание терроризма, доставили в колонию «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. А уже в начале мая группа поддержки Мифтахова сообщила, что на следующий же день после приезда в исправительное учреждение его жестоко избили. Мифтахова связали скотчем и били деревянным молотком по пяткам, в пах, по лицу и голове, а потом отвели в кабинет сотрудника колонии, где подключили к телу провода и пускали ток через них, угрожая изнасилованием. Как рассказал сам Мифтахов, когда он кричал от боли, сотрудники и заключенные включали громкую музыку, чтобы заглушить его крики. И после каждого отказа подчиняться любым распоряжениям администрации, пытки током повторялись.
6: Мифтахов назвал имена тех, кто его пытал. Это сотрудники колонии Михаил Соболев, Павел Киселев и Евгений Тараев, а также заключенные Александр Буланов и Михаил Битец. В июне Следственный комитет провел формальную проверку и в возбуждении уголовного дела отказал. Оспаривая это решение в суде, защита Мифтахова указывала на то, что экспертизу для выявления следов пыток током следствие не назначило. Осмотр помещений провели через 3 недели, когда доказательства уже исчезли. А видео с камер наблюдений в колонии следователь запросил, когда они уже были автоматически удалены после 30 суток хранения. И вот теперь суд в Лабытнанге обязал провести новую проверку.
5: Международная правозащитная организация Amnesty International призвала срочно расследовать заявление о пытках Мифтахова. По мнению правозащитников, то обстоятельство, что в его пытках совместно участвовали сотрудники колонии и заключенные, свидетельствует о системе, в которой, цитирую, «насилие и жестокость используются, поощряются или допускаются администрацией как инструменты запугивания и принуждения».
6: 33-летний математик Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. Сначала его обвинили в хулиганстве за нападение на офис «Единой России» в Москве, а 4 сентября 2023 года на выходе из колонии снова задержали и предъявили обвинение в оправдании терроризма. Наказание по этой статье он сейчас и отбывает. О том, что стоит за преследованием Азата Мифтахова, чего пытались добиться сотрудники колонии, подвергая его пыткам, и приведет ли решение суда в Лабытнанге к расследованию этого преступления, мы поговорили с участницей кампании «Солидарности с Азатом» Александрой Запольской.
7: Азат Мифтахов в 2019 году был аспирантом Московского государственного университета, механико-математического факультета. Я в те времена была очень активно вовлечена в жизнь МГУ, я выпускница МГУ. Я участвовала в инициативной группе аспирантов, студентов, сотрудников и выпускников МГУ. И Азат, когда столкнулся с трудностью, обратился в нашу инициативную группу. Первоначально с немножко странной просьбой он сказал, что о нем в телеграм-канале «База», если я не ошибаюсь, пишут, что он задержан, а он вот на самом деле не задержан. И он просил инициативную группу опровергнуть эту информацию. А как потом мы узнали, это был просто способ силовиков его провоцировать на страх, на реакции. И действительно, через буквально неделю или две после этого Азата задержали в Балашихе и пытали. И вот так я узнала о том, что Азат подвергается преследованию за свои мировоззрения, за свои политические взгляды.
5: Вот расскажите, пожалуйста, тогда чуть подробнее, как дальше развивалась вся ситуация и с чем непосредственно сталкивались вы как участники инициативной группы в этом деле?
7: После вот этой вот странной информационной провокативной акции со стороны силовиков последовало уже непосредственно задержание Азата, и оно проходило параллельно с другими задержаниями других анархистов. В тот день многих задержанных отпустили, но стало понятно, что Азат остался в полицейском участке, и человек, который мельком видел его в коридоре, уже увидел, что он совсем бледный, что он доведен пытками до какого-то крайнего состояния, и что он уже готов даже к совсем отчаянным действиям. Стали мы искать, мы из инициативной группы ребят, а также друзья Азата, все, кто узнал об этой ситуации, стали пытаться найти членов общественной наблюдательной комиссии, чтобы они вошли в полицейский участок, искать адвокатов, чтобы адвокаты попытались войти в полицейский участок, где, как мы понимали, вот прямо в режиме реального времени пытали Азата, как мы потом узнали, шуруповертом. Это удалось сделать. В итоге адвокат все-таки зашел, и члены ОНК даже сняли свидетельство того, что действительно Азата пытали, то есть следы на теле его остались от шуруповерта. И дальше был суд по мере пресечения в Балашихе. Я пришла на этот суд тоже, как и многие другие активисты. Там я познакомилась с Леной, которая впоследствии стала его женой. Познакомилась с адвокатом Светланой Сидоркиной. Увидела, собственно говоря, самого Азата. Суд был совершенно формальный в Балашихе. Тогда ему пытались прицепить обвинение в изготовлении взрывного устройства, но через 48 часов оно рассыпалось. И Азата отпустили, но тут же задержали по делу о разбитом окне. Начались суды. В Головинском суде шло это 2 года, как суды рассматривали, бил ли Азат окно в офисе «Единой России» в Ховрино ночью или не бил. И поскольку никак не было невозможно доказать, что Азат участвовал в этой акции анархистов, силовики прибегли к совершенно потрясающей схеме. Они нашли тайного свидетеля, который сказал, что он ночью, в час ночи, лично видел Азата, и вот он узнал его по выразительным бровям с расстояния 11 метров, как, значит, тот участвовал в этой акции по разбиению этого окна. Ну и абсурдность этого дела вкупе с замечательнейшей совершенной биографией Азата как блестящего математика привлекала все больше участников общественности, неравнодушных граждан к тому, чтобы вступаться за защиту Азата. И тогда очень много людей из Московского государственного университета, из Высшей школы экономики, математики, правозащитники, просто все неравнодушные, все больше и больше подключались к различным акциям в защиту Азата. Это могли быть одиночные пикеты, это могло быть совместное фотографирование около стен МГУ, где мы все сфотографировались большой толпой, чтобы эту фотографию передать Азату. Это были письма, это были хождения на суды. Мы сделали футболки «Свободу Азату Мифтахову». Многие студенты и студентки ходили в этих футболках. Потом их за эти футболки вызывали в учебную часть, пытались их отчислить. Мы собирали подписи внутри университета за Азата, собирали личные поручительства за Азата, собрали 1700 личных поручительств, чтобы на момент следствия, да, чтобы его отпустили хотя бы под домашний арест. И, конечно, мы, как студенты Московского государственного университета, очень хотели, чтобы наш ректор Виктор Антонович Садовничий тоже как-то поучаствовал в судьбе Азата и тоже высказался как-либо в пользу того, что аспиранта необходимо, ну, хотя бы отпустить на домашний арест, пока идет следствие, и вообще как-то, ну, занял какую-то позицию в этом деле. Ну, вот эта часть у нас не получилась. Виктор Антонович никак не высказался по поводу Азата Мифтахова, хотя весь университет в течение 2 лет, с февраля 2019 по февраль 2021, вот такой было бурление, да, такое дело Дрейфуса практически, будоражащая общественность. И не сказать, что это было напрасно, потому что все-таки такое внимание помогло, по крайней мере, остановить пытки над Азатом. По крайней мере, все эти 2 года, которые он сидел в СИЗО, его уже не пытали. Силовики знали, что общественность следит за происходящим, и уже не позволяли себе тех ужасов, которые они позволили себе в первые дни задержания в Балашихе. Такая была очень бурная общественная кампания, которая продолжалась вплоть до вынесения приговора за разбитое окно. Азату дали 6 лет, после чего уже кампания поддержки продолжалась скорее в форме писем и донатов на адвокатессу и передачки какие-то на поездки жены в колонии, ну, то есть на какие-то необходимые вещи для поддержания жизни заключенного.
5: А на ваш взгляд, почему вцепились в Азата Мифтахова? Ведь когда все это только начиналось, задержали 12 человек, вцепились в него. У них не было никаких оснований его дольше задерживать. Дело с какой-то там взрывчаткой, не взрывчаткой развалилось стремительно, но они почему-то не хотели его отпускать. Вот у вас есть соображения по этому поводу? Почему вцепились в него? Или просто уже он первым попался, а дальше система работала по инерции, ну, не отпускать же просто так.
7: Я думаю, что какие-то личные недоброжелатели в соответствующих органах у Азата вполне могут быть. Это предположение основано, ну, вот в том числе на том, что перед этими задержаниями была вот эта вот такая вот информационное запугивание именно в его адрес. Оно не шло в адрес остальных 10, там, 12 человек, которых тогда задержали. Я думаю, что не в последнюю очередь сыграла, ну, его личность, которая входит в прямое противоречие с мировоззрениями людей, которые вот готовы пытать, сламливать. Потому что как раз Азат показал себя в ходе всей этой истории человеком, который может сохранять человеческое достоинство даже в очень тяжелых условиях. Несмотря на все пытки, он не оговорил ни одного из своих друзей, ни одного товарища. Он не оговорил себя. Азат проявил себя как человек очень большой внутренней силы. Я думаю, тот факт, что это человек нетривиального интеллекта, тоже очень сильно кого-то раздражает, потому что Азат талантливая математик. Собственно говоря, в 2019 году он должен был уже защищать свою кандидатскую. И статью в рамках этой кандидатской он опубликовал уже в СИЗО в соавторстве. И вот сейчас, когда он продолжает отбывать срок уже по другому делу, он продолжает заниматься математикой. В этом году он решил нерешенный ранее математическую задачу, которую вот ни один из математиков, который имеет доступ ко всем базам данных, ко всем статьям, к дискуссиям с другими коллегами, не смог решить эту задачу, а человек, который только на один час получает в свое распоряжение бумагу и ручку, смог решить математическую задачу. Это выдающийся человек. Ну и я думаю, что прямо или подсознательно он вызывает большое неприятие и раздражение у людей такого, вот, скажем, иерархического системного склада.
6: Ну вот вы сейчас сказали, что Азат отбывает наказание по второму делу. Могли бы, пожалуйста, чуть подробнее об этом деле рассказать? И с вашей точки зрения, почему его не отпустили? Почему власть решила его снова преследовать, когда он отбыл полный срок по первому делу?
7: Ближе к концу срока Азата по первому делу о разбитом окне начали поступать разные сигналы, что, возможно, против него готовится второе уголовное дело, смысл которого, по сути, в том, чтобы человек не вышел на свободу. К концу срока начали к нему ходить какие-то оперативные сотрудники, и появились какие-то новости о том, что с участниками дела так называемой организации сети тоже люди политические заключенные, сидящие за анархистские взгляды, что к ним приходят какие-то оперативные сотрудники и задают вопрос по поводу Азата. И вот у нас у группы поддержки возникали такие страхи, что Азата не выпустят, что, может быть, попытаются его как-то к делу сети прицепить или еще придумают какой-то абсурд. Но надо отдать должное фантазии этих людей. Они превзошли все ожидания и вновь показали, что такое абсурд, потому что дело номер два, которое придумали для Азата, это дело о просмотре телевизора. То есть ему предъявили, что, сидя в колонии, отбывая свое заключение за разбитое окно, он, значит, комментировал в разговорах с сидящими с ним людьми поступки других анархистов, в частности, поступок Михаила Жлобецкого. И в рамках этих комментариев Азат якобы одобрял и оправдывал терроризм. И таким образом возникло дело об оправдании терроризма. И, в общем, когда дело о разбитом окне закончилось, сразу началось дело о просмотре телевизора. Азата тут же на выходе из колонии задержали и осудили уже вот за оправдание терроризма. По этому решению он уже находится в совершенно суровых условиях, потому что он считается особо опасным теперь преступником. Полтора года он был в тюрьме и оставшееся время должен отбывать в колонии. Вот из всех колоний, куда его можно было направить, его направили в колонию печально известного поселка Харп, где в другой колонии был убит Алексей Навальный. И ваш вопрос, зачем это придумывать, почему просто не выпустить человека, приведу мнение Ивана Асташина, бывший политический заключенный, ныне журналист, правозащитник. И вот его анализ многих политических дел показывает, что вот эта практика не отпускания человека, придумывания ему нового дела так, чтобы как только он вышел, его сразу же опять посадить, эта практика становится все более и более распространенной после 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабной войны с Украиной. Людей оппозиционных взглядов, инакомыслящих, просто не хотят отпускать в нашем все более и более авторитарном режиме.
5: Насколько я понимаю, первый срок, может быть, и не был проведен с полным комфортом и в довольствии Азатом, но, тем не менее, вот я не припомню, чтобы были какие-то сообщения о бесчинствах в колонии над ним. Но вот пытки, которые совершили над Азатом, то,

0: реальный страх, что его могут там, не дай бог, и убить. После того, что произошло, солидарность с Азатом – это не просто поддержка политического заключенного на уровне «давайте добьемся, чтобы к нему допустили врача или чтобы его не сажали в ШИЗО». Теперь поддержка Азата – это борьба за его свободу и жизнь. Оглядываясь назад, кажется, что первый срок он, в общем-то, провел действительно не так уж и плохо. Там были проблемы с недопуском врача, но действительно никаких принципиальных историй острого физического насилия первый год с Азатом не происходило. А тут, конечно, и сама эта колония, в которую его отправили, известная как просто пыточная, и то, как она расположена, то, что она не подключена к сервису, позволяющему писать постоянно политзеку, то есть только Почта России, да, то есть это значит ограничение в коммуникации, и туда трудно добраться. Уже сам факт, что его в такую колонию посадили, это уже был, честно говоря, шок и ужас, ощущение, что все становится хуже. А потом мы узнали, что по прибытии в эту колонию Азата пытали сотрудники, пытали люди, которые работают банщиками в банном комплексе, под наблюдением оперов, пытались сломить его дух. Совершенно ужасные вещи с человеком происходили, а он не мог даже никому об этом сообщить до тех пор, пока к нему, наконец, не пришел адвокат. И только тогда адвокату он смог рассказать о пытках. Он рассказал о своих пытках, впоследствии он рассказал о том, что в этой колонии пытают и других заключенных, не политических. Были поданы соответствующие жалобы на эти пытки, было подано заявление о том, чтобы было проведено расследование. Следователь провел проверку. Тоже такой парадокс. С одной стороны, мы настолько все привыкли к беззаконию, что даже иногда удивляешься, о, ничего себе, то есть можно, оказывается, заявить о беззаконии, и следователь действительно придет и будет проводить проверку. Вот еще, оказывается, какие-то системы правовые работают. С одной стороны, с другой стороны, конечно, эта проверка представляла собой фарс, потому что следователь просто пил чай с руководством колонии, да, они там все, видимо, знакомые, это маленький поселок. По итогам этой проверки следователь не нашел никаких оснований для того, чтобы возбуждать дело против мучителей Азата. Колония даже успела организовать небольшой ремонт в тех помещениях, где Азата пытали, и вообще изобразить, что даже и ничего там не было, и никаких следов нет ни на самом Азате, ни в помещении. А людей, которых опросили, вот мучители, они сказали, а мы даже и не знаем, что это он нас оговаривает. На некоторые ошибки следователя в ходе проведения этой проверки адвокат жены Азата и адвокат еще одной заявительницы указывали в ходе суда, на котором они пытались как раз оспорить результаты этой проверки. И судья принял решение в пользу правды, потому что судья действительно сказал, что да, это не та проверка, и будет в августе проводиться, видимо, еще одна проверка, по итогам которой, может быть, даже и будет возбуждено уголовное дело по поводу пыток Азата. Но, может быть, и не будет. Тут уже мы с вами можем только надеяться на лучший исход, хотя на основе чего нам питать такие позитивные надежды, я уже сейчас не знаю. Но, тем не менее, вот суд принял решение истинное, правдивое. Я думаю, не в последнюю очередь, потому что понимает, что общественность следит за делом Азата, и что вся эта история приобрела очень широкую огласку, в том числе международную.
1: А что сейчас понятно о том, в каких условиях находится Азат? Насколько эти условия безопасны, есть ли вообще с ним какая-то связь, говорит ли что-то он о том, насколько безопасно он себя чувствует и каково его психологическое состояние.
0: Азат сейчас находится в отдельном помещении, то есть, вот, как можно сказать, в камере одиночки, или, в общем, это называется помещение камерного типа, ПКТ. Это такой особый режим, куда попадают в качестве наказания за какие-то небольшие нарушения. И в данном случае Азат как бы сам себе создал эти нарушения, чтобы хоть и в таком суровом режиме быть, но, по крайней мере, быть изолированным от других зэков, с которыми он пока не уверен, что ему безопасно находиться вместе. Когда человек сидит в таком помещении, и вот в рамках такого режима у него есть ограничения и на получение посылок, и на свидание с родственниками. Всего лишь на час ему выдают письменные принадлежности. То есть это, в общем, достаточно суровые условия. Но Азат находился в ситуации, когда ему вот нужно было выбирать из двух зол. Вот он сейчас выбрал такой режим. Может быть, через какое-то время он решит все-таки выйти из этого режима, и когда у него закончится этот месяц, примерно у него еще остается, он, может быть, будет вместе с остальными заключенными уже находиться. Во многом зависит от того, как он себя будет чувствовать, и в том числе и в первую

0: очередь, наверное, даже именно психологически, будет ли он готов общаться с другими заключенными, а что скрывать, люди там сидят и за очень серьезные тяжелые статьи, и это могут быть люди, с которыми не просто выстроить безопасные для себя отношения. Связь с ним есть, но, естественно, не в режиме реального времени. К нему приходила на свидание жена и мать. Это такое вот свидание через стекло, и разговор через трубку телефонную, и все разговоры записываются. Вот им дали 4 часа поговорить. Зад рассказал о своем состоянии. Он очень восхищен и впечатлен той поддержкой, которую ему оказали, когда все узнали об этих ужасных пытках в исправительной колонии. Он очень тронут той солидарностью, которую проявили все, кто писали ему письма, все, кто писали заявление о том, что необходимо провести проверку, потому что многие люди не просто написали письмо «Азат, держись», а написали, собственно говоря, заявление в прокуратуру, что же происходит, человека у вас пытают. Тоже это огромнейшая поддержка Азату, благодаря которой он держится, он не сломлен. Но, конечно, ему очень тяжело находиться в этой же самой колонии. И, может быть, первичная точка приложения наших усилий, всех тех, кто солидарен с Азатом, может быть, должна стать, чтобы его хотя бы перевели в другую колонию, потому что вот сейчас он остается вот там же, да, где его мучители, там же, где его пытали, и куда ограничен доступ, и где очень холодно, и в том числе и пытки холодом могут быть применены. Поэтому Азат, с одной стороны, да, тронут поддержкой, не сломлен и запуган, но, с другой стороны, конечно, он опасается все равно, что нахождение в этом месте для него небезопасно.
1: Удалось ли выяснить, может быть, в ходе переписок, разговоров с Азатом, может быть, в ходе судебных слушаний, где обжаловалось качество проверки по факту его пыток, а чего этими пытками добивались? Или пытки были сами по себе целью, пытали просто, чтобы пытать?
0: Тут сложно сказать, что, опять же, в голове у этих людей. С одной стороны, колония славится пытками своими, и даже существует такой ужасный термин «приемка». Человек проходит какие-то процедуры, связанные с тем, чтобы его, ну, скажем так, оформить на новом месте содержания. И вот в рамках этих процедур происходит избиение и пытки. Действительно, такая ужасная практика в колониях существует. Зная это, мы могли бы сказать, что да, на самом деле, то, что он там анархист, диссидент, инакомыслящий, человек, выступающий против режима, это все не имело никакого значения. Они там просто всех пытают, потому что вот они, значит, на конвейер поставили бесчеловечное обращение с людьми. Что это просто такой вот ужасный обряд, который производят с каждым вновь прибывшим, чтобы сломить волю человека, чтобы впоследствии с ним можно было обращаться как вот с таким мягким податливым телом, заставлять его делать все, что угодно. И вот это просто такая практика. Но, с другой стороны, мы знаем и то, что вообще-то известных заключенных, да, политических заключенных, и людей, за которыми следят глаза общественности, не склонны пытать, не склонны так уж прямо вот впрямую нарушать их права, потому что, ну, потом начнутся, да, вот эти вот жалобы, начнутся следствия. Это человек, у которого есть жена, настоящая соратница, которая будет за него бороться. Это человек, у которого есть адвокат. Это человек, за которым крупные институции, сочувствующие и солидаризирующиеся с ним. Зачем, собственно говоря, вот такие проблемы? Да, сейчас ведь сотрудники колонии все-таки столкнулись с какими-то проблемами. Все-таки фиктивная, нефиктивная проверка. Но вот этот следователь пришел, значит, надо что-то отвечать, надо с какими-то судами разбираться. В целом не склонны так обращаться с политическими заключенными, как обращались с Азатом. Можно, конечно, предположить, что ну вот они не знали, с кем имеют дело. Ну вот как-то ошиблись, да, вот как-то не погуглили, что называется его. Можно предположить и обратное, что они прекрасно знали, с кем имеют дело, и ведь человек поступает в колонию не сам по себе, с ним есть документы. Может быть, в этих документах стояли на полях какие-то пометочки. Мы не можем говорить, что цель пыток была выбить из него какие-то показания в данный конкретный момент. Цель в любом случае была его сломить. Сломить ли просто так или сломить, чтобы потом из него выбивать какие-то имена? Вот здесь я сказать не могу. Но то, что они пытались сломить его дух этими пытками, это более-менее очевидно.
2: Александра, с вашей точки зрения, как могут дальше развиваться события, каких следующих шагов вы теперь ждете? Вы сказали, что в августе, может быть, будет новая проверка. Сказали, что есть цель добиваться перевода Азата в другую колонию. как минимум, вот, могли бы это резюмировать, да, какие-то вот следующие шаги? Может быть, у группы поддержки есть какие-то планы по каким-то компаниям в поддержку Азата?
0: Это та ситуация, когда мы не знаем, что будет. Ситуация, которая разворачивается на наших глазах в режиме реального времени, и именно поэтому имеет смысл в нее включаться, и именно поэтому имеет смысл бороться. История показывает, что мы можем что-то отвоевывать. История показывает, что и политических заключенных отпускают, и путинский режим отпускает политических заключенных. Проверка будет следовательская, да, потому что суд обязал. Я не знаю, когда она будет, вот в августе или там в сентябре. Дальше мы уже будем знать результаты этой проверки, будут суды. Обо всем этом можно читать в телеграм-канале Free Azad. А что касается компании солидарности с Азатом, французская ассоциация Solidarité Free Azad ведет очень активную международную кампанию, цель которой привлечь максимальное внимание к делу Азата, привлечь максимальное количество символического и политического капитала к делу Азата с тем, чтобы способствовать его освобождению по линии чьей-то политической воли. Достаточно много крупных организаций выступили в поддержку Азата. Это крупнейший профсоюз Испании, профсоюзы в Африке, организация профсоюзов и безземельных в Бразилии, очень много французских, немецких организаций. За освобождение Азата выступают серьезные политические силы, мнение которых в том числе может быть небезразличное российским властям. Можно работать и в направлении классической правозащиты, то есть добиваться перевода Азата в другую колонию, что, собственно говоря, и делает его суперпрофессиональная адвокатесса Светлана Сидоркина. Если малейший шанс его, на его перевод существует, я уверена, что Светлана этого добьется. Словом, нам следует бороться, не опускать руки. Ну, если их не опускает Азат, если Азат продолжает заниматься математикой после пыток и избиений, если Азат продолжает держать голову гордую свою, ну что же делать нам на свободе? Нам нужно как-то его продолжать поддерживать.
1: Ну и в заключение, пожалуй, как раз о поддержке, о группах поддержки. Что бы вы сказали о том, насколько необходимы такие группы поддержки, насколько они эффективны и насколько безопасно в них состоять и каким-то образом поддерживать российских политзаключенных?
0: В первую очередь скажу, что это действительно необходимо, что это не какой-то символический жест отчаяния, когда уже люди говорят, что ну все вообще безнадежно, делать ничего нельзя, ну вот на худой конец, ну что, ну вот поддержу там, напишу письмо политическому заключенному, это тоже ничего не изменит. Это не так. Я глубоко убеждена, что это первое, с чего начинается вообще наша позиция неравнодушных людей, людей, готовых брать историю в свои руки. Существует довольно много способов инфраструктурно, безопасным образом поддержать политического заключенного. Написать ему письмо просто из дома, и это, в общем-то, безопасно и ненаказуемо. А эффективность такого жеста, она огромная, потому что такая поддержка для человека, который находится в застенках, она бесценна абсолютно. Человеку очень важно знать, что он не один. Тем более, что есть политические заключенные, которые гораздо менее известны, чем Азат, и которым очень мало писем приходит. Поддержка деньгами. Нет тоже никакого запрета на то, чтобы поддержать деньгами работу адвоката политического заключенного. К сожалению, выбор, кого поддерживать, он огромен, потому что очень много людей сидит. Информационная поддержка. Даже просто читать, просто знать, просто говорить со своими друзьями и знакомыми о том или ином политическом деле. Но об этом надо говорить, потому что это не исключительные случаи, а это непосредственно механизмы, которые использует то государство, с которым так уж получилось, мы все связаны.
1: Александра Запольская, участница кампании «Солидарности» с Азатом Мифтаховым, была на связи с подкастом «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Чемпаладова.
3: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
4: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
3: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
4: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
5: Говорит «Радио «Свобода» у микрофона Дмитрий Волчек, «Культурный дневник». 1951 году, за два года до смерти Сталина, 20-летний поэт, студент Московского экономического института Виталий Гармаш написал письмо о положении дел в Советском Союзе. Он надеялся на то, что его рассказ будет опубликован в Соединенных Штатах. Послушайте отрывки из этого документа, дающие представление и об отваге молодого автора, и о его необычной осведомленности.
6: Морозное московское утро. Серебристые инеи на елях возле Кремля. Тусклым красноватым блеском отсвечивают плиты Красной площади. Может, это отсвечивает сквозь плиты кровь замученных народов России? Может быть. Но этот отблеск – кровавое предупреждение кремлевским палачам, потерявшим здравый смысл в своих безрассудных планах на мировое господство. Если бы выступила на мгновение из-под плит Красной площади вся кровь, пролитая коммунистическими бандитами за 34 года их диктатуры, в ней захлебнулись бы и великие вожди, растолстевшие на народных хлебах, и их кровавые подручные из МГБ и МВД. Тяжелые плиты мавзолея. Здесь выставлено на показ набальзамированное тело первого коммунистического фараона, Ленина. А за стеной в бывшем царском дворце живет новый фараон, Сталин, маленький толстый человечек с огромными усами в крикливой, придуманной специально для него форме генералиссимуса. Интересно, что даже Ленин, большую часть взглядов которого разделяет нынешний кремлевский самодержец, вынужден был под давлением фактов рекомендовать в своем политическом завещании 13-му съезду ВКПБ ввиду грубости Сталина обдумать вопрос о замене Сталина на посту генерального секретаря другим товарищем. Это вынужден был признать и сам Сталин в 10-м томе своих сочинений. Но послушное Сталину большинство съезда отклонило эту рекомендацию Ленина. Вместо Сталина главным вождем мог бы быть любой из сталинского политбюро. Но дело не в личностях. Дело в том, что коммунистическая диктатура вообще есть ничем не прикрытое насилие над совестью народа, над его политическими и экономическими свободами, насилие над большинством во имя меньшинства, насилие во имя бредовых планов мировой революции. Над зданием Верховного Совета развивается красная тряпка, потерявшая право называться знаменем, обогренная кровью 16 наций, насильственно согнанных в Союз Республик. На центральных площадях Праги и Варшавы, Будапешта и Бухареста стоят на гранитных постаментах подбитые во Вторую мировую войну советские танки, символы советской диктатуры, оскорбляющие и подавляющие национальное достоинство этих народов. По дорогам Польши и Чехословакии, Венгрии и Румынии движутся новые советские танки. Прикрываясь лживыми знаменами миролюбия, они движутся к границам свободного мира. Коммунизм – это ядовитая змея, ей нужно наступить на горло, прежде чем она бросится на свободолюбивые народы. А в Москве куранты бьют 6 часов. Пронзительные гудки фабрик и заводов прорезаются в тишину. Встают рабочие и бегут на работу, наскоро пожевав черствого сладкого хлеба, сладковатого от добавленного в него солода, бурой жидкости из картофельных отходов, используемой для того, чтобы немного заглушить отвратительный вкус гнилого зерна. И мне вспоминается красная книжонка, небоскреб лжи и фарисейства, проклятая народами России сталинская конституция, книжонка, вполне достойная своего автора». «Народу необходима большая ложь» — эти слова принадлежат Гитлеру. С еще большим правом эти слова в виде эпиграфа к своей конституции мог бы поставить вождь совершенно непревзойденный, гениальный по лживости и фарисейству своих слов и полной противоположности своих дел. Статья 125. «Свобода слова, печати, собраний, митингов, демонстраций». Какие красивые слова! В стране большевистской диктатуры эти слова так и остаются словами — наглой насмешкой над вековыми мечтами и чаяниями народа. Советская свобода слова – это свобода коммунистическим агитаторам и пропагандистам день и ночь переливать из одной речи в другую воду словословия вождю и опекаемому им народу. Это свобода выступать с трибуны конференций, собраний и заседаний со сладкими речами в защиту мира, а на деле содержать самую многочисленную армию, топтать землю Чехословакии и Венгрии, Румынии и Болгарии, Польши и Китая, вооружаться и вооружаться, подготавливая новые агрессии против свободных народов. Советская свобода слова – это рупор коммунистическим главарям и чудовищный кляп в рот народа. Советская свобода печати – это бдительный жандармский надзор над газетами и журналами. Это построчная и помесячная оплата наемных барзаписцев Кремля. Это запрещение любой книги, которая не удовлетворяет Политбюро. Запрещение, которое иногда переходит все границы здравого смысла. Пристли и Жид, Гамсун и Синклер и многие другие – вот далеко не полный перечень писателей Запада, книги которых запрещены в России. Но этого недостаточно кремлевским дикарям. Купленные лакеи пера день и ночь выливают помои на голову выдающихся деятелей искусства и политики Запада. Они клевещут на миролюбивый югославский народ, вырвавшийся из кремлевских оков. Они натравливают друг на друга великие русские и американские народы. Они оплевывают свободные южноамериканские республики. Что уж говорить о свободе собраний, митингов и демонстраций, инспирированных коммунистами и обязательных под угрозой репрессий для всех граждан. Статья 127. Гражданам СССР обеспечивается неприкосновенность личности. Статья 128. Неприкосновенность жилища и переписки. Из всех статей Конституции эти наиболее кощунственные, и это самая отвратительная насмешка над окровавленным народом, загнанным за колючую проволоку единого русского советского социалистического концлагеря. Сотни тысяч расстрелянных и замученных в тюрьмах, сотни тысяч умерших от голода и истощения сил в концлагерях, сотни тысяч высланных в Сибирь и на крайний север, сотни тысяч, еще переносящих муки за решеткой и за проволокой. По секретным данным, полученным из статистики МВД, ежедневно на территории СССР арестовывается до 1000 человек. В год это составляет более 300 тысяч. И за 34 года большевистской диктатуры число живых и мертвых свидетелей коммунистического террора, на собственной спине почувствовавших неприкосновенность личности, давно перевалило за 10 миллионов. И это только политические заключенные. Жилище и переписка советского гражданина всецело подвластна МВД и МГБ, нарушающих в любой момент и без всякой санкции суда или прокурора их фиктивную неприкосновенность. Бездонная пропасть отделяет слова красной сталинской книжонки «Конституции» от дел, творимых в стране им и его правительством. Когда же придет благословенное утро свободы для народов России? Слишком темна ночь настоящего. Когда же народы России смогут пойти по светлой дороге в светлое будущее? Я обращаюсь с этими вопросами ко всем свободным народам мира, а в первую очередь к американскому народу, к свободным гражданам свободной Америки.
7: Виталий Гармаш полагал, что передает свое письмо журналисту «Нью-Йорк Таймс». Однако этим корреспондентом был сотрудник советской госбезопасности. Вскоре студент был арестован по обвинению в террористических намерениях в адрес руководителей партии и правительства. В 1952 году военный трибунал осудил его на 25 лет лагерей. Наказание Виталий Гармаш отбывал в Степлаге в Казахской ССР, в одном из 12 специальных режимных лагерей для наиболее опасных государственных преступников. Именно в Степлаге в 1954 году произошло знаменитое Кенгирское восстание, в результате которого погибло свыше 400 заключенных. В восстании Виталий Гармаш не участвовал, потому что за несколько дней до его начала был переведен в другой лагпункт в нескольких километрах от Кенгира. В 1955 году он был освобожден и полностью реабилитирован за отсутствием состава преступления. Виталий Гармаш умер в Москве в 2007 году, а вскоре его родственники получили доступ к его делу и сделали копию письма. В редакцию «Радио Свобода» письмо прислал живущий сейчас в Израиле сын Виталия Гармаша Дмитрий. Я попросил его рассказать, под чьим влиянием сформировались взгляды его отца, столь радикально антисоветские.
8: Трудно сказать, потому что он родился в семье военного из Мариуполя. Родители были строители новой жизни. Мама врач, папа военный. Поездки постоянно по военным городкам. И только вот там, к концу 30-х годов они оказались в Киеве. Тогда было начало войны, то есть он был мальчиком в Киеве. 10 лет. Потом была эвакуация в Сорочинск под присмотром бабушки, потому что родители воевали. Папа называл это «жиганское детство». Вот. Ну, видимо, они там были не очень-то под присмотром. И вот после войны дедушку, как военного, направили служить в Москву. И папа уже доучивался все старшие классы. И вот здесь они, видимо, попали в какое-то окружение такой московской интеллигенции. Имен этих людей я не знаю. Он прекрасно знал там, поэзию символистов, все вот эти революционные книжки были доступны, он сам писал стихи, а потом еще он ходил в такую тусовку улицы Горького, там коктейль-холл, джаз, эти джазовые, ну тоже тусовки богемные, значит, музыкальные. Возможно, что он был такой глубокий человек, и внутри него это все вот так сварилось. Я думаю, что из-за занятости родителей он обладал некоторой свободой. Не особо получалось там за ним присматривать, он был такой самостоятельный человек.
9: Интересно, что он был очень хорошо информирован, например, о том, что убит Михоэлс. Это знали только, наверное, чекисты, да, потому что официальная версия была, что он погиб в автокатастрофе. Откуда же он мог это знать?
8: Я знаю, что его одноклассники и, соответственно, родители одноклассников, то есть было такое еврейское общество. Вокруг были евреи, которые, видимо, понимали и наверное, просачивалось через там сарафанное радио, что происходило с Кировым, что происходило с завещанием Ленина, что происходило с Михоэлсом. От кого-то это было совсем скрыто, но как из уст в уста, видимо, это передавалось.
9: Теперь об истории этого письма. Вы говорите, что оно было спровоцировано агентом МГБ. Откуда вы это узнали и каким образом этот агент проник в его окружение и почему он предложил ему написать именно ему это письмо?
8: Понятно, что это палочная система, когда ищутся такие молодые наивные, которые что-нибудь наболтают, а потом из этого можно сделать будет дело. Это понятно, что это происходило в те времена. Я могу судить отчасти по рассказу его друга Эдуарда Халуцкого, который описал это в книжке. Но он умалчивает о предложении написать текст. Зато это есть в деле, что Виталий связался сам с американским корреспондентом и предложил ему написать текст для публикации в американской прессе о состоянии людей, положении прав человека в СССР. В деле это есть. Описывается это просто вот по тексту, что в какой-то момент вот у папы в окружении возник человек по имени Владимир, который любил посещать необычные их рестораны, где играла музыка, там, лациолах и прочее, а как потом оказалось, что это были заведения, где как раз как бы напичканы агентами МГБ, и однажды они там сидели, и к ним подсел вот этот как будто бы говорящий с акцентом человек, который представился корреспондентом «Нью-Йорк Таймс». Они разговорились, и вот здесь говорится у Хруцкого, что корреспондент предложил принести какие-то книжки, поэзию, вот он пропускает эту тему. А в деле как раз написано, что была договоренность, что папа напишет текст для передачи в американскую прессу.
7: Вот как описывает эту историю, не знавший о письме, Эдуард Хруцкий в книге «Криминальная Москва».
10: Как появился в его жизни человек по имени Володя, Виталий Гармаш не может сказать до сих пор. Он словно из небытия материализовался, где-то за ресторанным столом, потом они гуляли по ночной Москве и читали друг другу стихи. Сегодня, когда прошло почти полвека с тех непонятных времен, Виталий вспоминал, что почти ничего не знал о новом товарище, кроме того, что тот читал по памяти всего Есенина. Они гуляли по улице Горького, ходили в пивной бар на Пушкинской площади, любили заглянуть в коктейль-холл и посидеть в «Авроре». Не поужинать, не выпить, а именно посидеть. Было в те годы такое ритуальное действо. Мы приходили в ресторан, одетые во все самое лучшее, брали легкую закуску, сухое вино, слушали музыку, танцевали, трепались со знакомыми. Выпивка и еда нас мало интересовали. Главным было, если ты пришел без барышни, наметить за чьим-то столом хорошенькую девушку и постараться пригласить ее танцевать. А дальше как карта ляжет. Или умыкнуть ее из ресторана, или получить телефон. Иногда возникали так называемые процессы, когда спутники дамы начинали выяснять отношения по формуле «А ты кто такой?» Или большие процессы, когда начиналась драка. Категорию ресторанных дручунов так и называли – процессисты. Новый друг Виталия почему-то не любил наших базовых кабаков «Авроры», «Метрополя», «Гранд-отеля». Он предпочитал Узбекистан, Арагви, кафе «Арарат». Там, безусловно, вкусно кормили, но не было привычной компании. Много позже я узнал, что эти кабаки, славящиеся своей экзотической кухней, посещали дипломаты и иностранцы, живущие в Москве. Поэтому эти точки общепита находились под постоянным контролем МГБ. Однажды Виталий с новым другом Володей решили посидеть. У «Авроры» стояла очередь, и надо было придумывать историю, что в зале ждут друзья, и совать деньги швейцару, поэтому решили идти в Узбекистан. Сели, заказали, разговор не клеился, скучновато было в этом ресторане, да и оркестранты в декоративных халатах и тюбетейках играли какую-то тягучую узбекскую муру. Как к столу подошел одетый во все заграничное, как опытным взглядом московского пижона отметил Виталий, высокий блондин. «Позвольте присесть с вами?» — с легким акцентом спросил он. «Конечно, садитесь», — оживился Володя. Разговорились, выпили. Новый знакомый начал говорить о том, как приятно ему пообщаться с советскими молодыми людьми. Достал удостоверение газеты «Нью-Йорк Таймс», Виталий прочел его фамилию — Андерсон. Они проговорили весь вечер об искусстве, литературе, поэзии. Прощаясь, договорились встретиться завтра. Андерсон пообещал принести поэтические сборники русских эмигрантских поэтов. Разве мог Виталий Гармаш тогда знать, что стихи тоже являются частью идеологической диверсии?
7: Я спросил Дмитрия Гармаша, рассказывал ли ему отец об этой истории.
8: У нас немного было общения на эту тему. Папа был такой закрытый человек. Он выговорился, видимо, когда-то после лагеря. И с нами он не очень это обсуждал, со мной и братом. И я так с детства как-то узнавал все понемножку самостоятельно. Даже то, что он, в принципе, был в лагере, я узнал там 16 лет, случайно найдя справку о том, как его выпустили из Ихватовской тюрьмы. В тот момент я даже у папы не спрашивал, а спросил у родителей моего друга, которые знали его в юности, и они мне рассказали. Отчасти это дань конформизму, потому что уже после того, как папа вышел, отучился в институте, пошел на работу, стал экономистом, в общем, как-то стал строить какую-то карьеру, вот, все ушло на второй план, и возможно, что под вывеской «Наши дети должны жить лучше нас» нас не очень вовлекали в эти истории. Бабушки и дедушки говорили, что мне рассказывали анекдоты политические, вот, видимо, вспоминая все эти истории. Папа сам не рассказывал. Я не был никогда свидетелем, чтобы он подробно рассказывал об этом. Так вот это молчание продолжалось. Потом мы вместе со всем советским народом погрузились в перестройку. И потихонечку, папа тогда очень замотивировался тем, что происходит в стране. И они такие были с мамой ельцинисты, значит, «Новая Россия», «Обновление». И вот 99-й год, первая война чеченская, вторая чеченская война, потом дело ЮКОСа, и вот тут его сломало. Раньше у него была лирика, это были стихи такие вот, как вот у символистов, а тут он стал писать вот такие вот жесткие стихи, или сатира, такая гражданская позиция сразу стала видна, и что страна возвращается к прошлому. Это значит 2004, 2005, 2006 и так до смерти в 2007 году.
7: Три стихотворения Виталия Гармаша.
11: «Мой ответ. Меня давили танками в Кенгире, на руднике вбивали в Аманал. Статьи и сроки, тяжкие, как гири, мне вешали ОСО и трибунал. И вот теперь с начальственной одышкой мне говорят ненужные слова. Скажи спасибо, что не дали вышку, что целы руки, ноги, голова. Спасибо всем, великим сим и малым, стоявшим у стола и у ствола, за белые лубянские подвалы, отмытые от крови до бела. Спасибо всем, и буйным, и смиренным, крутившим нас в лубянском колесе. И пусть они до пятого колена подохнут на запретной полосе». Лубянка Лефортова. Вопросы, вопросы, вопросы. Зачем, почему и в связи кружатся колеса допросов в круг жуткой лубянской оси. Вопросы, как гвозди Голгофы, пробили все ночи и дни, и даже лубянские профи не знают ответа на них. Медные рудники. День без конца и без начала. Конвой запутался в делах. С бумажками от трибунала и направлениями в Степлаг. Вагон Столыпинский и Тряска, Челябинск и Караганда, а дальше степь, и так до Спасска, а там не ходят поезда. И ни кредитов, ни авансов, ни смелость, ни животный страх, а степь накатана до глянца машинами в спецномерах. Туда ЗК, уран обратно, без разговоров, пересуд, в счастливый путь, и всем понятно, обратно зэков не везут. Даруют древние курганы и ослепительные сны, и никакой другой охраны, помимо вечной тишины.
7: После освобождения из лагеря Виталий Гармаш окончил Московский экономико-статистический институт, с 1959 года работал в Центральном статистическом управлении, затем в аппарате Совета министров СССР, а после распада Советского Союза в Министерстве Российской Федерации по делам СНГ. Я попросил Дмитрия Гармаша рассказать, как сложилась судьба его отца, что случилось с его товарищами и как удалось отыскать его письмо 1951 года.
8: Тогда было стремление вернуться к жизни, учиться, работать, там семья. Вот. Вся вот эта подпольщина, она ушла где-то вглубь него, и он ее хранил до перестройки. Она примерно вот стала открываться тогда, но и то, опять-таки, ну, мы не были всегда рядом. И, к сожалению, вот такой откровенности не было. Хотя я помню такой случай, когда папа со своими друзьями по делу и лагерю праздновали завершение 25-летнего срока. Вот это было такое в 1976 году. Они праздновали. И я помню, что они говорили об этом, но я не осознавал. Мне было слишком мало лет. Но я помню, они говорили про номера на робе и все такое прочее. Я тогда как-то не осознавал даже, что именно они празднуют.
9: То есть у него был круг лагерных знакомых, с которыми он познакомился?
8: Да, были. Да, с одной стороны познакомился, с другой стороны они оказались вот в Степлаг, это большая вот эта система лагерей, Казахстан. Там оказались некоторые люди, даже проходящие по его делу. Ну, имеющие свои дела, но проходящие, в частности, косвенно свидетелями там или кем-то еще.
9: А сколько всего человек прошло по этому делу?
8: Четверо. Мой папа, его друг-одноклассник, который был увлечен в том, что он давал папе, то есть тоже опосредованно книгу одного белогвардейского там, человека, который когда-то написал книгу о большевиках. Возможно, эта книга тоже подействовала. Вот. Эта книга была издана большевиками, вот как, что говорят о нас враги, а потом запрещена в 30-е годы. И этого друга уличали, значит, в распространении. Ну, он папе дал почитать эту книжку. Значит, вот его одноклассник. И еще два человека, с одним он был косвенно знаком, а с другим вообще знаком не был. Но это были люди, которые тоже совались по вот кабакам. Кто-то был там близок, может быть, как каким-то спекулянты, там что-то такое в этом роде. А один человек тоже просто такой тусовщик. Вот четыре человека по делу. И трое из них получило 25 лет за террористические намерения. И один, его одноклассник, он как бы не участвовал в этих разговорах, как следствие выяснило, и в намерениях террористических. И за антисоветскую всякую, значит, деятельность. Ему, по-моему, 10 лет дали. Петраим 25, да. 25 – это, что называется, и 5. Ну, 5 по рогам, да, то есть с поражением в правах. Ну, кто бы дожил бы до этого времени.
9: Как вы раздобыли это дело? Сложно ли было его получить? И когда это произошло?
8: Когда папа умер в 2007 году, захотелось как-то увековечить его память. Но не в монументе, а в том, что он написал. Значит, были книжечки, которые какими-то очень дальними друзьями были сохранены с его стихами. Были стихи, которые вот написал, вот он, начиная с примерно там, с начала 2000-х годов и до смерти. У него был рекордер, на который он иногда надиктовывал. Просто он плохо видел, практически ослеп перед смертью. И он просто знал, где какие кнопочки, очень аккуратно пользовался и записывал стихи прямо в памяти. Это тоже вот характеризует его. И мы сначала издали книжечку вот эту небольшую с его стихами. Такими там, ну, больше в лирику, скорее всего, и там философию такую. Стихи, которые были резкие и мощные, я публиковал в интернете. А потом, и мне, я не мог вот успокоиться, мне как раз вот этот вакуум, незаполненный лично, что было, что, какой он был, то есть так немножко закрытый для меня человек, вот мне было важно узнать побольше про своего папу просто. И я, понимая, что все дела где-то находятся, я написал сначала, ну, под именем мамы, потому что непосредственно как бы написали ФСБ. ФСБ нас отправило в Главный архив Российской Федерации. И вполне себе легко, только с заклеенными конвертиками там некоторые материалы нам предоставили для прочтения. Сначала я сходил, почитал. Там было, по-моему, 4 или 5 томов на всю эту четверицу ребят. И потом мы сходили с мамой, тоже ходили несколько дней, читали, вот, по-моему, через годик. А потом мы заказали копирование, то есть ксерокс. И я прочел материал полностью. Но какой-то был тормоз в том, чтобы это публиковать. Сейчас трудно мне понять, я не дозрел. В общем, это происходило, знаете, как с этой перестроечной ситуацией. То есть мы вместе обучались тому, что происходило в стране. И переделывались каждый день со скальпелем, значит, или там с отжимом раба. Ты становишься готовым постепенно вот это опубликовать. Сперва я не хотел. Мне казалось, что это личное такое. И я знаком с дочкой папиного одноклассника. Она живет в Америке. И она говорит, что ой, они бы, наверное, не хотели. Это какое-то не то, неправильно, наверное. А мне еще не давалось это отсканировать. Это была такая куча бумаг. Немножко страшновато было с этим работать. А когда это уже мне сын старший помог отсканировать, это уже буквально случилось год назад. Фрагменты я какие-то для себя оттуда вырезал. Много раз я думал, что я просто в Фейсбуке, например, это опубликую, и все. А потом все-таки я подумал, ну, на ровном месте, действительно понимая, какие годы были, вот этот вот конец 40-х, начало 50-х, какая это была вообще год реакции железного занавеса, там, отсутствие информации, страха, боязни. Да, действительно, там расстреливались невиновные, были какие-то отдельные группы настоящих ленинцев, которые действительно организовывали какие-то там оппозиционные организации. И вот этот текст, он меня прямо как-то несколько раз его читал, и мне захотелось как-то большим образом его опубликовать. Получили мы его довольно легко. Оказалось тяжелее передвинуть его вот в публичное пространство. То есть то, что сейчас происходит вот в России, в частности, меня натолкнуло на мысль, что мы не должны, не можем и неправильно утаивать от детей вот эти вещи, чтобы научить, грубо говоря, вместо рыцарских романов, там мне лично достаточно было бы, например, среди книжечки, если бы мне подсунули, как разговаривать с сотрудником КГБ, например. И эту книгу я прочел уже, когда я был взрослым человеком. Но если бы я был подростком, если бы мне объяснили, что происходит в стране, может быть, я бы раньше бы это понял бы, как бы, и другие поступки бы совершал, был бы готов к тому, что происходит в стране и так далее. То есть это движение, оно как бы вот для компенсации вот этого молчания, поколения, которое хотело как лучше, молчало о том, что с ним произошло.
7: Дмитрий Гармаш рассказывал о письме, которое его отец написал в 1951 году. Полностью этот необычный документ вы вскоре сможете прочитать на сайте Радио Свобода. А выпуск программы «Культурный дневник» подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
12: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
13: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
14: Очень осторожно.
15: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
16: Я не употребляю информацию.
17: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
18: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
19: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
20: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
21: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
22: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
21: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
3: говорит Радио Свобода.
0: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
0: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
1: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении «К поверх барьеров» в программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года.
14: Радио «Свобода Прага», у микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» — еженедельное приложение к программе «Поверх барьеров».

В этом выпуске Фланнери О'Коннор к 70-летию со дня рождения американской писательницы. Впервые по-русски в переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Порой серо-голубая громада леса почти сливалась с небом, но сейчас лес был совершенно черен, а небо над ним мертвенно-бледным. «Вы слышали эту историю про искусственные роды?» – спросила миссис Причард. Девочка смотрела на миссис Причард и свою мать, стоявших под окном. Миссис Причард, скрестив руки на животе, стояла, прислонившись к трубе дымохода. Это была грузная женщина с остроконечным лицом и суетливыми глазками. Миссис Коуп, напротив, была маленькой, аккуратной, с большим круглым лицом и черными глазами, которые увеличивались призмами очков, так как будто она все время чему-то удивлялась. Сидя на корточках, она пропалывала клумбу возле дома. На обеих женщины были панамы, некогда одинаковые, но теперь та, что была на миссис Причард, выгорела и вытянулась, а на миссис Коуп оставалась накрахмаленной и ярко-зеленой. «Да, я читала про эту женщину», — сказала миссис Коуп. «Ее фамилия Брукинс, но в девичестве она была Причард, так что мы в родстве, она мне 7- или 8-юродная сестра». «Надо же», — пробормотала миссис Коуп, отшвыривая большой пучок травы. Она накидывалась на сорняки с такой яростью, словно их высадил сам дьявол, чтобы все изуродовать. «А раз она наша родственница, мне уж пришлось сходить посмотреть тело», — сказала миссис Причард, — «и ребенка тоже». Миссис Коуп промолчала. Она привыкла к таким историям. По ее словам, от них у нее истрепались нервы. Миссис Причард, напротив, готова была тащиться за 30 миль, только чтобы поглазеть на чужое несчастье. В таких случаях миссис Коуп всегда переводила разговор на что-нибудь приятное, но девочка замечала, что это раздражает миссис Причард. Девочке казалось, что бледное небо борется с крепостной стеной леса, хочет пробиться сквозь нее. Заросли за ближайшим к дому полем выглядели мешаниной серого и желтого. Миссис Коуп страшно боялась, как бы ее лес не сгорел. По вечерам, когда поднимался особенно сильный ветер, она говорила девочке: «Не дай Господь, начнется пожар, сегодня такой ветер». А девочка в ответ мычала, не отрываясь от книги, или же просто оставляла ее слова без внимания, слишком уж часто их слышала. Летом, когда они сидели по вечерам на крыльце, миссис Коуп говорила девочке, которая торопилась прочесть как можно больше, пока не стемнело: «Взгляни-ка на закат, он великолепен, ты должна встать и посмотреть». И девочка хмурилась и не отвечала, или же бросала взгляд туда, где за лужайкой и полями высилась серо-голубая громада, и продолжала читать, изредка бурча злобно: «Похоже на пожар, ты бы лучше принюхалась, не горит ли лес». В гробу она обнимала его, продолжала миссис Причард, но шум трактора, который негр Кальвер вел от Риги, заглушил ее слова. К трактору была прицеплена тележка, на которой, подпрыгивая, сидел еще один негр. Его ноги плясали в футе от земли. Трактор двинулся мимо ворот, ведущих в поле, налево. Миссис Коу поглянулась и увидела, что трактор проезжает ворота, потому что негру было лень слезть и открыть их. Он собирается сделать такой крюк за ее счет. «Скажите ему, чтобы он остановился и подошел сюда», — крикнула она. Миссис Причард поднялась и замахала рукой, но негр сделал вид, что не замечает. Тогда она подошла к краю лужайки и завопила: «Слезай, говорят же тебе». Он слез и двинулся к ним, всем своим видом показывая, что очень торопится. На его белой шляпе виднелись разводы от пота, поля были опущены и закрывали его красноватые глаза. Стоя на коленях, миссис Коуп ткнула тяпкой в землю. «Почему ты не проехал в ворота?» — спросила она и, зажмурившись, поджала губы, желая показать, что готова к самому чудовищному ответу. «Иди-ка подними лопасти косилки», — сказала она, устало отводя взгляд. Ее негры были такими же вредными и безликими, как сорняки. Глаза, когда она их открыла, расширились, казалось, еще больше. «Подними тебе, говорят», — сказала она, указывая тяпкой через дорогу. Негр ушел. «Им на все наплевать», — сказала миссис Коуп. «У них ни за что нет ответственности. Благодарю Господа, что он меня еще щадит. А то это меня рано или поздно доконает». «Еще как». Миссис Причард приходилось перекрикивать стрекот трактора. Негр открыл ворота, поднял косилку и выехал в поле. Шум стих. «Сама-то я не видела этой родильной штуковины», — миссис Причард перешла на обычный голос. Склонившись, миссис Коуп снова принялась яростно выдергивать траву.
«Нам есть за что благодарить Господа», — сказала она. «Каждый день нужно возносить благодарственную молитву. Вы делаете это?» «Да, мэм», — сказала миссис Причард, — «ведь она пролежала там 4 месяца, прежде чем умерла. Если бы я оказалась на ее месте, я бы вылезла, наверное. Как вы думаете?» «Каждый день я благодарю Господа», — сказала миссис Коуп, — «и думаю о том, что у нас есть». Она вздохнула. «А ведь у нас есть все». Она оглядела тучные пастбища и холмы, покрытые лесом, и тряхнула головой так, словно все это было бременем, которое она пытается сбросить. Миссис Причард тоже обвела взглядом угодья. «У меня есть только 4 больных зуба», — заметила она. «Вот и будьте благодарны, что не 5», — огрызнулась миссис Коуп, отшвырнув пучок сорной травы. «Или за то, что нас не уничтожил ураган. Я всегда нахожу то, за что можно принести благодарность». Миссис Причард взяла валявшуюся у стены мотыгу и накинулась на торчащий между 2 кирпичами дымохода кустик. «Не сомневаюсь, что вам это несложно», — в ее голосе послышалась презрительная нотка. «А подумать только об этих несчастных европейцах», — продолжала миссис Коуп, — «которых засаживают в телячьи вагоны и отправляют в Сибирь». «Боже праведный», — сказала она, — «мы должны целыми днями простаивать на коленях». «По крайней мере, если бы я была в родовспомогательном аппарате, я бы не стала этим заниматься», — сказала миссис Причард, почесывая концом мотыги голую лодыжку. «Даже этой несчастной женщине есть за что благодарить Господа», — сказала миссис Коуп. «Она может быть благодарна за то, что не умерла сразу». «Разумеется», — сказала миссис Коуп и указала тяпкой на миссис Причард. «Вот у меня одно из лучших хозяйств в округе. А как вы думаете, почему?» «Потому что я работаю, не покладая рук, чтобы спасти и сохранить это место». В такт своим словам она размахивала тяпкой. «Я свято блюду это место и не думаю о всяких несчастьях. Я принимаю беду как есть, если она приходит». «А если вдруг сразу обрушится много всего?» — начала миссис Причард. «Сразу ничего не обрушится», — отрезала миссис Коуп.

0: Девочке сверху было видно место, где грязный проселок выходит на шоссе. Она увидела, как там у ворот остановился грузовик, из него вылезли три мальчика и двинулись по грязно-розовой дороге. Они шли гуськом, средний раскачивался от тяжести черного толстенного чемодана. «Ну а если и случится, — сказала миссис Причард, — останется только воздеть руки к небу». Миссис Коуп не удостоила ее слова вниманием. Миссис Причард скрестила руки на груди и огляделась так, словно представляла, как все эти холмы начинают сплющиваться. Неподалеку показались трое мальчишек. «Взгляните-ка», — сказала она, — «кто бы это мог быть?» Опершись на руку, миссис Коуп обернулась. Направляющаяся к ним троица, казалось, намеревалась прошибить стену дома. Теперь впереди шел тот, что был с чемоданом. Фута за 4 от нее он остановился и поставил чемодан на землю. Все трое были похожи друг на друга, разве что средний, тот, что был с чемоданом, носил очки в серебряной оправе. Один его глаз слегка косил, так что казалось, будто он сразу смотрит в два разных места». На нем была пропотевшая майка с обесцветившимся истребителем, но его грудь была столь худа, что истребитель сполз чуть ли не на живот. Волосы слиплись от пота у него на лбу. На вид ему было лет 13. Два его спутника пронзительно таращили глаза. «Не знаю, помните ли вы меня, миссис Коуп», — произнес он. «Лицо как будто знакомое», — пробормотала она, рассматривая его. «Ну-ка, ну-ка». «Мой отец у вас работал», — подсказал он. «Бойд?» — спросила она. «Твой отец был мистер Бойд, а сам ты И.С.» «Нет, я Павел, второй. Только я чуть-чуть вырос, а папаша мой помер. Помер уже». «Умер. Вот тебе на», — сказала миссис Коуп. Точно смерть была для нее чем-то необычайным. «Отчего?» Казалось, один глаз Павла крутится по двору, изучает дом, белую водонапорную башню за ним, курятники и поля, доходящие до леса. Второй глаз смотрел на миссис Коуп. «Умер во Флориде», — сказал Павел и стал пинать саквояж ногой. «Ну и ну», — пробормотала она и, помолчав, спросила. «А что твоя мать?» «Снова поженилась». Он уставился на ботинок, которым пинал чемодан. Двое его спутников смотрели на нее бесстрастно. «И где вы теперь живете?» — спросила она. «В Атланте, в одном из этих, знаете, поселений». «Да, я понимаю», — сказала она, — «понимаю». Она повторила это еще раз, потом спросила, «А это что за мальчики?» и улыбнулась им. «Это Гарфилд Смит, а это Уте Харпер», — представил он сначала рослого, а затем меньшого мальчика. «Как поживаете, детки?» — сказала миссис Коуп. «Это миссис Причард. Мистер и миссис Причард сейчас работают у нас». Они проигнорировали миссис Причард, которая изучала их бисерными глазками. Казалось, они застыли, рассматривая миссис Коуп навечно. «Ну что ж, замечательно», — сказала она, взглянув на чемодан. «Очень мило, что вы решили повидать меня. Это и вправду очень мило». Взгляд Павла сжимал ее клещами. «Вернулся посмотреть, как у вас тут дела», — сказал он хрипло. «Вот что я вам скажу», — подал голос мальчик поменьше. «Все время, пока мы с ним, он твердит нам про тутошние места. Говорил, что тут чего только нету. Говорил, что тут лошади есть. Сказал, что лучшую часть жизни он провел здесь. Только об этом и твердил. Ни разу не затыкал глотку насчет этих мест», — промычал старший мальчик и вытер рукой нос, словно хотел заглушить свои слова. «Все время трепался насчет этих лошадей, что он катался тут», — продолжал меньший. «Он сказал, что нам разрешат на них кататься. Сказал, что тут есть одна лошадь — Джин». Миссис Коуп всегда опасалась, что найдется кто-нибудь, кто сможет причинить ущерб ее хозяйству и отнимет у нее нажитое. «Они не подкованы», — сказала она торопливо. «Была лошадь Джин, но умерла. Так что, я думаю, вы, мальчики, не сможете поездить на лошадях, потому что с вами может что-нибудь случиться. Это опасно». Она говорила очень быстро. Большой мальчик с негодующим звуком опустился на землю и стал выковыривать сор из подошвы своих кедов. Младший начал оглядываться по сторонам, а Павел молча сверлил ее взглядом. Минуту спустя меньшой сказал: «А знаете, леди, что он нам заявил однажды? Дескать, он хочет очутиться в этих местах после смерти». Поначалу миссис Коуп побледнела, затем покраснела, потом, когда она вдруг поняла, что дети хотят есть, странная гримаса перекосила ее лицо. «Они смотрят на нее так, потому что голодны». Оглядев их еще раз, она поспешно спросила, не хотят ли они чего-нибудь поесть. Они согласились, но выражение спокойного недовольства на их лицах не изменилось. Они смотрели на нее так, словно давали понять, что голод им не в новинку, но это не ее ума дело.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

скамейке и стал жадно разглядывать все вокруг. Девочка услышала голоса матери и миссис Причард на кухне. Она встала, вышла в коридор и перегнулась через лестничные перила. Ноги миссис Коуп и миссис Причард стояли друг против друга. «Бедные ребятки голодны», — прочувственно сказала миссис Коуп. «Вы обратили внимание на саквояж?» — спросила миссис Причард. «Что, если они вздумают здесь остаться на ночь?» Миссис Коуп ахнула. «Я не могу позволить, чтобы три молодых человека остались здесь в одном доме со мной и Салли Вирджинии», — сказала она. «Я думаю, они уйдут, когда я их накормлю». «Я только хотела сказать про этот саквояж», — заметила миссис Причард. Девочка поспешила обратно к окну. Засунув сигарету в зубы и заложив ладони под голову, старший мальчик раскачивался в гамаке. Когда миссис Коуп с тарелкой печенья показалась из-за угла, он быстро выплюнул окурок. Она резко остановилась, словно обнаружив у своих ног змею. «Эшфилд», — сказала она, — «подними, будь любезен, я боюсь пожара». «Гарфилд!» — возмущенно крикнул меньшой. «Гарфилд!» Старший мальчик безмолвно поднялся, подобрал окурок, сунул его в карман и застыл, разглядывая вытатуированное сердце на своей руке. Появилась миссис Причард. За горлышки она принесла три бутылки Кока-Колы и раздала их мальчикам. «Я все помню насчет этих мест», — сказал Павел, созерцая содержимое своей бутылки. «А куда вы направляетесь?» — миссис Коуп остановила тарелку печенья на ручке скамейки. Он посмотрел на печенье, но не взял ничего. «Я помню, была одна Джин, а еще был Джордж. Мы уехали во Флориду, и мой папаша, знаете, помер, а потом мы двинули к моей сестрице, а потом моя мамаша поженилась, знаете, так что вот мы теперь здесь». «Тут вот печенье», — миссис Коуп устроилась на скамейке напротив. Ему не нравилось в Атланте. Меньшой мальчик поднялся и нехотя потянулся за печеньем. Ему ничего не нравится, кроме вот этого места. Ну и выделывал он штуки, леди, скажу я вам. Мы тут как-то играли в мяч, так он бросил играть и говорит: «Черт возьми, была бы у меня лошадь Джин, я бы все послал к черту, чтобы покататься на ней». «Я уверена, что Павел не мог сказать так грубо. Правда же, Павел?» — сказала миссис Коуп. «Нет, мэм», — ответил он, глядя в бок, словно прислушиваясь к лошадям в поле. «Нет, не нравится мне такое печенье». С этими словами меньшой мальчик бросил недоеденное обратно и встал. Миссис Коуп заерзала на скамейке. «Значит, вы, мальчики, живете в этих милых поселениях?» — сказала она. «Где твой дом можно отличить только по запаху?» — отозвался меньшой. «Они четырехэтажные, а всего их 10, один за другим. Пойдем смотреть лошадей». Павел перевел цепкий взгляд на миссис Коуп. «Мы хотели бы переночевать в каком-нибудь сарае», — сказал он. «Мой дядя довез нас на своем грузовичке, а завтра утром он за нами заедет». Миссис Коуп поперхнулась, а девочка в окне подумала: «Сейчас она взлетит со скамейки и врежется в дерево». «Боюсь, это невозможно», — сказала она наконец, резко поднимаясь с места. «В сараях полно соломы, и вы можете поджечь ее сигаретой». «Мы не будем курить», — сказал Павел. «Боюсь, что вы все равно не сможете провести здесь ночь», — она повторила, словно пыталась вежливо объясниться с бандитом. «Ладно, мы устроимся в лесу», — сказал меньшой мальчик. «Мы взяли с собой одеяло. Это вот они в саквояже. Пошли». «В лесу?» — сказала она. «Но нет. В моем лесу сейчас очень сухо. Я не могу позволить, чтобы там курили. Вы можете устроиться в поле, вот здесь, у дома, где нет деревьев». «Где она сможет не спускать с вас глаз?» — сказала девочка вполголоса. «В ее лесу!» — пробормотал старший мальчик, вылезая из гамака. «Мы ляжем в поле», — сказал Павел, не глядя на нее. Его спутники уже двинулись, он поспешил за ними. Женщины остались сидеть рядом с черным саквояжем. «Даже спасибо не сказали», — заметила миссис Причард. «Они только поиграли с тем, что мы дали им поесть», — с горечью сказала миссис Коуп. Миссис Причард заметила, что, может быть, они предпочитают крепкие напитки. «Но они действительно выглядели голодными», — сказала миссис Коуп. К вечеру мальчики появились из леса, грязные и потные, подошли к заднему крыльцу и попросили воды. Они не просили поесть, но миссис Коуп была уверена, что они хотят. «У меня есть холодная цесарка», — сказала она. «Как мальчики, хотите, я дам вам мясо и бутербродов». «Я не стану есть лысую птицу», — сказал меньшой мальчик. «Я бы съел курицы или индейки, но не цесарки». «Ее даже собаки не едят», — сказал старший. Он снял

рубашку и повязал ее вокруг пояса так, что она болталась сзади хвостом. Миссис Коуп избегала смотреть на него. На руке у меньшого мальчика был порез. «Вы ведь не станете кататься на лошадях, раз я вам не разрешаю, а?» — спросила миссис Коуп с подозрением, и они в один голос ответили: «Нет, мэм». Так в деревенских церквах хором повторяют «Аминь». Она вошла в дом приготовить бутербродов и стала из кухни расспрашивать их, кто их родители и сколько у них братьев и сестер, и где те учатся. Они отвечали коротко и односложно, пихая друг друга и посмеиваясь, словно ее вопросы таили какой-то скрытый смысл. «А кто у вас преподает, мужчины или женщины?» – спрашивала она. «И те, и другие, а иной раз и вовсе не разберешь», – рявкнул старший мальчик. «А твоя мать работает, Павел?» – спросила она поспешно. «Она спрашивает, работает ли твоя мать?» – взвизгнул меньшой. Он прям-таки ошалел от этих лошадей. «Его мать, она работает на фабрике и оставляет его следить за малышами, но он не очень-то усердствует. Скажу вам, леди, он как-то засунул своего братишку в ящик и поджег его». «Я уверена, что Павел не может сделать ничего подобного». Она вышла с тарелкой бутербродов и поставила ее на крыльцо. Они мгновенно опустошили тарелку, и она подняла ее и застыла, глядя, как закатное солнце пылает над верхушками деревьев. Солнце, разбухшее и огненное, повисло в сети перистых облаков, словно в любую минуту могло сорваться и провалиться в чащу. Из верхнего окна девочка видела, как мать дрожит и прижимает руки к бокам.

«Нам есть за что благодарить Господа», – внезапно сказала миссис Коуп печально изумленным голосом. «А вы, мальчики, благодарите перед сном Господа за то, что Он сделал для вас. Благодарите Его за все». Ее слова привели их в замешательство. Они кусали бутерброды так, словно те стали безвкусными. «Так как же?» — настаивала она. Они застыли, как воры, и жевали безмолвно. «По крайней мере, я это делаю», — закончила она, повернулась и вошла в дом, и девочка сверху видела, как они вздохнули облегченно. Старший переступал с ноги на ногу, словно выбираясь из капкана. Солнце пылало пронзительно, казалось, сейчас все вспыхнет. Белая водонапорная башня отсвечивала розовым, а трава неестественно позеленела, словно стала стеклянной. Девочка внезапно высунулась из окна, скосив глаза и далеко высунув язык, и захрипела так, будто сейчас ее вытошнит. Большой мальчик поднял глаза и уставился на нее. «Боже мой!» — пробормотал он. «Еще одна баба!» Девочка отпрянула от окна и застыла, прижавшись к стене, прерывисто дыша, так, словно ее ударили по лицу, и она не может понять, кто это сделал. Как только они ушли с крыльца, она пошла на кухню, где миссис Коуп мыла посуду. «Если мне попадется этот высокий мальчишка, я из него дух выбью», — сказала девочка. «Держись подальше от этих ребят», — миссис Коуп резко обернулась. «Леди не должны ни из кого выбивать дух. Держись от них подальше. Утром они уедут».

0: Но утром они не уехали. Когда после завтрака миссис Коуп вышла на крыльцо, она увидела, как они, собравшись у черного хода, принюхиваются к запаху бекона. «Эй, мальчики», — сказала она, — «я думала, вы выйдете встречать дядю». На ее лице было то же выражение усталой горечи, что и накануне, но сегодня она чувствовала себя обманутой. Старший мальчик мгновенно отвернулся, а меньшой присел на корточки и начал возиться в песке. «Нет, мы не пошли», — сказал Павел. Старший мальчик слегка обернулся к ней и изрек: «Нам от вас ничего не нужно». Он не видел, как расширились ее глаза, но не мог не заметить значительную паузу. Помолчав, она сказала изменившимся голосом: «Не хотите ли, мальчики, позавтракать?» «У нас с собой много еды», — сказал старший мальчик. «Нам от вас ничего не надо». Она перевела взгляд на Павла. Его худое, бледное лицо было обращено к ней, но, казалось, он смотрит сквозь нее. «Вы ведь знаете, мальчики, что я вам рада», — сказала она, — «но я надеюсь, что вы будете вести себя как следует. Я надеюсь, что вы будете вести себя по-джентльменски». Они стояли, глядя в разные стороны, словно ожидая, когда она уйдет. «В конце концов», — сказала она неожиданно резко, — «это моя территория». Старший мальчик неразборчиво хмыкнул, и они все повернулись и пошли, оставив ее стоять с ошеломленным видом, таким, будто среди ночи ее выхватил луч прожектора. Вскоре вышла миссис Причард и встала в проеме двери, прислонившись к косяку. «Полагаю, вы знаете, что они вчера весь день катались на лошадях», — сказала она. «Украли из конюшни уздечку и катались. Холлис их видел. Вчера он выгнал их из амбара в 9 часов, а сегодня утром выгнал их из молочной. Они были все перемазаны в молоке, будто пили прямо из бидонов». «Какой ужас!» Опустив руки, миссис Коуп застыла у раковины. «Какой ужас!» С тем же выражением лица она давеча выпалывала сорняки. «С ними никак не справиться», — сказала миссис Причард. «Самое разумное — оставить их здесь на неделю, покуда не начнутся занятия в школе. Раз уж они решили устроить себе каникулы в деревне, остается только опустить руки». «Нет, я не опущу руки», — сказала миссис Коуп. «Скажите мистеру Причарду, чтобы он загнал лошадей обратно». «Он их уже загнал. Только вы не равняете 13-летнего мальчишку и мужчину вдвое его старше. Никогда не скажешь, что взбредет мальчишке в голову. Никогда не знаешь, где он сейчас носится. Утром Холлис видел их за бычьим загоном, и старший спросил его, можно ли тут где-нибудь помыться. А Холлис сказал, что тут ничего нету, и что вы не хотите, чтобы в вашем лесу бросали окурки. А тот сказал, это не ее лес. А Холлис сказал, что ваш. А младший сказал, слушай ты, эти леса боженькины, и сама она тоже явонная. А тот, что в очках, сказал, на вроде как она и небом над этим местом владеет. А меньшой сказал, есть у нее небеса, да нету аэроплана, чтобы туда взлететь. А старший сказал, дескать, он не видел места, где столько чокнутых баб. А Холлис и не стал с ними дальше разговаривать и пошел во свояси. Я пойду скажу им, что они могут уехать на молочном фургоне». Миссис Коуп вышла, оставив на кухне миссис Причард и девочку. «Послушайте», — сказала девочка, — «я могу вышвырнуть их отсюда куда проще». «Вот как?» — пробормотала миссис Причард, насмешливо на нее глядя. «Это как же?» Девочка стиснула кулаки и оскалилась, словно собираясь на кого-то наброситься. «Они сами уберутся», — сказала она довольным тоном. Потом она вернулась к окну верхней комнаты и увидела, как ее мать отходит от мальчишек, которые, расположившись у водонапорной башни, поедали что-то из коробки для печенья. Она услышала, как ее мать подходит к кухне и говорит: «Они сказали, что уедут на молочном фургоне, и вроде они не голодные, у них много еды в саквояже». «Небось, тоже сперли», — сказала миссис Причард.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
0: Когда приехал молочный фургон, мальчишки куда-то исчезли, но как только он отъехал, они высунулись из прорехи в крыше телятника. «Ну как вам это нравится?» — сказала миссис Коуп, стоявшая у одного из окон второго этажа. «Это не потому, что я им чем-то навредила. Это их собственное отношение». «Тебе никогда ничьё отношение не нравилось», — сказала девочка. «Я пойду и скажу им, чтобы они сматывались немедленно». «Ты к ним и близко не подойдёшь, ясно тебе?» — сказала миссис Коуп. «Почему?» — спросила девочка. «Я сама пойду и научу их уму-разуму». Девочка устроилась у окна и вскоре увидела высвеченную солнцем зелёную шляпу. Её мать двигалась к телятнику. Мальчишки тут же исчезли, старший выскочил наружу, остальные за ним и бросились на утёк. Появилась миссис Причард, и женщины побежали к рощице, где только что скрылись мальчишки. Их шляпы исчезли среди деревьев, а из рощи выскочили беглецы и, перебежав через поле, скрылись в лесу. Когда миссис Коуп и миссис Причард выбрались в поле, там уже никого не было, и им пришлось вернуться обратно. Как только миссис Коуп вошла в дом, за ней прибежала с криком миссис Причард. «Они выпустили быка!» — визжала она. «Выпустили быка!» Черный бык действительно плавно и лениво гнался за ней. По пятам за ним, шипя, двигались четыре гусыни. Бык был непокладист, и миссис Причард и двум неграм потребовалось полчаса, чтобы загнать его обратно в хлев. Поскольку все мужчины возились с быком, мальчики беспрепятственно выпустили бензин из трех тракторов и снова скрылись в лесу. На висках миссис Коуп вздулись голубые жилки, и миссис Причард с удовольствием отметила это. «Ну что, как я и говорила, ничего не поделаешь».

Миссис Коуп поспешно ела обед, даже не заметив, что не сняла шляпу. Заслышав малейший шум, она вскакивала. Сразу после обеда миссис Причард вышла во двор и сказала: «Ну что, хотите вы знать, где они сейчас?» И улыбнулась с радостно всеведущим видом. «Ну так где же?» – спросила миссис Коуп, переходя в состояние боевой готовности. «А вон на дороге швыряют камни в ваш почтовый ящик», — сказала миссис Причард, довольно развалившаяся в дверном проеме. «Пытаются сшибить его со стойки». «В машину», — приказала миссис Коуп. Девочка села с ними, и они выехали на дорогу. Мальчики сидели на обочине, швыряя камни в почтовый ящик. Миссис Коуп остановила машину и выглянула из окна. Они смотрели на нее, словно видели впервые. Старший, пристально и угрюмо, младший, прищурившись, глаза Павла разбегались над потертым истребителем на майке. «Павел», — начала она, — «я уверена, что твоя мать была бы возмущена, если бы узнала, как ты себя ведешь». Она сделала паузу, ожидая эффекта. Казалось, его лицо дрогнуло, но он продолжал безучастно смотреть сквозь нее. «Я терпела все это довольно долго», — сказала она. «Я хотела обойтись с вами вежливо. Разве я была неприветлива к вам, мальчики?» Напротив нее сидели три статуи, и лишь большая заговорила. «Мы даже не на вашей стороне дороги, леди». «Ничего вы с ними не поделаете», — громко прошипела миссис Причард. Девочка сидела на заднем сиденье с краю. У нее был яростный, оскорбленный вид, но она вжалась в сиденье так, что в окно ее не было заметно. Миссис Коуп говорила медленно, четко выговаривая каждое слово. «По-моему, я была приветлива с вами, мальчики. Я два раза вас накормила. Сейчас я еду в город, и если на обратном пути застану вас здесь, позову шерифа». С этими словами она тронула машину. Девочка, быстро обернувшись к заднему окну, увидела, что они не пошевелились, даже не посмотрели вслед. «Вы только их разозлили», — сказала миссис Причард, «и совершенно неясно, что они собираются делать». «К тому времени, когда мы вернемся, их уже не будет», — ответила миссис Коуп. Миссис Причард не выносила, когда напряжение событий падало и сама нагнетала тревогу. «Я знала одного мужчину», — сказала она, — «так его жену отравил ребенок, которого она приютила по доброте душевной». Когда они возвращались из города, мальчиков на дороге не было, и она заметила: «Мне куда больше нравится видеть их, когда они перед тобой, всегда знаешь, что они делают». «Ерунда», — буркнула миссис Коуп, — «я их припугнула, и теперь мы можем спокойно о них забыть». «Я-то их не забуду», — сказала миссис Причард. «Не удивлюсь, если в ихнем чемодане ружье». Миссис Коуп гордилась, что не попадается на удочку миссис Причард. Знаки и предзнаменования, которые всюду видела миссис Причард, миссис Коуп считала признаками разыгравшегося воображения. Но сегодня ее нервы были настолько напряжены, что она лишь отрезала: «Ну, с этим покончено. Мальчишки ушли, все в порядке». «Ну что ж, поживем, увидим», — сказала миссис Причард.

Вечером все было тихо, но за ужином миссис Причард сообщила, что слышала зловещий смех из кустов возле телятника. Это был злорадный, полный тайного смысла смех, и она сказала, что отчетливо слышала его 3 раза. «Я вот ничего не слышала», — сказала миссис Коуп. «Я думаю, они нанесут удар, как только стемнеет», — сказала миссис Причард. Миссис Коуп и девочка просидели на крыльце до 10 вечера, но ничего не произошло. Поквакивали древесные лягушки, да и изредка кричал из темноты козадой. «Они ушли», — сказала миссис Коуп, бедняжки. И она стала объяснять девочке, что им постоянно нужно благодарить Господа, потому что они могли бы жить в поселении, или быть неграми, или сидеть в родовспомогательном аппарате, либо могли быть европейцами, которых возят в телячьих вагонах. И она восторженным голосом начала молиться, но девочка, прислушиваясь к какому-то шороху в темноте, не внимала ей.

0: На следующее утро по-прежнему не было ничего подозрительного. Лес высился голубым гранитным бастионом. Ночью дул ветер, и солнце встало бледно-золотым. Наступала осень. Даже небольшие перемены погоды заставляли миссис Коуп благодарить Господа, но смена времен года всегда вселяла в нее опасение, что ее покинет удача. Как бывало нередко, когда одно дело завершено и предстоит заняться следующим, миссис Коуп обратила внимание на девочку, которая нацепила поверх юбки бриджи, на голову надела мягкую мужскую шляпу и вооружилась двумя пистолетами, запихнув их в декоративную кобуру. Шляпа была очень узкой, и, казалось, от этого кровь прилила к ее щекам. Миссис Коуп смотрела на девочку с трагическим выражением. «Почему ты все время корчишь из себя идиотку?» — спросила она. «Что, на войну собралась? Когда же ты, наконец, вырастешь? Что с тобой творится? Смотрю на тебя, и просто выть хочется. Порой кажется, что ты дочь миссис Причард». «Оставь меня в покое!» — раздраженно пискнула девочка. «Оставь меня в покое! Оставь меня! Я не твоя дочь!» И она побежала к лесу, вытянув шею и зажав в руках по пистолету, будто преследуя невидимого врага. Миссис Причард вышла на улицу. Настроение у нее было хмурое, потому что ничего страшного сказать было нельзя. «Кошмарно себя чувствую», — заявила она, держась за щеку. «Проклятые зубы, каждый как раскаленный».
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка кралась по лесу, заставляя палую листву зловеще звучать под ногами. Солнце поднялось выше и стало лишь белой дырой, чем-то вроде щели, через которую ветер мог убежать в небо, еще более темное, чем он сам. «Я поймаю вас», — бормотала девочка, — «я вас поймаю одного за другим и разнесу в пух и прах. Выходите! Выходите!» Она прицелилась в группу сосен раза в 4 выше ее. Бормоча и пыхтя, она пошла дальше, внезапно наводя пистолет на какую-нибудь безобидную ветку. Время от времени она останавливалась выдернуть вцепившуюся в рубашку колючку, приговаривая: «Оставь меня в покое, говорю тебе, оставь меня!» Щелкала курком и пробиралась дальше. Вскоре она присела на пень передохнуть. Но даже сейчас ее ноги беспокойно двигались, словно она пыталась вдавить кого-то каблуком в землю. Внезапно девочка услышала смех. Она подскочила, по ее телу забегали мурашки. Смех повторился. Потом она услышала плеск и замешкалась, не зная, в какую сторону бежать. Она находилась в 2 шагах от лужайки, где пасли коров. Стараясь ступать бесшумно, девочка выбралась на опушку и тут же заметила мальчишек. В 20 футах от нее они плескались в котловане, где мыли коров. Их одежда была сложена за чемоданом в недосягаемости воды, которая выплескивалась через край котлована. Большой мальчик стоял, а меньший пытался взобраться ему на плечи. Павел сидел в воде, глядя прямо перед собой. Его очки были забрызганы. На своих товарищей он не обращал внимания. Деревья, должно быть, казались зелеными водопадами сквозь мокрые стекла его очков. Девочка притаилась за сосной, прижавшись щекой к стволу. «Вот бы всегда здесь жить!» — закричал меньшой мальчик, взобравшись большому на плечи. «Черт возьми, и я бы не прочь!» — выпалил тот и подпрыгнул, пытаясь скинуть свою ношу. Павел сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было сказать, слышит он своих спутников или нет. С застывшим взглядом он был похож на поднявшегося из гроба мертвеца. «Если бы все здесь исчезло, — сказал он, — мы бы и не вспоминали об этом». «Слушайте, — сказал старший мальчик, медленно приседая в воде. Малыш все еще сидел на его плечах. Это все никому не принадлежит». «Это все наше, — сказал меньшой». Девочка не шелохнулась. Павел внезапно выскочил из воды и стал носиться по лужайке. Когда он снова подбежал к котловану, те двое тоже выскочили и погнались за ним. Солнце сверкало на их мокрых телах. Старший мальчик выбился вперед и теперь возглавлял бегущих. Они 2 раза обежали лужайку и в конце концов свалились возле своей одежды, тяжело дыша. «Знаете, что бы я сделал здесь, будь у меня возможность?» — сказал старший мальчик хрипло. «Что же?» — приподнялся меньшой. «Я бы построил здесь большую автостоянку или что-нибудь вроде этого», — сказал тот. Они стали одеваться. Солнце блестело в стеклах очков Павла, скрывая его глаза. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал он, вытащил что-то из кармана и протянул им. С минуту они рассматривали его ладонь. Затем, не сказав ни слова, Павел поднял саквояж, и они двинулись в лес, пройдя в 10 футах от девочки, на щеке которой остался розовый отпечаток сосновой коры. С изумлением она наблюдала, как, остановившись, они собрали все спички, которые у них были, и принялись добывать огонь. Постепенно между ними и девочкой вытянулась узкая полоска огня, и они прыгали и улюлюкали, глядя, как пламя добирается до ближайших деревьев. Ветер раздувал огонь, и вскоре мальчишки исчезли в дыму, визжа. Девочка повернулась и попыталась было бежать, но ноги ее словно наполнились свинцом, и она еще какое-то время стояла, преисполненная совершенно незнакомой, отчаянной горечи, а потом бросилась на утек. Миссис Коуп и миссис Причард работали в поле за Ригой, когда миссис Коуп увидела дым над лесом. Она вскрикнула, и миссис Причард указала на дорогу, по которой неслась девочка, причитая: «Мама, мама, они хотят выстроить здесь стоянку для автомобилей». Миссис Коуп принялась созывать негров, а миссис Причард, крича, побежала по дороге. Мистер Причард вышел из хлева, 2 негров бросили работу и направились к миссис Коуп. «Скорее же, скорее!» — кричала она. «Надо потушить!» Они прошли мимо, не удостоив ее взглядом, и не спеша двинулись к лесу.
Она побежала за ними, крича: «Скорее, скорее! Вы что, не видите?» «Успеется», — сказал Кальвер, и они не прибавили шагу. Девочка подошла к матери и посмотрела ей в лицо, словно видела его впервые. Она различила на нем печать той же самой горечи, что охватила и ее саму, но лицо матери было старше и, казалось, могло принадлежать кому угодно — негру, европейцу или самому Павлу. Девочка быстро отвела глаза и увидела, как за фигурами негров быстро растет и ширится столб дыма в гранитной стене леса. Она напрягла слух и смогла различить далекие дикие вопли радости, словно пророки плясали в огненной печи, в круге, который ангел расчистил для них.

огня». Рассказ Фланнери О'Коннор перевел с английского и читал Дмитрий Волчек. Музыка Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Иоанну». Продюсер Андрей Амочкин. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.

0: «Золотой запас свободы». Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
0: Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, все вместе будет легче.
6: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свободы». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони» Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на «Свободе». Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.org.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Поверх барьеров. Во второй половине часа беседа «Выживет ли российская журналистика?». Начнем с другой темы. Общественный стресс в России. Остались ли какие-то векторы развития? Чем отличались военные настроения 1941 года от сегодняшних? Раскроется ли нашему Отечеству весь ужас творимой им трагедии? С этими вопросами я обратился к эссеисту и коллекционеру Андрею Васильеву, но впервые не в амплуа этих его творческих интересов и хобби, а из-за первой специальности. Андрей Александрович по профессии врач-психиатр.
3: Мне представляется, что если мы берем такую коллективную личность российскую, то она представляет собой нечто вроде «Титаника», который вот до получения пробоины в корпусе от столкновения с айсбергом, на котором шла такая веселая, достаточно, скажем так, беззаботная жизнь на всех палубах. В первом классе веселились, танцевали, покупали красивые вещи, пили шампанское, Дон Периньон, вино. Во втором классе холили себя каким-то иным способом. И так вплоть до самого, наверное, низа, да, до трюма. И сейчас, если мы посмотрим назад, вот всего лишь, это же было всего, вот оглянуться, знаете, верните 24 февраля и 23. Никто даже представить себе не мог, что удар будет такой силы. Хотя все предупреждали, все говорили, что вот-вот он произойдет. Но никто даже не мог себе вообразить, какая ядерная бомба взорвется и какие переживания, чувства, интерпретации во всех слоях общества это вызовет. Мне кажется, что это во многом говорит о нашем обществе, что оно было, скажем так, загораживало себя от тех проблем, которые были вот на первом плане. Старалось на них не смотреть. Знаете, как этот фильм «Не смотри наверх». Вот оно, все наше общество в основном, за немногим исключением. Причем исключение самого разного толка, и по-разному к нему можно относиться. Оно просто старалось не смотреть наверх, оно старалось не смотреть на этот айсберг. И, в общем-то, получило то, что и могла получить. Оно получило острый стресс, острый удар, буквально шоковый. Знаете, если бы оно спускалось по ступенькам вниз, то, наверное, удар бы этот был, наверное, не такой тяжелый. Хотя оно, его и спускали по ступенькам. Давайте все-таки будем откровенны сами с собой. Очень многое из, ну, скажем так, демократических завоеваний, там, 20-летней давности и прочее, общество легко с этим рассталось, легко отдало им. За что? Сейчас даже трудно понять, за что. И это не тоска по городовому, потому что уже вот сейчас мы городового имеем, что называется, выше крыши во всех смыслах. И каждый день получаем новые указы, какие-то законы, которые нуждаются в толковании. И вы можете или быть оштрафованы, а может попасть в тюрьму на 15 лет. И все это зависит, скорее всего, не от реальности, а от воли каких-то людей, которые будут распоряжаться вашей судьбой. Лишились денег, лишились возможности передвигаться по миру. И вот что действительно достойно анализа и как-то рассмотрения, это то состояние, в которое впало наше вот довольно такое безбашенное, веселое общество, которое собиралось жить дальше так же, не имея при этом никакой, в общем, программы и цели. Даже в советское время, ну, формально был какой-то вектор развития. Потом был, скажем, вектор, противоположный советскому, направленный на демократизацию, на вообще слияние со всем миром. А вот последние годы, как выяснилось, вот как мы можем рассмотреть сейчас уже в массу деталей, которые нам были не совсем понятны, скажем, 2-3 года назад, 5 лет назад, все эти указы, какие-то перестановки, скажем так, выравнивание всех под общий ранжир. Вот мы получили то, что мы получили.
4: Но погодите, а разве не было таких скрепляющих основ и цементирующего такого влияния в обществе? Все-таки в той или иной степени, мне кажется, идеология стала присутствовать в последние годы. Ну, не знаю, святая война. Вот наше прошлое, то, что нас объединяло, кстати, и с Украиной ведь объединяло. У нас была общая война, этот общий знаменатель... По-моему, невероятные был силы. Тут не было противоречий. Или, во всяком случае, если они были, то у тех, кто вообще любит полемизировать и всегда не согласен со своим соседом. Ведь это же было, и на этом, кажется, стояла не только идеология власти. Это была не насаждаемая идеология. Она находила, по-моему, искренний или вполне искренний отклик и в народе. Народ тоже считал, что самое святое, лучшее – это война. Ведь это же было, это разве не было заменой предыдущей идеологии?
3: Ну, вы знаете, в этом есть своего рода парадокс, потому что для нас как бы основой, вот этой основной скрепой идеологии оказывается событие, которое от нас не зависело, потому что на СССР напал коварный и очень опасный враг. И получается так, что мы отождествляем себя с событием, которого мы не планировали, которого мы не организовывали. И в этом есть своего рода такая аспонтанность. Потому что человеческое общество, в общем-то, развивается, основываясь на каких-то позитивных факторах, а не только отталкивание от коварного врага. И если немножко все же отойти от этого такого государственного пафоса, который придается и празднику этому, и событиям, связанным с ним, то мы видим, что там масса человеческих судеб, трагических судеб. И каждая страна, каждый народ по-своему как-то смотрит на это. А порой противоречивые какие-то фигуры, возникающие, знаете, из исторического сумрака. И это совершенно не совпадает с нашим каким-то вот таким... Ну, я не могу сказать, что это ура-патриотизм, потому что это действительно принимается в обществе. Но просто события, так, война и победа, и послевоенный период, и довоенный период, они лишаются вот такого персонального, личного измерения. Они приобретают исключительно какой-то такой пафосный пропагандистский характер. Там не остается места человеку. Ну вот разве что это акция «Бессмертный полк», да, которая тоже постепенно, вот как это ни странно и как-то не печально, иногда превращается в какое-то такое показное мероприятие.
4: И связанное со смертью, с гибелью, это по существу такое фёдоровское воскрешение отцов и братьев ушедших. И вообще комплекс России-страдалицы, России-жертвы, ведь это же какое-то сладкое для российского общества ощущение. Ощущать себя страдалицей и общество страдающее. Что психиатр скажет вот, так сказать, об этой обуянности, о необходимости этого страдания обществу?
3: Знаете, тут можно уехать куда-то, редуцироваться в какие-то сексуальные и прочие дебри и вспомнить о том, что эрос связан с танатосом, и вообще страдание неотделимо от каких-то высоких чувств. Знаете, как в песне «Песня» написано: «Сильна, как смерть, любовь». Вот. Да, к сожалению, вот смерть не как личное событие. Знаете, как каждый умирает в одиночку. Помните, был такой роман, по-моему, я не помню, Ганса Фалвады. Да. Смерть здесь возводится в какой-то такой государственный элемент государственной политики. Мне, знаете, мне ужасно трудно ходить по этим тропинкам, потому что все время боишься задеть памятники, знаете, как на кладбище, вот тонкие-тонкие тропки, и боишься сказать какую-то вещь, может быть, обидно для какого-то человека, может быть, кощунственным, не знаю. Но мне кажется, что когда по улице идет ребенок, одетый в военную форму, и у него, значит, написано там на флажке или что-то такое, можем повторить, то это что означает? Означает, что нам по-прежнему противостоит немецкий фашизм? Или кто? Мировая закулиса? И дальше выстраивается целый ряд такой вот макабрический, значит, страшилок, которые сопровождали наше существование на протяжении, ну, наверное, последних 100 лет, да? То есть мы опять не живем своей жизнью, мы не спонтанные, а мы все время зависим от каких-то угроз, мнимых или подлинных, уже и не разобрать. Потому что когда человек говорит с трибуны «Запад и Восток», он уходит от персональных каких-то измерений, он приходит в сферу такой вот почти оккультной геополитики, которая вообще-то нам, русским, не была близка. Она возникла только после Октябрьской революции в виде евразийцев, и потом они, в общем, столкнулись, так сказать, с немецкими геополитиками и с английскими. И в этих конструкциях вообще отсутствует человеческое измерение. В них присутствует планета, значит, там континенты, какие-то мифические существа. Де-факто это, в общем-то, оккультная идеология. Вот если мы к этому пришли, если мы пришли к тому, что мы противостоим не злу, а мы противостоим Западу, и Запад как-то отождествляется нами со злом, а Восток, значит, очевидно, с добром.
4: Погодите, но разве не у славянофилов и западников был этот спор? Разве не Николай Яковлевич Данилевский с этого начинал за много десятилетий, ну, за несколько десятилетий до Шпенглера?
3: Ну, во-первых, все-таки давайте скажем, что вот ни Хомяков, ни Аксаков, ни Киреевский этими категориями не мыслили. И для них Запад был страной святых чудес. А что касается Данилевского, да, но это, в общем, уже, скажем так, почти не христианское или уже совсем не христианское мировоззрение, которое, еще раз говорю, сводит человека как подобие Божие, ну вот к какому-то земноводному существу уже или к каким-то силам, которые синонимичны или солидарны с силами природы. Да, и потом, конечно, вы знаете, Трубецкой чертил свои линии, и в этом есть, безусловно, свой резон, но все-таки мы не можем убрать с первого места человека. Вот, вот в чем вопрос.
4: Скажите, а концепция, идея, вообще мораль, выраженная в словах «можем повторить», не связана ли она с тем, что именно вот вы и подчеркиваете, что война лишилась персонального присутствия человека, что война как бы лишилась горя, ужаса персонального, война лишилась смерти, так сказать.
3: Ну, вы знаете, это давно сформулировано было как война remote control, так сказать, когда человек с пультом, вроде пульта от телевизора, значит, что-то такое делает на экране, а где-то за сотни или за тысячи километров происходят взрывы и убийства. Вот тут особенность нынешнего момента заключается в том, что ведь это Киев, Одесса, Днепр, Чернигов. Тяжело, тяжело произносить это, потому что это смерть уже, которая находится у нас при дверях. И я не хочу вдаваться в детали, кто куда, кто зачем. Вот мы имеем эти игры, сможем повторить эти шапкозакидательские настроения, эти «не смешите мои Искандеры» и прочее. Выливается ужаснейшее событие.
1: На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» беседа об общественном стрессе в России. Мой собеседник – врач-психиатр Андрей Васильев.
4: Раскроется ли русскому обществу, российскому обществу, раскроется ли весь ужас трагедии – можно ли думать сейчас, в минуту трагедии, можно ли думать о грядущем покаянии? Насколько общество, которое устроено так, свойственно прийти к покаянию?
3: Я не думаю, что мы сейчас должны ставить вопрос о покаянии. Мы можем точно сказать, что общество переживает шок, что оно чрезвычайно и остро травмировано. И оно защищается с помощью механизмов, которые очень хорошо описаны людьми, которые изучали такого рода защитные механизмы на примере узников концлагерей, на примере людей, попавших в тюрьмы, в какие-то трагические обстоятельства, на примере узников Холокоста. И то, что я вижу конкретно, я вижу вот эти механизмы защиты, ну, например, такое явление, как деперсонализация, которое, в общем, довольно редкий и очень такой человеческий симптомокомплекс. Оно заключается в том, что человеческая личность как бы отчуждается сама от себя. Она лишается вот этого тонкого эмоционального покрова и множества связей. Понимаю, что я впадаю в механицизм такой, да, потому что... Но личность — это конструкт. И каждая часть этой динамической, постоянно вращающейся, уменьшающейся и возвышающейся конструкции имеет эмоциональный

0: И вдруг как будто нас как, каким-то лассо, какой-то загон. Оказалось, что мы пришли в загон. И знаете, как вот в, как мне рассказывали, на бойнях, которые принадлежат то ли Макдоналдсу, то ли что-то еще, где постоянно забивают огромное количество скота. Это такой коридор с сужающимися стенами. И из него нет выхода. И эта бедная животина, бедная коровушка, она идет вперед и не двинуться ни вперед, ни назад. У нее только одно движение вперед. И ее уже начинают разделывать, пока она еще жива. Вот у меня такой образ возникает все время в сознании. Но это вот только один способ защиты, и он как бы более, наиболее человеческий такой. А есть еще другой. Есть способ идентификации с агрессором, идентификации с источником насилия. И он тоже очень русский, он тоже очень нам присущ, потому что все-таки вся русская история, да, это сначала, как мой тетик говорил, было панихида, а потом одно уголовное дело. А потом это уголовное дело расширилось уже до полного беззакония. И как-то нам казалось, что мы вышли из этой ситуации. Как-то нам казалось, что мы уже как-то вдруг выскочили на свет Божий. И вместо того, чтобы закрепить то, что нам, в общем, свалилось с неба, как-то обезопасить себя, создать какие-то защитные механизмы. Вот мы теперь оказались опять в такой ситуации. И вот эта идентификация с агрессором и порождает людей, которые, ну, с упоением говорят о том, что вот можно повторить, и можно кому-нибудь еще вмазать и прочее. Но, вы знаете, это может быть и очень хорошие люди.
1: Скажите, а письма протеста – это форма солидаризирования с чем? Это и есть протест?
0: Ну, я думаю, что это форма реализации личной ответственности. Потому что, вы знаете, очень многие люди ведь испытывают не только такую фрустрацию, но и стыд. Потому что им стыдно за события, в которых они, хотя и не принимают прямого участия, но имеют к ним непосредственное отношение. Эта тема уж разработана и Ханной Арендт, и масса людей в мире, которые занимались этим и подробнейшим образом изучали. И вот это вот микс деперсонализации, депрессии, стыда, потом такой феномен ощущения конца пути. Вот этот вот утюг, треугольник, где коровушка идет, там в конце пути ничего нет.
1: Сейчас очень много разговоров о том, что вместе с водой выплеснут народы, которые смотрят со стороны на происходящее, выплеснут и ребенка. И очень многим людям просто не по себе от того, что будет с русской культурой, с отношением к русскому человеку, государству, к русскому языку. Многие люди боятся за судьбу культуры. Другими словами, Пушкина и Льва Толстого жалко?
0: Я не думаю, что Пушкину и Льву Толстому что-нибудь уж так всерьез угрожает. Я говорил со многими людьми, не с российскими гражданами. Все они, в общем, все прекрасно понимают. Единственное, что я вот еще раз хочу сказать, что люди, которые, ну, скажем так, противостоят друг другу, они все несчастные. Они всех, возможно, хорошие, ну, за исключением каких-то маргиналов, которые есть везде. И их бы надо всех пожалеть, и всем бы оказать психотерапевтическую или какую-то психологическую помощь. Потому что вы же понимаете, что какой-то не очень разумный человек на Западе, который будет все сваливать на особенности российского, скажем так, существования и вспоминать цитату из Карла Маркса, который говорил, что Россия воспитывалась, я уже не помню, наизусть там, да, 200 лет монгольского рабства и достигла в этом высочайшего искусства, в этом рабстве, и управляет ей раб, который, ну, мы все знаем эти цитаты. Конечно, в этом есть свой резон. У России были в основном такие уже ставшие мифологическими опыты демократии в виде там Новгородского речи и прочее. Чего, кстати, нельзя сказать об Украине, потому что на Украине все-таки вот эта традиция, скажем так, политической нации, она имеет значительно более длительную историю, и она лучше укреплена. Все-таки совсем это действительно оказывается.

0: другое государство. Хотя там живут русские люди, да, и говорят по-русски, и думают по-русски, только немножко не так. Вы понимаете, это же все было ясно и Герцену, и Бакунину. Это все в XIX веке, вот это вот движение объединенное славянское, оно все артикулировало все эти темы и проблемы. А сейчас мы слышим лозунги, которые не с Герценом Александром Ивановичем перекликаются, а совсем другими людьми, которых не хотелось бы поминать в суе.
1: Общественный стресс в России. На мои вопросы отвечал петербургский врач-психиатр Андрей Васильев. Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Профессия журналиста в последние годы признана во всем мире одной из самых опасных. Особым образом это касается России. Что происходит сегодня в журналистском сообществе? Мы видели в последние дни гражданские поступки, пусть и немногочисленные, но все же непривычные для России. И пусть нам неизвестна глубинная подоплека журналистских самоувольнений, доля прагматизма в этих поступках. И все же сам факт выступления против общего течения на фоне властных угроз заслуживает внимания. Журналистское сообщество сегодня. Тема моей беседы с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом, петербурженкой Анной Аркадьевной Широградской.
2: Ну, во-первых, вы вопрос сформулировали таким образом, что мне даже и ответить на него весьма сложно. Потому что уже давно ходит такое определение, что у нас журналистики нет, а журналисты еще встречаются. То есть журналисты есть. Но это было, в общем-то, справедливо уже несколько лет, может быть, даже десятилетия. А сейчас это тоже так, только реже встречаются и журналисты. А о сообществе я вообще говорить не могу, потому что сообщества как такового нет, хотя существуют какие-то союзы и даже профсоюз журналистов. Но если говорить, скажем, о союзе журналистов в Петербурге и области, и о союзе журналистов в России, и о союзе журналистов Москвы, то это где-то союзы, которые находятся в конфронтации, а где-то, ну, просто стараются игнорировать друг друга. Поэтому сообщество, как вы понимаете, особенно сейчас, когда последние достойные журналисты уезжают и где-то стараются пристроиться для того, чтобы все-таки голос не пропал, тут уже речь идет об индивидуальных личностях или очень редких каких-то медийных структурах, которые пока еще живы.
1: В последние годы журналистику все называли одной из самых опасных профессий. Сейчас многие журналисты, как вот вы только что тоже об этом сказали, покинули страну. Конечно, ландшафт как-то меняется, и тем не менее, чем актуальная сегодняшняя журналистика может заниматься? Какова судьба профессиональная этих людей?
2: Ну вот давайте я как причастная к журналистике, но не журналистка, а медиаэксперт, как называют меня иногда, или еще как-то в этом роде, я привыкла говорить, иллюстрируя ситуациями, или это уже вошло в русский язык, кейсами. Возникает профсоюз журналистов. Я узнаю о том, что такие попытки были и раньше, я знала, но профсоюз у нас никогда толком не себя не зарекомендовал так, чтобы в него стремились. Журналистам было любопытно, что это за организация, тем более, что она, ну, относительно новая. Я договорилась с руководителями организации, учредителями организации и попросила встретиться с журналистами и ответить на их вопросы. и сказала, что все это мы будем записывать, и те, кто не сможет, не успеет или, может быть, пропустит по незнанию это мероприятие, смогут выйти потом в интернет и посмотреть запись. Они со всем этим согласились. И я сказала тоже, поскольку таких главных в Союзе было 3 человека, а сколько всего мы так и не добились и так и не узнали, я сказала, что вы, пожалуйста, выступайте друг за другом, потом будут вам задавать вопросы, но поделите, о чем вы будете говорить, чтобы вы дополняли друг друга, но не повторяли одно и то же. И вот сначала я слышу, буквально не в первой, но, может быть, во второй фразе, что такое журналист, они определить не могут. То есть вот на данный момент в профсоюзе журналистов нет четкого представления, кого можно назвать журналистом. Но это меня несколько смутило, пошли дальше. Дальше они говорили о необходимости защищать журналистов, которые могут быть в конфликте со своими работодателями, или, может быть, там их не устраивает редакционная политика и так далее. И они готовы эти конфликты разрешать или представлять в суде. И хотя у них они говорят, нет денег, и я верю, что нет денег, потому что взносы очень небольшие, а людей у них мало, но как мало, они не сказали. Но есть достойные юристы, которые готовы представлять в суде пострадавших, то ли журналистов, то ли блогеров, то ли людей, которые вдруг решают, что они могут писать и продавать свой товар, так сказать, в какие-то СМИ, в которых они в штате не числятся. Ну, хорошо. В общем, достойные цели, и все это прекрасно, хотя понятно, что все-таки сложно, поскольку у них нет даже юриста в организации как такового. И есть такие добрые люди, юристы, которые помогают, но не на постоянной основе. Дальше больше зашла речь о том, собственно говоря, какого рода бывает конфликт. Один из вопросов был очень, на мой взгляд, хороший и умный, задавала журналистка с Дальнего Востока. Она спросила, вот есть такой Попов, его обычно отдельно не называют, потому что, наверное, Поповых немало, но Попова и Скобеева, есть такие люди. Вот этот самый Попов, я не буду определять эту компанию, которая называется «60 минут», ворованное название, но я не об этом. Он на последних выборах баллотировался в Думу. Он баллотировался в Думу и на это время из программы ушел, вела жена Скобеева. И я надеялась, что он не вернется, потому как кодекс журналистской этики, ну, не допускает, это не закон, конечно, но не то, что не рекомендует, а очень ясно, недвусмысленно, без всякой интерпретации говорит о том, что совмещать государственную службу, неважно, ты избирался или тебя взяли на эту службу по какой-то другой причине, просто для журналиста невозможно. Ну, пресса и власть в одном лице, ну, никак не может быть. И вот эта журналистка задает, на мой взгляд, очень интересный вопрос. Она говорит, ну, вот вы профсоюз журналистов, представьте себе, что власть, а это властная структура, это телевидение, где программа 60 минут, увольняет этого Попова на том основании, что он депутат Государственной Думы и не может по этой причине, собственно, работать в качестве журналиста. Будете ли вы его защищать? Вот что она спросила. Или посчитайте, что работодатели поступили правильно? Ну, нет, это очень сложный вопрос. Но он, дескать, не журналист. Ну, как же не журналист? Да, он ведущий и может утверждать, что он не журналист, но между передачами или во время передач он бывает в разных точках, включая горячие, и на различных мероприятиях в различных странах и в нашей стране, и оттуда передает репортаж. Значит, он ведущий, и он все-таки журналист, потому что репортажи делают журналисты. Ну, в общем, очень долго крутился отвечающий и сказал, что это надо долго разбираться, это здесь все сложно и так далее. И, конечно, они, скорее всего, будут его защищать, если его уволят за совмещение вот этих ипостасей. Ну, простите, значит, я так умозаключаю, что профсоюз журналистов, в общем-то, против совершенно ясного, очень разумного пункта журналистской этики. Был еще один момент. Они все трое неоднократно говорили, как они ценят свободу слова, как они защищали тех, кого там объявили иностранными агентами, СМИ и так далее. Правда, о результатах мы ничего не слышали, потому что агенты остались агентами, но попытку защищать они делали, и это уже хорошо. Но когда это мероприятие, оно было довольно долго закончилось, и я еще раз объявила тем, кто нас слышит, что если вы захотите пересмотреть или у вас возникнут дополнительные вопросы, вы можете нам прислать, и мы передадим их по назначению. Буквально через несколько часов я получила такое сообщение от одной из учредительниц. Она написала, что мы посовещались и решили, что выставлять в интернет то, о чем мы говорили, а мы обсуждали внутренние вопросы, не стоит. И поэтому просим вас запись не выставлять. Я написала, но если вы так понимаете свободу слова, то да, мы выставлять не будем. Но уверяю вас, что там не было никаких вещей, которые, если они даже не понравились бы власти, было опасно говорить вслух. Там было все сказано таким образом, что власть должна бы, на мой взгляд, даже их приласкать. Вот это так длинно я вам отвечала на вопрос, но на меня это очень недавнее впечатление и довольно сильное. То есть если появляется что-то новое, всегда ждешь, что во всяком случае там благородная цель — защищать свободу слова, защищать журналистов, опасные профессии, что-то для них делать. Но ресурсов нет, денег нет, офиса нет, коммуникации только по почте, дозвониться до них невозможно. И это вот то, что, ну, может быть, новое из союзов, которые у нас появились.

0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Российская журналистика в кризисе». У микрофона Иван Толстой. Моя собеседница – петербургский медиаэксперт Анна Аркадьевна Шароградская. Анна Аркадьевна, а каково ваше собственное определение журналиста? Кто это?
1: Вы знаете, я недалеко ушла от этих людей, которых я тоже спрашивала. Я ведь не всегда спрашиваю, когда я знаю ответ. А кто это сейчас у нас в нашей стране, я вам ответить не могу. Потому что в свое время известный ваш коллега, а мой сын, он, поскольку у него биография, как мне сказали в университете, вы же не станете притворяться, что у вас чистая биография. Имелось в виду, что у меня отец еврей. Но я тогда работала на факультете журналистики, и мне сказали, что ну, сюда-то мы его обязательно возьмем. А я сказала, что, знаете, вот вы видели картину Маковского «Не пущу». Я стану в дверях и скажу, нет, лучше пусть он не получит никакого образования. Я очень неплохо знала образование журналистов и в Москве, в Московском университете, потому что я там училась, и здесь я отработала 24 года, и в других местах. И, ну, например, на мой взгляд, лучший факультет журналистики все-таки даже при Засурском был не московский факультет. У них были лучшие условия и были хорошие преподаватели наряду с другими. Но Московский университет, от него много ждешь, и там тоже были свои проблемы. А вот в Екатеринбурге, скажем, там был очень, на мой взгляд, неплохой факультет. И те, с кем я встречалась, кто заканчивал его, они журналистское очень приличное образование получали. Но в те времена, в советское время, никто не притворялся, что журналистика – это журналистика, а не пропаганда. Говорилось, что это пропаганда, это писалось на стенке. Ленин, который писал там на пеньке, висел на каждом факультете, и мы все это прекрасно знали. Поэтому сказать, что журналист – это тот, кто закончил факультет журналистики, я бы этим не ограничилась или даже радовалась бы, что человек не заканчивал факультет журналистики, по крайней мере, в России. Второй момент. Если человек работает в каком-то СМИ или медиа, как хотите это назовите, тут нужно понимать, в каком СМИ и в каком качестве этот человек работает. И проводить анализ, и решать, если у него еще нет имени. Потому что есть имена, и тогда ты спрашиваешь, какому журналисту ты доверяешь, а это имя называется. И тогда ты сравниваешь своей оценкой этого человека. Поэтому, если имя уже есть, то журналистом можно назвать того, кому доверяешь и понимаешь, что этот человек честен в своем профессиональном деле, и тогда это журналист. Есть еще моменты, которые сейчас, например, разделяются мнения, являются ли блогеры журналистами. Для меня это категорически нет. Блогер хорош своей индивидуальностью, умением писать, но это отнюдь не журналист. И я сомневаюсь, что блогеры в конечном счете даже несовершенную журналистскую этику хотя бы когда-то пробежали глазами. То есть это нет. И выходит, что это какие-то сейчас крупицы, Причем мне довелось, но язык не поворачивается сказать, учить Анну Политковскую, но я вместе с Казаковым, Юрий Казаков из Москвы, он занимается профессиональной журналистской этикой, и вот мы вместе в Москве вели раз в месяц семинар для журналистов из центральных СМИ. Тогда мы еще не делили их на частные или там какие-то независимые и так далее. Это был пограничный период между Советским Союзом и перестройкой. И Анна записалась в этот семинар. И я говорю, ну она не будет посещать, она же так занята, она все время ездит в Чеченскую республику и прочее. И прочее. Но она хотела, она занималась. Мы с нею много, ну, слово подружились, я не хочу сказать, но взаимное какое-то, взаимная симпатия, уважение и сотрудничество у нас были, пока она была жива. Но я видела, что с моей точки зрения она уже превратилась в журналистку-активистку или в журналистку, для которой ее миссия была на первом месте, а уже какое-то профессиональное обрамление на втором. И вот те люди, которые снимают удивительные по пронзительности фильмы о всевозможных нарушениях в республиках Кавказа или военные какие-то конфликты освещают, очень часто они не имеют журналистского образования. Но и когда смотришь те материалы, которые они представляют, они, конечно же, не профессиональные, потому что ты смотришь, это тебя очень и очень впечатляет, задевает, огорчает, все что угодно. Но когда тебе крупным планом показывают лица убитых пулей в лоб и так далее, профессиональный журналист, ну, такой кадр бы не показал, то есть это не принято. И вот здесь журналисты-активисты, с моей точки зрения, это уже нечто от классической формы журналиста отличающееся, а те правозащитники, которые действуют как журналисты, они тоже отличаются. Поэтому, ну, по-настоящему их журналистами назвать нельзя. А есть люди, которые стараются все-таки взвешивать и быть объективными, и как-то есть у них то, что у многих журналистов, они даже не подозревают, что может быть такая черта, как альтруизм или что-то такое, когда профессия на первом месте. Но становится все меньше, меньше и меньше, и тех, кому доверяешь, даже если они либерального свойства и мыслит так, как вы. То есть не могу сказать, что есть что-то, что можно четко определить. Вот это журналист, особенно если человек молодый и еще мало наработал материал, с которым ты знаком.
0: Анна Аркадьевна, и последний вопрос, если можно. Сейчас во всем мире разрастается движение за запрет всего российского и даже просто русского. Настроения эти понятны и объяснимы, хотя во многих случаях категорически несправедливы. Вместе с водой хотят выплеснуть и ребенка. Вы недавно побывали в нескольких европейских странах. Скажите, пожалуйста, что изменилось в отношении к российским журналистам в мире?
1: Я не знаю, что изменилось в отношении к российским журналистам. Я бы сказала, что изменилось в отношении к российским новостям. Потому что я шучу о себе, вернее, шутила, когда можно было шутить, что я не умею писать, поэтому я учу, как писать. А когда я была в Финляндии, то я сошла с поезда, И поскольку я предполагала, что заселяться в гостиницу я смогу только в 12 часов, а мне звонили еще в Петербург и спрашивали, дам ли я интервью журналисту, я сказала «да», и пусть вот я с поезда гостиницы около вокзала, пусть приходят в гостиницу, и я сразу же дам интервью, потому что до 12 я не смогу заселиться. Так вот, мало того, что когда я пришла, но это не потому, что это я, не потому, что я как-то связана с журналистикой, в гостинице мне сказали, вы можете заселиться. Но я говорю, хорошо, спасибо большое, но когда придет журналист, я не знала, что он придет с фотографом и так далее, пусть поднимается ко мне в номер. Они говорят, да, вы хотите в номере разговаривать? Я говорю, ну вот здесь люди ходят, наверное, не совсем удобно, пусть поднимается в номер. Подождите, сказали, мы поменяем вам номер. Я говорю, почему? Ну, тот этот будет лучше, вам там будет удобнее, приятнее разговаривать. Я говорю, я должна за это доплатить? Нет, сказали они. Но это я это восприняла как уже отношение ко мне, потому что со мной будет разговаривать журналист. По какой-то причине. Неважно, они знали, что я из России, я давала паспорт. И я вот это умозаключила, и если бы я на обратном пути не останавливалась в этой гостинице и не сравнивала то, что было в Берлине, и то, что я видела, и с кем я говорила, и как в гостинице девушка явно из Украины, ну, не в этот момент приехала раньше, но она услышала, как мы с сыном говорим по-русски, она стала рвать и метать, и она нас... Это были такие взгляды, это была просто такая вот гипертрофированная ненависть это была. Но там мы могли слушать разные передачи по телевизору. А вот в Хельсинки, когда я вернулась, когда я ехала туда, у меня не было времени, у меня целый день брали интервью. И норвежская журналистка, и из более меньших изданий. То есть там нон-стоп это было в Финляндии. А вот в Берлине там у меня были переговоры, связанные с работой, с тем, как быть, потому что деньги нам прислали на дальнейшую работу в этом году, их вернули обратно из-за санкций и так далее. Это были вот эти разговоры, и там я почувствовала, когда меня, скажем, пошла на завтрак, спросили, из какой вы страны, я почувствовала, что мне неловко говорить, из какой я страны. Здесь же, в Финляндии, вернувшись, что я вижу по телевизору? Я вижу Fox News, и я вижу три варианта самых махровых российских государственных СМИ, которые нон-стоп рассказывают, какие люди, которые против войны нехорошие, какие в Украине, я даже обратила внимание, в новостях, в наших новостях те, кто защищает свою страну, называются словом «бандформирование». А российские, конечно, войска, и здесь все верно. Значит, нельзя произносить слово «война», и российские войска воюют с бандформированиями. Я стала искать что-нибудь, ну, что было бы не Fox News, предположим, где-то, чтобы узнать, что происходит реально, потому что невозможно было оторваться. И что я нашла, кроме Аль-Джазиры, которая, ну, так, ну, чуть умереннее, помягче все это представляла, но тоже не особенно, но, во всяком случае, там не было такой враждебности. А все остальное это было хуже, чем в России сейчас. Вот и поймите, Но опять, если меня знают люди, если они ко мне хорошо относятся, они, естественно, автоматически не переносят на меня враждебности, если она существует. Но меня убило, совершенно убило, что люди, с которыми я дружна, с которыми я работала на факультете, которые мне просто были симпатичны, потому что они были какими-то любезными, вежливыми, в быту. Там я живу в центральном районе, тут маленькие магазинчики, и люди очень запоминают своих постоянных покупателей или что там бывает. Они относятся хорошо, но если заходит речь о войне, они против войны, но они считают, что нужно убивать этих нациков, этих наркоманов, этих враждебных людей в Украине. А уж как относятся к журналистам, ну не могу я вам сказать, потому что журналист журналисту рознь. Очень многие отравлены. Вот это письмо. Ну, хорошо, есть больше людей, которые подписали письмо против войны. Но я всегда уважительно относилась, скажем, к Громовой, которая сейчас вот то, что вместо факультета журналистики, а это получается теперь кафедра, ну, считайте, по-старому декан факультета журналистики, она инициировала письмо в поддержку, и там столько таких слов, не то что в защиту этой войны, а в поддержку и против стороны, с которой наши войска воюют. И если в первый день я ужаснулась, потому что 100 человек, из них многих я знаю лично, подписались, то на следующий день было 600, а сейчас уже больше 800 человек. Это только те, кто ученые. Правда, вот обнаружилось, что один из этих людей умер несколько лет тому назад. Значит, это тоже фальсификации, но составляли это журналисты. Поэтому нет единого, но я понимала эту девушку, которая возмутилась, когда услышала, что мы говорим по-русски. Я ее понимала. И единственное, что она вскочила в комнату, там как метеор пронеслась, выскочила и смотрела и в спину, то есть просто с негодованием. Не было сил с ней поговорить. Просто не было не то что возможности, было желание, но я понимала, что я просто не смогу.
0: О сегодняшнем журналистском сообществе в России я беседовал с известной правозащитницей, преподавателем и медиа-экспертом петербурженкой Анной Аркадьевной Шароградской. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах Радио Свобода на этом завершен. Программу подготовил Иван Толстой.

0: А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
1: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войнах. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
2: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свобода» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
1: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио, и кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
2: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми «М», «Б», «Кх», «Кх» и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой?
3: Да.
2: Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Здесь у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
4: Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
1: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Я думаю, нормально все будет, хорошо.
2: Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
3: Хотелось бы видеть Советский Союз.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
1: Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
1: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
2: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
1: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спор с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
0: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26-го года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
1: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
0: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
3: Несправедливо.
0: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
3: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
0: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
1: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
4: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
1: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
5: Добрый день. Всем здравствуйте.
1: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
5: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потеря России там действительно существенна. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона? Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
1: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике, а вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
6: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
7: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
2: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
6: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
8: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
6: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
6: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
0: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
6: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
9: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
1: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, де-юре, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны. 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
5: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором там, в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле, там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно, и

0: зрителям западным, американским, общемировым все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
1: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, там 2-0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
0: Смотрите, я думаю, что футбол и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить, я думаю, это, в общем, некоторая общепризнанная реальность. Футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, с оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном, каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. Как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования –

0: Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, скорее, там уже пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
0: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным. Вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
0: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример – по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню. Но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше. Безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться. И это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
0: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита Наум как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.

0: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
1: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
0: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
2: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты, потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками, земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже 5-й год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
0: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
3: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
0: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
4: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
0: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
5: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие, неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой счета ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
0: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
3: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
0: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
4: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
6: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
7: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия... У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
6: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
3: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, а в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
6: Блогер Газиз Тарбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
4: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
6: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
1: Увидела плач какой-то лапти самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в...» Настоящий а**у – это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное – это вот слушать плач московской Ярославны, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыль и тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
0: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
8: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
9: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
0: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
6: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
5: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляется заморозка активов, перестановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. И именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег. Статус влепят без судебного разбирательства. Доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент. Равно злостно уклоняешься. Уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
6: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
3: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
6: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
4: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
6: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
2: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
6: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
4: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
6: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
7: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
6: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
3: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
6: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
2: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма, а сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть, а видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
6: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
3: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
4: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио в подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
5: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
2: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто, покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
4: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетия, уже после падения Берлинской стены и открытия архивов Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
6: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
7: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64 году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м Компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
4: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
2: В 65-м году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на радио «Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору. К началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь. И в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать. Но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и такой звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка, но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил. Оделся в нормальный костюм дорожного типа. И спустился вниз. Посмотрите обстановочку. А там круглые сутки работает бар. И вот 6, начало 7 утра. А телевизор у бармена включен. И уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний. И почти никого нет. 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся 2 словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина. Прилетел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону, проверить, нет ли кого. Нет, ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и 2 руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
4: Который его сдал.
2: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
8: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста. Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза.
9: Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода» Редлих. Он заявил, уже в который раз, кстати, что РСРСЕ никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и эмигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это?
10: Ну, Роберт Редлих – это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать, в основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Редлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство в Лэнгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80% материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода». Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
11: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука, и вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
4: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
2: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Генис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение – и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято. Идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
4: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
12: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
13: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
14: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
15: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
16: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.

0: журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григоренцем. Он вышел по, условно говоря, Горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григоренца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы приезжали, делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалось в Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то, ну, радикально антисоветского. И, ну, и вполне заслуженной репутацией, конечно. Вот, так что поначалу мы, они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом, поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи. И вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Москве.
1: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
0: Ну, это зависело от среды, конечно. Вот в такой среде радикально антисоветской, протестной, воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще, условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы. Там. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну вот такие были реакции.
1: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
0: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там, издата, 5 или 6 таких огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
1: Уже не проверяли на границах, да?
0: Проверяли, ну, и специально держали поезд, и только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали, но все, ни одной книги не изъяли.
1: А как вам впечатление от радио?
0: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве. То есть после хаоса, нищеты,

0: и безумие, такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы. Мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
1: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
0: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
1: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
2: Вы слушаете «Радио Свобода».
3: Мы видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
1: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока. Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
4: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, ты знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
1: Бред, конечно.
4: То есть,
1: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
4: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
1: Правда?
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайв». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
7: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
8: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
9: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
10: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
11: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
6: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
12: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, «Оскаре» в Авоське и давлении со стороны властей.
13: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
14: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
13: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
14: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел 1 год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм, И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал: «Опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием, я беру самоотвод». И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
13: Сейчас сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, сколько вообще в мире?
14: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
13: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
14: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе. Часто в Лондоне.
13: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
14: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты. Трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и... Не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
13: Прости за вопрос. Зубы сделаны в карабаше.
14: Именно. Мстят.
13: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
14: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Mm-hmm. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
13: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
14: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафты» его запретил, что они тянули.
13: Ты принес «Оскар»,
14: да.
13: Но в эти выходные, да, ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
14: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал: «Нет». Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал: «Да». То есть никаких запретов на это нет. Ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
15: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
14: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал: «Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники». Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
13: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
14: Да, да.
13: Он знал о том, что ты его принесешь?
14: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Он говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения Оскара? Такие, нет. Я вот Оскар в авоське ношу, кто поверит, то, что это настоящий Оскар, потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
13: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
14: Инструкцию. Как протирать.
13: Так.
14: Как за ним
13: ты
14: ухаживать.
13: Не шутишь?
14: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать, из чего он сделан, на каком он заводе распечатан.
13: Коробку?
14: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
13: Конверт?
14: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, нет, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
13: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
14: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетал оттуда, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку. Я раскрыл, из этих барюк выматываю, даю им. Они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
13: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
14: Он покрыт золотом.
13: Он покрыт золотом.
14: Он позолоченный.
13: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
14: Серьезно?
13: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой. Эти вопросы не задают?
14: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
13: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
14: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
13: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели. Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
14: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее, это, например, на Санденсе было так, это было на Лизарке, это было на Оскаре, мне писали выпускники из Карабаша.
13: Ага.
14: Они написали текст, он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
13: Угу.
14: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст, и она сидела переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
13: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
14: Да.
13: Так было?
14: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
12: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
13: Я много смотрел отзывы в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
14: Какой?
13: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
14: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
13: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
14: А ваши журналисты давно были в России?
13: Кто-то из них вообще не был никогда?
14: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
13: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
14: Ага.
13: И
14: из фильма из какого?
13: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет Шоу».
14: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
13: Как это произошло?
14: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
13: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
14: Ну, да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
13: Из «Маппет Шоу».
14: Я, серьезно, я не знал про это.
13: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
14: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было... Про ГУЛАГ, слушай, правда, интересно.
13: Ты удивительно, что ты не знал про это.
14: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть. Потому что был кадр, где... Ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
13: Так.
14: В кадр. Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот и я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте, убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают, мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, не, ребят, верните все обратно, пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты, перегородки хотя бы.
13: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-сине-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
14: Нет.
13: То есть висел?
14: Висел.
13: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
14: Нет. Для них это белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то. На...
13: После фильма что в школе происходит?
14: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию эта судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
13: У мам все хорошо.
14: Да.
13: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
14: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы, вот эти вот, прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
13: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось, да, от производства меди.
14: Да. Но сейчас это предупреждают гаража. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут. Неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? А зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад. Начальник этой теплосети, как-то его там вычислили, что он майнит.
13: Mm.
14: Занимается
13: крипто.
14: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
13: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот учитель истории, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
14: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
13: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплата будет?
14: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5 тысяч рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5 тысяч за классное руководство и плюс еще 5 тысяч за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирал его у одних и отдавал другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5 тысяч рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16 тысяч рублей.
13: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
14: Да.
13: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
14: им
13: больше.
14: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5 тысяч рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающих. Там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
12: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
16: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскара». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
12: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
17: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
16: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хели не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Боренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
17: Долгие месяцы работы.
12: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Ажбета Карскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». В следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается.
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный Олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного Олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный Олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских Олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного Олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потеря России там действительно существенна. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю, тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона? Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
8: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике, а вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну, над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
9: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
10: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
9: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
11: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
9: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
4: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
9: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
9: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
12: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
8: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению на Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персоналии повлияли на происходящее?
7: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Как бы точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов. Я очень хорошо понимаю их негодование. Я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним. Типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, ну, это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
8: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды.

0: не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел. Да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном, каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что, возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех.

0: оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором. И, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
0: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии, перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержка Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
0: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев, Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора.
0: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
5: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
6: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 7 десятилетий происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
7: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
0: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто, покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
6: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетия, уже после падения Берлинской стены и открытия архивов Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
8: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
9: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64-м году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м Компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
6: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
0: В 65-м году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на радио «Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору. К началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь. И в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать. Но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и так далее. Звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка, но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил. Оделся в нормальный костюм дорожного типа. И спустился вниз. Посмотрите обстановочку. А там круглые сутки работает бар. И вот 6, начало 7 утра. А телевизор у бармена включен. И уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний. И почти никого нет. 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся двумя словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина. Прилетел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал. Заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону, проверить, нет ли кого. Нет, ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и две руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
6: Который его сдал.
0: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
3: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста. Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза.
10: Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода» Редлих. Он заявил, уже в который раз, кстати, что РСРСЕ никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и эмигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это?
11: Ну, Роберт Редлих – это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать, в основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Редлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство в Лэнгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80% материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода». Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
0: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука. И вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
6: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ. которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
0: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Генис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение – и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято. Идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
6: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
4: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
12: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
13: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
14: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
15: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
16: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
17: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
6: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У «Радио Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия глушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность», рассказывает Дмитрий Волчек.
5: Это был абсолютно нелегальный журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Он вышел по, условно говоря, Горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы приезжали, делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально 2-3 дня назад было закончено глушение, все равно пользовалось в Советском Союзе такой, так сказать, репутацией чего-то, ну, радикально антисоветского. И, ну, и вполне заслуженной репутацией, конечно. Вот, так что поначалу они предложили делать мне только эти обзоры печати советской, и это было очень интересно, но потом, поскольку меня не арестовали, они уже предложили делать репортажи. И вот так я стал первым внештатным корреспондентом «Радио Свобода» в Москве.
6: А как первого корреспондента «Радио Свобода» воспринимали в Советском Союзе? Охотно с вами разговаривали?
5: Ну, это зависело от среды, конечно. Вот в такой среде радикально антисоветской, протестной, воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще, условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы. Это. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну вот такие были реакции.
6: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
5: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там, издата, 5 или 6 огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
6: Уже не проверяли на границах, да?
5: Проверяли, ну, и специально держали поезд, и только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали, но все, ни одной книги не изъяли.
6: А как вам впечатление от радио?
5: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве, то есть после хаоса, нищеты и безумия такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы. Мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева, и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
6: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
5: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
6: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
18: Вы слушаете «Радио Свобода».
19: Мы видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
6: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока. Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
0: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, ты знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
6: Бред, конечно.
0: То есть,
6: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
0: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
6: Правда?
20: Говорит Радио Свобода.
21: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
20: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
21: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
2: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было все хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
22: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что ли.
23: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
24: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
21: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
25: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
26: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
27: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
26: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
25: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
26: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
25: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
28: Несправедливо.
25: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
28: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
25: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
26: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой «Z» на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
29: «Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь».
26: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
3: Добрый день. Всем здравствуйте.
26: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что, вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
3: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы его там не принимаем в свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. Там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный Олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного Олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный Олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских Олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного Олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран, она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх? А наоборот, не может. Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла будет все сложнее.
7: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
27: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральным. Территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.
27: Виват! Здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
25: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
4: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
7: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны, 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета, и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персонали повлияли на происходящее?
3: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну, вот с этим сталкиваешься просто буквально там, футбол смотришь в Европе вместе с кем-то. Как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение, там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика. Это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие: окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
7: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про «Шахтер Донецк», который теперь новый «Шахтер Донецк», там 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
3: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да,

0: Тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном, каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
1: Я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что возможно, российские футбольные клубы вернутся на международную арену в какой-то момент. А как вы думаете, почему вообще вот настолько был этот важен вопрос для Кремля, в частности, что вот аж они пошли на вот это вот манипуляцию с тем, чтобы переписать оккупированные регионы, которые вписаны в Конституцию, из под крыла Российского олимпийского комитета. Зачем столько сил на все это тратится?
2: Ну, очевидно совершенно, что есть задание личное со стороны Владимира Путина, и Владимир Путин воспринимает все это как важную политическую историю, необходимую на самом деле для того, чтобы демонстрировать россиянам, что страна не находится в такой уж изоляции, в какой она находится. Стоит отметить и трансляцию чемпионата мира по футболу, которая на российских каналах, на канале Матч ТВ прекрасно себе идет, и отношение, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированное по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо, постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние, как минимум, месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фругала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громотворным там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
2: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят

0: там, с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать. И в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
0: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше, безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться, и это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
0: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или саботировать.
1: Ну, мы даже можем предположить некоторые, которые из них, вот журналист Белоголовцев Никита нам как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер один в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино Sundance, где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Господи. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после Санденса подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до Оскара. Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас. Сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много, на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Ну, очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пуф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в Оскаровский комитет, написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил, что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже, об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
5: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
6: Да.
5: Он знал о том, что ты его принесешь?
6: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял, он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу, кто поверит, что это настоящий «Оскар», потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
5: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
6: Инструкцию, как протирать.
5: Так.
6: Как за ним
5: ты
6: ухаживать?
5: Не
6: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
5: Коробку?
6: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
5: Конверт?
6: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
5: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
6: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать, сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
5: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
6: Он покрыт золотом.
5: Он покрыт золотом.
6: Он позолоченный.
5: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
6: Серьезно?
5: Ну, и, соответственно, если он... Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают?
6: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
5: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
6: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
5: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели? Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
6: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Потому что я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее. Это, например, на Санденсе было так. Это было на Лизарке. Это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
5: Ага.
6: Они написали текст. Он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
5: Угу.
6: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст. И она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
5: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
6: Да.
5: Так и было?
6: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
5: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
6: Какой?
5: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
6: А кто это спрашивал? Кто это писал? Какие журналисты?
5: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем вывозить, если есть облака?
6: А ваши журналисты давно были в России?
5: Кто-то из них вообще не был никогда?
6: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
5: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
6: Ага.
5: И
6: из фильма из какого?
5: Коллеги заметили, что это кадр из «Маппет-шоу».
6: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
5: Как это произошло?
6: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
5: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
6: Ну да, да. А я же не знал. Ну, я вижу, я на это внимание никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы. Я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
5: Из «Маппет Шоу».
6: Я не знал про это.
5: Ну, то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
6: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
5: Это удивительно, что ты не знал про это.
6: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так... Ну, главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть, потому что был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупрыщ выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
5: Так.
6: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону. И вот... И я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я... Хожу, думаю, а почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне пока смотрят. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
5: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже было экстремистской символикой в России признано или нет тогда?
6: Нет.
5: То есть висел?
6: Висел.
5: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
6: Нет. Для них это... Белые полоски, синяя линия. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешано. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то.
5: после фильма? Что в школе происходит?
6: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором? А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Mm-hmm. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, тут не верили. Mm. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести. Не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
5: У мам все хорошо.
6: Да.
5: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
6: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон, и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь. И он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от антиплавильного комбината.
5: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось от производства меди.
6: Да. Но сейчас это предупреждают горожане. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч затопления. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. И там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети как-то его там вычислили, что он майнит.
5: Mm.
6: Занимается
5: крипто.
6: Крипто майнит на отопительной ферме. Он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
5: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот истории, который у тебя в фильме, Дульманов, у него тоже зарплата 20?
6: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
5: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплаты?
6: После того, как ввели разговор о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговор о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим. Потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
5: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
6: Да.
5: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
6: им
5: больше.
6: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Yeah. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
4: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Баренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко. Вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
3: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
2: Журналистка Мария Валечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
4: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты. Потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками. Земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
2: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
5: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
2: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
6: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
7: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
8: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой, считай, ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
7: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
5: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
7: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
6: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
7: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
9: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. Пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия... У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
7: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
5: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроны никто не будет. Прилетит всем.
7: Блогер Газиз Таратбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
6: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
7: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
3: Увидела плач какой-то лапти-самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в...» Настоящий... Это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь – это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой, гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное хуй – это вот слушать плач московской Ярославной, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыль и тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
10: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
0: Говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
10: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
7: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
8: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения.

0: ты?
1: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
2: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
1: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
3: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
1: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
4: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
1: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
3: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
1: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
5: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма.

0: репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового ужесточения было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЕ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
1: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
2: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, уехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
1: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
3: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма. А сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть. А видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
1: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
1: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
3: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотню людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился жизни, здоровья или родного дома. Здравствуйте. Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я рассказываю о сексуализированном насилии на войне. Не только о тех случаях, которые задокументированы в Украине, но и о том, как наказывали тех, кто совершил преступления сексуального характера во время югославских войн. С вами Александра Вагнер. Сегодня я хотела бы начать с истории Людмилы Гусейновой. Ей 61 год. Она была освобождена по обмену в 2022 году, в самом начале войны. Тогда ее в составе группы из 108 женщин обменяли на бывшего лидера украинской партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Во время обмена освободили 100 женщин-военнопленных и 8 гражданских лиц. Гусейнова была среди них. Она стала первой женщиной в Украине, открыто рассказавшей о сексуализированном насилии. С таким насилием она столкнулась в донецкой тюрьме, которую называют «изоляция», так как до начала аннексии Донбасса России в этом здании располагался художественный фонд и арт-центр с таким же названием. Вот что Людмила Гусейнова рассказала о первых днях в изоляции в интервью изданию «Укринформ».
4: Жах почався.
5: Начался ужас. Меня заставили с мешком на голове раздеться догола. При этом я слышала исключительно мужские голоса и чувствовала прикосновение чьих-то рук, людей, которых я не видела. Потом также с мешком на голове приказали одеваться и буквально поволокли меня в камеру. Когда я чуть не упала, какая-то девушка сказала мне, что мешок с головы можно снять. И еще сказала, что это изоляция.
3: Это название «изоляция» Гусейнова хорошо знала. Она попала в эту тюрьму осенью 2019 года. В то время уже было известно о том, что условия содержания здесь приравниваются к пыточным и что приговоры заключенным выносятся без надлежащего расследования. Этому были десятки свидетельств людей, оказавшихся на свободе по обмену после 2014 года. Местные суды были организованы здесь Россией после первой волны агрессии в Донбассе, и решения этих судов не признаются ни Украиной, ни международным сообществом, так как речь идет о непризнанном территориальном образовании ДНР. До того, как Людмила Гусейнова рассказала о пережитом в изоляции, заключенные там и впоследствии освобожденные по обмену женщины не упоминали о сексуализированном насилии в этой тюрьме. Говорили лишь об отсутствии медицинской помощи, о тесных камерах и пытках, например, током или угрозах убийством. Однако сказать во всеуслышание об унижении по гендерному признаку находят мужество обычной единицы. О сексуализированном насилии жертвы предпочитают либо молчать, либо соглашаются вспомнить об этом травматическом опыте спустя годы. Гусейнова рассказала о том, что женщин в тюрьме не только раздевали догола, но и оставляли с мешком на голове стоять многие часы напролет без возможности поменять позу. Гусейнова обвинили в шпионаже и экстремизме, хотя через некоторое время после того, как она оказалась в заключении, Украина присудила ей премию за личный вклад в защиту прав человека, за помощь детям-сиротам, оказавшимся на оккупированной Россией территории. После оккупации Гусейнова узнала о расформировании интерната в оказавшемся под контролем России селе Приморское Донецкой области. Его воспитанников распределили в семьи местных жителей, которые не были в состоянии их содержать. В Киеве Гусейнова организовала сбор вещей и гуманитарной помощи, которую присылали на ее имя в Мариуполь, и она через линию разграничения привозила их на оккупированную территорию. Бывшим воспитанникам интерната она привозила не только одежду или продукты питания, но и книги на украинском языке, а также открытки, которые дети и взрослые писали ребятам, находящимся в оккупации. Когда началась российская агрессия в Донбассе, Гусейнова жила в городе Новоазовск Донецкой области и до оккупации города России в 2014 году работала на небольшом сельскохозяйственном предприятии. После этого она стала волонтером. Задержали ее как за то, что она привозила на оккупированную территорию Донбасса украинские книги, так и за то, что привезла украинский флаг с надписями от военнослужащих из батальона ВСУ «Львов». На флаге было написано «Патриотам Новоазовска». В заключении Гусейнова провела 3 года и 13 дней.
4: До меня приехали следствие. За 2 тижні, мабуть.
5: Следователи пришли ко мне, наверное, через 2 недели после ареста. Я увидела людей, которые меня задерживали, и они начали издеваться, ломать пальцы. Я спросила у них, в чем меня обвиняют. Тогда один из них сказал, что я очень говорливая, и у меня рабочий рот, и именно так его и будут использовать.
4: У меня рабочий рот, и именно так его будут использовать.
3: Гусейнова рассказала о том, что с процедурой раздевания в изоляции столкнулась каждая женщина. Никаких специальных комнат или надсмотрщиков женщин в тюрьме нет. Сексуализированное насилие на войне считается в международном праве военным преступлением, таким же, как, например, убийство мирных жителей или разрушение гражданской инфраструктуры. Последнее было четко закреплено в Женевских конвенциях 1949 года, которые определяли границы ведения войны и были подписаны всеми странами-членами ООН, включая СССР. Россия, как страна военного конфликта в Украине, также несет ответственность за случаи сексуализированного насилия, совершенного представителями ее армии в Украине. Весной этого года Комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека опубликовала свой 3-й доклад, в котором описаны случаи сексуализированного насилия во время войны в Украине. В частности, в докладе описаны 4 случая изнасилования, произошедшие в 2022 году, по одному в Киевской и Запорожской области, а также 2 случая в Херсонской области во время оккупации этих регионов российской армией. В докладе подробно описываются все 4 случая. Вот цитата, то есть описание одного из них.
6: В марте 2022 года в одном из сел Киевской области 2 российских солдат ворвались в дом и по очереди неоднократно изнасиловали 42-летнюю женщину на 3-м месяце беременности и 17-летнюю девушку ее сына. Они угрожали оружием жертвам и членам их семей. Потом солдаты вернулись с сыном женщины, завели всех 3 в комнату и снова стали по очереди насиловать женщину и девушку, заставляя юношу на это смотреть».
3: Говорится в докладе Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека в Украине. О том, почему сексуализированное насилие является военным преступлением и какие международные суды рассматривали дела, связанные с изнасилованием в случае других войн, рассказывает моя коллега Дарья Захарова.
7: Сексуализированное насилие на войне долго не было четко определено как военное преступление. Вероятная причина – такие преступления рассматривались судами как побочный продукт войны, но не как конкретное военное преступление. Однако ряд событий конца XX века лишний раз продемонстрировал мировому сообществу, что сексуализированное насилие может быть инструментом войны и должно быть приравнено к военным преступлениям. Одно из таких событий – геноцид этнической группы тутси в Руанде, совершенный с подачи правительства другой этнической группы хуту в 1994 году. Международный трибунал по геноциду в Руанде пришел к выводу, что как минимум 250 тысяч женщин и детей этнической группы тутси подверглись сексуализированному насилию со стороны представителей хуту. Насилие было не случайным. Представители хуту, по сообщениям Human Rights Watch, намеренно привлекали к изнасилованиям десятки тысяч сторонников больных ВИЧ. Также, согласно Международному трибуналу по Руанде, лидеры хуту не просто одобряли насилие в отношении тутси, но и поощряли калечение половых органов своих жертв. Такая стратегия, по задумке лидеров хуту, должна была лишить представителей тутси иметь в будущем детей и наращивать свою численность. Международный трибунал по бывшей Югославии также пришел к выводу, что некоторые сербские военные намеренно использовали сексуализированное насилие как инструмент войны против боснийцев и хорватов. В трибунале фигурируют уголовные дела по так называемым лагерям изнасилований, развернутым сербскими подразделениями в Боснии, через которые прошли десятки тысяч пленных женщин и мужчин. Все эти события, а также прогресс международного гуманитарного права, поставили сексуализированное насилие в категорию военных преступлений. В 1998 году большинство стран ООН подписало так называемый Римский статут – документ, очерчивающий границы военных преступлений. 4 года спустя в Гааге был учрежден Международный уголовный суд, который сменил суды ООН, расследовавшие военные преступления ранее. Римский статут впервые включил сексуализированное насилие в международное гуманитарное право сразу по нескольким направлениям – преступления против человечности, военные преступления и геноцид. Статут предусматривает уголовную ответственность за такие преступления вплоть до 30 лет тюремного заключения, что значительно больше, чем если бы это рассматривалось местными судами как обычное уголовное преступление. Полномасштабное вторжение России в Украину не обошло стороной преступления сексуального характера. На сегодня прокуратура Украины, наряду с международными организациями, расследующими сексуализированное насилие на войне, объявила об около 300 случаях таких преступлений, совершенных российскими военными за 2 года войны. Большинство преступлений совершено в Херсонской, Донецкой, Киевской и Харьковской областях. Прокуратура имеет доступ только к неоккупированным или освобожденным территориям. Однако цифры сильно занижены, отмечают эксперты. Большинство жертв боятся рассказывать о таких случаях и не хотят, чтобы их имена придали огласке, отмечает эксперт правозащитной организации Human Rights First Брайан Дули.
8: Объем недостаточного количества или вообще отсутствие данных о преступлениях сексуального характера в Украине значительно превышает количество известных нам случаев. Жертвы таких преступлений редко о них заявляют. Поэтому на каждого человека, который рассказывает о сексуализированном насилии на войне, приходится множество других людей, кто не расскажет об этом в ближайшие годы или вообще никогда.
7: Рассказал Брайан Дули в разговоре с Радио Свобода. Среди причин, на которые указывает эксперт, стигматизация жертвы насилия, а также недоверие к органам власти.
8: В этом есть некое клеймо. У жертв сексуализированного насилия в Украине нет уверенности, что им поверят. А даже если поверят, они не знают, как с ними будут обращаться. В Украине нежелание людей сообщать о том, что с ними происходит, отчасти связано с тем, что их частная жизнь часто не уважается и не защищается должным образом. По этой причине возможно, что если они выступят с заявлением о том, что с ними что-то случилось, то их имя могут разместить на официальном сайте прокуратуры. Об этом узнают, например, их соседи. Им не гарантируется конфиденциальность.
7: Добавил Брайан Дули. Он также отметил, что еще одна причина боязни украинцев с неоккупированных или недавно освобожденных территорий говорить о таких преступлениях связана еще и с тем, что они опасаются возвращения российской армии. Однако рассказы жертв – не единственный источник информации, позволяющий правозащитникам узнавать о сексуализированном насилии на войне в Украине. В десятках перехваченных украинскими спецслужбами телефонных разговорах российских солдат те сами признаются, что совершали такие преступления. Например, в начале прошлого года СБУ перехватило телефонный разговор российского военного, который рассказывал детали отхода его подразделения из украинского лимана. Военный рассказывал о сексуализированном насилии по отношению к местным жительницам. Бывают такие случаи, когда солдаты рассказывают журналистам о такого рода преступлениях. В прошлом году военный из Башкортостана, участвующий в войне в Украине, рассказал о сексуальных преступлениях журналистке газеты «Аургазинский вестник». Газета не напечатала его признание. Однако разговор также перехватила и опубликовала СБУ.
9: Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли. В смысле, наши башкирские или наши аургазинские? Наши башкирские пацаны. А это когда было? Ну, это было где-то 5 дней назад. И на все это глаза закрываются, да? Ну, конечно, ты что?
3: Это подкаст «Преступление и война». С вами Александра Вагнер.
10: Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
7: Сексуализированному насилию на войне в Украине подвергаются не только женщины, но и мужчины. Еще в 2017 году коалиция НКО «Справедливость ради мира» на Донбассе отмечала, что треть опрошенных мужчин, прошедших через тюрьмы в непризнанном территориальном образовании под контролем России Донецкой Народной Республики, столкнулась с сексуальным насилием со стороны сепаратистской власти. Жертвами стали в основном участники антитеррористической операции со стороны Украины и лица, симпатизирующие Киеву. Эта же специфика сохранилась и после полномасштабного вторжения. А именно, сексуализированное насилие против украинских мужчин превалирует в заключении и в меньшей степени на территориях, где идут бои, отмечает директор Центра гражданских свобод Александра Матвейчук.
11: Like in the north part of Ukraine.
12: Например, на севере Украины, где шли бои с февраля по март 2022-го, сексуального насилия против мужчин не было. Большинство просто убивали. Для сексуализированного насилия нужно время, которого у российской армии не было. Если же время есть, они будут заниматься сексуальным насилием.
7: Рассказал Александр Матвейчук. Однако украинские солдаты, попадающие в плен на территории России, оккупированных регионов Украины или непризнанных международным сообществом ДНР и ЛНР, часто сталкиваются с сексуальным насилием, отмечает Александра. Она указывает на то, что это может быть элементом пыток.
12: Если говорить об оккупированной территории Украины и солдатах, и гражданских мужчинах, которые были взяты в плен на оккупированных территориях, либо вывезены в Россию, здесь ситуация абсолютно иная. Через пытки там прошли, наверное, около 90% мужчин. И если речь идет о защитниках Украины, это насилие – военный инструмент, чтобы сломить их. И сексуализированное насилие здесь, я не уверена, получают ли насильники от этого какое-то маниакальное удовольствие, но это точно используется, чтобы сломить сопротивление заложников. Говорим ли мы о военных уровня Азов или других солдатах, первая цель, которую преследует сексуализированное насилие со стороны России, уничтожить их идентичность.
7: Добавила Матвейчук. Еще одна из причин такого рода преступлений, совершаемых российскими военными, общая деградация уровня армии и усталость российских солдат от того, что не случилось быстрой победы. Об этом говорит исследовательница сексуализированного насилия на войне из США Мия Блум.
13: I think with the Russian soldiers.
14: Я думаю, что в значительной степени российские солдаты прибегают к насилию потому, что они были настроены на быструю войну и победу за несколько дней. Российские военные и их командование никогда не предполагали, что украинцы могут продержаться 2 года и даже перейти российскую границу, я имею в виду Курскую область. И это вызывает раздражение. Второе. Первое время на войне обычно используется более профессиональная, хорошо обученная армия. Это видно не только по России, но и по США и Израилю. Далее уровень начинает понижаться. Правительство может начать набирать людей с сомнительным или криминальным прошлым. И тогда можно видеть гораздо больше мародерства, вымогательства, сексуализированного насилия всех мастей.
7: Отметила Блум. Актуальным остается вопрос, является ли насилие военной стратегией, как это было, например, в Руанде. Или же это частная инициатива российских солдат. В конце 2022 года специальный представитель по сексуальному насилию в ООН Прамила Паттен отметила в интервью AFP, что сексуализированное насилие – военная стратегия Кремля. Она говорит, что украинские женщины подтверждают, что российские солдаты снабжаются Виагрой, чтобы унижать и насиловать женщин, что является военной стратегией. Однако подтверждений данной информации пока нет. Доклад ООН о военных преступлениях за последний год упоминает случаи сексуализированного насилия российскими солдатами, но не подтверждает слова Паттон о том, что оно является военной стратегией. Из комментариев российской стороны только цитата «Не верим» Дмитрия Пескова в ответ на вопрос журналиста об изнасилованиях в украинском городе Буча. Правозащитники, опрошенные Радио Свобода, считают, что скорее речь идет о том, что военное командование закрывает глаза на существующую проблему.
8: В случае российского вторжения в Украину, я думаю, мы как минимум можем сказать, что российское командование закрывает глаза на сексуализированное насилие, которое их подчиненные совершают в Украине.
7: Отметил Брайан Дулей. Однако некоторые случаи, особенно происходящие в военных тюрьмах на территории оккупированных регионов, говорят о том, что такие решения могли приниматься не просто рядовыми солдатами. В 2023 году по меньшей мере несколько украинских солдат, которые находились в российских тюрьмах и были впоследствии обменены, заявили о том, что в заключении к ним применялось не только сексуализированное насилие, но и калечение половых органов или полная кастрация. Годом ранее видео с кастрацией и последующим убийством пленного украинского солдата в оккупированной Луганской области было размещено в прокремлевских телеграм-каналах. Александр Матвейчук отмечает, что солдаты или сотрудники военных тюрем могут просто получать добро на любые действия в отношении так называемого врага.
12: Есть ли приказ на насилие? Я думаю, в каких-то случаях да, в каких-то нет. Командование может просто сказать: делайте все, что хотите, чтобы получить результат, например, информацию или же для того, чтобы сломить украинских военных. И у россиян есть, например, негласное разрешение от командира, любые пытки без ограничений, включая сексуализированное насилие.
7: Комментирует Александр Матвейчук. А дальше включается культура террора, которая, по словам эксперта, в последние годы нормализуется внутри России.
12: Насилие начинает быть нормой и культурой внутри российской армии и других силовых ведомств. Пытки начинают быть нормой в любом месте, где государство использует силу. Что касается насилия, то мы можем просто посмотреть на то, что происходит внутри России. Например, расследование правозащитного проекта ОВД-Инфо и других организаций, публикующих, например, архивы из тюрем, которые показывают, что сексуальное насилие – абсолютная норма.
7: Добавляет Александр Матвейчук. В целом, вне зависимости от того, получали ли российские военные приказы, давали ли им добро на насилие или это была их личная инициатива, ответственность в первую очередь лежит на командовании. Так называемая командная ответственность закреплена и в Римском статуте. Согласно этому документу, военное начальство несет ответственность за преступления подчиненных. Рассказывает профессор Института исследования мира в Осло Ингер Скьёльсбек.
14: Мы видим по судам по бывшей Югославии, что большинство осужденных за преступления сексуального характера – это люди уровня военного командования. Посыл международного права и судов здесь – военные лидеры ответственны за своих солдат и их преступления. Задача лидера – предотвратить военное преступление, или же он сам окажется в тюрьме. То же самое с Руандой и другими подобными случаями.
7: Военные трибуналы и суды прошлых лет, которые рассматривали преступления сексуального характера на войне, также в основном выносили приговоры командирам, нежели самим насильникам. Например, в одной только Боснии и Герцеговине за время войны, согласно оценкам трибунала, от 30 до 50 тысяч человек столкнулись с сексуальным насилием со стороны сербских военных. То есть в преступлениях участвовали минимум тысячи. Однако трибунал по бывшей Югославии приговорил по таким обвинениям чуть больше 30 человек. Непосредственно насильников среди них еще меньше. Например, офицеры и солдаты армии боснийских сербов Драголюб Кунарац, Радомир Ковач и Зоран Вукович, которые курировали и принимали личное участие в одном из лагерей боснийских женщин в городе Фоча. Они получили от 12 до 28 лет тюремного заключения. Другие же, например, генерал армии боснийских сербов Радислав Крстич, получил 35 лет тюремного заключения по принципу командной ответственности, в том числе за сексуальные преступления и геноцид в Серебрянице, совершенные его подчиненными. В целом трибуналы, как международные, так и локальные, отправили за решетку менее 1% насильников времен боснийской войны, подсчиталась следователь Джаред О. Белл. Военные преступления, совершенные российскими солдатами после начала войны в Украине, в Гааге изучают с марта 2022 года. Наряду с прокуратурой Украины и некоторыми западными странами прокуроры Международного уголовного суда расследуют военные преступления, совершенные российскими военными в Украине. Среди обвинений – насильственные депортации, удары по гражданской инфраструктуре и преступления против человечности, в частности, сексуализированное насилие. Пока судом установлено только несколько обвиняемых и вынесены ордеры на их арест. Это Владимир Путин, Мария Львова-Белова, Сергей Кабелаш, Виктор Соколов и Сергей Шойгу. Украинская же прокуратура уже вынесла несколько заочных решений против российских солдат, обвиненных в частности в насилии над украинскими женщинами и мужчинами в 2022 году. Эти расследования находятся на начальных стадиях, однако даже если они значительно продвинутся, реализовать обвинительные приговоры фактически можно будет только в случае смены власти в России, которая пойдет на сотрудничество с Киевом и Гаагой, разрешит расследование на ранее оккупированных территориях и будет содействовать выдаче военных преступников, в частности, насильников. Во всяком случае, так происходило с предыдущими военными трибуналами. Правительство Хуту в результате гражданской войны сместило Руандийский патриотический фронт, который выдал военных преступников учрежденному Совбезом ООН трибуналу по Руанде. Президент Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич и его военное окружение, которые во многом инициировали войну в Югославии, также были переданы Международному трибуналу новым правительством. Оно пришло ко власти на фоне проигрыша Милошевича в Косовской войне, бомбежек НАТО Югославии, обширных международных санкций против Белграда и массовых протестов и забастовок, охвативших страну.
3: Дарья Захарова рассказывала о сексуализированном насилии во время прошлых войн и о случаях наказания совершивших такое преступление военных. Что касается Украины, то в марте 2023 года сообщалось, что Генпрокуратура расследует более 170 дел о насилии со стороны российских военных. В то же время отмечалось, что ряд вопиющих случаев, в частности изнасилования детей, о которых сообщалось ранее, не подтвердились. Это был четвертый выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я продолжу рассказывать о сексуализированном насилии во время войны, но сосредоточусь на случае, когда жертвами такого военного преступления становились не женщины, а мужчины. Многие из них десятилетиями после окончания войны молчат о том, что с ними произошло. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» – всегда поверх барьеров.
0: Каким вам представляется будущее России?
2: Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
3: Будущее России лучше, чем в Америке.
4: У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
5: Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
6: Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут. Бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Говорит Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио «Свобода Лайф».
1: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
7: Глушение снято. Идем в прямом эфире. У меня бумаги мои выпали из рук.
8: Боже, вас разрешили. Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью.
9: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свободы», которому в этом году исполняется 70 лет. О том, что за эти 70-летия происходило в мире и на волнах радио, в нашем с Иваном Толстым летописцем радио подкасте «70 лет свободы». Сегодня поговорим про 80-е и начнем с весьма драматических событий.
10: В субботу, 21 февраля 1981 года, около 21.00 в здании в Мюнхене, где располагалась штаб-квартира «Радио Свобода», произошел мощный взрыв. Пострадали 4 сотрудника радиостанции и 2 людей, живших неподалеку от штаб-квартиры радио. Окна в домах выбило в радиусе нескольких сот метров. По счастливой случайности никто не погиб. Зданию был нанесен ущерб, превысивший 2 миллиона долларов. Взрывное устройство весом почти в 15 килограмм взрывчатки и пластика находилось на первом этаже недалеко от чехословацкой службы «Радио Свободная Европа».
7: Машинкой Льва Ройтмана выбила входную дверь в его кабинет, в коридор, и она улетела. А в кабинете Махлиса все было перевернуто. Покосился портрет Николая Васильевича Гоголя и чуть было не вывалился из рамы, но удержался. Кстати, эфир не прервался.
9: По горячим следам расследовать теракт не удалось. А вот спустя почти десятилетия, уже после падения Берлинской стены и открытия архивов Штази, стало известно, что теракт был спланирован и осуществлен группой под руководством международного террориста, венесуэльца Ильича Рамиреса Санчеса, известного по прозвищу Карлос Шакал, а заказал его румынский диктатор Николая Чаушеску. Санчеса удалось задержать лишь в 1994 году в Судане из архива «Радио Свобода».
11: Вы слушаете радиостанцию «Свобода». Средства массовой информации многих стран сообщили на прошлой неделе об аресте в Судане и последующей выдаче во Францию террориста номер один Ильича Рамиреса Санчеса.
12: Карлос, он же Шакал, он же Ильич Рамирес Санчес, родился в 1949 году в семье богатого венесуэльского адвоката Хосе Алаграсия Санчеса, убежденного коммуниста, давшего троим своим сыновьям имена Владимир, Ильич и Ленин. Ильич пошел дальше своих братьев Владимира и Ленина. Он в 64 году присоединился к студенческому коммунистическому движению, затем прошел школу партизанской войны на Кубе, а в 68-м компартия Венесуэлы послала Ильича в Москву, в университет Патриса Лумумбы, где он научился еще большему, чем на Кубе. Там же, в Москве, он сошелся с так называемым Народным фронтом освобождения Палестины и отбыл в Иорданию, в палестинские лагеря, где завершил свое образование. На его счету террористические акты в Германии, во Франции, угон самолета в Энтебе, убийство многих людей. 7 лет он жил в Сирии и, наконец, арестован в Судане.
9: Сотрудники радио теракт пережили стоически, держались как портрет Гоголя. Но в середине 80-х радио потряс новый удар. История эта начинается еще в 60-е годы и лично мне напоминает прекрасную повесть Толкиена «Хоббит» или «Туда и обратно».
7: В 65-м году на Западе, в Европе, появился очень странный молодой человек, которого звали Олег Туманов. Олег Туманов был матрос советского корабля, который во время своей стоянки в Средиземном море, около берегов Египта, ближе к Ливии, ночью спрыгнул с корабля и поплыл в сторону берега. Как он пишет в своих воспоминаниях, он боялся, что течение отнесет его в сторону Египта, и тогда его могут выдать в Советский Союз. Но благополучно он сворачивал ближе к западу и оказался в Ливии. Там его постепенно передали в руки американцев, он объявился в Германии, во Франкфурте, долго проходил всякие допросы и со всякими пристрастиями, проходил детектор лжи. Так вот, Олег Туманов в результате был по рекомендации американцев, его допрашивающих, определен на радио «Свобода». Сперва в качестве диктора, потом он понравился, был действительно парень обаятельный. Постепенно он пошел в гору. К началу 80-х, к середине, дослужился до исполняющего обязанности главного редактора русской службы. Оказалось, что большую часть этого срока он был завербован и поставлял в Москву секретную информацию. У Туманова был тайный шифр. Он его должен был нигде не записывать, а запомнить на всю жизнь. И в самом страшном дурном сне, когда он его услышит, он должен был реагировать и немедленно бежать. Но в определенном направлении, которое тоже было установлено. И вот 23 февраля по такой дурацкой советской привычке в кабинете Туманова шла пьянка. 23 февраля, день советской армии. Редакторы и там продюсеры квасили. И вот, хорошо нагрузившись, Туманов отправился к себе домой, в Арабеллу, лег спать. В 5:30 утра звонок. А у него голова болит, лег поздно, и такой звонок. Он снимает трубку, она еле удерживается в его руке, и он слышит бодрый женский голос. «Ну где же ты? Таня уже родила мальчика. Мы все ждем тебя!» И повесила трубку. Он пишет, что холодный пот покрыл его с ног до головы. Это и была та самая роковая фраза, после которой он должен был ни минуты, ни медля драпать. И он говорит, я сел на кровати, я в ужасе посмотрел на комнату свою, а у него была неплохая квартира, на собрание икон, которые я 20 лет покупал, на старинные драгоценные книги, у него была неплохая библиотека. Я подумал о своей коллекции монет и марок, и я должен это все бросить, потому что Таня родила. Он говорит, я готов был все проклясть. Вся моя жизнь на Западе заканчивалась. Это была точка. Но это была и опасность. Меня могли схватить. Я взял себя в руки с трудом. Я принял душ. Я быстро сложил свою сумку. Выклеил самые ценные марки, которые ему потом помогут просуществовать в Москве несколько лет. Он их продаст потом. Все это уложил, оделся в нормальный костюм дорожного типа и спустился вниз. Посмотрите обстановочку, а там круглые сутки работает бар, и вот 6, начало 7 утра, а телевизор у бармена включен, и уже повторяют какой-то футбольный матч вчерашний, и почти никого нет, 1-2 у стойки бара пьют там свой кофе. Я выпил чашку кофе, обменялся 2 словами с барменом, чтобы показать ему свое спокойствие, потому что мне было понятно, что меня кинутся искать. Это был уже рабочий день. Он взял такси, сказал аэропорт, купил билет до Западного Берлина. летел в Западный Берлин. Там долго уходил от возможного хвоста. Где-то завтракал, заворачивал за какие-то переулки, останавливался, резко шел в обратную сторону. Проверить, нет ли кого. Нет. Ушел. Затем дошел до одного из универмагов близко к границе с Восточным Берлином. Взял какой-то костюм на примерку, зашел в мужскую кабинку вместе со своей сумкой, вынул из кармана отверточку, отвинтил винты одной из панелей мужской кабинки, отодвинул ее, и там была дверь. Он в эту дверь постучал условным стуком. Дверь через несколько секунд распахнулась, и две руки втащили его туда. Это был тайный ход в Восточный Берлин, устроенный советской разведкой. Тут же ему сказали, советский агент бежал на Запад, где-то в Греции.
9: Который его сдал.
7: Еще не сдал, но мог сдать, ибо он знал, что Туманов работает на советскую разведку. И все, он примерно месяц посидел в Карлсхорсте, и затем его переправили в Москву, и скоро началась пресс-конференция.
13: Сегодня представители ряда органов советской печати встречаются с Олегом Александровичем Тумановым. Более 20 лет проработал он на радиостанции «Свобода». Туманов, давно осознав допущенную в молодости ошибку, принял решение о возвращении на родину. И в связи с этим собирал конфиденциальные документальные материалы о подрывном и разведывательном характере деятельности радиостанции «Свобода» и ее использовании американскими службами во враждебных Советскому Союзу целях. Эти документы по возвращении на родину были переданы Тумановым советским компетентным органам. Принимая во внимание чистосердечное раскаяние Туманова в содеянном, его добровольную явку с повинной, желание искупить свою вину участием в разоблачении деятельности зарубежных центров идеологической диверсии, а также важность предоставленной им информации, было принято решение о возвращении Туманова в Советский Союз. В Президиум Верховного Совета направлено представление об освобождении Туманова от уголовной ответственности в порядке помилования. Сегодня, Олег Александрович, мы зададим вам вопросы о деятельности радиостанции и тех, кто работает на ней. Пожалуйста. Виктор Пономарев, телеграфное агентство Советского Союза.
14: Олег Александрович, первым, кто откликнулся на вашу пресс-конференцию в Москве, был сотрудник радио «Свобода» Редлих. Он заявил, уже в который раз, кстати, что РСФСЕ никакого отношения к ЦРУ не имеет. Следом разыграла наивность и эмигрантская газета «Русская мысль». Она спросила, как можно вести шпионаж, сидя у микрофона. Как вы могли бы прокомментировать это?
15: Ну, Роберт Редлих – это офицер по связям с зарубежными органами печати, так сказать, в основном с западногерманскими газетами и с Deutsche Welle. В принципе, его, конечно, бы уволили с работы сразу бы, если бы он сказал, что мы действительно, Радио Свобода, действительно сотрудничает с ЦРУ. Мало кто знает, что сам Роберт Редлих, кадровый сотрудник Центрального разведывательного управления. В свое время он возглавлял школу военной разведки в западногерманском городе Бад Homburg. Что можно сказать о нем как о человеке? Ну, это то, что на Западе, ну, вот, в принципе, называется словом «плейбой». А, как вы знаете, вот это занятие требует довольно больших финансовых вкладов. И за финансовое злоупотребление его в свое время, несколько лет назад, чуть-чуть не уволили с радиостанции. Но, видимо, вступилось какое-то высшее начальство, может быть, его начальство в Лэнгли, и он на радиостанции остался. Что касается газеты «Русская мысль», то сначала я несколько слов скажу об этой газете самой. 80% материалов, которые она публикует, это материалы радиостанции «Свобода». Они подготовлены радиостанцией «Свобода». Частью они шли в эфир, частью это материалы исследовательского отдела радиостанции. Поэтому, в принципе, «Русская мысль» – это придаток радиостанции. И, конечно же, она, так сказать, в своих публикациях радиостанцию всячески выгораживает. Как можно заниматься шпионажем, сидя у микрофона? Не будем забывать, что у микрофона сидит лишь малая толика сотрудников радиостанции, те, которые вещают непосредственно в эфир.
7: Но в то утро, когда Туманов в Москве давал свою пресс-конференцию, все его коллеги собрались в его кабинете в Мюнхене, в том самом кабинете, включили московское телевидение, и они смотрели, как Олег Николаевич сидит, развалясь, немножко распущенный у него узел галстука, и вот он поливает их, называет всех агентами ЦРУ. Сидели, посмеивались, как грустна наша Россия, думали все по-гоголевски.
9: Эту красочную историю я хочу дополнить только именем человека, который так драматически повлиял на судьбу Олега Туманова. Того самого советского офицера-перебежчика звали Виктор Гундарев. Возможно, Олег Туманов был бы рад услышать, что жизнь Виктора Гундарева в США не заладилась. Спустя несколько лет он даже попал в историю, а вернее на страницы «Нью-Йорк Таймс». Бывший советский офицер связался с журналистами, чтобы пожаловаться на ЦРУ, которая тянула с выдачи грин-карты его семье, снижала средства на его содержание, обыскивала вещи, прослушивала телефон. В общем, Виктор даже подумывал о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Такие вот дела. Но вернемся на радио. Каким оно было в 80-е годы?
7: Когда я в новейшие уже времена, в конце 90-х, разговаривал с ветеранами станции, я задал вопрос кому-то из них: какое время на радио было для вас самым интересным? Ну, конечно, 80-е, отвечали многие. А почему именно 80-е? Дело в том, что начало 80-х годов, первая половина, была очень похожа на 70-е. Это был застой. Ведь нельзя разделять радио и обстановку в Советском Союзе так уж стеной. По всем своим жизненным сокам это были два сосуда, которые общались между собой. Нет жизни политической, нету каких-то перемен, нет революционных событий. Чем заниматься радио? И вот радио читало книги, радио осмысляло прошедшие годы, настоящее время. А что случилось с середины, точнее, со второй половины 80-х годов, мы все знаем, началась перестройка. Но к перестройке и в стране, и на радио постепенно подходили со структурными определенными изменениями. На радио это было появление новых, конечно, свежих сотрудников. Да, в 80-м году, перед началом Московской Олимпиады, Советский Союз почти прекратил еврейскую эмиграцию. Все-таки подкопились какие-то силы, люди попривыкли жить на Западе, у них появились какие-то представления, они стали приходить на радио, и на радио оказались многие талантливые литераторы, новые силы, которые были готовы вступить в этот радиобой. Но было глушение, и поэтому их появление осталось почти незамеченным в Советском Союзе. Кого я имею в виду? Борис Парамонов, Сергей Довлатов, Вайли Геннис и многие другие. И что? Не к кому обращаться. И вот начинается перестройка, снимается глушение, и изменяется абсолютно все. Все то, что десятилетиями до этого, 35 лет говорилось, немножко как в вату, теперь вдруг хлынул свет, можно разговаривать. Это невероятный энтузиазм. Я помню воспоминания одного из ведущих вечерней программы 29 ноября 1988 года, которому в уши, в наушники сказал сидящий за пультом режиссер: «Глушение снято, идем в прямом эфире». Он говорит, что у меня бумаги мои выпали из рук. Как? Впервые в истории чистый эфир. То есть то, что я сейчас скажу, будет услышано. Я представляю, сколько было выпито баварского пива и мозельского вина.
9: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы».
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
16: Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
17: Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
18: Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
19: Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
20: Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
21: Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
22: Thank you.
9: Вы слушаете подкаст «70 лет свободы». У «Радио Свобода» появился в СССР собственный корреспондент Дмитрий Волчек, который и по сей день работает на радио. Через несколько дней после снятия глушения радио ведущий Савик Шустер позвонил в московскую редакцию журнала «Гласность», рассказывает Дмитрий Волчек.
2: Это был абсолютно нелегальный журнал, основанный бывшим политзаключенным Сергеем Ивановичем Григорьянцем. Он вышел по, условно говоря, горбачевской амнистии в 1987 году досрочно из политического лагеря и основал вот этот вот журнал. Он и, собственно говоря, был арестован в свое время из-за того, что он распространял правозащитный бюллетень «В», это наследник хроники текущих событий. И вот этот журнал как бы продолжал вот эту вот традицию правозащитных журналов и бюллетеней, но был уже совершенно другой по своему формату, по насыщению. Там сотрудничали очень известные публицисты, и было много рубрик. Это был толстый журнал, который параллельно печатался типографским образом в Париже, переводился в Соединенных Штатах на английский язык и имел огромный успех в диссидентской среде. Целыми днями о нем говорили все западные радиостанции. У нас перед нашей редакцией, которая располагалась в обычной трехкомнатной квартире Сергея Григорьянца на окраине Москвы, недалеко от станции метро Бабушкинская, постоянно стояли западные корреспонденты, съемочные группы приезжали, делегации, все иностранцы, которые так или иначе интересовались советской политикой, их было в то время очень-очень много, в Москве приходили и выясняли, значит, чем мы занимаемся, и расспрашивали о будущем Советского Союза. Так что вот этот такой контекст, почему раздался этот звонок из Мюнхена, из штаб-квартиры «Радио Свобода», и почему, значит, тогда был Савик Шустер, редактор, известный очень журналист, работающий сейчас в Украине уже давно, который тогда занимался вот этой программой информационной, прямого эфира, модифицировал ее. Он попросил тогда, чтобы кто-нибудь из редакции согласился работать в этой программе прямого эфира, но сначала только делать обзоры советской печати, потому что мы не знали, насколько это опасно. Возможно, если бы мы начали с репортажей, то, как думали тогда в Мюнхене, нас бы немедленно арестовали, потому что «Радио Свобода», несмотря на то, что только-только, буквально

0: воспринимали с восторгом. Но было же интересно говорить с людьми, которые еще совсем недавно даже не помышляли о том, что можно дать интервью «Радио Свобода». Тогда были новые народные депутаты, только начались эти свободные выборы еще, условные, но все равно появлялись новые политики, уже такого легального плана, не подпольные, а, так сказать, имеющие какой-то статус. И вот с ними говорить было очень интересно, и их реакцию наблюдать было интересно, потому что некоторые просто пугались и думали, что это какая-то провокация, то есть как может им звонить корреспондент «Радио Свободы» из Москвы. Там. А другие, наоборот, говорят: «Боже, вас разрешили! Неужели вас разрешили? Конечно, я вам дам интервью». Ну вот такие были реакции.
1: А когда вы первый раз попали в Мюнхен?
0: Очень скоро, это был 89-й год. Я приехал уже в штаб-квартиру тогда в первый раз, потом много раз приезжал. Конечно, это было тоже очень тревожно, потому что пересекать советскую границу было. Ну, я сначала был в Париже, потом приехал оттуда в Мюнхен. И, конечно, я запомнил это навсегда, это путешествие, эту встречу с коллегами. И, наверное, самое главное то, что я тогда привез из Мюнхена огромное количество литературы, там, издата, 5 или 6 таких огромных коробок на поезде. И они пользовались огромным успехом, все читали, разглядывали эти сокровища. Это было очень интересное путешествие.
1: Уже не проверяли на границах, да?
0: Проверяли, но... и специально держали поезд, и только из-за одного меня очень долго задержали в Бресте и вытащили все эти коробки, изучали, но все, ни одной книги не изъяли.
1: А как вам впечатление от радио?
0: Во-первых, Мюнхен сам мне очень понравился. Это, наверное, это было прямой противоположностью тогдашней Москве, то есть после хаоса, нищеты и безумия такой город стабильный, богозажиточный, спокойный. И это, конечно, было очень интересно. Ну и, конечно, сама радиостанция была очень... Это огромные корпуса, которые находились тогда возле английского парка. Это старое здание. А там были какие-то интересные вещи. Я, скажем, одно время сидел вот прямо возле того места, где когда-то террорист Карлос Шакал подложил взрывное устройство. Это потом это уже стало частью русской службы. Так что, да, я познакомился со многими людьми, имена которых только слышал. Был директор тогда Владимир Матусевич, известный в Советском Союзе кинокритик, киновед, специалист по скандинавскому кино, особенно по кинематографу Ингмара Бергмана. Он остался на Западе, попросил убежища, и вот после известного дела Олега Туманова он возглавил русскую службу, и человек был очень сложный, но очень любопытный, и, конечно, у нас было очень много тем для беседы, потому что я тоже интересовался кинематографом, и у нас были общие вкусы. Мы очень любили кино Эрика Ромеро. Много было очень интересных людей, легендарных, скажем, Кирилл Хенкин, который когда-то вернулся, друг сына Цветаева и вообще легендарный человек, который когда-то вернулся из первой эмиграции в Советский Союз, потом снова эмигрировал с его женой Ириной Хенкиной, которая вела на радио программу «Аспекты», очень интересную интеллектуальную программу, эссеистическую, мы очень подружились. Вообще, много сразу я обнаружил там людей, с которыми было о чем поговорить, и впечатлений было очень много.
1: А вы приехали в командировку, то есть вы потом вернулись в Москву, да?
0: Да, я вернулся в Москву, продолжал работу, потом снова приезжал, а потом уже в 93-м году мне предложили место в отделе новостей. И в 93-м году, даже могу сказать точную дату, 7 ноября, поскольку это был тогда уже отмененный советский праздник, я это запомнил, я переехал в Мюнхен, то есть это было без малого 30 лет назад.
1: Ну а закончить рассказ про 80-е годы хочется все-таки вот этим репортажем.
2: Вы слушаете «Радио Свобода».
3: Мы видели по телевидению обыкновенное, ну, я бы сказал, необыкновенное все же чудо. Немцы из Восточного Берлина гуськом, группками в своих чадящих и тарахтящих трабантах двигались мимо восточно-германских пограничников через проходы в Берлинской стене, двигались

0: в Западный Берлин. И все это происходило без виз, без задержек и, самое главное, без стрельбы в этих первопроходцев. Это был конец Берлинской стены, которая к тому времени простояла более 28 лет.
1: Подкаст «70 лет свободы». 27 августа 1991 года президент России Борис Ельцин издал указ, разрешающий открыть в Москве бюро «Радио Свобода». В следующем эпизоде обсудим с Иваном, как «Радио Свобода» провело 90-е годы. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов, ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока! Мы как настоящий сериал завели сцену после титров.
2: Был такой Минарик, работал чех, примерно те же годы. Он писал докладную, теперь они опубликованы здесь, в Праге, в специальных этих самых разведывательных изданиях. Он предлагал доставить ему при тайном свидании большое количество атропина. Он говорит, я его насыплю во все солонки в столовой нашей и всех отравим. Ему говорили, идиот, ты знаешь, сколько там наших агентов? Поэтому эта операция не состоялась.
3: Бред, конечно.
2: То есть,
3: но надо ходить со своей солонкой, я поняла.
2: Вот почему прут в нашем буфете все время солонки.
3: Правда?
4: Говорит Радио Свобода.
5: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
4: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
5: YouTube-канал «Радио «Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос. Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам «Радио Свобода», «свобода.орг», «сибриал.орг» и «севриал.орг», воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение «Радио Свобода» в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
4: Здравствуйте, с вами Антон Сергеенко, вы слушаете «Цитаты свободы». Здесь мы собираем самые интересные разговоры из Фейсбука, сети X, Телеграма и Ютьюба, чтобы понять, что сегодня волнует людей больше всего. Среди прочего, это удар по логистическим центрам Wildberries и новый закон, который ограничивает в правах живущих за рубежом россиян, преследуемых на родине по политическим мотивам. В ночь на 20 июля Украина вновь нанесла массированный удар беспилотниками по Московской области. По данным украинских асинт-каналов, среди целей снова оказались логистические центры маркетплейса Wildberries в поселке Каледино и индустриальном парке Южные Ворота в Домодедове. В компании заявляют, что склад в Каледине продолжает работать в штатном режиме, хотя ранее сотрудников оттуда эвакуировали. После ударов по логистическим центрам Wildberries блогеры спорят о том, кто заплатит за их последствия. Под ударом могут оказаться мелкий и средний бизнес, а также россияне, которые до сих пор жили так, будто война России против Украины их не касается. Вот что пишет у себя в Телеграм основательница Wildberries Татьяна Ким.
11: Сегодня ночью были атакованы наши логистические центры в Краснодаре и Невинномысске. Вместе с профильными службами ведем работу по устранению последствий. Наш приоритет – люди. Благодарю команду наших героев, которые провели оперативную эвакуацию. По предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. Желаю скорейшего выздоровления. Мы обязательно окажем всю необходимую помощь. Обращаюсь к нашим партнерам. Вся оперативная информация о ситуации на портале продавца. Ориентируйтесь только на официальные источники. Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное. Нам надо продолжать делать, что делаем, на благо людей.
4: Журналистка Мария Варечкова в своем Фейсбуке комментирует эмоции Татьяны Ким.
12: Читаю, что владелица российской Wildberries назвала минувшую ночь ужасным событием для страны и для компании и болью, которую нельзя передать словами. Это хорошо, что у нее наконец хоть что-то заболело. Вообще хотелось бы, чтобы болело больше и чаще. И у нее, и у ее страны, и у ее компании. Уже сильно заслужили. Передаю владелице Wildberries Татьяне Ким привет и хорошую песню от владельцев и сотрудников украинской Новой почты. Потрясающей инновационной компании, одной из самых эффективных в Европе, филиалы которой вместе с сотрудниками. Земляки и соратники Татьяны Ким старательно бомбят и убивают вот уже пятый год. И все это время у Татьяны Ким, прошу заметить, ничегошеньки не болело. По скрипту. Буквально накануне сегодняшнего попадания по двум складам Wildberries руководство компании утвердило новую версию оферты для продавцов, согласно которой Wildberries не обязана им возмещать ущерб от сгоревших в случае ударов беспилотников товаров. На платформе Wildberries зарегистрировано около 840 тысяч компаний. Недавние журналистские расследования показали, что за единственной официальной владелицей Wildberries Татьяна Ким стоят руководитель администрации президента России Антон Вайна и его первый заместитель Алексей Громов.
4: Блогер Александр Смирнов отмечает, что в нужное русло недовольство не пойдет.
13: В течение дня посмотрел десятки видео, которые записали бизнесмены, чьи товары сгорели на складах Wildberries. Не было ни одного комментария, в котором бы люди прослеживали причинно-следственные связи. Ни одного. Никто не отматывает до 24 февраля 2022 года. Свою злость погорельцы никогда не перенаправят на Кремль. Если кто из них и против войны, то только потому, что она создает для них неудобства. Впрочем, возможно, другие бизнесмены просто не записали свои эмоции на камеру.
4: Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Броуди поэтично высказался о возможных переменах.
14: Птица в дикой ягоде Wildberries – это не о пожаре на 100 миллиардов. Это о разрушении за секунду иллюзии сытой мирной жизни, покорной биомассы страны-агрессора. Вкусная пощечина в самую чувствительную зону комфорта, граничащую с зависимостью каждого рядового скрипоносца Путина-люба. Что ж, черная смородина красная, потому что зеленая. Именно маковое лето в зените, время созревания ягод нелояльности вплоть до бунта в головах зомбомасс работает в унисон со свободолюбивой украинской птицей. Диссидентские ростки уже есть в них, а плоды прозрения по мере созревания будут становиться все горче. Протрите глаза, червяки, услышьте небо войны и сами сокрушите своих демонов. Мы устоим, Москва падет, Крым откормим и восстановим.
4: Политолог Николай Митрохин в своем Фейсбуке сравнивает выплаты участникам так называемой СВО и сотрудникам Wildberries.
15: Печальный анекдот дня с Wildberries даже не в том, что компания дает за жизнь сотрудника, погибшего на рабочем месте, подачку в 2 миллиона, меньше, чем никчемному алкоголику, записавшемуся в кавычках на СВО, а в том, что ее начальница призвала и дальше посылать в компанию товар, но в другие неразрушенные центры. После сегодняшней ночи компания должна была объявить о срочном вывозе товара со всех складов в европейской части России, включая максимальные меры по ее доставке потребителям там, где товар уже на региональном складе, и последующие приостановки деятельности, поскольку если уже в Украине решили бить по подобным центрам, то теперь как минимум следующие 2-3 недели они будут гореть, если не еженочно, то каждую вторую ночь. И не только этой компании. Но Wildberries решила зарабатывать дальше. А чё, никакой счета ответственности ни перед сотрудниками, выходящими в ночную смену с риском всей той смены погибнуть в пожаре или от осколочных, ни перед поставщиками, ни перед клиентами. Свободный рыночный игрок в условиях войны. Хотя, будь в России реально работающее законодательство и хоть сколько-нибудь дееспособная власть, сообщение о приостановке работы было бы опубликовано к середине дня.
16: Политик Гарри Каспаров в своем Фейсбуке считает, что логистические центры Wildberries – это законная цель для ВСУ.
13: Сегодня ночью украинские беспилотники атаковали очередные логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Мои поздравления ВСУ с очередной эффективной военной операцией. Уже слышен вой на болотах, волна заявлений со стороны антивоенных россиян и записных экспертов, ставящих под сомнение, зачастую просто отрицающих правомощность ударов ВСУ по такого рода объектам. Всем этим комментаторам в очередной раз хочется напомнить, граждане России, считающие себя частью цивилизованного мира, не имеют никаких моральных прав комментировать действия Украины, по крайней мере, пока идет война. Как гражданам страны, ведущей эту чудовищную геноцидальную войну, молчать в тряпочку. Для меня очевидно, что все логистические центры Wildberries являются безоговорочно законными целями для ВСУ. И дело не только в том, что эти центры являются значимыми узлами контрабанды, и через них осуществляется обеспечение российской оккупационной армии предприятий ВПК, отчаянно нуждающихся в подсанкционных деталях, критических для производства ракет и дронов. Украина, будучи объектом неспровоцированной военной агрессии, с непрекращающимися несколько лет ударами по территории своей страны, имеет полное право на любую форму военного ответа агрессору. Точка. Сложно представить себе сегодня серьезного немецкого или японского политика, который бы требовал признания Трумана и Эйзенхауэра военными преступниками за неспровоцированные удары по гражданскому населению. И это при том, что англоамериканские союзники не останавливались перед разрушительными бомбежками городов.
16: Журналист и политический обозреватель Иван Яковина сравнивает удары по логистическим центрам с ударами по НПЗ.
14: Надо сказать пару слов о значении ударов по гигантским сортировочным складам Wildberries в России. Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ. Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть «Газпром», есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром. Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни. Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа Wildberries – это место их работы, их главный и часто единственный источник дохода. Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная? Но в реальности именно малый и средний бизнес, ни Путин, ни Набиуллина и даже недорогая нефть спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов. А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады Wildberries. По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которая качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела, каждому органу и каждой клетке. И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце. По своим долгосрочным последствиям эти удары, надеюсь, они будут регулярными, станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ. Без Wildberries колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что от войны денег только больше стало, окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей. Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия. Ну и еще одно. Думаю, что для сотрудников «Новой почты» утро сегодня было особенно добрым.
16: Политик Андрей Пивоваров пишет у себя в Фейсбуке, что за последствия, как обычно, заплатят россияне, а именно малый и средний бизнес.
17: Кадры из Подмосковья, где горит склад Wildberries, выглядят апокалиптично. Настолько масштабного пожара я, пожалуй, еще не видел. Но за этой картинкой возникает вопрос, кто ответит за сгоревшие товары внутри. Их стоимость, вероятно, исчисляется десятками миллиардов. В январе 2024 года у Wildberries уже сгорел гигантский склад под Санкт-Петербургом. Ущерб также оценивается в десятки миллиардов рублей. пострадали тысячи селлеров, многие потеряли весь товар. Несмотря на обещания, значительная часть предпринимателей так и не получила компенсаций. Сегодня ситуация еще показательнее. Есть война, которую начал Кремль, есть крупнейший бизнес. За Wildberries уже 2 года стоит объединенная компания РВБ, Рус и Wildberries, созданная при участии структур ВТБ и Сулеймана Керимова. Напомню, борьба за контроль над компанией была настолько жесткой, что в Москве дошло до стрельбы, а Рамзану Кадырову, который также претендовал на участие, в итоге пришлось уступить. Теперь крупнейший ущерб наносит атака БПЛА. Государство, которое обязано обеспечивать безопасность, ответственности не несет. Крупный бизнес, скорее всего, тоже. Ущерб покроет страховка, а при необходимости помогут субсидии. Заплатят, скорее всего, мелкие предприниматели. Именно они потеряют товар, разорятся и не смогут добиться компенсаций. В итоге схема проста. Войну начинает государство, крупный бизнес зарабатывает, а за последствия расплачиваются обычные люди. Под ударом оказался логистический центр Wildberries в Котовске, Тамбовская область. Там пожар не такой масштабный, но ущерб будет. Последствия? У Wildberries порядка 10 системообразующих логистических центров. В Электростале к востоку от Москвы – крупнейший. Второй крупный – в Каледино, Московская область, к югу от Москвы. В Котовске – примерно 4-5 по объему оборота. В долях потери точно определить сложно. Оценочно сходу выпадает 15% оборота, что в целом можно пережить, если все прекратится. Но это ж первая такая атака, которая воспринимается и является, по сути, справедливым возмездием за все атаки по Новой почте, Укрпочте, АТБ и другим украинским бизнесам. Такие объекты российская власть защищать не будет, это и невозможно, что открывает вполне понятную перспективу. Сегодня 15%, а через месяц 50%. Чтоб никому не было обидно, подобные мероприятия можно организовывать и на складах Озон, Яндекс и еще буквально пара операторов. Кому будет больно, так это малому бизнесу, торговавшему через Wildberries. Совсем недавно Marketplace выпустил оферту, согласно которой снимал с себя все риски, связанные с атаками БПЛА. Кому-то что-то, может быть, компенсируют страховые, но будет немало банкротств. Ну и российские волонтеры с военными там много заказывали. Второй слой. За последние годы маркетплейсы убили множество небольших офлайн-магазинов, а теперь есть риск, что и они слегка просядут.
16: Блогер Илья Вайцман обращает внимание на приоритеты при эвакуации.
13: Местные жители сообщают, что прямо сейчас из уцелевшей части логистического центра Wildberries в Электростале спешно эвакуируют нет ни сковородки, ни одежду. Оттуда под конвоем 2 спецмашин вывозят фуру с уцелевшими военными дронами. Что ж, ну а как еще? Это соответствует концепции военной экономики. Когда все для фронта, все для победы, в цепочке военных поставок вовлекаются все, что, обратите внимание, превращает всех в легитимные военные цели. Разбираться, в каком углу ангара отгружают кошачий корм, в каком дроне никто не будет. Прилетит всем.
16: Блогер Газиз Тарытбаев пишет, что на складе, скорее всего, были товары не только народного потребления.
14: Что именно хранилось на складах Wildberries, если дым оказался настолько густым и масштабным, что возникают вопросы? Судя по масштабу пожара, не похоже, что там находились только обычные товары народного потребления. Все выглядело так, будто горели нефтепродукты или большое количество промышленного пластика. Вряд ли кроссовки и трусы могут так гореть. Противоположная сторона заявляет, что это ответ на атаки по инфраструктуре Украины, а часть складских помещений Wildberries якобы использовалась для хранения запасных частей для беспилотников.
16: И самый разошедшийся по Фейсбуку пост написала блогер Таня Адамс. Правда, потом соцсеть почему-то его удалила.
11: Увидела плач какой-то лапти самки о том, что сгорел ее товар на складе Wildberries. Рыдает навзрыд с соплями, говорит: «Ну как же так? Я в...» Настоящий... Это когда ты живешь себе свою жизнь в Донецке, никого не трогаешь, у тебя все хорошо или, по крайней мере, неплохо. А потом херак, и в город заходит немытый пи***ц Made in Russia, все эти гиркины, борода и прочие моторылы. Заходят тебя спасать. У них это отлично получается, и освобожденные от недвижимости, денег, работы, бизнесов, от нервов и здоровья освобожденные тоже. Иногда после пыток на подвале люди бегут в никуда, чтобы строить свою жизнь с нуля и с минусов. Моя подруга отдавала банку кредит за донецкую квартиру, чтобы не портить себе кредитную историю. Еще случается, когда соседи, одержимые идеями типа «наши исконные земли», равняют Мариуполь в ноль. Кому повезло выжить в мясорубке, голодные и грязные, бегут через ваши блокпосты, отдавая на них все, что показалось ценным. Когда коренные мариупольцы проходят фильтрацию, где их раздевают, проверяют и потом решают, можно им выехать с руин прошлой жизни или нет. Когда 20-летнюю девочку из Мариуполя осудили на 14 лет строгого режима за то, что она не рада оккупации. Примерно как ваши эти пионеры-герои, только в роли нацистов теперь вы. И сейчас у девочки один всего шанс не просрать всю свою жизнь. Это дождаться обмена, когда ее обменяют на какого-нибудь военного преступника. Да и то шанс небольшой. Гражданских меняют неохотно. Это когда наши мальчики и девочки вместо того, чтобы жить, работать, путешествовать, рожать детей, строить дома, вынуждены годами жить в окопах, умирать, терять здоровье и лучшие свои годы, отбиваясь от орды неадекватов, насравших на все договоренности и международное право, обнаружившие исконные земли в границах соседнего государства, которые сами же и ратифицировали когда-то. Когда вы стираете города и села в ноль, просто чтобы флаг воткнуть на руины. И самое эпичное – это вот слушать плач московской Ярославны, которой было все заебись в процессе уничтожения минимум 10 тысяч мариупольцев и резко поплохело, когда сгорели китайские трусы, которые она хотела перепродать. Все ведь так отлично было. Россия вперед на Берлин, Абхазия, Чечня, Молдова, Украина. Все пыли тлен на сапогах величия. Вы поколениями росли в концепции, что вам можно все. Вы впервые получили по***. Это очень трудно, я понимаю. Поэтому выйти в окошко – хорошее решение.
4: С вами Антон Сергиенко и подкаст «Цитаты свободы». Оставайтесь с нами, мы продолжим через минуту.
18: Говорит Радио Свобода.
19: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
18: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
19: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Цитаты свободы. Продолжаем нашу подборку самых обсуждаемых тем в соцсетях. С вами Антон Сергиенко.
16: Государственная Дума России приняла закон, который существенно ограничивает права россиян, живущих за границей, и которых преследуют на родине по политическим статьям. По оценке некоторых юристов, речь идет о мерах, которые фактически превращают гражданство в условное. Документ депутаты одобрили в среду во втором и третьем чтениях. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прямо заявил, что закон направлен против тех, кого российские власти считают предателями, экстремистами и людьми, которые, по его словам, наносят вред государству, находясь за границей. Ограничения распространяются не только на тех, кто объявлен в уголовный розыск, но и на людей, которых уже привлекали к административной ответственности. Например, по статьям о нарушении закона об иноагентах, дискредитации российской армии, призывы к санкциям против России, нарушению территориальной целостности страны или участии в деятельности так называемых нежелательных организаций. Обозреватель Павел Иванов пишет у себя в Телеграме, что эта мера хуже, чем лишение гражданства.
15: Уехавших россиян с политическими приговорами полностью отрежут от банков, недвижимости и консульств. Госдума рассмотрит закон во втором чтении 22 июля, по которому банкам прямо запретят пускать таких людей в мобильное приложение и интернет-банк. Росреестр будет возвращать документы на квартиру без рассмотрения. Добавляются заморозка активов, приостановка водительских прав, запрет на регистрацию ИП и самозанятости, на электронную подпись и на сделки по доверенности. За границей такому человеку откажут в консульской защите при задержании, не выдадут загранпаспорт и не зарегистрируют брак. Реестр уклоняющихся будет вести Минюст, а материалы ему направят МВД, ФСБ, ФНС, ФССП и Генпрокуратура. Как мы помним, иноагент не враг народа и не ограничение в правах. Это просто пометка об аффилированности, никаких ограничений. Именно так нам объяснили на старте. Теперь оказывается, что это хуже, чем лишение гражданства. Ты можешь не получать никаких денег, статус влепят без судебного разбирательства, доказательства не требуются. Ты пару раз не указал, что иноагент, равно злостно уклоняешься, уголовка. И вот у тебя уже сильно меньше прав, чем у тех, кто ворует миллиардами, кто насиловал детей или торговал наркотой.
16: Главный редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов у себя в Фейсбуке пишет следующее.
13: Госдума экстренно принимает закон о новом реестре неблагонадежных иммигрантов. Формировать его будет специальная межведомственная комиссия, куда войдут представители силовиков. По оценкам юристов, первым в реестр попадут лица, имеющие приговоры по политическим статьям. Им дополнительно запретят в России все, от банковских услуг и нотариусов до права распоряжаться имуществом. А в том случае, если на иждивении фигурантов реестра находятся другие граждане, то последним либеральный законодатель назначит специальную гуманитарную помощь, выделяющуюся из замороженных средств врагов народа. За этим стоит некоторый парадокс. С одной стороны, государство обрушивает всю свою постсоветскую мощь на врагов, вынося им приговоры и внося в списки, но с другой, если враг не попался физически, это почти никак не влияет на его жизнь. Если все публичные люди – преступники, то идея преступления несколько девальвирована. Формально между приговором Максу Круглову, сидящему в СИЗО в Москве, и моим приговором разница в один год, но на практике между очными и заочными судебными процессами нет ничего общего. Преследование со стороны государства РФ, когда оно не может тебя посадить, лишь дает ощущение, что ты все сделал правильно. Когда Совет Европы внес в санкционный список судью, который меня приговорил, я подумал, что это полезный документ, который поможет мне и моим коллегам в работе. В таких условиях вся мощь государства выглядит несколько смехотворно, о чем могут догадываться владельцы вилл на озере Комо, которые сами не могут туда пока приехать. Их успех выглядел бы так. Враги в российских тюрьмах, сами они в особняках в Италии, и раз в неделю летают в Москву, чтобы призвать к ядерной войне в телеэфире или с трибуны парламента. В этом плане случился какой-то изъян, хотя в прошлом году с Аляски он казался реальностью. Так что ровно как в случае СВО, которая, как известно, всегда идет по плану, поскольку этот план никогда не называется, нужны постоянные активные мероприятия, направленные на то, чтобы мы тут не жили слишком хорошо. Я думаю, что реестр действительно многим осложнит жизнь. Если вам есть что терять, мафия может взять вас в заложники, и это классика. Если говорить о моем частном случае, то мне каждый реестр в радость. Не стыдно за то, чем занимаешься.
16: Профессор Карлова университета, писатель и журналист Сергей Медведев пишет о возвращении советских практик.
14: В юридическую практику возвращается старая категория советского революционного правосудия – лишенцы.
16: Жена Стрелкова Мирослава Регинская отмечает, что закон может коснуться и Z-патриотов.
12: Остаться без дома, денежных переводов и консульской помощи при принятии этого закона сможет любой уехавший россиянин, кто попадет под статьи Административного кодекса об иноагентах, дискредитации армии, участии в деятельности нежелательной организации и призывах к нарушению территориальной целостности России. Как мы знаем, правоприменение этих статей в российской репрессивной практике широко и туманно настолько, что проще получить дискредитацию, чем не получить. Уже не редкость случаи, когда этой статьей и штрафами награждают особенно неудобных власти патриотов. По сути, с помощью закона о релокантах сформируется целый пласт обездоленных и бесправных людей. Пока только уехавших из страны, но надолго ли только их? Очень уж удобная пугалка против критики власти получается, чтобы через время не попытаться распространить аналогичные меры и на граждан внутри страны. Забавно, что этот законопроект разрабатывали не только единороссы, но и экс-депутат Яна Лантратова, занимающая сейчас пост уполномоченного по правам человека. Похоже, с точки зрения Госдумы, не каждый человек заслуживает даже базовых, прописанных в Конституции прав.
16: Блогер Дмитрий Гаврилов рекомендует прямо сейчас озаботиться заменой паспорта.
14: Недвижимость – это, конечно, неприятно. Но мы прям сильно не первые, кто лишился своего дома из-за путинистов. А вот отказ в обмене паспорта – это угрожающе. Рекомендую и сам собираюсь обновить имеющийся, чтобы посвежее был. И лучше два загранника, конечно, иметь, благо это разрешено. Политики, кто в ПАСЕ попал, если защитят мигрантов от такого сценария, получат весомую долю авторитета. Это, впрочем, по воде вилами писано. Рассчитывать не стоит.
16: Политик Андрей Пивоваров подчеркивает в своем Фейсбуке два основных момента этого закона.
17: Во-первых, закон направлен не столько против уехавших, сколько является очередной страшилкой для людей внутри страны и для тех, кто за рубежом пока не выражает позицию активно. Это демонстрация того, что с ними может произойти, если они начнут давать интервью независимым медиа, критиковать власть или говорить правду о войне. Очередная попытка заткнуть людям рот финансовым давлением. Во-вторых, закон позволяет лишать людей любых консульских услуг, замены паспорта, выдачи справок, других необходимых операций. К счастью, этот риск удалось предвидеть, и работа по нему уже ведется. В рамках ПАСЕ удалось зафиксировать, отказ государства в консульских услугах – это тоже форма репрессий. Решение ПАСЕ, безусловно, лишь база. Чтобы реализовать его на уровне национальных государств и парламентов, потребуется большая и сложная работа. Сейчас ею занимаются делегации ПАСЕ, антивоенный комитет и другие структуры. На фоне нового уже ужесточения, было бы правильно, чтобы к этой работе подключились не только те, кто уже работает с ПАСЭ, но и те, кто привык их критиковать. Иногда пора показывать не только то, как хорошо мы умеем поливать друг друга в интернете, сам этим грешен, но и то, что способны вместе сделать хотя бы что-то полезное для россиян. Потому что для людей, которые сейчас читают эту новость, риск вполне реален – оказаться в чужой стране без поддержки собственного государства, под угрозой финансовых ограничений и в какой-то момент даже без действующих документов.
16: Блогер Рустам Адагамов пишет у себя в Фейсбуке следующее.
13: Схема один в один. В 1933-м критик режима Гитлера, въехавший за границу, теряет имущество, гражданство и зачастую свободу своих родственников. В 1926-м критик режима Путина теряет имущество, доступ к своим деньгам и недвижимости, возможность оформить документы. Механика та же – сделать пребывание за рубежом экономически и бытово невыносимым, чтобы критика обходилась максимально дорого. Только вместо врагов государства и народа теперь уклоняющиеся от ответственности и дискредитирующие. История, как известно, не повторяется. Она просто берет старый сценарий и ставит спектакль с новыми актерами.
16: Политик и журналист Алина Витухновская пишет, что социальная смерть может быть и пострашнее настоящей.
11: Госдума готовит гражданскую смерть для уехавших. Отъем денег, запрет на банкинг, заморозка имущества, отказ в консульских услугах. Документ нацелен на россиян за рубежом, которые уклоняются от наказания по политическим статьям. Закон вступит в силу немедленно. Любое лишение прав, что здесь, что там, это социальная смерть. Что может быть страшнее настоящей смерти? Именно смерть социальная. Один писатель говорит, что нет ничего страшнее русской тюрьмы. Есть масса вещей страшнее тюрьмы. Это та же социальная смерть, безвестность, низкий социальный статус, вынужденная постоянная низкооплачиваемая работа, изнуряющая обыденность. Вообще, сакрализация тюрьмы, так свойственная русскому сознанию, и есть тюрьма, а сакрализация свободы – модернистское лукавство. Ибо если о чем-то говорить, его надо видеть, а видимое нет нужды сакрализовать. Впрочем, новые репрессии против иммигрантов де-факто уже начали действовать на основании принятого Госдумой в июле закона, разрешающего замораживать средства и имущество граждан при подозрении в причастности к диверсионной деятельности для укрепления безопасности инфраструктуры России. Этот механизм в последние недели был задействован против нескольких десятков человек, связанных с фестивалем «Слово ново» галериста Марата Гельмана и литературной премией «Дар». По словам Гельмана, российские банковские счета были заблокированы примерно у 100 человек. Утверждается, что решение о блокировках принимает межведомственная комиссия по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности. Делает она это без приговора суда и без внесения человека в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, а активы замораживают еще до возможного оспаривания такого решения в суде.
16: С вами был Антон Сергиенко и «Цитаты свободы». В этом подкасте каждый четверг я буду рассказывать вам о том, что обсуждают в Фейсбуке, сети X, Ютубе и Телеграме. Слушайте нас и советуйте друзьям.

0: Все свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
3: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
3: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах национального комитета.
2: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
3: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
2: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
5: Несправедливо.
2: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
5: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
2: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
3: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой Z на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм и любовь к родине? Но это же в крови у любого члена сборной любой страны. Как бы недоумевал в 22-м году олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко.
6: Я искренне не понимаю, как можно отказаться от своей страны, принять эти условия, отказаться от специальной военной операции ради поездки на Олимпиаду, отказаться от нашего президента, отказаться от наших земель, от наших ресурсов, от мамы и папы. Я плохо к этому отношусь.
3: Спустя 4 года стало известно, что его сын Александр Плющенко, также известный как Гном Гномыч, он мелькал на фотографии в нашей цитате, присоединится к сборной Азербайджана. И это в тот момент, когда российские чиновники на официальном спортивном уровне готовы отказаться от оккупированных регионов, требуемых президентом Путиным, лишь бы спортсменов пустили на Олимпийские игры и другие международные соревнования. А с нами в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Никита, здравствуйте.
7: Добрый день. Всем здравствуйте.
3: Вот этот курс, он как бы намечался буквально там последние несколько лет. То есть от разговоров о том, что вот, мол, предатели уехали, наши остались, и их принижают только лишь из некой русофобии, такое фигурировало в речах российских чиновников, и спортивных, и не только, он очень сильно поменялся и перешел как бы от слов к действию. Причем к действию весьма такому эффективному, я бы сказал, в диалогах с Олимпийским комитетом, который международный. Вот на ваш взгляд, как и вообще благодаря чему этот курс появился? Курс на возвращение российского спорта, несмотря на то, что полномасштабная война в Украине продолжается?
7: Смотрите, Иван, мне кажется, что есть один важный нюанс, который нужно проговорить, и есть нюанс, в котором вы немного выдаете желаемое за действительное. Да? То есть вот эта повторенная несколько раз формулировка «Россия, значит, отказалась от части оккупированных территорий», она, ну вот, если прям так совсем по-честному, положа руку на сердце, она не совсем верна. Да? То есть Олимпийский комитет нигде никакими своими юридическими документами не сказал, там, наш суверенитет на что-то не распространяется, или мы вот там не принимаем свой состав и так далее, там, мы исключаем из своего состава. А там было действительно, здесь нужно отдать должное Олимпийскому комитету России, очень изящное решение. Олимпийский комитет России сказал, окей, если какие-то территории вызывают вопросы, мы, значит, говорим, что у нас теперь в составе Олимпийского комитета никаких территорий, ни новых, ни старых, ни спорных, ни бесспорных, никаких нет. У нас есть только виды спорта. Федерации по видам спорта входят в Олимпийский комитет. И смотрите, дальше здесь же какая история. Мы, когда говорим о каких-то наших моральных вещах, когда мы говорим о каких-то убеждениях, когда мы говорим о том, во что мы верим и как мы строим жизнь, мы действительно говорим категориями моральными. Мы говорим, что не специальная военная операция, а полномасштабная война и так далее. Международный олимпийский комитет и Олимпийский комитет России, они говорят языком юридическим и даже местами буквоедским. Да, и основанием для приостановки членства Олимпийского комитета России было действительно включение в его состав значит, территориальных организаций, принадлежащих с точки зрения международного права Украине. Когда это юридическое препятствие было устранено, у Международного олимпийского комитета юридических аргументов в правовой плоскости не остается. И дальше... Понимаете, я тут не хочу быть адвокатом дьявола, но ведь Международный олимпийский комитет правда встает перед резонным вопросом, который ему задают, не знаю, страны глобального юга, Китай, кто угодно. Как бы, если им нельзя, значит, нам можно. Да, почему в чемпионате мира там, по футболу и в грядущих там, юношеских олимпийских играх могут принимать участие, там, например, и сборная США, и сборная Ирана, и сборная Израиля, и сборная Ливана, и так далее. И мы можем бесконечно обсуждать, что значит это другое, это не то, и так далее. И мы с вами, и с подавляющим большинством наших зрителей, безусловно, согласимся. Но если мы дальше перейдем в некоторый юридический язык, то аргументы станут, ну, давайте будем откровенны, гораздо менее убедительными. Это... Собственно, грустная часть истории. Более оптимистичная часть истории заключается в том, что решение Международного олимпийского комитета, оно не подразумевает ничего автоматически, беспрекословно, и оно не обязательно к исполнению. И дальше, на самом деле, начнется очень муторный, сложный, долгий торг и де-факто решение об участии россиян и в крупных соревнованиях, и в более локальных соревнованиях будет приниматься по тому, есть ли в конкретной федерации, есть ли в конкретном виде спорта страна, которая костьми ляжет и скажет «нет, если эти будут, то нас не будет». Вот, поэтому, в общем, все более-менее сходятся на том, что в биатлон российские спортсмены, ну, скорее всего, не вернутся очень долго, да, потому что позиция скандинавских стран – она, скорее всего, будет однозначной, очень четкой и, в общем, непоколебимой. Вероятнее всего, какие-то виды спорта, где россияне традиционно сильны, традиционно важны, давайте опять-таки будем честны, прямы и откровенны, для их экономического выживания, например, тоже фигурное катание, там, скорее всего, вопрос будет решен довольно просто. Допускаю, что при некоторых условиях российские спортсмены, скорее всего, начнется с молодежных сборных, будут возвращаться, например, в хоккей. Да, в хоккей на высоком уровне играет довольно мало стран, и потери России там действительно существенны. Легкая атлетика, где традиционно сильно, как бы сказала русскоязычная пропаганда, англосаксонское лобби, попросту, значит, Лорд Коу возглавляет Международную федерацию легкой атлетики, в общем, там, сразу сказала, что нет, слушайте, мы ничего пересматривать не будем. Вот, поэтому будет идти плавный торг по всем направлениям. Решение Международного олимпийского комитета, еще раз, это не обязательно жесткая к исполнению вещь, но это аргумент довольно серьезный. Ну и давайте я проговорю тоже, как мне кажется, довольно важный тезис для понимания ситуации. Чем дольше и чем дальше вглубь России идет война, тем действительно сложнее международным чиновникам отвечать на вопросы там, каких-то третьих стран. Скажите, а почему, если и та, и другая сторона... Еще раз, я совершенно не уравниваю ни в коем случае ситуацию, значит, украинцев и россиян. Мы отлично все помним, кто здесь жертва, кто агрессор и так далее. Но когда член, там, не знаю, Олимпийского комитета из какого-нибудь собирательного Зимбабве встает и говорит, скажите, пожалуйста, а почему страна А, которая, значит, бомбит объекты в стране, в столице страны Б, может участвовать в Олимпийских играх, а наоборот не может? Отвечать на этот вопрос чиновникам Международного олимпийского комитета и любых других организаций, к сожалению, для Украины, к сожалению, для справедливости и здравого смысла, будет все сложнее.
3: Тем забавнее, что на самом деле, как вот вы упомянули англосаксонское лобби в легкой атлетике. Вот господин Дегтярев, вот интервью я его упоминал, он в том же самом интервью сказал, что Россию не пустили на игры по хоккею в Милане из-за франконского такого лобби, из-за французского, потому что, видите ли, французскую сборную нужно было туда пустить. Ну и над этим, по этому поводу тоже была ирония. Со своей стороны, в оправдании скажу, что моя ирония легкая тоже касалась сугубо де-юре позиции, я отлично разделяю ее от де-факто. Но давайте к де-юре как раз-таки вернемся, немножко подробнее ее расскажем. Очень хочется процитировать и чиновников из Международного комитета, и из российского, как и кто на что реагировал, что было проговорено, и как получилось, что Крым в эту сделку не входил. Расскажем в нашем сюжете.
8: Отмена Олимпийского комитета России отменена. Исполком МОК, сказав, что это временно, объяснил свое решение тем, что спортивные организации с территории Донецка, Луганска, Херсона, Запорожья, находящиеся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины, больше в российский комитет не включены.
9: Олимпийский комитет России больше не включает в число своих членов региональные спортивные организации на территориях под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины.
4: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
8: Членство Олимпийского комитета России было приостановлено в 2023 году. Оккупированные территории востока Украины уже год Москва считала своими, и спортивные организации с так называемых «новых территорий» были включены в состав ОКР. Причем среди претензий МОК не фигурировала аннексия Крыма. Тогдашний глава комитета объяснял это так.
10: Они, Олимпийский комитет России, спросили, почему вы нас не наказали ранее, но мы не признавали присоединение Крыма к России. И вдобавок в 2016 году у нас не было времени и не было проблем с участием российских спортсменов в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
8: В 2025-м МОК избрал новую главу Кирсти Ковентри. Она сразу дала понять, что позиция комитета изменится, потому что конфликтов в мире много, а всем спортсменам нужно помогать, потому что спорт, цитата, должен оставаться нейтральной территорией. Спорт вне политики. Популярный тезис и российских властей. Хотя их реакция скорее свидетельствует об обратном. Решение МОК сразу приветствовало официальный представитель МИД России Мария Захарова.
11: Виват, здравый смысл победил. Мировому спорту быть. Быть с Россией.
8: Министр спорта, он же глава Национального олимпийского комитета, Михаил Дегтярев, проводил все изменения в структуре ОКР, говоря о курсе на возвращение России в мировой спорт. Теперь он говорит о триумфе на фоне портрета российского президента.
2: Это прямой путь к тому, чтобы все федерации всех видов спорта вернули национальные сборные на международные старты. Почему? Дело в том, что мы уже провели большую дипломатическую, юридическую работу по восстановлению наших спортсменов. 10 федераций допускают и взрослых, и юниоров под флагом России. Еще более 20 федераций допускают юниоров под флагом России. Но базой для международных федераций всегда было решение МОК от 2023 года. И всегда они на него ссылались, когда не давали нашей национальной сборной в полном составе выступать. Теперь этого решения нет.
8: Политической была и реакция Украины. Страна последовательно выступает против участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Украинские спортсмены высказываются куда откровеннее.
12: Это просто позор. Я такое решение понять не могу.
3: С нами по-прежнему в прямом эфире журналист Никита Белоголовцев. Ну вот, да, Юра, по сути, мы с вами обсудили. Возможные последствия, пожалуй, тоже. Действительно важно подчеркнуть, что решение МОК носит рекомендательный характер, но точно так же, как они носили все эти 4 года полномасштабной войны. 4 уже с лишним получается. На ваш взгляд, вот насколько влияют на такие решения персоналии чиновников? Мы отдельно подчеркнули, что сменился президент у Международного олимпийского комитета и новую главу в свое время с избранием одним из первых вообще поздравлял Владимир Путин. Дегтярев вот шел в ОКР тоже с явной такой программой именно по возвращению до Олимпийские игры и раз за разом это декларировал. Как вы думаете, насколько эти персоналии повлияли на происходящее?
7: Я, знаете, не буду делать вид, что там, слежу прям совсем глубоко за каким-то закулисьем Олимпийского комитета. Здесь абсолютно очевидно, что в системе сдержек и противовесов, в котором в целом существуют крупные международные организации, в которых существует политика во многих странах, роль личности в истории, она, конечно, есть, но до определенного момента. Да? То есть точно так же, как возлагались большие надежды Кремлем на Трампа, которые там, в какой-то момент не оправдались, потому что, значит, старуха решила стать владычицей морской. Вот. Точно так же могло быть и с Международным олимпийским комитетом. Здесь я просто проговорю еще раз мысль. Я очень хорошо понимаю украинских спортсменов, я очень хорошо понимаю их негодование, я очень хорошо понимаю вопрос, и мне там, не кажется его пафос излишним, типа, как же так, идет же крупнейшая война на территории Европы после Второй мировой войны и доколе. Здесь просто важно понимать, что олимпийское движение в целом это суперполитизированная вещь, да, это Берлинская Олимпиада, да, это взаимные бойкоты Москвы и Лос-Анджелеса, и эта история вот, собственно, с вот таким вот гигантским шлейфом. И в этом смысле там, с отстранением российских спортсменов после Сочи, когда был допинг, когда, значит, были факты, были свидетели, было, в общем, очень просто, потому что это некоторые единые для всех правила игры. Еще раз, простите за самоповтор, невероятно сложно. И ну вот с этим сталкиваешься просто буквально там футбол смотришь в Европе вместе с кем-то, как бы невероятно сложно объяснять людям, значит, почему одним нельзя и другим можно. И ты начинаешь и утопаешь в деталях, и в целом настроение там, я не знаю, мирового нейтрального болельщика, оно про то, что все это политика. И, конечно же, огромная катастрофа. И я ни в коем случае не хочу говорить недоработка, но объективный факт реальности заключается в том, что, к сожалению, чудовищная кровопролитная война, происходящая в основном на территории Украины, зрителям западным, американским, общемировым, все чаще проходит под тегом политика, это политические разборки, но это, в общем, там все из-за политики и так далее. И когда у тебя вот просто на риторическом уровне что-то становится политическим фактом, то, конечно, в общем, тут спортивные федерации такие, окей, мы же как бы действительно делаем вид, что спорт вне политики, спорт для всех, спорт объединяет, и вот такая логика дальше раскручивается.
3: Ну и такой полуполитический, полуспортивный вопрос. Но помнится, российские власти очень хотели, чтобы футбольные клубы, например, с оккупированных территорий тоже принимали участие в чемпионате России. В частности, была история про крымские команды, была история про Шахтер Донецк, который теперь новый Шахтер Донецк, так 2.0, который уже как бы оккупированный под приют этой военной оккупационной администрации. Но если позиция МОК целиком строится на де-юре, вот мы вот такие к вам претензии принесли, вы их переиграли, ну что ж, у нас заканчиваются поводы. Может ли стать участие подобных команд в национальном чемпионате новым поводом для повторного разбирательства?
7: Смотрите, я думаю, что футбол, и в целом, тут как бы даже на самом деле глупо говорить «я думаю», это, в общем, некоторая общепризнанная реальность, футбол будет, скорее всего, одним из последних и вот прям вообще самым инерционным. С футболом будет сложнее всего договориться, да, не знаю, там, в том числе потому, что значительная часть, не знаю, европейских футбольных клубов с российскими там де-факто не ведет дел, Да, она говорит, мы там, не знаю, не можем покупать футболистов из российских команд по каким-то нашим там, внутренним законодательным или просто чисто процессуальным банковским ограничениям. УЕФА, я абсолютно уверен, будет упираться до последнего. И я думаю, что там, в связи с какими-нибудь командами, значит, оккупированных территорий, там будет принцип, что эта команда будет называться «Спартак Донецк», юридически она будет базироваться где-нибудь в Ростове, играть она там и тренироваться, скорее всего, в Донецке, в общем, тоже не будет, и будет это какой-нибудь любительский дивизион и так далее. То есть тут, конечно, как бы пожертвуют ли футболом в Донецке и Луганске ради того, чтобы питерский «Зенит» когда-нибудь вернулся в Еврокубки, пожертвуют просто вообще ни секунды не сомневаясь. Я думаю, это будет долгий путь для российских команд, но в целом, сейчас безоценочно, безэмоционально, я думаю, что в целом для российского футбола, в общем, сейчас начался обратный отчет по возвращению там, в Еврокубки, в мировые турниры. Не скоро, скорее всего, там, не к сезону 27-28, но я думаю, что это произойдет, даже если война будет в там, неоконченном, замороженном каком угодно состоянии, да даже и горячем, еще бесконечно долго.
3: Ну, я соглашусь, что это вполне себе возможно, учитывая этот вот курс как бы развития событий и то, что действительно приоритет, пожалуй, к «Зениту» будет повыше, чем к другим командам с оккупированных территорий. Журналист Никита Белоголовцев был с нами в прямом эфире. Никита, вам большое спасибо за этот разговор. И раз уж мы перешли в эту политическую плоскость, к нам присоединяется политолог Иван Преображенский. Иван, здравствуйте.
12: Добрый день.
3: Ну вот прям очевидно, что сколько сил, сколько энергии вложили российские власти, отдельные чиновники, которые об этом персонально говорят, некоторые другие, в то, чтобы постараться вернуть российские клубы, российские команды, российских спортсменов на международную арену, убрать эти нейтральные флаги и так далее. Есть вот, как мы слышим, прогнозы о том, что возможно российские футбольные клубы вернутся на

0: Мне, кстати, к ней и к этому чемпионату абсолютно не политизированная по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. Стоит отметить, что тихо постепенно заткнули тех, кто выступал категорически против тех спортсменов, которые под нейтральным флагом ездили на разнообразные соревнования. Таким образом, существовал действительно последние как минимум месяцы, а скорее там уже и пару лет, четкий курс на возвращение России любой ценой, соответственно, в том числе, безусловно, и при помощи манипуляций конкретными фигурами, конкретными деятелями олимпийского международного движения, на которых Россия или оказывала давление, или, возможно, как это было в свое время с чемпионатом мира, позднее мы узнаем, нет, кому и куда, и сколько, и что заносили.
1: О фигуре Дегтярева мне с вами хочется еще отдельно поговорить. Я вот уже упоминал его, на самом деле, недавние цитаты совершенно, где он открытым текстом говорил, что планирует Олимпийский комитет России. Но вот хочется вспомнить его карьеру. В период его, скажем так, московской деятельности в Госдуме он, по сути, выполнял функцию члена свиты Владимира Жириновского. Голосовал по указке, особо там, скажем так, не высовывался. Затем он улетел тушить пожар в Хабаровский край, где протестовали против ареста экс-губернатора Фургала. Мол, вот у вас был ТПРовец, вот вам держите нового, и на него все собак теперь свешиваете, и пусть он таким громоотводом там у вас выступает. Ну, в общем, не то, чтобы это какая-то примечательная и блистательная карьера чиновника, а тут такие успехи, вот какие цели он декларировал, как бы то постепенно все-таки как-то и реализуется. Более того, как будто бы даже по плану все это идет, в отличие от некоторых целей и задач так называемой спецоперации. Вот вы можете себе представить именно его таким успешным? Или что за этим успехом таким стоит? Как так получилось вообще, что вот он теперь в таком положении оказался?
0: Я не думаю, что это личный его успех. Он оказался на хорошем месте в нужный подходящий момент и, так сказать, был сторгован для него так или иначе этот пост. Его компетенций вряд ли было достаточно для того, чтобы достичь именно таких решений в таких масштабах, которые в итоге сейчас, как мы видим, постепенно реализуются. Я думаю, что речь идет о том, что он стал очень неплохим координатором и, видимо, за последние годы он действительно научился как администратор, как координатор координировать российских лоббистов, нет, в области спорта. Вот этих вот зубров, которых сейчас как раз на кадрах в том числе видно, людей, которые сидят там с советских времен, имеют в реальности, сохраняют гигантские абсолютно связи. Нет. Так сказать, это были кровеносные сосуды, по которым надо было организовать движение документов и денег. И именно этим он, видимо, и занимался. Он тот человек, который должен отвечать за какие-то технические, административные решения, в том числе в отношении оккупированных территорий Украины, нет, по там махинациям с тем, куда их записать, и по тому, как Россия взаимодействовала с какими-то отдельными небольшими странами, там, где их влияние могло оказаться решающе важным, вспоминала про какие-то свои возможности в рамках ООН, где сидит огромное количество граждан России или бывших граждан России в разнообразных потенциально лоббистски важных организациях. В общем, все это вместе в целом, нет, вот роль координатора, это да, это действительно он. А какого-то безумного влияния у него при этом не образовалось, не получилось, потому что не он сам добивался всего этого. Он только connecting people.
1: Буквально, да, неубиваемый такой кирпич от одной шведской компании электронной. Отдельно хочется, конечно, проговорить, что, ну, мы уже сегодня говорили о том, что решения Международного олимпийского комитета, они скорее носят рекомендательный характер, ну, если сугубо де юре это рассматривать, и в том числе по этой причине некоторые международные федерации спорта допускали российских спортсменов разных возрастов на разные чемпионаты. Там они пересекались в том числе с украинскими спортсменами и спортсменками. Это к разным скандалам приводило. Вот как вы думаете, учитывая нынешнее решение МОК, каким образом подобные взаимоотношения пойдут дальше? Будут ли это международные скандалы? В конце концов, история помнит войны из-за футбольных матчей, не совсем удачно сыгранных.
0: Ну, войн, очевидно, не будет, поскольку война идет и без этого. И здесь, к сожалению, никаких изменений в ближайшее время не предполагается и не ожидается. А что касается конфликтов, безусловно, будут конфликты и будут скандалы, причем не только с Украиной. Недавний пример, по-моему, по стрельбе на небольшое расстояние соревнований, которые были, так сказать, отобраны у Латвии и перенесены в Испанию, по-моему, у Латвии или у Эстонии, сейчас я точно не вспомню, но

0: Суть в том, что отдельные страны, безусловно, будут поддерживать позицию Украины и дальше. Безусловно, не готовы будут принимать граждан страны-агрессора под российским флагом и запускать российский гимн. Будут скандалы с флагом, будут скандалы с гимном. Нет. А российская пропаганда будет успешно на этом оттаптываться. И это, в общем, одна из нескольких целей, которые она в этом смысле преследует. Необходимо показывать, что мы не настолько изолированы, с одной стороны, а с другой стороны, показывать оппонентов России на международном уровне как таких неадекватных скандалистов.
1: Ну и учитывая эту всеобъемлющую поддержку многих стран, в том числе очень сильно спортивно развитых стран на международной арене, поддержку Украины, как вы думаете, почему именно сейчас Международный олимпийский комитет решил таки смягчить эту свою позицию в отношении России?
0: Россия проводила очень долгую работу именно с олимпийскими бюрократами. Произошли изменения, в том числе персональные, в последние пару лет. Олимпийский комитет достаточно серьезно изменился по сравнению с тем, что было в начале полномасштабной агрессии. И эта постепенная работа принесла свои плоды. Нет, вот и все. С этой точки зрения, неважно, какие страны и на что влияют, отдельные федерации, возможно, до сих пор будут пытаться игнорировать или
1: Но
0: саботировать
1: мы даже можем
0: предложение
1: предположить некоторые,
0: Международного
1: которые из них,
0: олимпийского.
1: вот журналист Белоголовцев и Никита Наум как раз про них говорил. Иван, у нас, к сожалению, заканчивается время эфира, но большое спасибо вам за этот разговор. Уважаемые зрители, увидимся с вами завтра. До свидания и будьте свободны.

0: Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитирую «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Первая часть интервью учителя и видеографа Павла Таланкина журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. «Господин Никто против Путина» американского режиссера Дэвида Боренштейна и школьного педагога из Челябинской области Павла Таланкина в 2026 году получил награду «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». Картина рассказывает о военной пропаганде в российских учебных заведениях на примере школы номер 1 в Карабаше, где Таланкин работал учителем и в течение 2 лет снимал, как проходят разговоры о важном. Видео изначально не предназначалось для документальной картины. Его нужно было снимать для Министерства просвещения, которое требовало присылать отчеты о пропагандистских мероприятиях в стенах школы. Летом 2024 года Таланкин покинул Россию с отснятым в течение 2 лет материалом, после чего смонтировал работу совместно с американским режиссером Дэвидом Боренштейном. Премьера фильма состоялась 25 января 2025 года на американском фестивале независимого кино «Санденс», где он получил специальный приз жюри. 22 февраля на 79-й церемонии вручения премии Британской академии кино и телевизионных искусств «БАФТА» в Лондоне «Господин Никто против Путина» удостоился награды как лучший документальный фильм. 16 марта фильм получил «Оскар» Американской киноакадемии в категории «Лучшая документальная картина». Ведущий телеканала «Настоящее время» Алексей Александров встретился с Павлом Таланкиным в кинотеатре в Праге, где показывают его фильм, и поговорил о работе над документальной лентой, о жизни в Карабаше Челябинской области, об обстоятельствах отъезда из России, Оскаре в авоське и давлении со стороны властей.
5: Ты вообще привык к мысли о том, что сейчас люди в Европе, и не только в Европе, могут прийти в кинотеатр, посмотреть Спасибо. Фильм твой, парни из Карабаша Челябинской области?
6: Нет, я к этой мысли не был готов и не привык к ней до сих пор. Не во всех городах Европы его показывают. У нас нет дистрибьюции в Будапеште. Это очень плохо, потому что у нас был кинофестиваль. Мы были на кинофестивале в Венгрии. И вместо 2 показов было 8 показов фильма. И люди подходили и говорили, у нас скоро выборы, и нам важно показать ваш фильм нашим родным и близким, чтобы они пришли и посмотрели, что это такое.
5: А понятно, почему там нет дистрибуции? Потому понятно, что власти...
6: Конечно. Ну, я так думаю, что да. У нас с Штатами была проблема с дистрибьюцией. Даже так. У нас фильм-то вышел год назад, в январе. И после «Санденса» подошел один очень крупнейший игрок и сказал, что у вас замечательный фильм. И мне кажется, это оскаровский фильм. Я готов вас брать, я готов вас доводить до «Оскара». Чем смогу, тем помогу. Будем везде показывать, будем делать туры с фильмом по Штатам. А потом выиграл Трамп, и он сказал, опа, а я не знаю, как на это реагировать. У вас фильм с таким названием. Я беру самоотвод. И он от нас отказался. А он крупнейший игрок. Ну, и мы же понимаем, то, что там все на финансах замешано. И если крупнейший игрок слетает, то за ним посыпались все остальные. И мы год сидели без дистрибьюции. И в январе этого года, практически перед самым «Оскаром», мы нашли дистрибьютора.
5: Сейчас. Сколько кинотеатров показывают в Америке фильмы, а сколько вообще в мире?
6: Я знаю то, что он есть на платформах Apple TV, Google TV, Amazon TV, Amazon Prime. Я в этом не особо-то разбираюсь. И я знаю то, что перед «Оскаром» 4 недели подряд мы лидировали на Apple TV, вот, и обгоняли фильм «Мелани Трамп».
5: Сколько перед «Оскаром» вы проехали стран, ты считал?
6: Слушай, не так и много на самом деле. Я не во многих странах был. Я только вот недавно начал кататься. И не так много побывал, но часто. Часто в Нью-Йорке, часто в Лос-Анджелесе, часто в Лондоне.
5: Как выглядит график режиссера, создателя фильма, который вот-вот получит «Оскар»? Ну, то есть, как это можно описать?
6: Это очень плотный график. Эх, у меня телефона-то нет с собой, я бы вам сейчас календарь показал. Очень плотный график. Я настолько отлетал много, что, мне кажется, пилоты столько не летают, сколько я за последние полгода облетал. Причем достаточно долгие перелеты, трансатлантические, по 10 часов. Это сложно так. Вроде бы, ну, сиди, читай книжку, смотри кино какое-нибудь, что-нибудь жуй, но ничего не получается. Не читается, не смотрится, не слушается. Просто сидишь и не знаю, как сказать. Мне сложно даются перелеты. У меня еще зубы были сделаны неправильно. И, видимо, там оставался... Ну, GPT сказал так, что там оставался у тебя воздух. И им просто как шампанское открывается. Вот эти пломбы вылетают, ты сидишь и просто... Пфф. Когда давление меняется, у тебя летит пломба вместе с давлением. Смешно.
5: Прости за вопрос. Зубы сделаны в крабаше.
6: Именно. Мстят.
5: За неделю после «Оскара», буквально за одну неделю, во-первых, фильм запретили к распространению в России, и тебя в пятницу внесли в список иноагентов. Ты по поводу этого что чувствуешь?
6: Ну, то, что его запретили, окей. Но там все запрещают, и там все смотрят. Все, что запрещенное, там вызывает еще больше интереса. И на самом деле это прекрасная промоушен-компания. Лучше не придумаешь. Рекламные акции лучше не придумаешь. Там же еще было то, что они написали в ЮНЕСКО.
5: Они написали в «Оскаровский комитет», написал Фадеев, глава СПЧ.
6: Лучше рекламы не придумаешь. Ну, и это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, неприятно. Приятно то, что все-таки... И вопрос, почему спустя год? То есть они настолько в меня не верили, что запретили его только после «Оскара». Такой уровень недоверия, неверия, что это может случиться. Зря они в меня не верили, конечно. Да. Я бы уже после «Бафта» его запретил. Что они тянули.
5: Ты принес «Оскар»?
6: Да.
5: Но в эти выходные ты его осветил в Париже. Об этом написали. Объясни, зачем носить «Оскар» в православную церковь и освещать его?
6: Во-первых, потому что мне так захотелось, чтобы он был освещен. Я спросил у GPT, есть ли «Оскары», которые освещены. Он сказал, нет. Я потом спросил, вообще, возможно ли это. GPT сказал, да. То есть никаких запретов на это нет, ни со стороны церкви, ни со стороны киноакадемии. Ты волен с ним делать все, что хочешь. И в фильме есть фраза, где Путин говорит, что войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
3: Войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя.
6: Это он коряво цитирует Бисмарка, который сказал, войны выигрывают не полководцы, а школьные учителя и священники. Если на эту акцию смотреть как на перформанс, это прямое доказательство того, что он-то войну проиграет, потому что есть и учителя, которые против войны, есть и священники, которые против войны.
5: А как тоже это выглядело? То есть службу вел Уминский, правильно?
6: Да.
5: Он знал о том, что ты его принесешь?
6: Нет. Но закончилась служба, я к нему подошел, говорю, можно осветить? Говорит, а почему бы и нет? А у него там хор стоял. Он крикнул, у нас есть что-нибудь для освещения «Оскара»? Такие, нет. Я вот «Оскар» в авоське ношу. Кто поверит, что это настоящий «Оскар»? Потому что его так не носят. Возможно. Но если я ношу, значит, носит.
5: Ты, наверное, первый. Кстати, к нему выдают что-то, знаешь, типа...
6: Инструкцию. Как протирать.
5: Так.
6: А как за ним
5: ты
6: ухаживать?
5: Не
6: Нет, я не шучу. Как за ним ухаживать? Из чего он сделан? На каком он заводе распечатан?
5: Коробку?
6: Нет, коробку не выдают. Только Оскар и только инструкция. Но я забрал еще этот конверт.
5: Конверт?
6: Ну, который открывают во время церемонии. Я забрал на Бафте, а Дэвид забрал на Оскаре. Я говорю, нет, дружочек, это не для тебя. Выхватил у него из рук себе подмышку.
5: Ты был в Париже? А как ты его в аэропорту провозишь?
6: Ой, в аэропорту кладу в сумку среди вещей, там, в штаны заматываю какие-нибудь. И вот в Париже, когда вылетала, мы стояли с девчонками, со знакомыми. Я говорю, господи, я забыл из брюк размотать. Сейчас будет так неудобно, потому что они сканируют. Я говорю, смотри, сейчас моя сумка пойдет туда. А сумка полетела туда, и они ее там внимательно как-то рассматривали. Я не вижу, к сожалению, что там происходит в этот момент на экране. И он такой поворачивается ко мне и говорит, Оскар? Я говорю, Оскар. Why? Why not? Вот, и принесли сумку, я раскрыл, из этих барюк выматываю. Даю им, они хлопают, радуются, фотографируются. Почему бы нет?
5: А он, прости, он, ну, то есть он выглядит как золотой.
6: А он покрыт золотом.
5: Он покрыт золотом.
6: Он позолоченный.
5: Потому что я к чему? По таможенным правилам ты не можешь вывозить золото так просто.
6: Серьезно?
5: Ну, и, соответственно, если он. Я к тому, что они не спрашивают, что золотой он, не золотой, эти вопросы не задают.
6: Опа, я про это тоже не знал. А зачем вот вы мне про это рассказали? Я так свободно его возил, а теперь мне придется думать об этом.
5: Не, ну если он позолоченный, то никаких проблем. Потому что если он из чистого золота...
6: Нет, он позолоченный. На этой бумажке написано 24 карата. Я не знаю, золото считается в каратах? Но это самое золотое, что у меня есть. У меня нет больше золота никакого. Мне назвали название металла, которым он внутри сделан. Какой-то не бронза, а что-то посильнее бронзы. Я так не запомнил, говорю, бронза. Мой бронзовый просто позолочен.
5: Я какой вопрос я хотел задать, который у нас обсуждали в редакции. На самом Оскаре, когда ты говорил речь, ты говорил, что сейчас, в последние годы, вместо падающих звезд, во многих странах падают еще, ну, собственно, ракеты и дроны. Ну, я не знаю, знаешь ли ты, какая претензия возникла, например, вот у украинцев, которые твою речь видели. Они говорят, а почему он не назвал буквально Украину? Почему он не сказал слово «Украина»? Что ты можешь на это ответить?
6: Во-первых, что бы я ни сказал, на каком бы я языке ни сказал, все бы подверглось сомнениям и вопросам. Я вот это понял относительно недавно. Что бы я где-нибудь ни сделал, тут же появятся какие-то вопросы, какие-то сомнения со всех сторон. Абсолютно. И, отвечая на этот вопрос, все мои спичи, которые заготовлены заранее. Это, например, на Санденсе было так. Это было на Лизарке. Это было на Оскаре. Мне писали выпускники из Карабаша.
5: Ага.
6: Они написали текст. Он был гигантский. Вот. И затем я его показал переводчице уже во время самой церемонии. Она сказала, у нас всего 10 секунд. У нас всего 10 секунд. Потому что в каждой ветке есть определенное количество времени. Допустим, лучший режиссер там может бесконечно долго говорить. А документальное кино 45 секунд, по-моему, что ли, 40 ли. И это время поделилось на меня и на Дэвида пополам.
5: Угу.
6: То, что мое время говорить, оно делится еще напополам, потому что я с переводчиком. Вот, и у меня оставалось 10 секунд. И я на всю дорогу, пока мы сидели, мы сжимали текст. И она сидела, переживала очень сильно, как это переведется, как это... Она сильнее меня переживала, на самом деле, за все это. Вот. И мы его сжали так, чтобы суть осталась, то, что они сказали.
5: Просто показалось, что это, знаешь, эта история не только про... Мне так показалось из твоей речи, что как будто ты говорил в этот момент не только про Украину, но еще и, ну, не знаю, про Иран, про Израиль, про другие страны, где идут войны.
6: Да.
5: Так и было?
6: Но, видимо, они так посчитали важным сказать.
4: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Школьный учитель и видеограф Павел Таланкин отвечает на вопросы Алексея Александрова.
5: Я много смотрел отзывов в Фейсбуке о том, что пишут про фильм. Знаешь, какой главный вопрос у журналистов, вот у журналистского сообщества по поводу фильма?
6: Какой?
5: Почему он вывозил жесткие диски? Есть облака.
6: А кто это спрашивал, кто это писал? Какие журналисты?
5: Это буквально вопрос, который мы обсуждали за завтраком с коллегами. Все посмотрели фильм и говорят, а зачем его возить, если есть облака?
6: А ваши журналисты давно были в России?
5: Кто-то из них вообще не был никогда?
6: Не был никогда. Так вот, передайте своим журналистам то, что были введены санкции, и платежи не проходят. Угу. И оплатить Google облако из России просто невозможно. Конечно, я мог бы воспользоваться Mail.ru или Яндекс.Диском, но почему-то не хотелось. Да и скорость интернета. Мало того, что скорость интернета, так еще и то, что это все запрещено оплатить. Ты не можешь это оплатить. Но как по-другому-то? Ну, надо вывозить.
5: Смотри, еще один вопрос, который тоже возник у нас. В том моменте, когда ты рассказываешь про Берию в фильме, ты говоришь, что это отец ГУЛАГа и все такое, вы показываете вот такой кадр. Ну, во-первых, тут ГУЛАГ на английском написано.
6: Ага.
5: И
6: из фильма из какого?
5: Коллеги заметили, что это кадр из Muppet Show.
6: Да серьезно? А я не знал. Я же не сидел на монтаже.
5: Как это произошло?
6: Я не знаю. Слушайте, надо Дэвиду сказать об этом. Он, наверное, сам об этом сидит. Ничего не знает. Ух ты! Здорово! Ну, здорово. А есть фотографии ГУЛАГа такие?
5: Мне кажется, что фотография, на которой будет написано по-английски «ГУЛАГ», это, нет, в принципе, невозможно.
6: Ну да, да, а я же не знал. Ну я вижу, я на это внимания никого не обращаю. Мне достаточно вот этого всего, мне достаточно, что люди идут, что какие-то заборы, я на надпись внимания не обращал. Слушайте, какое интересное замечание. Откуда, с какого это шоу?
5: Из Muppet Show.
6: Я, серьезно, я не знал про это.
5: Ну то есть это, не знаю, ошибка или как ты сейчас этот сам трактуешь?
6: Я не знаю. Надо у Дэвида спросить, специально он это сделал или пошутил он так, или... Интересно. Да, давай позвоним Дэвиду, спросим. Это было про ГУЛАГ. Слушай, правда, интересно.
5: Ты удивительно, что ты не знал про это.
6: Я не знал про это, правда. Я даже внимания не обращал на этот кадр. Я на эти кадры как-то так. Мне главное, чтобы все хорошо выглядели в кадре. Я был там прям такой цензор всего этого вообще. Видимо, я вот на этих моментах я выключался отдохнуть. Потому что... Был кадр, где ребята там сидели, говорили что-нибудь, и какой-нибудь там тупырыш выдает. Я говорю, удалить. Этого не надо. Интересная история была с этими туалетами, конечно.
5: Так.
6: В кадр... Это на самом деле звуковая дорожка одна, видеоряд другой. И они сделали так, что я как будто бы захожу в туалет поговорить по телефону, и вот... И я это вижу и говорю, ребята, ну не про это же, ну стыдно, стыдно. Давайте убирайте. Это была пятница. Монтаж делали в Дании. Дания – такое государство, где ты не можешь остаться на работе после окончания твоего рабочего времени. Нельзя тебе. Угу. И монтажеры остались и удаляли все эти кадры, меняли там местами. Я же, в свою очередь, пошел домой. И вот суббота, воскресенье я... Хожу, думаю, почему бы и нет. Прихожу в понедельник, они мне показывают. Мы исправили ошибку, которую ты сказал, мы послушали твою рекомендацию. Я говорю, нет, ребят, верните все обратно. Пускай будет туалет. Страна научилась делать ракеты, но не может никак сделать школьникам туалеты. Перегородки хотя бы.
5: Ты знаешь, к какому еще кадру есть вопросы? Собственно, ты в фильме сидишь и показываешь свой кабинет, где висит бело-синий-белый флаг. Угу. Флаг антивоенных россиян, флаг без красного цвета. Не все поверили, что он у тебя там реально висел, потому что это уже была экстремистская символика в России признана или нет тогда?
6: Нет.
5: То есть висел?
6: Висел.
5: Руководство школы или кто-то, они знали, что это и что это значит?
6: Нет. Для них это белые полоски, синие линии. Они не знают, что это такое. Мне кажется, мэр знал, что это такое. Случилось однажды такое, что мэр зашел в мой кабинет и увидел это. И он вот так, оп, ну быстренько переключился. Там полным-полно всего понавешено. Ты же не будешь внимания обращать конкретно что-то на
5: после фильма? Что в школе происходит?
6: После фильма приехали ФСБшники и сказали, что фильма не было и нет. Человека не было и нет. Никак не комментировать фильм. А в этом году они его официально запретили через суд. Что же, я не знаю, Челябинский суд. Может, премию-то судья так захотела. Она вообще с кем-то советовалась, не советовалась. Как вы думаете? Это сверху было указание, либо она сама приняла такое решение с этим, с прокурором. А давай-ка запретим. Может, тебе премию дадут. Но я думаю, то, что это все-таки сверху спустили, потому что не понимаю, как это работает. Я просто не знаю. Я вообще не понимаю, о чем они там думают. Я иногда просто диву даешься от их действий. 74.ru написала о том, что в январе этого года написали пост о том, что мою мать со стыдом, с позором уволили из школы. Угу. Она мне звонит и говорит, я как раз в школе узнала, на работе, что я на этой работе больше не работаю. Она продолжает работать, работает до сих пор. То есть они об этом написали, что зачем им это надо было, я не понимаю. То есть Карабаш, 10 тысяч человек теперь не верят 74.ru. То есть они и раньше-то, может быть, кто-то не верили. А теперь есть основания этому не верить, потому что написано, что она там не работает, а она ходит на работу. И я маме своей могу бесконечно долго говорить о том, что не читай российскую прессу, там одно вранье. И вот оно, подтверждение. Зачем они это сделали? Или эти тоже зачем так сделали? Я не понимаю. Может быть, это журналистка антивоенных взглядов и на самом деле ненавидит Путина и специально так написала, чтобы зрителям донести, не читайте нас, мы все врем. То есть жители Карабаша знают, что 74.ru врет.
5: У мам все хорошо.
6: Да.
5: Это главное. Я хотел тебя спросить про вообще детство в Карабаше. Как это детство выглядит? Что ты там делал? Как ты проводил там, не знаю, лето? Что ты там делал зимой? Какие температуры там зимой?
6: Разные температуры. И зимой, и летом разные температуры. Летом может быть плюс 35, зимой минус 40-45. Особенно крещенские морозы вот эти вот прям трещат. Он же среди гор находится. И внутри город, пятиэтажки, частные домики. Бывали такие морозы, что люди топят печку, и дым не может подняться от печной трубы. И вот так вот облаком над всем Карабашом. И ты выходишь на балкон и прям чувствуешь, как кто-то там, в другом районе города, топит печь, потому что пахнет дровами, пахнет. Вот. Но и с заводом такая же штука. Завод дымит, и газ не может улететь, и он точно так же еще одним облачком сверху. Вот этот вот газ от теплоильного комбината.
5: То есть это буквально в воздухе висит все, что осталось от производства меди.
6: Да. Но сейчас это предупреждают горожан. А раньше никто никого не предупреждал. А сейчас предупреждают, пишут неблагоприятные метеорологические условия. Значит, мы все понимаем, если неблагоприятные условия, то газ будет. Ты идешь иногда и просто закрываешь нос, чтобы это все не вдыхать. Сколько там люди натерпелись всего этого безобразия, конечно, с экологической обстановкой, с платежами по коммунальной. Карабаш остается, лидирует в списках самых дорогих мест в Челябинской области, где люди платят за отопление. В самые холодные месяца приходит по 7, по 5 тысяч за отопление. Представляете? Зарплата 20. Это очень-очень большая сумма. Очень большая сумма. Тем более сейчас все увеличивается, нет никаких послаблений. Да и там была крупнейшая авария за последние несколько лет, недавно совершенно. В тот момент, когда мы узнали, что мы номинированы, и там была крупнейшая авария, люди сидели без отопления, без газа, без горячей воды несколько дней. А что это такое, когда у тебя на улице минус 40, и ты сидишь без отопления? Это значит, вода в стояке может замерзнуть, а потом, когда дадут отопление, это все резко лопнет. При этом, при всем, новость, может быть, была 2 года назад или 1,5 года назад начальник этой теплосети как-то его там вычислили, что он майнит. Занимается...
5: Крипто.
6: Крипто майнит. На отопительной ферме он занимается вот этим. То есть за счет налогоплательщиков он там майнит денежки себе, биткоины зарабатывает. Почитайте. Это очень удивительно.
5: Ты сказал про зарплату 20, я знаешь, что подумал? А вот этот историк, который у тебя в фильме, Абдульманов, у него тоже зарплата 20?
6: Я не знаю, он передо мной квиточком не трес.
5: Ну, я не знаю, какая примерно? Ты же понимаешь, сколько в школе зарабатывают люди? Сколько у тебя там зарплат будет?
6: После того, как ввели разговоры о важном, Путин подписал закон, что добавить еще по 5000 рублей тем, кто это говорит. Вот. А это делают в основном классные руководители. То есть у них было 5000 за классное руководство и плюс еще 5000 за то, что они ведут разговоры о важном. Но заработный фонд школы никто не увеличил. И поэтому директор забирала у одних и отдавала другим, потому что обязан это делать. И в конце моя зарплата скатилась до аванса в 5000 рублей, по-моему, что ли. И зарплата в 16000 рублей.
5: То есть, ну, буквально, ты был в категории, у которых директор забирал деньги.
6: Да.
5: А те, кто проводил разговоры о важном, получали
6: им
5: больше.
6: Да, им добавили. Потому что фонд заработный никто не увеличил. Путин сказал, дайте им еще по 5000 рублей. Но не сказал, откуда. Да. Это нам еще повезло, потому что у нас школа большая. Школы финансируются по количеству обучающихся. А те школы, которых по 200 обучающихся, по 400 обучающихся, там же вообще катастрофа. Абсолютно катастрофа.
4: Российский учитель и видеограф Павел Таланкин, получивший премию «Оскар» за фильм «Господин Никто против Путина», рассказывал журналисту настоящего времени Алексею Александрову о съемках, жизни в Чехии, где он поселился после эмиграции, и надеждах на возвращение в Россию. Большая часть постпродакшена фильма проходила в Праге. В записях музыки принял участие детский хор чешского радио, исполнивший школьные песни советских времен на русском языке. Из-за санкций авторы фильма не могли получить лицензию на оригиналы российских записей. Чешский продюсер ленты «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова в интервью «Радио Свобода» также поделилась своими мыслями после получения премии «Оскар».
7: Это очень необычное чувство, коктейль эмоций, в которых преобладает фантастическая радость. Я думаю, что мы еще в полной мере не осознаем, что произошло. Одновременно хочу сказать, что с самого начала мы не снимали этот фильм в надежде получить «Оскар». Эта награда – красивая вишенка на торте. Фильм возник благодаря, в первую очередь, решению Павла Таланкина. Он был готов рисковать всем, в том числе и своей жизнью, чтобы показать, какие чудовищные вещи происходят в России. Именно это, мне кажется, остается самым важным в свете происходящего. Награды, сначала «Бафта», теперь «Оскар», для нас важны в первую очередь потому, что фильм увидят новые зрители по всему миру, а его тема сегодня крайне важна и не оставляет людей равнодушными. Это очень хорошо.
4: Вы с Павлом Таланкиным связывались еще в процессе съемок. Команда помогала ему выбирать те кадры, которые для фильма важны. Не могли бы вы рассказать об этой части вашей работы?
8: Нас условила датская продюсентка Хеле Фабер.
7: К нам обратилась продюсер из Дании Хеле Фабер, которая работала над фильмом еще до нас. Она понимала, что если эта лента когда-нибудь и увидит свет, то самым важным будет заранее найти решение, как перевести Павла Таланкина из России в безопасное место. Хеле не понимала, что делать, и обратилась к нам, потому что мы были с ней знакомы, участвовали вместе в мастер-классах. Таким образом, наше участие в фильме поначалу было связано с тем, что нереально отважному человеку была нужна наша помощь. Мы понимали, что если и можем что-то сделать, так это помочь Паше уехать из России. Фильм в тот момент тоже был важен, но мы тогда совершенно не знали, чем все закончится. Лента создавалась еще в то время, когда Паша находился в России. Он посылал материал самыми разными способами режиссеру Дэвиду Баренштейну. И очень долго фильм снимали вот так удаленно, общаясь по шифрованным каналам. Дэвид в Дании просматривал материал и рассказывал Паше, как снимать, а Паша снимал все, что мог. Даже в процессе монтажа, когда Дэвид уже собирал фильм, Паша продолжал снимать. Это были многие месяцы работы.
8: Долгие месяцы работы.
4: Продюсер фильма «Господин Никто против Путина» Алжбета Караскова рассказывала о работе над документальной лентой, получившей премию «Оскар». следующем выпуске цикла «Настоящее время» на Радио Свобода вы услышите вторую часть интервью с Павлом Таланкиным. Послушать другие выпуски передачи можно на нашем сайте svoboda.org или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» в программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года.
3: Радио «Свобода», Прага. У микрофона Сергей Юринен. «Экслибрис» — еженедельное приложение к программе «Поверх барьеров».

В этом выпуске Фланнери О'Коннор к 70-летию со дня рождения американской писательницы. Впервые по-русски в переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Первой серо-голубая громада леса почти сливалась с небом, но сейчас лес был совершенно черен, а небо над ним мертвенно-бледным. «Вы слышали эту историю про искусственные роды?» – спросила миссис Причард. Девочка смотрела на миссис Причард и свою мать, стоявших под окном. Миссис Причард, скрестив руки на животе, стояла, прислонившись к трубе дымохода. Это была грузная женщина с остроконечным лицом и суетливыми глазками. Миссис Коуп, напротив, была маленькой, аккуратной, с большим круглым лицом и черными глазами, которые увеличивались призмами очков, так как будто она все время чему-то удивлялась. Сидя на корточках, она пропалывала клумбу возле дома. На обеих женщины были панамы, некогда одинаковые, но теперь та, что была на миссис Причард, выгорела и вытянулась, а на миссис Коуп оставалась накрахмаленной и ярко-зеленой. «Да, я читала про эту женщину», — сказала миссис Коуп. «Ее фамилия Брукинс, но в девичестве она была Причард, так что мы в родстве, она мне 7- или 8-юродная сестра». «Надо же», — пробормотала миссис Коуп, отшвыривая большой пучок травы. Она накидывалась на сорняки с такой яростью, словно их высадил сам дьявол, чтобы все изуродовать. «Раз она наша родственница, мне уж пришлось сходить посмотреть тело», — сказала миссис Причард, — «и ребенка тоже». Миссис Коуп промолчала. Она привыкла к таким историям. По ее словам, от них у нее истрепались нервы. Миссис Причард, напротив, готова была тащиться за 30 миль, только чтобы поглазеть на чужое несчастье. В таких случаях миссис Коуп всегда переводила разговор на что-нибудь приятное, но девочка замечала, что это раздражает миссис Причард. Девочке казалось, что бледное небо борется с крепостной стеной леса, хочет пробиться сквозь нее. Заросли за ближайшим к дому полем выглядели мешаниной серого и желтого. Миссис Коуп страшно боялась, как бы ее лес не сгорел. По вечерам, когда поднимался особенно сильный ветер, она говорила девочке: «Не дай Господь, начнется пожар, сегодня такой ветер». А девочка в ответ мычала, не отрываясь от книги, или же просто оставляла ее слова без внимания, слишком уж часто их слышала. Летом, когда они сидели по вечерам на крыльце, миссис Коуп говорила девочке, которая торопилась прочесть как можно больше, пока не стемнело: «Взгляни-ка на закат, он великолепен, ты должна встать и посмотреть». И девочка хмурилась и не отвечала, или же бросала взгляд туда, где за лужайкой и полями высилась серо-голубая громада, и продолжала читать, изредка бурча злобно: «Похоже на пожар, ты бы лучше принюхалась, не горит ли лес». В гробу она обнимала его, продолжала миссис Причард, но шум трактора, который негр Кальвер вел от Риги, заглушил ее слова. К трактору была прицеплена тележка, на которой, подпрыгивая, сидел еще один негр, его ноги плясали в футе от земли. Трактор двинулся мимо ворот, ведущих в поле, налево. Миссис Коу поглянулась и увидела, что трактор проезжает ворота, потому что негру было лень слезть и открыть их. Он собирается сделать такой крюк за ее счет. «Скажите ему, чтобы он остановился и подошел сюда», — крикнула она. Миссис Причард поднялась и замахала рукой, но негр сделал вид, что не замечает. Тогда она подошла к краю лужайки и завопила: «Слезай, говорят же тебе». Он слез и двинулся к ним, всем своим видом показывая, что очень торопится. На его белой шляпе виднелись разводы от пота, поля были опущены и закрывали его красноватые глаза. Стоя на коленях, миссис Коуп ткнула тяпкой в землю. «Почему ты не проехал в ворота?» – спросила она и, зажмурившись, поджала губы, желая показать, что готова к самому чудовищному ответу. «Иди-ка подними лопасти косилки», – сказала она, устало отводя взгляд. Ее негры были такими же вредными и безликими, как сорняки. Глаза, когда она их открыла, расширились, казалось, еще больше. «Подними тебе, говорят», — сказала она, указывая тяпкой через дорогу. Негр ушел. «Им на все наплевать», — сказала миссис Коуп. «У них ни за что нет ответственности. Благодарю Господа, что он меня еще щадит. А то это меня рано или поздно доконает». Еще как. Миссис Причард приходилось перекрикивать стрекот трактора. Негр открыл ворота, поднял косилку и выехал в поле. Шум стих. «Сама-то я не видела этой родильной штуковины», — миссис Причард перешла на обычный голос. Склонившись, миссис Коуп снова принялась яростно выдергивать траву.
«Нам есть за что благодарить Господа», — сказала она. «Каждый день нужно возносить благодарственную молитву. Вы делаете это?» «Да, мэм», — сказала миссис Причард, — «ведь она пролежала там 4 месяца, прежде чем умерла. Если бы я оказалась на ее месте, я бы вылезла, наверное. Как вы думаете?» «Каждый день я благодарю Господа», — сказала миссис Коуп, — «и думаю о том, что у нас есть». Она вздохнула. «А ведь у нас есть все». Она оглядела тучные пастбища и холмы, покрытые лесом, и тряхнула головой так, словно все это было бременем, которое она пытается сбросить. Миссис Причард тоже обвела взглядом угодья. «У меня есть только 4 больных зуба», — заметила она. «Вот и будьте благодарны, что не 5», — огрызнулась миссис Коуп, отшвырнув пучок сорной травы. «Или за то, что нас не уничтожил ураган. Я всегда нахожу то, за что можно принести благодарность». Миссис Причард взяла валявшуюся у стены мотыгу и накинулась на торчащий между 2 кирпичами дымохода кустик. «Не сомневаюсь, что вам это несложно», — в ее голосе послышалась презрительная нотка. «А подумать только об этих несчастных европейцах», — продолжала миссис Коуп, — «которых засаживают в телячьи вагоны и отправляют в Сибирь». «Боже праведный», — сказала она, — «мы должны целыми днями простаивать на коленях». «По крайней мере, если бы я была в родовспомогательном аппарате, я бы не стала этим заниматься», — сказала миссис Причард, почесывая концом мотыги голую лодыжку. «Даже этой несчастной женщине есть за что благодарить Господа», — сказала миссис Коуп. «Она может быть благодарна за то, что не умерла сразу». «Разумеется», — сказала миссис Коуп и указала тяпкой на миссис Причард. «Вот у меня одно из лучших хозяйств в округе. А как вы думаете, почему?» «Потому что я работаю, не покладая рук, чтобы спасти и сохранить это место». В такт своим словам она размахивала тяпкой. «Я свято блюду это место и не думаю о всяких несчастьях. Я принимаю беду как есть, если она приходит». «А если вдруг сразу обрушится много всего?» — начала миссис Причард. «Сразу ничего не обрушится», — отрезала миссис Коуп.

0: Девочке сверху было видно место, где грязный проселок выходит на шоссе. Она увидела, как там у ворот остановился грузовик, из него вылезли три мальчика и двинулись по грязно-розовой дороге. Они шли гуськом, средний раскачивался от тяжести черного толстенного чемодана. «Ну а если и случится, — сказала миссис Причард, — останется только воздеть руки к небу». Миссис Коуп не удостоила ее слова вниманием. Миссис Причард скрестила руки на груди и огляделась так, словно представляла, как все эти холмы начинают сплющиваться. Неподалеку показались трое мальчишек. «Взгляните-ка», — сказала она, — «кто бы это мог быть?» Опершись на руку, миссис Коуп обернулась. Направляющаяся к ним троица, казалось, намеревалась прошибить стену дома. Теперь впереди шел тот, что был с чемоданом. Фута за 4 от нее он остановился и поставил чемодан на землю. Все трое были похожи друг на друга, разве что средний, тот, что был с чемоданом, носил очки в серебряной оправе. Один его глаз слегка косил, так что казалось, будто он сразу смотрит в два разных места. На нем была пропотевшая майка с обесцветившимся истребителем, но его грудь была столь худа, что истребитель сполз чуть ли не на живот. Волосы слиплись от пота у него на лбу. На вид ему было лет 13. Два его спутника пронзительно таращили глаза. «Не знаю, помните ли вы меня, миссис Коуп?» – произнес он. «Лицо как будто знакомое», – пробормотала она, рассматривая его. «Ну-ка, ну-ка». «Мой отец у вас работал», – подсказал он. «Бойд?» — спросила она. «Твой отец был мистер Бойд, а сам ты И.С.» «Нет, я Павел, второй. Только я чуть-чуть вырос, а папаша мой помер. Помер уже». «Умер. Вот тебе на», — сказала миссис Коуп. Точно смерть была для нее чем-то необычайным. «Отчего?» Казалось, один глаз Павла крутится по двору, изучает дом, белую водонапорную башню за ним, курятники и поля, доходящие до леса. Второй глаз смотрел на миссис Коуп. «Умер во Флориде», — сказал Павел и стал пинать саквояж ногой. «Ну и ну», — пробормотала она и, помолчав, спросила. «А что твоя мать?» Снова поженилась. Он уставился на ботинок, которым пинал чемодан. Двое его спутников смотрели на нее бесстрастно. «И где вы теперь живете?» — спросила она. «В Атланте, в одном из этих, знаете, поселений». «Да, я понимаю», — сказала она, — «понимаю». Она повторила это еще раз, потом спросила, «А это что за мальчики?» и улыбнулась им. «Это Гарфилд Смит, а это Уте Харпер», — представил он сначала рослого, а затем меньшого мальчика. «Как поживаете, детки?» — сказала миссис Коуп. «Это миссис Причард. Мистер и миссис Причард сейчас работают у нас». Они проигнорировали миссис Причард, которая изучала их бисерными глазками. Казалось, они застыли, рассматривая миссис Коуп навечно. «Ну что ж, замечательно», — сказала она, взглянув на чемодан. «Очень мило, что вы решили повидать меня. Это и вправду очень мило». Взгляд Павла сжимал ее клещами. «Вернулся посмотреть, как у вас тут дела», — сказал он хрипло. «Вот что я вам скажу», — подал голос мальчик поменьше. «Все время, пока мы с ним, он твердит нам про тутошние места. Говорил, что тут чего только нету. Говорил, что тут лошади есть. Сказал, что лучшую часть жизни он провел здесь. Только об этом и твердил. Ни разу не затыкал глотку насчет этих мест», — промычал старший мальчик и вытер рукой нос, словно хотел заглушить свои слова. «Все время трепался насчет этих лошадей, что он катался тут», — продолжал меньший. «Он сказал, что нам разрешат на них кататься. Сказал, что тут есть одна лошадь, Джин». Миссис Коуп всегда опасалась, что найдется кто-нибудь, кто сможет причинить ущерб ее хозяйству и отнимет у нее нажитое. «Они не подкованы», — сказала она торопливо. «Была лошадь Джин, но умерла. Так что, я думаю, вы, мальчики, не сможете поездить на лошадях, потому что с вами может что-нибудь случиться. Это опасно». Она говорила очень быстро. Большой мальчик с негодующим звуком опустился на землю и стал выковыривать сор из подошвы своих кедов. Младший начал оглядываться по сторонам, а Павел молча сверлил ее взглядом. Минуту спустя меньшой сказал, «А знаете, леди, что он нам заявил однажды? Дескать, он хочет очутиться в этих местах после смерти». Поначалу миссис Коуп побледнела, затем покраснела, потом, когда она вдруг поняла, что дети хотят есть, странная гримаса перекосила ее лицо. «Они смотрят на нее так, потому что голодны. Оглядев их еще раз, она поспешно спросила, не хотят ли они чего-нибудь поесть. Они согласились, но выражение спокойного недовольства на их лицах не изменилось. Они смотрели на нее так, словно давали понять, что голод им не в новинку, но это не ее ума дело.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка наверху покраснела от волнения. Она стояла перед окном на коленях, осторожно выглядывая наружу. Миссис Коуп позвала мальчиков за собой. Для них были вынесены на улицу садовые скамейки. Миссис Причард двинулась за ней. Девочка перебралась из правой спальни в левую и посмотрела вниз. На улице стояли три скамеечки, а между двумя стволами орешника был натянут красный гамак. Девочка была толстой и бледной. Ей было 12 лет, она косила, а ее зубы стягивали металлические скрепки. Она устроилась у окна. Мальчики обошли дом. Старший прыгнул в гамак и раскурил окурок. Меньшой развалился на траве, подложил саквояж себе под голову, а Павел пристроился на краешке скамейки и стал жадно разглядывать все вокруг. Девочка услышала голоса матери и миссис Причард на кухне. Она встала, вышла в коридор и перегнулась через лестничные перила. Ноги миссис Коуп и миссис Причард стояли друг против друга. «Бедные ребятки голодны», — прочувственно сказала миссис Коуп. «Вы обратили внимание на саквояж?» — спросила миссис Причард. «Что, если они вздумают здесь остаться на ночь?» Миссис Коуп ахнула. «Я не могу позволить, чтобы три молодых человека остались здесь в одном доме со мной и Салли Вирджинии», — сказала она. «Я думаю, они уйдут, когда я их накормлю». «Я только хотела сказать про этот саквояж», — заметила миссис Причард. Девочка поспешила обратно к окну. Засунув сигарету в зубы и заложив ладони под голову, старший мальчик раскачивался в гамаке. Когда миссис Коуп с тарелкой печенья показалась из-за угла, он быстро выплюнул окурок. Она резко остановилась, словно обнаружив у своих ног змею. «Эшфилд», — сказала она, — «подними, будь любезен, я боюсь пожара». «Гарфилд», — возмущенно крикнул меньшой, — «Гарфилд». Старший мальчик безмолвно поднялся, подобрал окурок, сунул его в карман и застыл, разглядывая вытатуированное сердце на своей руке. Появилась миссис Причард. За горлышки она принесла три бутылки Кока-Колы и раздала их мальчикам. «Я все помню насчет этих мест», — сказал Павел, созерцая содержимое своей бутылки. «А куда вы направляетесь?» — миссис Коуп установила тарелку печенья на ручке скамейки. Он посмотрел на печенье, но не взял ничего. «Я помню, была одна Джин, а еще был Джордж. Мы уехали во Флориду, и мой папаша, знаете, помер, а потом мы двинули к моей сестрице, а потом моя мамаша поженилась, знаете, так что вот мы теперь здесь». «Тут вот печенье», — миссис Коуп устроилась на скамейке напротив. Ему не нравилось в Атланте. Меньшой мальчик поднялся и нехотя потянулся за печеньем. «Ему ничего не нравится, кроме вот этого места». «Ну и выделывал он штуки, леди, скажу я вам. Мы тут как-то играли в мяч, так он бросил играть и говорит: «Черт возьми, была бы у меня лошадь Джин, я бы все послал к черту, чтобы покататься на ней». «Я уверена, что Павел не мог сказать так грубо. Правда же, Павел?» — сказала миссис Коуп. «Нет, мэм», — ответил он, глядя в бок, словно прислушиваясь к лошадям в поле. «Нет, не нравится мне такое печенье». С этими словами меньшой мальчик бросил недоеденное обратно и встал. Миссис Коуп заерзала на скамейке. «Значит, вы, мальчики, живете в этих милых поселениях?» — сказала она. «Где твой дом можно отличить только по запаху?» — отозвался меньшой. «Они четырехэтажные, а всего их 10, один за другим. Пойдем смотреть лошадей». Павел перевел цепкий взгляд на миссис Коуп. «Мы хотели бы переночевать в каком-нибудь сарае», — сказал он. «Мой дядя довез нас на своем грузовичке, а завтра утром он за нами заедет». Миссис Коуп поперхнулась, а девочка в окне подумала: «Сейчас она взлетит со скамейки и врежется в дерево». «Боюсь, это невозможно», — сказала она наконец, резко поднимаясь с места. «В сараях полно соломы, и вы можете поджечь ее сигаретой». «Мы не будем курить», — сказал Павел. «Боюсь, что вы все равно не сможете провести здесь ночь», — она повторила, словно пыталась вежливо объясниться с бандитом. «Ладно, мы устроимся в лесу», — сказал меньшой мальчик. «Мы взяли с собой одеяло. Это вот они в саквояже. Пошли». «В лесу?» — сказала она. «Ну нет. В моем лесу сейчас очень сухо. Я не могу позволить, чтобы там курили. Вы можете устроиться в поле, вот здесь у дома, где нет деревьев». «Где она сможет не спускать с вас глаз», — сказала девочка вполголоса. «В ее лесу», — пробормотал старший мальчик, вылезая из гамака. «Мы ляжем в поле», — сказал Павел, не глядя на нее. Его спутники уже двинулись, он поспешил за ними. Женщины остались сидеть рядом с черным саквояжем.
«Даже спасибо не сказали», — заметила миссис Причард. «Они только поиграли с тем, что мы дали им поесть», — с горечью сказала миссис Коуп. Миссис Причард заметила, что, может быть, они предпочитают крепкие напитки. «Но они действительно выглядели голодными», — сказала миссис Коуп. К вечеру мальчики появились из леса, грязные и потные, подошли к заднему крыльцу и попросили воды. Они не просили поесть, но миссис Коуп была уверена, что они хотят. «У меня есть холодная цесарка», — сказала она. «Как мальчики, хотите, я дам вам мясо и бутербродов?» «Я не стану есть лысую птицу», — сказал меньшой мальчик. «Я бы съел курицы или индейки, но не цесарки». «Ее даже собаки не едят», — сказал старший. Он снял рубашку и повязал ее вокруг пояса, так что она болталась сзади хвостом. Миссис Коуп избегала смотреть на него. На руке у меньшого мальчика был порез. «Вы ведь не станете кататься на лошадях, раз я вам не разрешаю, а?» — спросила миссис Коуп с подозрением, и они в один голос ответили: «Нет, мэм». Так в деревенских церквах хором повторяют «Аминь». Она вошла в дом приготовить бутербродов и стала из кухни расспрашивать их, кто их родители и сколько у них братьев и сестер, и где те учатся. Они отвечали коротко и односложно, пихая друг друга и посмеиваясь, словно ее вопросы таили какой-то скрытый смысл. «А кто у вас преподает, мужчины или женщины?» – спрашивала она. «И те, и другие, а иной раз и вовсе не разберешь», – рявкнул старший мальчик. «А твоя мать работает, Павел?» – спросила она поспешно. «Она спрашивает, работает ли твоя мать?» – взвизгнул меньшой. «Он прям-таки ошалел от этих лошадей. Его мать, она работает на фабрике и оставляет его следить за малышами, но он не очень-то усердствует. Скажу вам, леди, он как-то засунул

«Нам есть за что благодарить Господа», – внезапно сказала миссис Коуп печально изумленным голосом. «А вы, мальчики, благодарите перед сном Господа за то, что Он сделал для вас. Благодарите Его за все». Ее слова привели их в замешательство. Они кусали бутерброды так, словно те стали безвкусными. «Так как же?» – настаивала она. Они застыли, как воры, и жевали безмолвно. «По крайней мере, я это делаю», — закончила она, повернулась и вошла в дом, и девочка сверху видела, как они вздохнули облегченно. Старший переступал с ноги на ногу, словно выбираясь из капкана. Солнце пылало пронзительно, казалось, сейчас все вспыхнет. Белая водонапорная башня отсвечивала розовым, а трава неестественно позеленела, словно стала стеклянной. Девочка внезапно высунулась из окна, скосив глаза и далеко высунув язык, и захрипела так, будто сейчас ее вытошнит. Большой мальчик поднял глаза и уставился на нее. «Боже мой!» – пробормотал он. «Еще одна баба!» Девочка отпрянула от окна и застыла, прижавшись к стене, прерывисто дыша, так, словно ее ударили по лицу, и она не может понять, кто это сделал. Как только они ушли с крыльца, она пошла на кухню, где миссис Коуп мыла посуду. «Если мне попадется этот высокий мальчишка, я из него дух выбью», — сказала девочка. «Держись подальше от этих ребят», — миссис Коуп резко обернулась. «Леди, не должны ни из кого выбивать дух. Держись от них подальше. Утром они уедут».

Но утром они не уехали. Когда после завтрака миссис Коуп вышла на крыльцо, она увидела, как они, собравшись у черного хода, принюхиваются к запаху бекона. «Эй, мальчики», — сказала она, — «я думала, вы выйдете встречать дядю». На ее лице было то же выражение усталой горечи, что и накануне, но сегодня она чувствовала себя обманутой. Старший мальчик мгновенно отвернулся, а меньшой присел на корточки и начал возиться в песке. «Нет, мы не пошли», — сказал Павел. Старший мальчик слегка обернулся к ней и изрек: «Нам от вас ничего не нужно». Он не видел, как расширились ее глаза, но не мог не заметить значительную паузу. Помолчав, она сказала изменившимся голосом: «Не хотите ли, мальчики, позавтракать?» «У нас с собой много еды», — сказал старший мальчик. «Нам от вас ничего не надо». Она перевела взгляд на Павла. Его худое, бледное лицо было обращено к ней, но, казалось, он смотрит сквозь нее. «Вы ведь знаете, мальчики, что я вам рада», — сказала она, — «но я надеюсь, что вы будете вести себя как следует. Я надеюсь, что вы будете вести себя по-джентльменски». Они стояли, глядя в разные стороны, словно ожидая, когда она уйдет. «В конце концов», — сказала она неожиданно резко, — «это моя территория». Старший мальчик неразборчиво хмыкнул, и они все повернулись и пошли, оставив ее стоять с ошеломленным видом, таким, будто среди ночи ее выхватил луч прожектора. Вскоре вышла миссис Причард и встала в проеме двери, прислонившись к косяку. «Полагаю, вы знаете, что они вчера весь день катались на лошадях», — сказала она. «Украли из конюшни уздечку и катались. Холлис их видел. Вчера он выгнал их из амбара в 9 часов, а сегодня утром выгнал их из молочной. Они были все перемазаны в молоке, будто пили прямо из бидонов». «Какой ужас!» Опустив руки, миссис Коуп застыла у раковины. «Какой ужас!» С тем же выражением лица она давеча выпалывала сорняки. «С ними никак не справиться», — сказала миссис Причард. «Самое разумное — оставить их здесь на неделю, покуда не начнутся занятия в школе. Раз уж они решили устроить себе каникулы в деревне, остается только опустить руки». «Нет, я не опущу руки», — сказала миссис Коуп. «Скажите мистеру Причарду, чтобы он загнал лошадей обратно». «Он их уже загнал. Только вы не равняйте 13-летнего мальчишку и мужчину вдвое».

0: его старше. Никогда не скажешь, что взбредет мальчишке в голову. Никогда не знаешь, где он сейчас носится. Утром Холлис видел их за бычьим загоном, и старший спросил его, можно ли тут где-нибудь помыться. А Холлис сказал, что тут ничего нету, и что вы не хотите, чтобы в вашем лесу бросали окурки. А тот сказал, это не ее лес. А Холлис сказал, что ваш. А младший сказал, слушай ты, эти леса боженькины, и сама она тоже егонная. А тот, что в очках, сказал, на вроде как она и небом над этим местом владеет. А меньшой сказал, есть у нее небеса, да нету аэроплана, чтобы туда взлететь. А старший сказал, дескать, он не видел места, где столько чокнутых баб. А Холлис и не стал с ними дальше разговаривать и пошел во свояси. «Я пойду скажу им, что они могут уехать на молочном фургоне». Миссис Коуп вышла, оставив на кухне миссис Причард и девочку. «Послушайте, — сказала девочка, — я могу вышвырнуть их отсюда куда проще». «Вот как?» — пробормотала миссис Причард, насмешливо на нее глядя. «Это как же?» Девочка стиснула кулаки и оскалилась, словно собираясь на кого-то наброситься. «Они сами уберутся», — сказала она довольным тоном. Потом она вернулась к окну верхней комнаты и увидела, как ее мать отходит от мальчишек, которые, расположившись у водонапорной башни, поедали что-то из коробки для печенья. Она услышала, как ее мать подходит к кухне и говорит. «Они сказали, что уедут на молочном фургоне, и вроде они не голодные, у них много еды в саквояже». «Небось, тоже сперли», — сказала миссис Причард.
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».
0: Когда приехал молочный фургон, мальчишки куда-то исчезли, но как только он отъехал, они высунулись из прорехи в крыше телятника. «Ну как вам это нравится?» — сказала миссис Коуп, стоявшая у одного из окон второго этажа. «Это не потому, что я им чем-то навредила. Это их собственное отношение». «Тебе никогда ничьё отношение не нравилось», — сказала девочка. «Я пойду и скажу им, чтобы они сматывались немедленно». «Ты к ним и близко не подойдёшь. Ясно тебе?» — сказала миссис Коуп. «Почему?» — спросила девочка. «Я сама пойду и научу их уму-разуму». Девочка устроилась у окна и вскоре увидела высвеченную солнцем зеленую шляпу. Ее мать двигалась к телятнику. Мальчишки тут же исчезли, старший выскочил наружу, остальные за ним и бросились на утек. Появилась миссис Причард, и женщины побежали к рощице, где только что скрылись мальчишки. Их шляпы исчезли среди деревьев, а из рощи выскочили беглецы и, перебежав через поле, скрылись в лесу. Когда миссис Коуп и миссис Причард выбрались в поле, там уже никого не было, и им пришлось вернуться обратно. Как только миссис Коуп вошла в дом, за ней прибежала с криком миссис Причард. «Они выпустили быка!» – визжала она. «Выпустили быка!» Черный бык действительно плавно и лениво гнался за ней. По пятам за ним, шипя, двигались четыре гусыни. Бык был непокладист, и миссис Причард и двум неграм потребовалось полчаса, чтобы загнать его обратно в хлев. Поскольку все мужчины возились с быком, мальчики беспрепятственно выпустили бензин из трех тракторов и снова скрылись в лесу. На висках миссис Коуп вздулись голубые жилки, и миссис Причард с удовольствием отметила это. «Ну что, как я и говорила, ничего не поделаешь».

Миссис Коуп поспешно ела обед, даже не заметив, что не сняла шляпу. Заслышав малейший шум, она вскакивала. Сразу после обеда миссис Причард вышла во двор и сказала: «Ну что, хотите вы знать, где они сейчас?» И улыбнулась с радостно всеведущим видом. «Ну так где же?» — спросила миссис Коуп, переходя в состояние боевой готовности. «А вон на дороге швыряют камни в ваш почтовый ящик», — сказала миссис Причард, довольно развалившаяся в дверном проеме. «Пытаются сшибить его со стойки». «В машину», — приказала миссис Коуп. Девочка села с ними, и они выехали на дорогу. Мальчики сидели на обочине, швыряя камни в почтовый ящик. Миссис Коуп остановила машину и выглянула из окна. Они смотрели на нее, словно видели впервые. Старший — пристально и угрюмо, младший — прищурившись, глаза Павла разбегались над потертым истребителем на майке. «Павел», — начала она, — «я уверена, что твоя мать была бы возмущена, если бы узнала, как ты себя ведешь». Она сделала паузу, ожидая эффекта. Казалось, его лицо дрогнуло, но он продолжал безучастно смотреть сквозь нее. «Я терпела все это довольно долго», — сказала она. «Я хотела обойтись с вами вежливо. Разве я была неприветлива к вам, мальчики?» Напротив нее сидели три статуи, и лишь большая заговорила. «Мы даже не на вашей стороне дороги, леди». «Ничего вы с ними не поделаете», — громко прошипела миссис Причард. Девочка сидела на заднем сиденье с краю. У нее был яростный, оскорбленный вид, но она вжалась в сиденье так, что в окно ее не было заметно. Миссис Коуп говорила медленно, четко выговаривая каждое слово. «По-моему, я была приветлива с вами, мальчики. Я два раза вас накормила. Сейчас я еду в город, и если на обратном пути застану вас здесь, позову шерифа». С этими словами она тронула машину. Девочка, быстро обернувшись к заднему окну, увидела, что они не пошевелились, даже не посмотрели вслед. «Вы только их разозлили», — сказала миссис Причард, «и совершенно неясно, что они собираются делать». «К тому времени, когда мы вернемся, их уже не будет», — ответила миссис Коуп. Миссис Причард не выносила, когда напряжение событий падало и сама нагнетала тревогу. «Я знала одного мужчину», — сказала она, — «так его жену отравил ребенок, которого она приютила по доброте душевной». Когда они возвращались из города, мальчиков на дороге не было, и она заметила: «Мне куда больше нравится видеть их, когда они перед тобой, всегда знаешь, что они делают». «Ерунда», — буркнула миссис Коуп, — «я их припугнула, и теперь мы можем спокойно о них забыть». «Я-то их не забуду», — сказала миссис Причард. «Не удивлюсь, если в ихнем чемодане ружье». Миссис Коуп гордилась, что не попадается на удочку миссис Причард. Знаки и предзнаменования, которые всюду видела миссис Причард, миссис Коуп считала признаками разыгравшегося воображения. Но сегодня ее нервы были настолько напряжены, что она лишь отрезала: «Ну, с этим покончено. Мальчишки ушли, все в порядке». «Ну что ж, поживем, увидим», — сказала миссис Причард.

вечером все было тихо, но за ужином миссис Причард сообщила, что слышала зловещий смех из кустов возле телятника. Это был злорадный, полный тайного смысла смех, и она сказала, что отчетливо слышала его 3 раза. «Я вот ничего не слышала», — сказала миссис Коуп. «Я думаю, они нанесут удар, как только стемнеет», — сказала миссис Причард. Миссис Коуп и девочка просидели на крыльце до 10 вечера, но ничего не произошло. Поквакивали древесные лягушки, да и изредка кричал из темноты козадой. «Они ушли», — сказала миссис Коуп, бедняжки. И она стала объяснять девочке, что им постоянно нужно благодарить Господа, потому что они могли бы жить в поселении, или быть неграми, или сидеть в родовспомогательном аппарате, либо могли быть европейцами, которых возят в телячьих вагонах. И она восторженным голосом начала молиться, но девочка, прислушиваясь к какому-то шороху в темноте, не внимала ей.

0: На следующее утро по-прежнему не было ничего подозрительного. Лес высился голубым гранитным бастионом. Ночью дул ветер, и солнце встало бледно-золотым. Наступала осень. Даже небольшие перемены погоды заставляли миссис Коуп благодарить Господа, но смена времен года всегда вселяла в нее опасение, что ее покинет удача. Как бывало нередко, когда одно дело завершено и предстоит заняться следующим, миссис Коуп обратила внимание на девочку, которая нацепила поверх юбки бриджи, на голову надела мягкую мужскую шляпу и вооружилась двумя пистолетами, запихнув их в декоративную кобуру. Шляпа была очень узкой, и, казалось, от этого кровь прилила к ее щекам. Миссис Коуп смотрела на девочку с трагическим выражением. «Почему ты все время корчишь из себя идиотку?» — спросила она. «Что, на войну собралась? Когда же ты, наконец, вырастешь? Что с тобой творится? Смотрю на тебя, и просто выть хочется. Порой кажется, что ты дочь миссис Причард». «Оставь меня в покое!» — раздраженно пискнула девочка. «Оставь меня в покое! Оставь меня! Я не твоя дочь!» И она побежала к лесу, вытянув шею и зажав в руках по пистолету, будто преследуя невидимого врага. Миссис Причард вышла на улицу. Настроение у нее было хмурое, потому что ничего страшного сказать было нельзя. «Кошмарно себя чувствую», — заявила она, держась за щеку. «Проклятые зубы, каждый как раскаленный».
1: «Экслибрис. Впервые по-русски». В переводе и чтении Дмитрия Волчика рассказ американской писательницы Фланнери О'Коннор «В круге огня».

Девочка кралась по лесу, заставляя палую листву зловеще звучать под ногами. Солнце поднялось выше и стало лишь белой дырой, чем-то вроде щели, через которую ветер мог убежать в небо, еще более темное, чем он сам. «Я поймаю вас», — бормотала девочка, — «я вас поймаю одного за другим и разнесу в пух и прах. Выходите! Выходите!» Она прицелилась в группу сосен раза в четыре выше ее. Бормоча и пыхтя, она пошла дальше, внезапно наводя пистолет на какую-нибудь безобидную ветку. Время от времени она останавливалась выдернуть вцепившуюся в рубашку колючку, приговаривая: «Оставь меня в покое, говорю тебе, оставь меня!» Щелкала курком и пробиралась дальше. Вскоре она присела на пень передохнуть. Но даже сейчас ее ноги беспокойно двигались, словно она пыталась вдавить кого-то каблуком в землю. Внезапно девочка услышала смех. Она подскочила, по ее телу забегали мурашки. Смех повторился. Потом она услышала плеск и замешкалась, не зная, в какую сторону бежать. Она находилась в двух шагах от лужайки, где пасли коров. Стараясь ступать бесшумно, девочка выбралась на опушку и тут же заметила мальчишек. В 20 футах от нее они плескались в котловане, где мыли коров. Их одежда была сложена за чемоданом в недосягаемости воды, которая выплескивалась через край котлована. Большой мальчик стоял, а меньший пытался взобраться ему на плечи. Павел сидел в воде, глядя прямо перед собой. Его очки были забрызганы. На своих товарищей он не обращал внимания. Деревья, должно быть, казались зелеными водопадами сквозь мокрые стекла его очков. Девочка притаилась за сосной, прижавшись щекой к стволу. «Вот бы всегда здесь жить!» — закричал меньшой мальчик, взобравшись большому на плечи. «Черт возьми, и я бы не прочь!» — выпалил тот и подпрыгнул, пытаясь скинуть свою ношу. Павел сидел неподвижно, и по его лицу нельзя было сказать, слышит он своих спутников или нет. С застывшим взглядом он был похож на поднявшегося из гроба мертвеца. «Если бы все здесь исчезло, — сказал он, — мы бы и не вспоминали об этом». «Слушайте», — сказал старший мальчик, медленно приседая в воде. Малыш все еще сидел на его плечах. «Это все никому не принадлежит». «Это все наше», — сказал меньшой. Девочка не шелохнулась. Павел внезапно выскочил из воды и стал носиться по лужайке. Когда он снова подбежал к котловану, те двое тоже выскочили и погнались за ним. Солнце сверкало на их мокрых телах. Старший мальчик выбился вперед и теперь возглавлял бегущих. Они два раза обежали лужайку и в конце концов свалились возле своей одежды, тяжело дыша. «Знаете, что бы я сделал здесь, будь у меня возможность?» — сказал старший мальчик хрипло. «Что же?» — приподнялся меньшой. «Я бы построил здесь большую автостоянку или что-нибудь вроде этого», — сказал тот. Они стали одеваться. Солнце блестело в стеклах очков Павла, скрывая его глаза. «Я знаю, что нужно сделать», — сказал он, вытащил что-то из кармана и протянул им. С минуту они рассматривали его ладонь. Затем, не сказав ни слова, Павел поднял саквояж, и они двинулись в лес, пройдя в 10 футах от девочки, на щеке которой остался розовый отпечаток сосновой коры. С изумлением она наблюдала, как, остановившись, они собрали все спички, которые у них были, и принялись добывать огонь. Постепенно между ними и девочкой вытянулась узкая полоска огня, и они прыгали и улюлюкали, глядя, как пламя добирается до ближайших деревьев. Ветер раздувал огонь, и вскоре мальчишки исчезли в дыму, визжа. Девочка повернулась и попыталась было бежать, но ноги ее словно наполнились свинцом, и она еще какое-то время стояла, преисполненная совершенно незнакомой, отчаянной горечи. А потом бросилась на утек. Миссис Коуп и миссис Причард работали в поле за Ригой, когда миссис Коуп увидела дым над лесом. Она вскрикнула, и миссис Причард указала на дорогу, по которой неслась девочка, причитая: «Мама, мама, они хотят выстроить здесь стоянку для автомобилей». Миссис Коуп принялась созывать негров, а миссис Причард, крича, побежала по дороге. Мистер Причард вышел из хлева, двое негров бросили работу и направились к миссис Коуп. «Скорее же, скорее!» — кричала она. «Надо потушить!» Они прошли мимо, не удостоив ее взглядом, и не спеша двинулись к лесу.
Она побежала за ними, крича: «Скорее, скорее! Вы что, не видите?» «Успеется», — сказал Кальвер, и они не прибавили шагу. Девочка подошла к матери и посмотрела ей в лицо, словно видела его впервые. Она различила на нем печать той же самой горечи, что охватила и ее саму, но лицо матери было старше и, казалось, могло принадлежать кому угодно — негру, европейцу или самому Павлу. Девочка быстро отвела глаза и увидела, как за фигурами негров быстро растет и ширится столб дыма в гранитной стене леса. Она напрягла слух и смогла различить далекие дикие вопли радости, словно пророки плясали в огненной печи, в круге, который ангел расчистил для них.

«Боги огня». Рассказ Фланнери О'Коннор перевел с английского и читал Дмитрий Волчек. Музыка Иоганн Себастьян Бах «Страсти по Иоанну». Продюсер Андрей Амочкин. Еженедельная программа «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.

0: «Золотой запас свободы». Впервые по-русски. Фланнери О'Коннор в приложении к «Поверх барьеров» программе Сергея Юринена «Экслибрис». Эфир 10 сентября 1995 года. Как это было четверть века назад, вспоминает Ярослав Шимов.
1: Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего, в силу привычки, практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы «О конце истории» представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
0: Голоса и темы 20 века на архивных пленках. Программы подбирает и ведет Иван Толстой.
2: Каким вам представляется будущее России?
3: В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
4: Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
5: Ну, России не привыкать быть
3: в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
5: Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну ничего, солнце светит, прорвемся.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Марина Ефимова была человеком активной доброжелательности. Улыбнуться без всякой фальши, найти слово для уставшего, похвалить без лукавства, сохранить надежду на успех и непременно поделиться смешным случаем из череды собственных неудач. В одной из радиопрограмм она рассказывала о существующем в Калифорнии заведении с почти пародийным названием «Институт выздоровления от горя». Если такой в самом деле был, Марина заслуживала в нем место главврача. Она гениальный психотерапевт. После любой ее передачи ваши легкие вырастали в объеме, люди казались не такими уж противными, и вы ощущали инъекцию мудрости и великодушия. Достигалось это без прямоговорения, одними примерами и умной драматургии. Секрет был в писательском даре. «У женщины, — говорит Виктор Шкловский, — есть любовь, поэтому она любит». У Марины всегда была любовь. Она хотела влюбляться в жизнь, в людей, в явления. И влюблялась. Во всем искала не просто положительное, но вдохновляющее своим благородным примером. Не бралась за скучное и ненужное. В ее постоянной приподнятости жила непременная скромность. Вы могли и не догадаться, что она пишет. Никогда не вещала, не делала вдохновенно задумчивого лица, не привлекала к себе искусственного внимания и не позиционировала себя как писателя. Такой писатель, такая писательница много лет готовила передачи для «Радио Свобода». Мы рады, что она согласилась для нас написать свои воспоминания. Теперь это наш золотой фонд.
1: Когда в 1966 году я попала в детскую редакцию Ленинградского радио в качестве внештатного сотрудника, я была уверена, что радио уже давным-давно никто не слушает. Между тем, огромный дом Ленинградского радио находился в самом сердце Питера, на Манежной площади, в двух шагах от Невского проспекта. По рекомендации Игоря, детские вещи которого иногда читались и ставились на радио, меня приняла под свое покровительство глава детской редакции, мягкая интеллигентная дама Ирина Александровна. Мне поручили делать передачу о районах Ленинграда, о том, что в каждом из них интересно детям и подросткам. Народ на радио был загадочным. Ходила, например, по коридорам пара. Словно из фильмов «Антониони», Моника Витти и Ален Делон. Стройные, элегантные, с красивыми гордыми лицами. Оказались сотрудниками отдела «Лениниане». Когда они величественно скрывались за дверью своей редакции, мне казалось, что там они преображаются, как золушки в двух заморашек, и только тогда начинают, утирая рукавами носы, нести в микрофон свою пропагандистскую ахинею. От других странных персонажей я непосредственно зависела. Одним был директор, чрезвычайно молчаливый человек. В его внешности удивительной была какая-то стертость лица при огромном росте и мужественном сложении. Он сам возглавил довольно многочисленную комиссию, которая прослушала мою первую передачу про театр юного зрителя. После прослушивания один член комиссии сразу сказал: «Передача, конечно, веселая, но недопустимо, чтобы дети в ней ни разу не упомянули роль партии и правительства в создании их счастливого детства». У моей славной покровительницы лицо пошло красными пятнами, но она ничего не сказала. И я с беспечностью внештатника попросила разрешения объяснить мою тактику. Представьте, что вы приезжаете на родительский день в пионерлагерь навестить ребенка. И видите, что дети стоят смирно с плакатом «Спасибо, родители, за наше счастливое детство». Вам станет не по себе. А вот если ваш ребенок промчится мимо вас в разгар игры, мимолетом чмокнет, крикнет: «Ой, мам, пап, сейчас мы только доиграем», то у вас не будет никакого сомнения в том, что ваш ребенок счастлив. На этом ощущении я и пыталась строить передачу. Все молчали, одна демагогия легнула другую. А директор, постучав пальцами по столу, подвинул к себе текст, поставил подпись и молча протянул папку Ирине Александровне. На радостях та спросила у него: «А вам самому разве не было интересно?» И вдруг директор поднял на нее глаза, несчастнее которых я не видела, и спокойно сказал: «А мне вообще ничего не интересно».
0: Марина Ефимова. Воспоминания, прочитанные на свободе. Слушайте главы мемуарной книги на нашем сайте свобода.орг.
2: Говорит Радио Свобода. Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
3: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
2: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Вообще говоря, перманентная война и бой. Конечно, это рассматривается как политика. Вот это ерунда, что спорт не политики.
5: Успехи на спортивном поле боя. Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Российского олимпийского комитета.
6: Мы хотели, чтобы все спортсмены имели возможность участвовать в Олимпийских играх и не нести ответственность за действия своих правительств.
5: Олимпийский комитет России отменил захваченные Россией украинские регионы. На что пришлось пойти властям в их спорте с Международным олимпийским движением. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Спорт вне политики – это ерунда. Я тут могу только согласиться с Михаилом Дегтяревым. Он министр спорта и России и глава Олимпийского комитета России. И российским же властям пришлось отказаться от большей части оккупированных территорий Украины. Звучит немножко странно, но это в рамках спортивного права. Еще до игр в Милане, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом, Дегтярев давал интервью проекту «Центральный канал» на ВК-видео, где довольно откровенно рассказал о целях и задачах Национального комитета.
4: Следующий у нас старт должен пройти. Это юношеские Олимпийские игры в Дакаре, Сенегал, осенью 26 года, в этом году. Там наша сборная должна быть в полном составе, юношеская, с флагом, с национальной символикой. И Лос-Анджелес 28, куда мы готовимся полноценно. Говорю честно, как есть.
5: И его планы все больше похожи на вполне реализуемые. Тогда же Дегтярев озвучил свой вердикт тем российским спортсменам, кто осудил войну и сменил спортивное гражданство.
4: Здесь мы их кормим, спортсменов, воспитываем. Тренерами обеспечиваем, базами. И тут раз, бросил паспорт, уехал.
7: Несправедливо.
4: Подожди. Всего лишить, запретить въезд в страну. И пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем.
7: А если они потом попросятся? Такие, ой, флаг же вернули, а мы хотим обратно.
4: Вот об этом и речь. То есть, это вопрос очень тонкий. Но компромисса здесь, в принципе, быть не может.
5: С началом войны некоторые участники Олимпийской сборной России и олимпийские чемпионы публично поддержали вторжение в Украину. Они явились с буквой «Z» на концерт в годовщину аннексии Крыма в 2022 году в Лужниках. Когда удобно, спорт вне политики. Разумеется, слон в комнате, полномасштабная война, либо игнорируется, либо принижается в масштабах. Международные санкции, а нас-то за что? За патриотизм, любовь к родине? Но это